История православия на Прибалтийской земле является собой пример истинно христианского пути несения веры народам, пути апостольского, когда вера распространялась только словами проповеди, постепенно возрастая и преобразуя общество. Первые сведения о православии в Латвии относятся к X веку. Латышские племена, стоявшие на довольно высокой ступени культуры того времени, находились в оживленных торгово-политических сношениях с соседними славянскими племенами, кривичами, северянами и другими. Латвийская земля, расположенная при море и лежавшая на водном пути из варяг в греки, всегда привлекала внимание славян как мост для торговых сношений с Западной Европой. Латышские племена X-XI веков были еще языческими. Между тем славяне, объединяясь в отдельные княжества, приняли в 988 году христианство из Византии, которое быстро распространилось по русской земле. Русские купцы везли с собой не только богатые товары. С ними приезжали православные священники, впервые познакомившие местное население с христианством. В своих торговых пунктах славяне ставили церкви, которые посещались торговыми людьми и местным населением. Православие было первым из христианских вероисповеданий, распространившихся в Прибалтике, причем местное население восприняло православие не в силу какого-нибудь принуждения, а совершенно свободно, по влечению своего сердца и ума. Это подтверждает и хроника Генриха Латыша, отмечающая терпимость полоцких князей к религиозным верованиям латышских племен. Можно думать, что при таком дальнейшем мирном распространении православия оно охватит всю Прибалтику и здесь окончательно укрепится, но колесо истории повернулось. В конце XII века у берегов Балтийского моря и в устье Даугавы в который раз появляются немцы-крестоносцы. С крестом в одной руке и с мечом в другой начинают они завоевание латышских племен, насильственно насаждая католичество. Для православия наступают печальные времена. Под агрессивным напором католических миссионеров оно вынуждено было отступить. При нашествии крестоносцев упорное сопротивление захватчикам оказал последний князь Латгалов Ерсики Висвалдис исповедник Всеволод. Узнав о пленении части латгальской знати и собственной семьи, которые оказались на положении заложников, храбрый князь добровольно вернулся в покинутый им город и сдался в плен. Его держали в темнице долго, но благоверный князь остался верен святой вере и с кротостью принял все испытания, так и оставшись в заточении до конца и явив собой пример исповедничества для своего порабощенного народа.

Много скорбей принес дух вероисповедной нетерпимости со стороны немцев-завоевателей. Так, в 1472 году в городе Юрьеве, Тарту, фанатичные немецкие власти схватили пресвитера Исидора с 72 прихожанами во время крещенского водосвятия и бросили их под лед. Немало пришлось претерпеть православным и от иезуитов, но первые семена православия не пропали, оно по-прежнему привлекало сердца народов, населяющих современную Латвию. И милостью Божией, после присоединения в 1721 году к России и Риге и всей так называемой шведской Ливонии, теперешней Видземе и Эстонии, для православия наступают лучшие времена. Если только слово «лучшее» применимо к тем трудностям, с которыми сталкивались исповедники православия на этой земле, где богатые немецкие землевладельцы старались любой ценой удержать в своих руках всю политическую и экономическую власть над регионом. Левицкий пишет: «В 1864 году остзейский генерал-суперинтендант Вальтер в своей речи членам дворянского Ландтага говорил: „Благородные лифлянские рыцари и землевладельцы, не забывайте ни на минуту и помните крепко, что вы протестанты по религии и немцы по национальности. В вашей стране господствующей церковью должна быть только церковь протестантская, а господствующей народностью — только народность немецкая. Между вами нет ни эстов, ни латышей, ни шведов, ни ливов, ни русских. В Лифляндии могут и должны быть только немцы». Бедные латышские земледельцы изнемогали под многовековой зависимостью немецких феодалов. Официальным языком общения немецких господ с латышскими крестьянами был немецкий. Латыши были белыми рабами, не имеющими ни политических, ни экономических, ни национальных прав, ни свободы вероисповедания. Первое массовое движение среди латышей к принятию православия возникло в 1841 году при епископе Иринархе Попове, когда зародившееся в народных массах национально-освободительное движение обратило свой взор к православию. Убедившись, что его догмы и каноны удовлетворяют духовным и национальным потребностям латышского народа, латыши шли в православие тысячами. В кратчайший срок было образовано множество чисто латышских православных приходов. Против этого мощного, стихийного национально-религиозного движения поднялись все те силы, для которых усиление позиций православия в Латвии и пробуждение латышского национального самосознания были нежелательны. Эта печальная история окончилась оклеветанием и изгнанием из Риги епископа Иринарха и варварской расправой над перешедшими в православие латышами. Но, несмотря на учиненную немцами жестокую расправу, латыши не оставляли надежды перейти в русскую веру. Репрессии и угрозы не устрашили преемника епископа Иринарха, епископа Филарета Гумилевского, и новообращенных латышей. Встав на сторону национально-религиозного течения, епископ Филарет углубил и расширил достижения своего предшественника. В страшные 1905-1907 годы, когда все выступившие за самостоятельность Латвии подверглись репрессиям, враги национального движения ликовали. И только православная церковь снова встала на защиту преследуемых. Рижский архиепископ Агафангел Преображенский образовал специальную спасательную комиссию, встал во главе ее и в полной мере использовал свое высокое положение для спасения гонимых. Первая мировая война открыла новые драматические страницы истории православия в Латвии. Были эвакуированы духовные семинарии и училища, их воспитанники, часть духовенства.
Даже правящий архиерей Иоанн Смирнов был вынужден вместе с епархиальными учреждениями эвакуироваться в Тарту, откуда и руководил епархией. 20 ноября 1917 года владыка Иоанн был переведен на Рязанскую кафедру, а 31 декабря 1917 года состоялась хиротония священника Павла Кульбуша во епископа Ревельского, Таллинского, с наречением имени Платона. Епископ Платон был арестован и в ночь с 14 на 15 января 1919 года расстрелян отступавшими большевиками. В это страшное время, когда на Россию обрушились сокрушающие удары безбожия, нового неслыханного врага всякой веры и особенно христианства, и Великая Российская империя была разрушена, на ее обломках стали возникать маленькие самостоятельные государства. После Гражданской войны на западной окраине России была образована независимая Латвия. Поражение белых армий в Гражданской войне вызвало исход огромных масс русских людей, остатков разбитых войск и мирных граждан за пределы России. Это были люди православного вероисповедания. Измученные войной и революцией, они скитались как овцы без пастыря, нуждаясь в поддержке, защите, утешении духовном. Тяжелым было и положение коренного православного населения в Латвии. Святая наша вера вновь, как и в ранние века христианства, была гонима. Ей, хоть и не письменно, но по сути был подписан смертный приговор. Но Господь призрел на разоренный виноградник, который насадила его рука, и послал народу пастыря собрать расточенное и взыскать погибшие. Православным христианам Латвии был дарован архипастырь, воистину ставший светильником горящим и послуживший всей своей жизнью спасению веренной ему паствы. Господь благословил труды архиепископа Иоанна, и сегодня Православная Церковь Латвии в тесном духовном единстве с Русской Православной Церковью возносит свои молитвы к престолу Господа Славы, звонят ее колокола, открыты для верующих двери храмов, молятся о стране и о всем мире насельницы Рижского женского монастыря и приносится ежедневная бескровная жертва в ее алтарях. Милостью Божией и спасительным промыслом Его Православная Церковь Латвии, изолированная от безбожного большевистского строя, в самые страшные годы гонений устояла, сохранила свои святыни и дала плоды. За свои великие труды на благо Святой Церкви архиепископ Рижский и всея Латвии Иоанн Поммар был удостоен Господом мученического конца и восприял на небесах венец славы. Ныне архиепископ Иоанн, пребывающий пред престолом Всевышнего, возносит молитвы за свою маленькую родину Латвию и за Великую Русь.

0: Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги игумена Феофана Пожидаева «Жизнь и труды священномученика Иоанна Помера, архиепископа Рижского». Читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Трой, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: «И се сотворше, яше множество рыб много, протерзающиеся же мрежи их». Братья мои возлюбленные, сегодня читано было Евангелие от Луки о проповедании Господом Иисусом Христом Слово Божие из лодки при Генесарецком озере. Затем о повелении Господа Петру, рыбарю, закинуть сеть на глубине и о необыкновенно великом улове рыбы, от которого прорывались сети и лодки начинали тонуть. О ужасе рыбарей по поводу такого чудесного лова, ощущении Петром божественной державы Христа и глубоком чувстве своих немощей, и о призвании Петра из рыбаря в ловцы человеков и немедленном последовании его за ним. Последование Петрова есть чудо Христа. Поздравим простого, смиренного и трудолюбивого рыбаря Петра с производством в апостольский сан и в ловцы человеков, да их прочих рыбарей Иакова и Иоанна и Андрея, ибо в тот же раз все они последовали за Христом и сделались Его учениками и апостолами, и прекрасно исполнили свое спасительное дело, уловив из глубины греховной прелести и суеты род человеческий, каждый в своей мере. Но обратимся к божественному лицу Спасителя. Меня удивляет и приводит восхищение пресветлый, чуждый образ божественной державы Христа, как Творца всей твари и Спасителя человеков. И человеческий образ его совершенно прекрасен, как чуждый всяких недостатков, ибо вся жизнь его и по человечеству была совершенна. Но теперь я обращаю особенное внимание на божество его. Здесь я вижу повинующихся ему бессловесных рыб, по мановению державы его наполнивших рыбачьи сети. Тут же вижу беспрекословно повинующиеся его державе и словесную тварь человеков, оставивших по слову его все, и дом, и родных, и свой честный и веселый промысел, и последовавших за Христом, не имевшим где главу преклонить, что есть тоже величайшее чудо. Тут же и в другом случае вижу, что он ведает все сердца человеческие, все помышления, намерения и дела наши, что он обладает совершенным знанием всего прошедшего, настоящего и будущего. Там я вижу его царем сонмов ангельских, раболепно поющих его в очеловечении и служащих ему как Творцу при рождении его и во время земной жизни его. Тут я вижу его грозным всемогущим повелителем злых духов, трепещущих державы его и исходящих из одержимых ими людей по одному слову его или по слову апостолов, коим он дал власть над бесами. Здесь я вижу его божественную державу над водой и воздухом, ибо вода не мокрена носит его на хребте своем. Волны по мгновение улегаются от единого слова его, буря также утихает по мгновение словом его. Тут он запрещает огню, свирепствующему в живом организме, и огонь тотчас прекращается. Тут силой своей он сотрясает всю землю, как лист древесный, и сокрушает каменные вековые скалы. Там погашает солнце среди дня, и тьма глубокая покрывает всю землю. Там он являет свою божественную власть над всякую болезнью, врачуя решительно всякий недуг и всякую немощь в людях, или словом с прикосновением живоначальной своей длани, или одним только словом. Тут вижу его, владыку живота и смерти, например, когда вижу четверодневного смердящего мертвеца Лазаря, выходящим по его слову из гроба совершенно здравого и сильного, или мертвого отрока, восстающего из гроба. Там я вижу его воскресителем из мертвых всего рода человеческого и судьею праведным живых и мертвых и отцем будущего бесконечного века, царем бесконечного царствия. Всюду из слов и дел его вижу, что ему повинуется всякая тварь, одушевленная и неодушевленная. Вижу владычество над всей вселенной, над живыми и умершими, над самым адом всегубительным. Но что особенно приятно удивляет меня, так это, что он грешников, верующих и кающихся искренно от бесчисленных прегрешений избавляет, как блудницу, как мытаря, как разбойника, и на путь спасительный, на путь, ведущий к жизни вечной, наставляет и на нем утверждает, и от проклятия праведного, и от муки вечной спасает, и грешников притворяет в праведников. Это всех чудес выше и больше. Ибо для спасения грешников он и в мир пришел, стал человеком, трудил свои пречистые ноги, сам учил, чудодействовал, пострадал, умер и воскрес из мертвых. Для сего избрал апостолов и послал их в мир уловлять человеков из бездны погибели, облек их во всего себя, умудрил и припоясал их силою свыше, дав им Духа Святаго и власть творить бесчисленные чудеса, прогонять демонов и разрушать все их мечтания и страхования. Для сего основал церковь свою на земле, верил ей свое божественное слово, дал ей свои спасительные законы, священноначалия, богослужения, таинства. Все божественные силы к животу и благочестию и весь чин. Слава и благодарение Господу за его спасительный, чудесный и всеблагий промысел. Вот что я хотел вам сегодня сказать по поводу читанного ныне Евангелия. То есть представить вам по силам моим на основании Евангелия в дивном свете и величии божественную, чудную, премудрую, всемогущую и всеспасительную державу Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, чтобы возбудить и укрепить в себе и в вас веру в Него, надежду на Него и горячую любовь, благоговение и благодарность к Нему, как к предвечному Богу, чтобы пробудить ревность о спасении душ своих, благоговение и усердие к Святой Церкви, к Я служителям, от Него призванным и Его властью облеченным, к спасительным уставам Церкви, к богослужению и ко всему богоучрежденному чину. Теперь обращаю внимание на слова Господа, сказанные Петру после того, как он, ужаснувшись необычайно большому лову рыбы и творческой державе Спасителя, сказал ему: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Что сказал ему на это Господь? Он сказал: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Что значат эти слова? Они значат вот что: «Не бойся меня, Петр, хотя я Творец и Бог безначальный и всемогущий, создавший и содержащий всю Вселенную Словом Своим, я пришел не устрашать и не губить вас, моих словесных овец, похищенных мысленным волком, а миловать и спасать. Змий бездны дьявол уловил мое любезное творение по образу и подобию моему созданное в свои сети погибельные. Я пришел сам уловить людей, как рыб безгласных, моею спасительную благодатную сетью из глубины греха и погибели в благодатное и славное царство мое. Поди, я делаю тебя сотрудником моим, будь ловцом человеков, проповедуй им слово о Царстве Божием, о свержении иго греховного через покаяние, о милосердии и прощении кающимся, о примирении с Богом. Вот что значат слова Спасителя Петру. Отсюда приметьте высокое звание апостольское и звание преемников апостольских, архиереев, священников и диаконов. Они пастыри и учители ваши, сотрудники у Бога. Главное дело их – спасать от греха и вечной погибели души человеческие, просвещать их светом Евангелия Христова, наставлять на путь добродетели, руководить к вечному Отечеству. Почитайте их, молитесь за них. Да право правит слово истины, да облечет их Господь в правду и святыню, и имеете их в особенной любви за дело их. Ныне замечается охлаждение к пастырям. Это недобрый знак настоящего времени, когда вера в большей части народа в упадке, когда нравы христиан крайне расслабли и растлились, ревность о спасении душ во многих угасла, а исключительно любовь к временной жизни и страсти различные стали началом всему делу всей жизни. Молитвами святых апостолов Твоих, Господи, помилуй и спаси всех нас. Аминь.
1: Слово в неделю 18-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радиоград Петров Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Мы продолжаем наш небольшой цикл бесед, который посвящен святым отцам. Отцы и учители церкви. Об Иоанне Златоусте мы говорили. Сейчас мы говорим о Василии Великом. Мы, наверное, в середине нашего разговора. В прошлой программе мы остановились на описании труда Василия Великого, который относится как раз к времени его пресвитерского рукоположения. Как раз став пресвитером, Василий Великий пишет свое знаменитое сочинение «Против Евномия». Об этом Константин Андреевич Махлак рассказывал в прошлых программах. И вот здесь, когда мы находимся в середине нашего разговора, хочется обратиться к замечательному произведению, церковному, литературному, к замечательному памятнику словесности, слову святителя Григория Богослова, ближайшего друга Василия Великого, над его гробом. Надгробное Василию, архиепископу Кесарии Каппадокийской. Слово 43-е идет в списке слов святителя Григория. Вы знаете, по логике наших программ, конечно, отрывки из этого слова можно было привести в конце. Но так много хочется привести из этого текста в наших программах, что сейчас я приведу тот отрывок, который, возможно, позволит нам дать еще несколько красок к жизни святителя Василия. «Каждый преуспевает в чем-нибудь своем, а некоторые и в нескольких из многочисленных видов добродетелей. Но во всем никто не достигал совершенства. Без всякого же сомнения не достиг никто из известных нам. Напротив, у нас тот совершеннейший, кто успел во многом или в одном преимущественно. Василий же настолько совершенен во всем, что стал как бы образцовым произведением природы». А далее Григорий Богослов перечисляет вот эти качества, в которых Василий преуспел. И среди этих качеств большое место занимают такие, как нестяжательность. Он, допустим, пишет о нем так. «Но пока был жив, поддерживал жизнь самым необходимым, и одну знал роскошь — не иметь и вида роскоши. Но взирать на лилии и на птиц, у которых и красота безыскусственна, и пища везде готова взирать сообразно с высоким наставлением моего Христа, обнищавшего для нас и плотью, чтобы обогатились мы божеством». Потом он упоминает целомудрие, безбрачную жизнь, человеколюбие, питание нищих с помощью ствования человеческой немощи. И далее большую часть своего надгробного слова посвящает благотворительной деятельности святителя Василия. Конечно, будет он говорить и о богословии святителя Василия, и о том, как он проявил себя и как пресвитер, как христианин в мирянском чине, и как пресвитер, и как епископ, и в отношениях и с народом, и с властями, с императором, и с властимущими, как сейчас говорят, тоже употребляя такую церковную фразу, которая вошла, кстати, в жизнь светскую, и с епископами, и в том числе и вышестоящими, и со своими собратьями. Все эти аспекты жизни, деятельности Василия Григорий Богослов ставит нам в пример. И вот большая часть речи посвящена как раз благотворительности святителя Василия и такой важной благотворительности, как напитать человека хлебом и словом, подчеркивает Григорий Богослов. Но такой вот большой абзац, он говорит, как Василий питал именно хлебом людей, что тоже очень важно.
1: Да, сначала надо хлебом напитать, потом уже словом.
0: Вот Григорий Богослов говорит, что то, что мы хотели, кстати, отметить и в разговоре об архиепископе Иоанне Златоусте, что богословие обязательно должно воплощаться в реальных делах. И вот Григорий Богослов то же самое о Василии здесь сказал в этом слове. Его богословие воплощалось вот в этих делах.
1: Да, да, это было и выдающимся таким подвигом милосердия, милости, и вместе с тем очень разумной церковной политикой, которая привлекала людей, не только христиан, потому что здесь речь идет еще о времени его пресвитерского служения, это где-то 369 год. И что можно сказать, он был неурожайным. И местное население, особенно низшие слои, скажем так, подвергались достаточно серьезному испытанию, то есть продовольственных запасов было мало, то, что было и оставалось у некоторых, сильно подорожало, то есть эти реалии нам известны, например, из нашей теперешней жизни. При том, что ситуация все больше усугублялась. Святитель Василий сам в одном из своих произведений говорит о том, что ситуация была такая тяжелая, что люди даже для того, чтобы прокормиться, иногда своих детей продавали.
0: В рабство?
1: Да, в рабство. Для того, чтобы кормить остальных. То есть это было серьезное испытание. И он в будучи вот таким доверенным лицом епископа, секретарем его, секретарем Евсевия, о котором в прошлый раз немножко говорили, тем более, что он фактически, надо сказать, управлял епархией, он организовал целую, можно сказать, сеть заведений, где бедные люди могли получить продукты. Там были установлены котлы прямо на улице, наверное, можно так предположить, где стараниями Василия Великого, и, кстати, на его деньги в значительной степени, вот каждый желающий мог получить там вот свою миску похлебки, там он упоминает овощи, при том, что не только христиане, но даже и люди, исповедующие другие веры, в частности, иудеи.
0: То есть всех кормил Василий?
1: Да, да.
0: Кстати, обращаясь к слову святителя Григория, это будет сказано. Во время процессии с гробом святителя Василия, там, конечно, были не только христиане, и даже спорили люди разных исповеданий о том, кто больше примет участие вот в этом скорбном, но и торжественном шествии.
1: Да, здесь, кстати, нужно упомянуть еще и то, что не только вот он такую проявлял личную благотворительность, и в качестве организатора этой благотворительности выступал. Он еще и теоретическое осмысление этой деятельности предложил.

0: кто в трудной ситуации мог часть своих средств пожертвовать на то, чтобы его собрат по человеческому сообществу был в нормальном состоянии здоровья, духа и так далее. И здесь тема возникает необходимого и насущного. Тема самоограничения, которая должна всегда вот перед человеком, особенно достигшим в чем-то высот, существовать как необходимое для него. Это тема философская, ее, в принципе, стоики, например, исповедовали. Была, кстати, она близка эпикурейцам, как ни странно, вот этого необходимого. Эпикур считал, что это, например, не голодать, не жаждать и не находиться вне дома, чтобы тебе не было холодно.
1: А спать?
0: Ну, там, видимо, и спать, потому что на улице ты не очень поспишь, особенно там в зимнее время, например.
1: Еда, тепло, жилье.
0: Да, эти три принципа, можно сказать так, они здесь тоже имели место и вот в этой благотворительной деятельности, потому что надо сказать, что христианство в тот период, оно, ну, как это обычно обозначают, брало на вооружение все те теории философские, социальные, которые тогда существовали, которые были близки христианству, были и такие, которые не были близки, понятно, и вот в этой деятельности это стало таким дополнением к евангельским заповедям о братской любви, еще и таким теоретическим дополнением.
1: Но он свои деньги тоже употреблял на то, чтобы эту благотворительность осуществлять, не только призывал богатых людей.
0: Ну да, конечно, так и сам он уже был, в общем-то, из местной знати.
1: Сохранилось несколько слов, которые к этому периоду деятельности Василия Великого относятся, где можно прочитать все вот эти его мысли на эту тему, как он призывал вот к этой социальной ответственности общества.
0: Да, и, кстати, впоследствии тоже он весь этот опыт систематизировал и организовал, уже будучи епископом Кесарии Каппадокийской, такое заведение, которое называлось «Василиада».
1: По его имени.
0: Да, по его имени, которое включало в себя больницу, там даже был лепрозорий, там была гостиница, видимо, там была еще и богадельня. То есть вот такой целый комплекс, который тоже его попечением существовал.
1: Вообще интересно еще здесь то, что Василий, будучи пресвитером, управлял епархией не в епископском сане. Тоже интересная такая особенность. Но сегодня это тоже, кстати, допускает, по-моему, устав церковный в каких-то случаях, что управлять церковной территорией не обязательно должен епископ.
0: Ну да.
1: Хотя над ним был епископ, да. Этот Евсевий, с которым тоже у Василия были довольно сложные отношения.
0: Но речь идет, видимо, о каком-то практическом руководстве. Нельзя сказать, что он подменял прямо Евсевия в его сакраментальных функциях. Конечно же, этого не было.
1: Евсевий видел Василия своим преемником, и он таковым станет на епископской кафедре.
0: Да, да, Евсевий вскоре умирает, как сказано, на руках Василия.
1: 370-й год.
0: Да, и, конечно, да, он становится одним из главных претендентов на кафедру. И, в общем-то, большинство и местных епископов, местной Каппадокийской церкви, они тоже видят именно Василия преемником Евсевия.
1: Вообще, как человек становился епископом какой-то вот церковной территории? Ведь там же какая-то процедура должна тоже была быть. Сегодня у нас, допустим, в Русской Православной Церкви это назначение, да, патриархом. А вот тогда, в IV веке, была процедура, когда кто выбирали? Собор епископов?
0: Да, собор епископов выбирал, или точнее подтверждал тот выбор, который уже в значительной степени был осуществлен. Ну, в частности, в случае Василия Великого, конечно, всей предшествующей историей этого человека.
1: То есть
0: все его хорошо знали.
1: Выбирала.
0: Да, конечно, местная церковь, все его хорошо знали. И мы о его благотворительности говорили. Мало того, он входил в число, ну, можно сказать, богатейших представителей местного христианского сообщества, что тоже было важным, потому что люди считали, что да, вот такой человек, который здесь, вот этой Каппадокийской земле, прочно укоренен, он будет хорошим епископом, потому что надо сказать, что епископ был не только, даже вот в ситуации таких арианских гонений или полугонений, епископ, даже православный, был важным лицом местной общины гражданской. А в Византии вообще он имел некоторые функции гражданской власти. То есть недаром его епископское облачение, оно там такие полосы. И сейчас до сих пор мы видим, это знак сенаторского сословия. То есть перед нами власть имущая, не только духовное лицо, как бы мы сказали, но еще и важное лицо в плане вообще государственного и гражданского управления. Надо сказать, что вот мы представляем Византию, Древний Рим, что вроде такой абсолютной монархии, но по-настоящему она таковой не была. Очень сильно было местное самоуправление, городское самоуправление.
1: Это, кстати, принцип имперскости.
0: Ну, да, во всяком случае, Римской империи точно.
1: Ну, это образец для всех империй, да.
0: Да, были, конечно, наместники, были там, своя структура, были военные начальники, но вот местные вот эти магистраты, местные управления, которые уже в христианский период стали епископы входить.

0: а иногда и возглавлять. Кстати, такое было на Руси, вот в частности, кто был руководителем Новгородской республики, так называемой, угу. Местный архиепископ. Это и в древности тоже было так. Поэтому...
1: То есть даже, допустим, торговые договоры, договоры, которые можно назвать межгосударственными, вот если вспоминать наш Новгород, там подписывал архиепископ. Ну вот, а что касается Александрии, тоже ведь архиепископ возглавлял этот город? Не какой-то там наместник?
0: Ну нет, там был наместник, там была гражданская власть, но для того, чтобы управлять городом, конечно, нужно было бы согласие этих двух людей.
1: Угу.
0: И если было очевидное противодействие со стороны одного, то это всегда отмечалось как, ну, как знак такого неблагополучия. Ну, конечно, вопрос еще о том, почему это вот противодействие возникает, но иногда такое бывало, в Александрии в особенности. Ну, мы помним историю Афанасия Александрийского, например, как он фактически находился в конфликте многолетнем с местными властями. Здесь ситуация была сходной, мы потом увидим, что хотя Василия Великого вот так по общему согласию избрали, но все-таки противодействие тоже имело место. В частности, Григорий Богослов об этом пишет, что все-таки выборы эти сопровождались разными не очень хорошими вещами, то есть были и противники. Причем интересно, что среди противников был родной дядя Василия Великого, тоже епископ, правда, неизвестна его кафедра, ну, видимо, в этой же местной церкви, с которым он находился в вражде, даже непонятно почему, тоже не совсем ясно, из объяснений самого Василия Великого и Григория Богослова, который об этом писал. Ну, кстати, здесь произошла такая трагикомическая история в связи с этим дядей, которая тоже характеризует этих людей. Вот мы представляем святых отцов, как в свое время Александр Герцен написал о декабристах, что это рыцари, выкованные из чистейшей стали.
1: Ужас.
0: Но это, конечно, не совсем о декабристах. Не совсем они были рыцарями, выкованные из чистейшей стали. Но вот мы иногда подобные определения прилагаем к отцам. Но это по-настоящему были люди, и сомневающиеся, и те, которым и человеческие слабости некоторые были свойственны.
1: Ну, мы частности... так говорим, человеческие слабости. Я бы это по-другому сказала. Я бы сказала, что это люди были во многом и эмоциональные, и вспыльчивые, и готовые на прямую реакцию. Мы сегодня считаем, что человек церкви должен быть каким-то таким политиком, чуть ли не макиавеллевского толка, каким-то хитрым, творить как-то вот так все удачно свои
0: да,
1: дела.
0: Да, некоторая
1: бесхитростность,
0: да. И простота тоже
1: да.
0: присутствовала.
1: Если ты считаешь дело правым, вот иди вперед и делай это дело. Многие, между прочим, так и сделали. Я
0: да,
1: вот полагаю, его... что эта история именно об этом.
0: Да, эта история, о которой мы говорим, она заключалась в том, что младший брат Василия Великого, который стал, как мы видим, епископом Кесарии Каппадокийской, это крупный центр малазийский, он решил помирить дядю с племянником. Каким образом? Он якобы от лица дяди сначала одно письмо ему принес, что дядя, ну, готов примириться и все простить. И не гневается он больше на Василия, ну и признает, конечно, его поставление на кафедру.
1: То есть непонятно, чем руководствовался святитель Григорий Ниский, либо тем, что он хотел родственников примирить, либо тем, что хотел укрепить позиции Василия на епископской кафедре, на которую он только что заступает.
0: Ну, я думаю, что он примирить хотел. Такое иногда встречается, ну, в частности, в географической литературе, в житиях, когда два каких-то пустынника, они находятся в ссоре.
1: Да.
0: И доброжелатель, он последовательно передает одному от другого привет.
1: Ага.
0: И другому от одного тоже передает привет.
1: Но в данном-то случае привета не было, Григорий
0: Нет,
1: Ниский.
0: Нет, был привет в письменном виде.
1: Подложное письмо написал.
0: Ну, понятно, так там тоже они не примирялись.
1: А, ясно.
0: И, значит...
1: Доброжелатель вряд ли достигнет успеха, потому что ложью это очень сложно добиться.
0: Ну, иногда это получается. То есть люди смягчаются, и главное, что они на такую простоту реагируют положительно. Ну да, конечно, глупость, но мило. Такой поступок, в общем-то, из добрых побуждений, то, что называется. Конечно, из добрых побуждений бывают и самые плохие вещи иногда. Но в данном случае святитель Григорий, будущий, младший брат Василия Великого, прислал это письмо. Причем Василий Великий очень обрадовался, стал показывать всем, смотрите, наконец-то.
1: Дядя со мной примиряется.
0: Да, дядя со мной примиряется, это, конечно, готов тоже примириться. Это все в письмах есть Василия Великого самого. Это описывает достаточно подробно, причем пишет как раз вот своему младшему брату. Потом оказалось, что нет. Дядя сказал, что, конечно, ничего он такого не подписывал, да и не мог подписывать, и никакого, в общем-то, примирения не может быть. Потом еще одно письмо пришло.
1: Василию.
0: Василию, снова от дяди. Снова дядя готов примириться.
1: Что думать в этой ситуации?
0: Уже Василий Великий, конечно, не так радовался, как после получения первого письма. Но, может быть, и действительно пришло письмо. Причем первый раз тоже он знал, что брат написал, младший. что он ему выговорил и сказал, что это ужасно, такая вообще простота немыслимая.
1: А после этого Григорий еще раз так сделал?
0: Еще так сделал, второй раз. Потом еще третье письмо написал.
1: Тоже хочет помириться.
0: Да, тоже сам написал от лица дяди.
1: А как же, там же наверняка были какие-то печати, не знаю, епископские.
0: Я думаю, что это было не деловое письмо, а по-семейному они здесь разбирались, тем более было передано через других лиц, то есть там сначала какой-то неизвестный был почтальон, потом письмо передал слуга святителя Григория будущего. То есть как-то передали эти письма. Ну и, конечно, после третьего письма, конечно, после первого, когда святитель Василий говорит, что лучше бы я... Вот так было стыдно, что лучше бы я сквозь землю провалился. И, конечно, перед людьми оказался такой совершенно нелепой и странной ситуации. Непонятно, как поступать. Но после третьего раза он разразился, конечно, письмом. Оно тоже сохранилось.
1: Письмом своему брату.
0: Да, письмо своему брату. Показывает и свой гнев, и раздражение. Он пишет, что даже животное трижды не может в одну и ту же петлю залезть. А он вот так... Вот такая ситуация. То есть можно понять, что святитель Григорий Ниский, будущий великий богослов и святитель, был человеком достаточно простым и думал, что, может быть, такой поступок их примирит. Кстати, надо сказать, что впоследствии, потом уже после этих писем, все-таки дядя пошел на мировую. Свершилось, что святитель Григорий пытался в такой странной форме осуществить.
1: Может быть, это свершится и перед лицом нового испытания, а именно появление императора Рианина. Император Валент, который придерживался исповедания арианского, начинает, прямо скажем, гонение на православных.
0: Да, здесь надо сказать, что все после Константина Великого императоры на Востоке, это его дети, они, в общем, так или иначе симпатизировали арианам или были прямые ариане.
1: А почему арианство было так популярно?
0: Во-первых, потому что на Востоке это было большинство. А всегда императорская власть, как любая власть, она опирается на мнение большинства.
1: А может быть, и учение было как-то проще, понятнее?
0: Может быть, и это.
1: Но давайте еще раз скажем, в чем отличие арианства от православия?
0: Ариан-ствария предполагает, что сын и дух, хотя дискуссии как раз вот уже во времена Василия Великого о Святом Духе основные разгорелись, они сотворены Богом, Отцом. Да, они являются кем-то. В особенности Сын, конечно, о нем шла речь. Творец мира, он воплощается, вычеловечивается. Все, что касается мира и экономии спасения, осуществляется Сыном. Но все-таки он Бог лишь условно. То есть мы говорим о нем как о Боге. Но мы, конечно, не должны считать, что он тот же Бог, что и Отец, что он един с ним по природе. Вот эти категории тогда тоже уже широко вошли в богословие. Тем более ариане, против как раз арианства ведь был термин «единосущее» введен, или «единосущный», речь идет о сыне, одной сущности с отцом, единой сущности. Так вот, это же был антиарианский тезис, значит, ариане считали, что сущности разные. У Бога сущность божественная, а у сына сотворенная, он творение, имеет свою причину, причину своего бытия в отце.
1: Ну вот, что касается терминов, это ведь большая проблема. Ну, хочется как-то, знаете, мы так привыкли ариан там всячески обзывать, еретики поганые, не вдаваясь. Но посмотрите, действительно, большая часть церкви в это время арианская. И сегодня представим себе, даже для нас слово «сущность», оно непонятно. Даже мы сегодня во многом в русском языке готовы видеть в слове «сущность» какой-то отголосок отдельной личности. Вот это одна сущность, это другая сущность. То есть понять разницу лица и природы даже нам сегодня очень трудно. Давайте признаемся просто в этом и как-то более снисходительно отнесемся к арианству.
0: Да, арианство было и проще в значительной степени. Главное то, что Арий ведь подкреплял свою богословскую теорию теми местами из Священного Писания, которые ему казались, ну, совершенно неотразимыми, где просто черным по белому написано, что Сын сотворен. Ну, в частности, это было место из книги «Притч» 8.22, где говорится о том, что «Господь создал меня», это говорит «премудрость», в начале путей своих создал.
1: Все.
0: А премудрость всегда отождествлялась с логосом библейское.
1: Конечно, у всех. У всех святых отцов.
0: Да, поэтому здесь прямым текстом создал. Это еще, конечно, Афанасий Александрийский тоже писал о том, что здесь не обязательно это означает создание. Ну, скажем, поставил. Можно широко понимать, создал. Это вообще тема происхождения, причинности здесь.
1: Конечно.
0: А причинность может быть разная. Может быть, причинность такая, как у отца с сыном, отец и сын, который рождается от него. Может быть, причинность, как у Бога и мира. Угу. То есть мир тоже имеет свою причину в Боге, но иную.
1: Конечно, когда Христос говорит в Новом Завете, что «Отец послал меня», это тоже создал меня тем Христом и Спасителем.
0: Да,
1: можно
0: да.
1: так сказать, особенно в греческом языке, где каждое слово очень многозначно.
0: Да, это полемика, которая уже возникла в связи с арианством, которая к уже времени Василия Великого была достаточно обширна, и детализация достигла большого философского уровня, потому что ведь обсуждение этих вопросов, оно сопряжено с возникновением новых вопросов.
1: Кстати, в богословии общепринято суждение о том, что развитие богословия зависит от появления ересей, и чем сложнее ереси, тем выше богословский ответ. И многие исследователи как раз пути русского богословия отмечали, что на протяжении столетий на Руси не возникало достаточно сложных, проработанных ересей достаточно высокого богословского уровня. Поэтому богословский ответ, в общем-то, не формировался. И богословие поэтому не достигало каких-то вот таких вот высот, которые мы видим в ареале греческой культуры и наследия Римской империи.
0: Ну да,
1: арианство такая ересь, которая развивалась из поколения в поколение, тоже не стояла на месте.
0: Да, здесь разные совершенно мотивы, конечно, сейчас их невозможно все передать, сплелись в арианскую концепцию. И тема того, что Бог, как высшая реальность, не может непосредственно соотноситься с миром, особенно миром именно нашим, подлунным, материальным, чувственным миром. Необходимо какое-то опосредующее звено, и не Бог, и не мир. Такое представление иерархии сущностей или разных пластах сущего, то есть высшее, умопостигаемое, чувственное, низшее, что-то промежуточное. Вот, собственно, это что-то промежуточное, оно как раз и трансформировалось в идею Логоса как тварного творца, тварного демиурга, который уже далее устрояет мир, тот, в котором мы живем. А отец, он что-то совершенно непричастное материи, он совершенно запределен всему существующему, он никакого контакта с этим материальным миром, с миром множественности, с миром движения не имеет. То есть это очень глубокие и в античной культуре, и в античной философии очень глубокие принципы, с которыми достаточно сложно было полемизировать отцам. А ариане и арианствующие, они принимали это как должное. Ну а как же иначе-то? То есть понятно, что именно так, и Священное Писание, и здравый смысл, все говорит о том, что Сын сотворен, тем более Бог же един. Как Он может быть одновременно един, скажем, и монадой, и диадой, то есть Двоица, и Отец, и Сын, или даже Троица, и Отец, и Сын, и Святой Дух? Нет, видимо, Троица – это такое общее наименование Бога и участвующих в божественных замысле первотворений Сына и Духа. Троица такая составная получается, состоящая из Бога и тех, кто условно называется Богом, поскольку является первейшим, можно сказать, средством или даже орудием в руках самого Бога в его устроительной, обращенной к миру и человеку деятельности.
1: То есть получается, что для христиан поклонение Богу-Творцу, Богу-Отцу и, конечно, поклонение Христу как орудию спасения выше, чем поклонение Троице. И Григорий Богослов будет говорить о Василии, что его заслуга в богословии в том, что для него поклонение Троице было наивысочайшим делом богословствования и вообще христианского исповедания.
0: Да,
1: и мы сегодня тоже должны, несмотря на то, что в российской культуре, конечно, вершиной нашего вероисповедного визуального выражения является Троица, рублю, смотримся в свою собственную духовную жизнь, в свою жизнь как христиан, в свою жизнь церковную, насколько для нас это наше почитание Троицы является первым и главным.
0: Да, для современного человека сложно вообще понять, а что вообще такое? Зачем это?
1: И не только для современного человека сложно понять.
0: Нет, как раз, может быть, для людей древних это было и понятней.
1: Главное, было интересно об этом размышлять. Мне кажется, что это первейшее.
0: Да, богословие потеряло тот свой характер, который имело во времена Василия Великого, богопознание. То есть мы не познаем с помощью богословия Бога, мы знаем, что это есть, что это какие-то истины, которые требуется нам воспроизводить, когда это у нас требуется, в основном нигде не требуется.
1: Передачу вела Марина Лобанова, Василий Великом рассказывает преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлад. В следующих программах продолжим. До свидания.
0: До свидания.

0: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Николай Семенович Лесков. Кадетский монастырь. У нас не переводились, да и не переведутся праведные. Их только не замечают. А если стать присматриваться, они есть. Я сейчас вспоминаю целую обитель праведных, да еще из таких времен, в которые святое и доброе больше, чем когда-нибудь пряталось от света. И заметьте, все не из чернородия и не из знати, а из людей служилых, зависимых, коим соблюсти правоту труднее. Но тогда были. Верно, и теперь есть, только, разумеется, искать надо. Я хочу вам рассказать нечто весьма простое, но не лишенное занимательности. Сразу о четырех праведных людях так называемой глухой поры, хотя я уверен, что тогда подобных было очень много. Воспоминания мои касаются первого петербургского кадетского корпуса, именно одной его поры. Когда я там жил, учился и сразу в явь видел всех четырех праведников, о которых буду рассказывать. Но прежде позвольте мне сказать о самом корпусе, как мне представляется его заключительная история. До воцарения императора Павла корпус был разделен на возрасты, а каждый возраст — на камеры. В каждой камере было по 20 человек, и при них были гувернеры из иностранцев, так называемые аббаты, французы и немцы. Бывали, кажется, и англичане. Каждому аббату давали по 5000 рублей в год жалования, и они жили вместе с кадетами и даже вместе и спали, дежуря по 2 недели. Под их надзором кадеты готовили уроки, и какой национальности был дежурный аббат, на том языке должны были все говорить. От этого знание иностранных языков между кадетами было очень значительно. И этим, конечно, объясняется, почему первый кадетский корпус дал так много послов и высших офицеров, употреблявшихся для дипломатических посылок и сношений. Император Павел Петрович, как приехал в корпус в первый раз по своем воцарении, сейчас же приказал аббатов прогнать, а корпус разделить на роты и назначить в каждую роту офицеров, как обыкновенно в ротах полковых. С этого времени образование во всех своих частях пало, а языкознание вовсе уничтожилось. Об этом в корпусе жили предания, не позабытые до той сравнительно поздней поры, с которой начинаются мои личные воспоминания о здешних людях и порядках. Время то обыкновенно называют глухое, что и справедливо, а людей, особенно военных, любят представлять сплошь скалозубами, что, может быть, нельзя признать вполне верным. Были люди высокие, люди такого ума, сердца, честности и характеров, что лучших, кажется, и искать незачем. Всем теперешним взрослым людям известно, как воспитывали у нас юношество в последующее, менее глухое время. Видим теперь на глазах у себя, как сейчас воспитывают. Всякой вещи свое время под солнцем. Кому что нравится. Может быть, хорошо и то, и другое. А я коротенько расскажу, кто нас воспитывал и как воспитывал. То есть, какими чертами своего примера эти люди отразились в наших душах и отпечатались на сердце. Потому что грешный человек вне этого, то есть без живого, возвышающего чувства примера, никакого воспитания не понимаю. Да, впрочем, теперь и большие ученые с этим согласны. Итак, вот мои воспитатели, которыми я на старости лет задумал
хвалиться. Иду по номерам. Номер один. Директор, генерал-майор Перский, из воспитанников лучшего времени первого же корпуса. Я определился в корпус в 1822 году вместе с моим старшим братом. Оба мы были еще маленькие. Отец привез нас на своих лошадях из Херсонской губернии, где у него было имение, жалованное матушкою Екатериною. Аракчеев хотел отобрать у него это имение под военное поселение, но наш старик поднял такой шум и упротивность, что на него махнули рукою, и подаренное ему матушкою имение оставили в его владении. Представляя нас с братом генералу Перскому, который в одном своем лице сосредотачивал должности директора и инспектора корпуса, отец был растроган, так как он оставлял нас в столице, где у нас не было ни одной души, ни родных, ни знакомых. Он сказал об этом Перскому и просил у него внимания и покровительства. Перский выслушал отца терпеливо и спокойно, но не отвечал ему ничего, вероятно, потому что разговор шел при нас, а прямо обратился к нам и сказал: «Ведите себя хорошо и исполняйте то, что приказывает вам начальство. Главное, вы знаете только самих себя и никогда не пересказывайте начальству о каких-либо шалостях своих товарищей. В этом случае вас никто уже не спасет от беды». На кадетском языке того времени для занимавшихся таким недостойным делом, как пересказ чего-нибудь и вообще искательство перед начальством, было особенное выражение «подъегощик». И этого преступления кадеты никогда не прощали. С виновным в этом обращались презрительно, грубо и даже жестоко, и начальство этого не уничтожало. Такой самосуд, может быть, был и хорош, и худ, но он, несомненно, воспитывал в детях понятие чести, которыми кадеты бывших времен недаром славились и не изменяли им на всех ступенях служения до гроба. Михаил Степанович Перский был замечательная личность. Он имел в высшей степени представительную наружность и одевался щеголем. Не знаю, было ли это щегольство у него в натуре, или он считал обязанностью служить им для нас примером опрятности и военной аккуратности. Он до такой степени был постоянно занят нами, и все, что не делал, то делал для нас, что мы были в этом уверены и тщательно старались подражать ему. Он всегда был одет самым форменным, но самым изящным образом. Всегда носил тогдашнюю треугольную шляпу по форме, держался прямо и молодцевато, и имел важную величавую походку, в которой как бы выражалось настроение его души, проникнутой служебным долгом, но не знавшей служебного страха. Он был с нами в корпусе безотлучно. Никто не помнил такого случая, чтобы Перский оставил здание, и один раз, когда его увидали с сопровождавшим его вестовым на тротуаре, весь корпус пришел в движение, и от одного кадета другому передавалось невероятное известие. Михаил Степанович прошел по улице. Ему, впрочем, и некогда было разгуливать. Будучи в одно и то же время директором и инспектором, он по этой последней обязанности 4 раза в день непременно обходил все классы. У нас было 4 перемены уроков, и Перский непременно бывал на каждом уроке. Придет, посидит или постоит, послушает, и идет другой класс. Решительно ни один урок без него не обходился. Обход свой он делал в сопровождении вестового, такого же, как он, рослого унтер-офицера, музыканта Ананьева. Ананьев всюду его сопровождал и открывал перед ним двери.
Перский исключительно занимался по научной части и отстранил от себя фронтовую часть и наказание за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил. От него мы видели только одно наказание. Кадета ленивого или нерадивого он, бывало, слегка коснется в лоб кончиком безымянного пальца, как бы оттолкнет от себя и скажет своим чистым, отчетливым голосом: «Дурной кадет!» И это служило горьким и памятным уроком, от которого, заслуживший такое порицание, часто не пил и не ел, и всячески старался исправиться и тем утешить Михаила Степановича. Надо заметить, что Перский был холост, и у нас существовало такое убеждение, что он и не женится тоже для нас. Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же уместно будет сказать, что это кажется совершенно справедливо. По крайней мере, знавшие Михаила Степановича говорили, что на шуточные или нешуточные разговоры с ним о женитьбе он отвечал: «Мне провидение верило так много чужих детей, что некогда думать о собственных». И это в его правдивых устах, конечно, была не фраза. Жил он совершенно монахом. Более строгой аскетической жизни в миру нельзя себе и представить. Не говоря о том, что сам Перский не ездил ни в гости, ни в театры, ни в собрания, он и у себя на дому никогда никого не принимал. Объясняться с ним по делу всякому было очень легко и свободно, но только в приемной комнате, а не в его квартире. Там никто посторонний не бывал. Да и по слухам, разошедшимся, вероятно, от Ананьева, квартира его была неудобна для приемов. Комнаты Перского представляли вид самой крайней простоты. Вся прислуга директора состояла из одного вышеупомянутого вестового, музыканта Ананьева, который не отлучался от своего генерала. Он, как сказано, сопровождал его при ежедневных обходах классов, дартуаров, столовых и малолетнего отделения, где были дети от четырехлетнего возраста, за которыми наблюдали уже не офицеры, а приставленные к тому дамы. Этот Ананьев и служил Перскому, то есть тщательно и превосходно чистил его сапоги и платья, на котором никогда не было пылинки, и ходил для него с сутками за обедом не куда-нибудь в избранный ресторан, а на общую кадетскую кухню. Там кадетскими же стрепунами готовился обед для бессемейных офицеров, которых в нашем монастыре, как бы по примеру начальника, завелось много, и Перский кушал этот самый обед, платя за него эконому такую же точно скромную плату, как и все другие. Понятно, что, находившись весь день по корпусу, особенно по классам, где он был не для формы, а, имея хорошие сведения во всех науках, внимательно вникал в преподавание, Перский приходил к себе усталый, съедал свой офицерский обед, отличавшийся от общего кадетского обеда одним лишь блюдом, но не отдыхал, а тотчас же садился просматривать все журнальные отметки всех классов за день. Это давало ему средство знать всех учеников веренного ему обширного заведения и не допускать случайной оплошалости перейти в привычную леность. Всякий, получивший сегодня неудовлетворительный бал, мучился ожиданием, что завтра Перский непременно его подзовет, тронет своим античным белым пальцем в лоб и скажет: «Дурной кадет!» И это было так страшно, что казалось страшнее сечения, которое у нас практиковалось, но не за науки, а только за фронт и дисциплину, от заведования коими Перский, как сказано, устранялся,
Вероятно, потому что нельзя было по тогдашнему обычаю обходиться без телесных наказаний, а они ему, несомненно, были противны. Секли ротные командиры, из которых большой охотник до этого дела был командир первой роты Ареус. Вечер свой Перский проводил за инспекторскими работами, составляя и проверяя расписание и соображая успехи учеников с непройденными частями программы. Потом он много читал, находя в этом большую помощь в знании языков. Он основательно знал языки французский, немецкий, английский и постоянно упражнялся в них чтением. Затем он ложился немного попозже нас, для того, чтобы завтра опять встать немного нас пораньше. Так проводил изо дня в день, много лет кряду, этот достойный человек, которого я рекомендую не исключить со счета при смете о трех русских праведниках. Он жил и умер честным человеком, без пятна и упрека. Но этого мало, и это все еще идет под чертой простой, хотя, правда, весьма высокой честности, которой достигают немногие. Однако все это только честность. А у Перского была и доблесть, которую мы, дети, считали своею, то есть нашу кадетскую, потому что Михаил Степанович Перский был воспитанник нашего кадетского корпуса и в лице своем олицетворял для нас дух и предание кадетства. По некоторому стечению обстоятельств мы, ребятишки, сделались причастны к одному событию декабристского бунта. ФАС нашего корпуса, как известно, выходил на Неву, прямо против нынешней Исаакиевской площади. Все роты были размещены по линии, а резервная рота выходила на ФАС. Я был тогда именно в этой резервной роте, и нам из наших окон было все видно. Тогда с острова прямо к этой площади был мост, который так и назывался Исаакиевским мостом. Из окон ФАСа нам видно было на Исаакиевской площади огромное стечение народа и бунтовавшихся войск, которые состояли из батальона московского полка и двух рот экипажа гвардии. Когда после 6 часов вечера открыли огонь из 6 орудий, стоявших против Адмиралтейства и направленных на Сенат, и в числе бунтовавших появились раненые, то из них несколько человек бросились бежать по льду через Неву. Одни из них шли, а другие ползли по льду, и, перебравшись на наш берег, 16 человек вошли в ворота корпуса, и тут которые где привалились, кто под стенкой, кто на сходах к служительским помещениям. Помнится, будто все это были солдаты бунтовавшего батальона московского полка. Кадеты, услыхав об этом или увидав раненых, без удержа, но и без уговора, никого не слушая, бросились к ним, подняли их на руки и уложили каждого как могли лучше. Им, собственно, хотелось уложить их на своей койке, но не помню, почему-то это так не сделалось, хотя другие говорят, что будто и так было. Однако я об этом не спорю и этого не утверждаю. Может быть, что кадеты разместили раненых по солдатским койкам в служительской казарме, и тут принялись около них фельдшерить и им прислуживать. Не видя в этом ничего предосудительного и дурного, кадеты не скрывались своим поступком, которого, к тому же, и невозможно было скрыть. Сейчас же они дали знать об этом директору Перскому, и сами меж тем уже сделали, как умели, раненым перевязку. А как бунтовщики стояли целый день не евши, то кадеты распорядились также их накормить, для чего, построившись к ужину, сделали так называемую передачу. То есть по всему фронту передали шепотом слова: «Пирогов не есть раненым, пирогов не есть раненым». Эта передача была прием обыкновенный, которому мы
всегда обращались, когда в корпусе были кадеты, арестованные в карцере и оставленные на хлеб и на воду. Делалось это таким образом. Когда мы выстраивались всем корпусом перед обедом или перед ужином, то от старших кадет-гренадеров, которые всегда больше знали домашние тайны корпуса и имели авторитет на младших, шло приказание, передаваемое от одного соседа к другому шепотом и всегда в самой короткой лаконической форме. Например, «Есть арестанты, пироги не есть». Если по расписанию в этот день не было пирогов, то точно такой же приказ отдавался насчет котлет. И несмотря на то, что утаить и вынесть из-за стола котлеты было гораздо труднее, чем пироги, но мы умели это делать очень легко и незаметно. Да, впрочем, начальство, зная наш в этом случае непреклонный ребячий дух и обычай, совсем к этому не придиралось. Не едят, уносят. Ну и пускай уносят. Худо в этом не полагали, да его, может быть, и не было. Это маленькое правонарушение служило к созданию великого дела. Оно воспитывало дух товарищества, дух взаимопомощи и сострадания, который придает всякой среде теплоту и жизненность. С утратой коих люди перестают быть людьми и становятся холодными эгоистами, неспособными ни к какому делу, требующему самоотвержения и доблести. Так было и в этот, для некоторых из нас, очень многопоследственный день, когда мы уложили и перевязали своими платками раненых бунтовщиков. Гренадеры дали передачу: «Пирогов не есть, раненым». И все этот приказ исполнили по всей точности, как было принято, пирогов никто не ел, и все они были отнесены раненым, которые вслед за тем были куда-то убраны. День кончился по обыкновению, и мы уснули, немало не помышляя о том, какое мы сделали непозволительное и вредное для наших товарищей дело. Мы могли быть тем спокойнее, что Перский, который всех более отвечал за наши поступки, не сказал нам ни одного слова осуждения, а, напротив, простился с нами так, как будто мы не сделали ничего дурного. Он даже был ласков и тем дал нам повод думать, как будто он одобрил наше ребячье сострадание. Одним словом, мы считали себя ни в чем не виноватыми и не ждали ни малейшей неприятности. А она была начеку и двигалась на нас, как будто нарочно за тем, чтобы показать нам Михаила Степановича в таком величии души, ума и характера, о которых мы не могли составить и понятия, но о которых, конечно, ни один из нас не сумел забыть до гроба. 15 декабря в корпус неожиданно приехал государь Николай Павлович. Он был очень гневен. Перскому дали знать, и он тотчас же явился из своей квартиры и по обыкновению отрапортовал его величеству о числе кадет и о состоянии корпуса. Государь выслушал его в суровом молчании и изволил громко сказать: «Здесь дух нехороший». «Военный, ваше величество», — отвечал полным и спокойным голосом Перский. «Отсюда Рылеев и Бестужев!» «По-прежнему с неудовольствием», — сказал император. «Отсюда Румянцев, Прозоровский, Каменский, Кульнев, все главнокомандующие, и отсюда Толь». С тем же неизменным спокойствием возразил, глядя открыто в лицо государя, Перский. «Они бунтовщиков кормили», — сказал, показав на нас рукой государь. «Они так воспитаны, ваше величество, драться с неприятелем, но после победы презревать раненых как своих». Негодование, выражавшееся на лице государя, не изменилось, но он ничего более не сказал и уехал.
Перский своими откровенными и благородными верноподданническими ответами отклонил от нас беду, и мы продолжали жить и учиться, как было до сих пор. Обращение с нами все шло мягкое, человечное, но уже недолго. Близился крутой и жесткий перелом, совершенно изменивший весь характер этого прекрасно учрежденного заведения.

Дорогие радиослушатели, рассказ Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь» для вас читал народный артист России Иван Краско. Продолжение рассказа слушайте в следующих передачах рубрики «Литературное чтение».

0: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города.
1: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
4: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Сегодня нас ждет встреча с первым районным краеведческим музеем Карелии. Оланецкий национальный музей хранит самую большую в Карелии коллекцию памятников, отражающих культуру народа карелов-ливиков, народа, издавна проживающего в Приладожье. Музей находится на территории городского парка, где ранее находилась Оланецкая крепость, в деревянном доме купца Кутуева. Само здание музея также является памятником истории. Ну, а сейчас мы слушаем экскурсовода.
2: Мы сейчас с вами находимся в залах основной экспозиции. Здесь можно будет что-то потрогать руками. Ну, вот, например, попробовать себя в роли археолога. Называется здесь три зала «Формула крепости». И формула состоит из трех составляющих: вера, война и деньги. Ну и в ходе экскурсии по этим трем залам будет понятно, как эти понятия смешивали живопись. Начнем мы с того, что территорию Карелии покрывал ледник. 8000 лет нашей эры ледник спал, и на территорию пришли люди. Откуда они пришли, к сожалению, до сих пор неизвестно. Но в конце 19 века сформировалась теория, по которой считается, скорее всего, пришли из Авралья или Среднего Поволжья. А кто такие карелы-ливики? Здесь уже есть несколько версий. Например, по одной из версий считается, что в 15 веке карелов пошла на Аланский перешеек, постепенно смешивалась с Весью, и там появились карелы-ливики, которые жили ближе к берегам Ладожского озера. И также появились карелы-людики, которые жили ближе к берегам Онежского озера. Но еще по одной из версий считается, что свое самое название взяли от балтийского племени ливов. И вот так вот получилось название ливийка. У нас на территории в основном проживают карелы ливийка. Но сохраняется одна деревня в Волынском районе. Находится она не так далеко от нашего города. Ну как не так, в километрах 40-45. Называется Михайловская. Там проживают карелы-людики. В принципе, понять друг друга они могут. Отличается диалект. Человек, который очень хорошо знает карельский язык, если встретит финна, то, скорее всего, сможет его понять. Но если тот будет разговаривать достаточно медленно. У нас очень схожие языки, и вот в школах раньше дети изучали финский и карельский. Но, к сожалению, можно заметить то, что карельский – это помирающий язык, поэтому в основном на нем разговаривают в деревнях. И, как правило, это люди пожилого возраста. Вот у нас еще есть опорный вуз, находится в Петрозаводске, Петергоме. Там студентам за то, что они изучают корейский язык, доплачивают 5000 рублей стипендии. То есть какое-то стимулирование есть. Но это именно те, кто в будущем будет его преподавать. С недавнего времени ввели снова с 1 по 4 класс корейский язык. Но если дома никто не разговаривает и не практиковать, то опять же можно забыть. Что касается жизни. Карелы жили в полуземлянках, в шалашах, занимались собирательством. Ходили на охоту, рыбалку, не обходились без ремесла. Археологами на нашей территории были найдены многочисленные глиняные осколки. Они эти осколки собрали воедино, и получился такой вот большой сосуд. Вмещал он в себя примерно 40-60 литров воды, считается большой. В первую очередь археологи обратили внимание на вот эти вот ямочки и линии. Им это напомнило отпечаток гребня, поэтому было принято простое решение. Назвать керамику ямочно-гребенчатую. Ну, скорее всего, ямочки и линии были сделаны не только для красоты, но и для того, чтобы предмет поскорее обжигался. И таким способом он становился легче. Как можешь изменить на конце полостная форма, поэтому, скорее всего, стоять не мог. И вот так вот везение. Также люди опытным путем узнавали свойства камня, свинца и кварца. Что еще касается жизни, об этом нам могут сказать вот настальные рисунки. Такие рисунки были найдены у берегов Онежского озера, у реки Вык, у Белого моря. И насчитывается их более 2000. Называются петроглифы. Вот если внимательнее их рассмотреть, то можно будет понять, что человек перед собой видел, то он, по сути, и изображал. Самих себя, очень часто животных, потому что за ними наблюдали, и водоплавающих птиц. Так как у нас второе место в Европе по прилету для птиц, то есть у нас стоянка для птиц. Ну и обычно в начале мая достаточно красиво, если ехать вдоль полей. Карелы их часто видели, считали, что земля – это яйцо птицы. А когда мужчина уходил на охоту, то он ни в коем случае не убивал лебедя. Считалось, что это приглашенная женщина. Ну и так я сказала о том, что стоянка для птиц, поэтому тоже скажу, что каждый год 1 мая у нас в городе проходят гусиные века. Ну и ЛНС называют гусиной столицей. А когда не было никаких средств передвижения, тех же самых дорог или даже тропинок, всегда актуальными были водные, и люди передвигались, вот как звали в штаны, на таких примитивных лодках-долбленках. Называется так и слово «выдавленность», потому что выдавленность из дерева, как правило, осины. Осины это более мягкие, податливые для тебя. Затем уже ставили края, ну и делали весло. Как, наверное, заметили, лодка довольно-таки узкая. Как думаете, как они чаще всего передвигались, в каком положении?
3: Садились.
2: Чаще всего передвигались стоя, либо на одном колене. Так в основном передвигались стоя.
4: Что касается культуры жизни карелов, то у нас
2: есть эпос Калевала. Калевала – это разрозненные руны двух народов, финского и карельского. А собрал эти руны воедино финский фольклорист Эллиас Лёнерут. И чтобы примерно представлять, что такое руны, потому что у слова есть несколько определений. Это, например, если в России говорили «былины», «сказания», то в Карелии это называли руны. Тоже могут стать некие сказания, хлачи, собирались рунопевцы и брали с собой вот такой вот музыкальный инструмент – кантеля. Напоминает вам еще какой-нибудь музыкальный инструмент? Гуси, да. Они очень сильно похожи. И даже если искать в интернет-источниках, чем гуси отличаются в кантеле, на некоторых сайтах были написаны «гуси». И у нас в некоторых музыкальных школах, не только в Карелии, но и по России, дети играют на таком вот музыкальном инструменте. Ну, в некоторых годах есть ансамбль. И еще в этом зале весьма украшение – это фибула. Дело в том, что раньше одежду не шили параметром, брали ткани, надевали с одной стороны, с другой. И для того, чтобы ткани держались, чаще всего здесь надевали фибулу, либо здесь. Обязательно носили пояс, пояс всегда был символом оберега. И на пояс можно было повесить такой вот конек-подвеску. Считалось, что он обережет от злых духов. Карел крестили гораздо позже, чем всю Русь, в 1227 году. Поэтому долгое время оставалось древоверие. Это язычество и христианство. И еще у нас здесь под стеклом представлен такой вот бюст. По параметрам он был сделан точно таким же, как и оригинал. Оригинал был найден недалеко от нашего города, в полу жилой постройки деревни Ейрова. Кто-то его туда спрятал, ну а в 2007 году этот крест был найден. Раньше такие дорожные кресты стояли по пути от Новгорода до Валаама и служили указанием паломникам. Оригинал находится также в деревне Ейрова, только его перенесли в число. Давайте еще остановимся на этих денежки, монетки, серебряные чешуйки. И вот когда были набеги, кем-то клад был оставлен. Затем уже гораздо позже, примерно в середине 20 века, с семьей у себя в огороде, под камнем, в берестяной коробочке этот клад был найден. Они решили передать его в музей, сделали это за вознаграждение 150 рублей. На те времена это были хорошие деньги. И пока что это самая большая коллекция в нашем музее. Насчитывается 772 монетки. Здесь у нас в экспозиции представлена часть коллекции, ну вот около 196, а остальные находятся в хранилище. Ну такой крупный клад.
4: В 16-17 веках у нас на территории проходили войны с участием Польши, Швеции, Литвы, Дании.
2: Тяжелым временем это лежало как для России, так и для Швеции. И тогда, в 1616 году, был подписан мирный Стамбовский договор. По договору в Северобережье Ладоги пришло Швеция, и еще Россия лишилась двух крепостей. Хоть и был подписан договор, но все равно шведы продолжали нападать наши земли. И царем Алексеем Павловичем Романовым было принято решение построить новую крепость для того, чтобы защитить северные границы. Место было выбрано здесь, на мысу.

0: по одному плотно. Сама крепость состояла из 19 башен. Здесь по центру еще была перегородка. Она делила на два города. И была всего одна улица. Но крепость сгорела. Сгорела она по вине самих жителей. Была построена вторая. На этом же месте, только она уже была более усовершенствованная, состояла не из 19, а из 13 башен. Перегородку решили не ставить. По одной из версий написали царю. Царь долго не отвечал, но решили, что мы будем. И еще добавились улицы. В общем числе было 8 улиц. Но вторая крепость, неизвестно по каким причинам, ее не стала. Бог понятия, потому что она тоже сгорела, была деревянная. Но когда вторая крепость не стала, не было надобности строить третью, а Ланец превратился в обычный провинциальный городок. Крепость – то, чем мы там могли заниматься. Дело в том, что там не только скрывались от нападения врага, но еще проводили различные гарны, была административная служба. Здесь на стенке у нас висит железная руда. Это так показатель того, что территории имели железнодорожный завод. С приходом Северной войны заводы перестраивались под военные и заменяли постоянно службу молнии. Также у нас в этом доме пекали пушки, такие пушки нас не отливали. Их отливали на Сыгровских заводах, но единственное, здесь использовалось знак нашего города. И еще перед пушками у нас представлены ядра. Их как раз-таки могли делать у нас на заводах, как можно видеть, они в разных размерах, поэтому обычно пушководы здесь предлагают попробовать определить, какое ядро могло подходить именно от этой вот большой. Обычно мнение делится. Мы с сотрудниками спорили, какое ядро подходит для пушки. Но пришел специалист узкой направленности и сказал нам, что идеально подходит вот центральный ядро. И еще у нас здесь представлены такие больше похожие на гантели, это книга. Возможно, с тех же самых фильмов, но чаще всего, наверное, пиратских, их принято видеть, как у нас тоже на гербе. Вот слева висит дорожный знак с изображением нашего герба. Снизу тоже изображены они, только с цепочками. Всовывались пушки, пушки выстреливали, они вращались, и вот эти вот ударные силы ломали мачты кораблей. Но были еще и такие, здесь были сняты цепочки. А что касается изображения, то снизу кнители показывают то, что у нас на территории были резидентные заводы, а сверху это выходящая рука из облака щитом. Означает, что мы были под надежной защитой от шведов. Это как раз указывает на крепость. И теперь с вами можно перейти в следующий, третий зал. Но наш камп сам на крепости, и мы будем внимательно смотреть. Ну вот я вам рассказывала про первую, про вторую крепость. Давайте посмотрим, кто запомнил. Как думать, что это за крепость, первая или вторая? Это храм. Первая крепость, так храм. Можно определить, посмотреть на перегородку, которая делила на две части. Во второй ее уже не было. Сосчитать количество улиц. Первая была всего одна улица, во второй 8. Но подольше будете считать количество башен. Первая была 19, во второй 13. Если посчитаете, то вы считаете здесь 19 этажей. Ближе к нам протекает река Алонка, а как бы за крепостью река Мегрека. Ров был вырыт достаточно большой. В глубину и в ширину он был 8 метров. Протяженность стен составляла 1,5 километра. Вот эти вот стены были в высоту 7 метров. А высота башен достигала примерно 30-32 метра. Самая большая была Московская башня, 32 метра. Все делилось воротной Красной башней с часами на большой и меньшой город. В большом городе предназначалось место для жителей, чтобы они там могли скрыться от набегов. Ну, как я уже говорила, велись различные ярмарки. В той улице стояли такие вот торговые лавки. Купцы жили в больших домах. А запасы еды, например, зерна, хранились в небольших постройках, но вот больше похожи на эти баньки. Затем уже гораздо позже, после постройки крепости, было построено вот это вот здание. Может, какой-то есть версия, что это за здание, которое даже решили огородить.
1: Это оружие хранилось.
0: Ну, да, часто думают, да, что могло быть оружие, что там могла быть казна, чтобы ее никто не украл, что там мог находиться скот для того, чтобы он не разбежался. Но на самом деле это тюрьма. Да, обычно мужчины предполагают, что это женская баня, чтобы никто не посмотрел, а дети говорят, что похоже на детский садик. А вот в меньшом городе велась административная служба, то есть были приказная, пушечная, дом воеводы. Еще вы, наверное, заметили, у нас есть такие шкафчики с ящиками. Это что, ящики можно будет поводвигать? Давайте посмотрим для примера кровь, которая выжипанная. Здесь у нас представлены украшения жены купца. А у нас раньше в реках, Алонке, на реке ливался жемчуг. Такой мелкий речной жемчуг. Тут, конечно, крупный вот, на концах, мы ждали. Я вам покажу еще кокошник. Можно будет заметить, что жемчуг такой маленький-маленький, больше даже похож на бисер. Но стали проходить сплавы, реки грязнились, ракушки жемчугом исчезли, и такие изделия больше не делали. Здесь и серебра,
2: тут мастер в основном использовал стеклярус, но вот мы сделали фотографию недавно на манекене, чтобы было понятно, как это выглядит.

0: дело о человеке. А вот эти вот три ящичка, они у нас посвящены деньгам. Здесь есть такой интересный кошелечек. Карелы каждую монету хранили отдельно. То есть, знаю, если бы не отдельно, жаль-жаль. Поэтому у нас есть специальный кошелек с отделением. Если присмотреться, отделение сбоку подписано. Вот тут написано «золото», «серебро» и «кредиты». А большие деньги, их было неудобно переносить в таком вот виде. Поэтому чаще всего их заворачивали в трубочку и завязывали. Ленточка, веревочка. Поэтому можно из этого потом в день еще складывать. Также у нас специальные предметы духовной тематики, военной. Сейчас мы с вами можем прийти на другую часть музея, на практическую. Мы с вами находимся в зале, который называется «Ремесло». Вот если в тексте трех глав мы с вами говорили, начиная с неолита до 18 века, то эти трех глав мы с вами говорим по конец 18-го, начало 20-го. Зал «Ремесло» поделен на две части. С одной стороны мужское, с другой стороны женское. Но и та женская часть у нас представлена изделия из пабов меди. А по центру стоит мощёк кузнец. Кузнец, если думал, могли быть разными, но в основном внутри мощёк были одинаковые инструменты. Берёт пищ, который называется горн, либо еще можно чаще слышать звание меха, мехи, когда мантия закладывает железные заготовки. Затем брал клещи и заготовки переносил на свой рабочий стол, чугун и наковальню. И там уже преобразовывал нужный. Кузнецов на деревне уважали за их мастерство, трудолюбие, силу, но еще их и побаивали. Потому что они владели несколькими стихиями – огнем, лозой и линией. Ну вот если кузнецов было на большой крыльчной деревне, в деревне вовсе могло и не быть кузнеца, то охота и рыболовство принимались почти с присылающим. Ладно, там не рыболовный мысал, да нет? Например, такие вот сети были очень популярны в 19 веке. Они привились из конопляных нитей вот такими вот иголочками. И всем этим в основном занимались мужчины. У карел, конечно же, были любимые места. На этих местах они старались не шуметь, не ссориться, потому что считали, что в водоеме живет дух, который как раз-таки из-за шума мог уйти в другой водоем и забрать с собой рыбу. Чтобы духа этого задобрить, первый свой улов делили вместе с ней на берегу. Но сейчас те, кто ходит на рыбалку, можно особо громко не раздавать. Что касается охоты. Тоже были любимые места. Места уже передавались по наследству. На большого зверя, например, на волка или медведя, ставили вот такие вот большие капканы. На зверя поменьше, следовательно, капканы поменьше, силки. И еще на медведя ставили рогатину. Медвежатину карелы не ели. Мясо они либо закапывали, либо продавали на ярмарках. Медведь считался тотемным животным. Но от него брали шкуру, которая могла очень хорошо пригодиться в хозяйстве. И еще могли взять когти и клыки для того, чтобы в будущем сделать оберегие. Что касается изделий, они в основном все были сделаны из дерева. Так практически по всей России, начиная от ложки, заканчивая дома, все было сделано из дерева. Это у нас техника долбления, про которую я вам рассказывала на примере лодки-долбленки. А это уже блондерное ремесло, когда изделия собирали и обивали обручами, чтобы они не развалились. Что касается слова «петиния». Это ремесло, ну вот так принято говорить, что именно у нас в Волонецком уезде появилось совершенно случайно. Дело в том, что финский пастух отдыхал, остановился у зажиточного крестьянина Тарасова и случайно оставил свою соломенную шляпу. Что сделал Тарасов? Он эту шляпу разобрал, смог собрать обратно, в принципе, понял технологию, но из-за того, что это был зажиточный крестьянин, поэтому по статусу ему не полагалось заниматься такой вот работой. И тогда свои умения и навыки он передал бедной крестьянке Наталье Пининовой. А она уже в дальнейшем научила мать, сестру, и они стали продавать такие шляпки по деревням за 3-5 копеек. Соседи, конечно же, узнали, что благодаря этому ремеслу они зарабатывали себе на жизнь. Стали повторять, у них это получалось, но продавали шляпки гораздо дороже. В Санкт-Петербурге за 15-30 копеек. Промысл разрастался, придумывали различные сумочки, пояса, обувь могли делать из соломы. Но в Санкт-Петербург почему-то по-прежнему требовались только шляпки. Поэтому в основном делали вот такие вот головные уборы. Здесь у нас представлены изделия из бересты. Мужчины очень часто делали предметы быта, также и подарки своим женам. А дети могли делать игрушки. Вот слева находится такое, видно, что особо сильно нервилось. Его сделал ребенок, называется шарпунок. Что-то по типу мячика. Вовнутрь могли положить горошинку, либо камушек, ну, для того, чтобы было интереснее играть.
1: Такие изделия у нас, если и делались, то в одной деревне Волонецкого уезда, в Обже. Поэтому, скорее всего, это все было куплено на различных ярмарках. Что касается самоваров. Смотрите, они у нас все разных форм, размеров, потому что каждый мастер как-то хотел выделиться, чтобы вспомнилась его работа. Здесь, например, самовар в форме желудя.
0: Вот эта вот форма напоминает банку. Такие, кстати, очень много по всей России. В некоторых до сих пор в домах такие хранятся. А этот, скорее всего, мастер срисовывал особо за репки. Как же делали различные крайники? Ну, вот самый симпатичный, лично на мой взгляд, это вот этот вот в виде рыбки. С собой на охоту или рыбалку было удобно брать переносные самовары. То есть можно было на месте, в лесу, закинуть шишки, ягоды и приготовить чай. Еще у нас стоит здесь такой вот необычный самовар с двумя кранниками. Дело в том, что один из мастеров обратил внимание на то, что карелы очень сильно любят пить чай с молоком. И решил подарить им такого вот самовар. Внутри перегородка, она делит на две части. В одну сторону наливалась вода, в другую молоко. И благодаря двум кранникам выполнялась основная задача. То, что все смешивалось. Что касается женского ремесла, по дому девочки и женщины все делали сами, своими руками. И еще был крестин, мать была дочерью сундук, собирает свадебное полотенце. Когда наступал возраст 6-7 лет, девочка начинала собирать приданное. Для нее в этом же возрасте хорошим подарком было получить от отца вот такую вот пряжу. Полотенце чаще всего использовали в свадебном обряде. В день свадьбы приходили подружки, пили чай. Это нужно сравнить с современным девичником. И за то, что подружки топили баню, девушка должна была их наградить полотенцем. Крутили хороводы вокруг бани, девушка подбрасывала веник. Ну вот сейчас бросают букет на свадьбе, раньше подбрасывали веник. Шла в баню не одна, со знахаркой. Та ее там натирала солью. Соль не выбрасывали, ее собирали и использовали в тесто. Но только для пирогов мужа. Это для того, чтобы приблизить его к себе. И когда девушку натирали, то она приговаривала. Чтобы как соль по мне ходит, так чтобы мой муж рядом со мной ходил. И чтобы как пот на мне сохнет, так чтобы его душа по мне сохнет. Возвращалась в дом, подружки приплетали ей косу. До свадьбы девушка ходила с одной косой, как правило, без головного убора. А в день свадьбы уже переплетали в две косы, что у нас как два человека, и волосы обязательно играли в головной убор. У нас здесь головные уборы поставили. Помойники от слова «поливать», когда две косы поливали вокруг головы и убирали. И еще был сборник от слова «собирать». Его могла замужняя девушка, когда сзади можно было легко собрать одну косу. Еще вот здесь поставлен такой вот кокошник, как я уже говорила, он был сделан из аонинского жемчуга. То, что белое, это жемчуг, такой прям маленький-маленький. А то, что переливается головым, это стеклянный. И в таком кокошнике каждая девушка должна была выйти замуж. Но не у каждой девушки была возможность его приобрести. Давайте сравним по ценам. Я вам рассказывала про соломенные шляпки, называла там цены в Санкт-Петербурге, конечно же, подороже. Доходило, ну, могло доходить и до 50 копеек. А такой кокошник стоил 300 рублей. На те времена за рублей 70 или 100 можно было купить корову или лошадь. Они бы лучше пригодились в хозяйстве, но все равно такой обычай был. И те, у кого был небольшой остаток, они могли взять на прокат, с тем должны были отработать. А те, у кого был хороший достаток, они приобретали, сдавали на прокат, могли на этом заработать, ну и передавали по наследству. И у нас с вами остался еще один этнографический зал. Этот зал называется «Бом». Здесь есть программные фотографии, такие «Бома» строили карелы. Очень большие, монолитные, потому что зимы были холодными, а снега налетала та, которая сгорала аж до лоб. И людям было удобно передвигаться в одной постройке, ну, кроме бани. Постройки делились в общении с инвентарем, где мы сейчас с вами находимся, и горники. И вот как выбирали, где построить дом. Как правило, сплавляли бревно, либо несколько бревен, куда приплывет, там лучше всего дом. Считалось, что река укажет древнюю. Ну и в дом переходили новые в темное время суток, потому что боялись глаза. Брали с собой иконы, хлеб, соль, еще брали петуха и кошку. Может быть, кто-то из вас знает, кого первого запускали в дом? Почему первые заходили на почту? Где-то говорится о том, что она определяла место, где будет стоять кровать, где-то где висит люлька. Но в Карелии тоже было так, что где кошка ляжет, там лучше всего кровать и поставить. Но была еще и другая причина. Считалось, кто первый в дом войдет, тот первый и умрет. Кошку, конечно, жалко, но все равно кого-то первый в дом должна вылазить. Ну, еще был красный угол с иконой. Если бы у нас еще не было перегородки, то в углу бы висела икона. В углу сидел мужчина, глава семьи, он же первый садился за стол, стелилась скатерть, она была признаком недостатка. Отламывался хлеб, и по кругу садились другие члены семьи. Мальчики довольно-таки раннем возрасте, примерно 6-7 лет, могли уже делать вот такие вот ложки и мутовки. Мутовка напоминает современный венчик, также она использовалась для взбития. Чаще всего взбивали массы. А ложки ничем не покрывали никакой краской, так было дешевле, ну и лучше переливался вкус хита. Что касается мебели. Мебели было небольшое количество. Из спальных мест могла быть одна кровать, на которой спали мать с отцом. Дети в основном спали на лавках, сундуках, на печи. До возраста 6-7 лет дети все росли в одинаковых условиях. У нас есть даже фотографии. На скамейке сидят два ребенка. У них прически одинаковые и рубахи одинаковые длины. Затем уже, когда наступал этот возраст 6-7 лет, мальчика отправляли на улицу, чтобы он там стал помощником отцу. а девочка сразу в доме для того, чтобы помогать матери и начинает собирать приданное. А до этого возраста дети должны были менять вот такие вот лучинки. Лучинка нужна была для освещения в доме, и одна такая сгорала всего за 5-6 минут. Ребенку нужно было успеть ее поменять. Еще у нас здесь представлен такой вот интересный экспонат. Это ходунки. Без колесиков, они чаще всего с колесиками. То есть, может быть, у семьи не было возможности их поставить, либо ребенок был такой активный, что решили даже этого и не делать. И у нас с вами осталась еще елочная игрушка. У нас каждый год 1 декабря проходят игры Дедов Морозов. Есть такая легенда, по которой женщина ехала в санях, родился ребенок, его принесли в дом, и только тогда он начал плакать. Поэтому его решили назвать Пакайна. В переводе с карельского означает «морозец». И вот 1 декабря, в день рождения Пакайна, приезжают Деды Морозы, участвуют в разных соревнованиях и выявляют, кто самый лучший Дед Мороз. И вот когда эти игры начались, нам стали отправлять звонец игрушки. Было принято решение открыть кладовую Пакайна. Здесь у нас представлены игрушки разных периодов. То есть, когда не было продовольствия, делали игрушки в виде еды. Когда человек полетел в космос, стали делать на космическую тему. А когда вышел фильм «Карнавальная ночь», было очень много игрушек без 5-12. Еще у нас представлена здесь такая игрушка, ее нам отправили из Африки. Это, скорее всего, не Дед Мороз, а Санта-Клаус. Вот сделали из банановой кожуры. Также вы можете еще зайти справа, у нас там купеческая. Пакайна, по легенде, был купцом. И можно посмотреть, что Дед Мороз такой мужчина с бородой, усами. Пакайна — это всегда молодой человек. Ну, на этом наша экскурсия подошла к концу.
2: Дорогие радиослушатели, наша передача окончена. Мы с вами посетили Оланецкий национальный музей. Передачу подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Четырнадцатого октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслом возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября, в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Эта часть нашей передачи выходит в записи, поэтому я не призываю вас, уважаемые слушатели, звонить нам в эфир. Мы будем общаться с протоиереем Александром Степановым. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Даниил.
0: И, как обычно, когда отец Александр в вечернем канале, мы говорим о символе веры. Это уже далеко не первая передача, но и, наверное, не последняя. Тем не менее, мы приближаемся к завершению. И сегодня мы будем говорить о 9-м члене символа веры, исповедую единое крещение во оставление грехов. Обычно в катехизисах, когда идет речь об этом члене символа веры, говорят о таинствах, поэтому и мы тоже поговорим о таинствах. По крайней мере, сегодняшняя передача будет посвящена им. И первый мой вопрос, отец Александр, существует ли в православии общепризнанное понимание того, что вообще такое таинство, или это дискуссионный вопрос?
1: Ну, конечно, в православии существует совершенно определенное понимание, что такое таинство. Таинство – это некие особые действия Господа Бога. Значит, вот в духовной жизни человека есть нечто, что делает он сам, а есть нечто, что делает Господь Бог. И вот там, где действие Господа Бога, оно как-то очень, так сказать, внятно проявлено и подразумевается, что оно является основным, но вот эти священнодействия, скажем так, получили название таинств. Вот. Ну, таинство, мистерион по-гречески или сакраментум по-латыни, собственно, имеют еще и дохристианское, конечно, происхождение, и в язычестве, так сказать, были какие-то сакральные действия, которые тоже вот назывались таким образом, мистерии какие-то, да. Вот. Вот этот термин перешел и в христианскую церковь, и, собственно, применяется к тем священнодействиям, которые, ну, считаются церковью наиболее какими-то существенными, важными, в которых действительно, скажем, внешним признаком обряда обычно служит призывание Святого Духа, такое явное. Вот, ну, скажем, таинство крещения, о котором мы будем сегодня больше говорить, мы призываем благодать Святого Духа на воду, снизойти на воду сию, вот перед тем, как мы совершаем, собственно, таинство крещения в этой воде. То есть мы довольно пространную молитву читаем Господу Богу об освящении воды. Вот. Так что в этом смысле таинство – это совершенно понятно. Ну, или, конечно, таинство Евхаристии, где тоже прийти Духу Святому на ны и на предлежащие дары сия и сотворить. То есть мы явно свидетельствуем в этой молитве, что освящение даров, приложение хлеба и вина в тело и кровь Христову происходит действием Святого Духа, не нашим действием. Вообще, когда литургия начинается, диакон, обращаясь к священнику, так сказать, тихо, это такой диалог перед самым началом службы, произносит слова «Время сотворите Господеве». То есть время не нам что-то Богу сотворить, а время Богу совершить нечто, что мы сейчас имеем в виду, да, таинство благодарения, таинство Евхаристии, то есть Бог его совершает. Вот, так что в этом смысле все понятно. Но если говорить в принципе о таинствах как о группе таких священнодействий, то вот здесь, конечно, таких четких границ провести довольно трудно. Вот тут есть особое действие Божие там, или нету действия Божия? Кто это в конечном счете решает? Причислить это священнодействие к таинствам или не причислять к таинствам? Ну, в истории церкви понятно, что таинства появились не сразу именно как вот таинства, как особо выделенные. Конечно, крещение было понятно, это какое-то действие Бога над человеком, которое человека как-то преображает. Евхаристия тоже изначально выделялась как то, чем церковь живет вообще, да. Центральное действие церкви, где она себя выявляет как церковь. Значит, ну, вот, скажем, ну, у Дионисия Ареопагита, да, 6 век, 5 век, звучит таинство крещения, таинство Евхаристии, ну, таинство миропомазания, может быть. То есть вот вообще три вот эти таинства, причем часто крещение и миропомазание как-то объединяются в одно, поскольку это, ну и в практике они совершаются вместе, хотя по идее это действительно разные таинства, и, скажем, в Западной Церкви они вообще разнесены во времени. Да. Вот, ну, потом, по-моему, Федора Студита, скажем, там шесть таинств называется. Причем
0: существуют разные списки таинств.
1: Ну, вот в разное время по-разному, да, поскольку здесь очень трудно вот этот какой-то четкий критерий применить. Вот. Причем в число таинств в древности всегда входило и монашество, и очень часто освящение храма. А вот, например, брак, исповедь или освящение очень часто не входили в число этих таинств. Значит, у нас сегодня принято более или менее учение о семи таинствах. Но вы не найдете ни в какой серьезной книге, кроме, может быть, какой-нибудь для воскресных школ, где надо все попроще объяснить. Там будет четко сказано, вот у нас есть семь таинств, все, все остальное не таинство. Вот. Но если мы будем читать какие-то учебники, даже семинарские уже по догматическому богословию, то мы всюду увидим вот этот экскурс, где будет показано, что таинств в одно время столько считалось, одни считались таинствами, в другое время другие считались таинствами. То есть для православия как раз характерно отсутствие такой жесткой демаркационной линии между тем, что есть таинство, а что просто какое-то священное действие, которое мы таинствами не называем. Вот. Вообще это все появилось вот так жестко сформулировано в Западной Церкви, в Католической Церкви, в эпоху схоластики прежде всего. Вот. Насколько я помню, у Петра Ломбардского в XII веке, XII век, век расцвета схоластики, конечно, вот, появляется впервые вот это учение о семи таинствах, потому что для схоластики очень характерно проводить четкие границы, линии, все как-то квалифицировать, сортировать, упорядочивать, приводить в какую-то стройную систему, так скажем, да. Число семь красивое, ну, давайте семь таинств. Вот там, значит, названы семь таинств, по-моему, в составе том, которым вот сейчас мы тоже это имеем. Вот. Потом в XIII веке был знаменитый Лионский собор, вот эта уния Лионская, да, в 1274 году, на котором присутствовали представители Восточной Церкви, собственно, была уния, потому что Константинополь был завоеван крестоносцами в 1204-м, соответственно, весь XIII век Константинополь был под... Значит, вот, и император Константинопольский, и патриарх Константинопольский, они все были, конечно, подвластны совершенно западным государям, которые там совокупно собравшись, значит, завоевали Константинополь. Поэтому там произошла уния, и вот это учение, оно не то, что оно в Лионском соборе было принято, но как-то оно было перенято, вот, Восточной Церковью. Ну, впрочем, потом все это расстроилось, эта уния была недолговечной, Константинополь постепенно отвоевали, Западная Церковь оттуда ушла, вот. И, собственно, опять, скажем, Григорий Палама, XIV век, да, уже называет опять три таинства. Вот, или там даже два таинства, по-моему, крещение и Евхаристия. Николай Кавасила, ну, такой младший его, скажем, современник, да, и такой автор очень крупный, богослов того времени, тоже три таинства называет. То есть, в общем, это не было вот так устойчивой традиции. И потом это вошло уже к нам через Петромогилу, через Украину, да, которая была, так сказать, в составе польского государства. И, конечно, за православие боролись и отстаивали его по отношению, ну, от посягательств католичества, но при этом учились все в западных университетах, угу. набирались мудрости там ума, тот же Петр Могила в Парижском университете учился, скажем, да. Вот, понятно, что так или иначе они все-таки заимствовали многое из западного учения, только они его, так сказать, как-то переделывали на православный лад, но какие-то его основные черты вот копировали. А в Западной Церкви к этому моменту уже было учение о семи таинствах, оно было принято официально, как я понимаю, на Тридентском соборе в XVI веке, да, контрреформация собор. Вот, и все, и вот оно таким образом через Петра Могилу, который в исповедании веры православной, да, включил вот и учение о семи таинствах. Не то чтобы оно так противоречило прямо вот, ну, когда-то называлось вот какой-то набор таинств гораздо более широкий, чем только крещение и Евхаристия, да, и в православной традиции. Вот, ну, вот это учение таким образом было заимствовано, вошло в кормчую книгу, вот, то есть это сборник такой канонов, нравственных каких-то правил и тоже и государственных законов, вот, которые были в Греции и, соответственно, в Византии, и потом перешло вот под названием «Кормчая книга». То есть кормчий – это рулевой, да, который рулит всем делом, кормчая книга, которая как бы вот направляет человека и общество, да, христианское вот определенным образом к спасению. Да, вот это такая основная книга. Вот вошло в кормчую. Ну и дальше уже в богословие, так сказать, школьное. Конечно, это все стали переписывать, и уже в XVIII веке, когда семинария, академия славяно-греко-латинская уже вовсю была, потом уже и духовная академия, вот это все постепенно перекочевало и в учебники, и утвердилось как вот прямо учение православной церкви, хотя вот история примерно такая.
0: Отец Александр, у меня будет немножко наивный вопрос к вам, но скажите, пожалуйста, вот пытались на протяжении веков составить списки различных таинств, вы это сейчас подробно рассказали, да, но а вообще нам есть какая-то польза-то от того, что мы разделяем происходящее в церкви, пускай условно, но тем не менее разделяем на таинство или не таинство? Духовная польза, может, какая-то практическая?
1: Не знаю. Думаю, что пользы большой от этого нету. И, собственно говоря, все такие, ну, богословы православные, там уже, скажем, 19 века, уже не говорю про 20 век, как раз, ну, как бы демонстрировали вот эту уязвимость вот этого разделения, потому что монашествующие до сих пор многие считают, и на полном серьезе, что постриг – это таинство, монашеский постриг, освящение храма, тоже вроде таинство, тоже там призывание Святого Духа на елей там и так далее. Поэтому, не знаю, ну, как выделение просто наиболее значительных каких-то, может быть, общезначимых священнодействий, ну, может быть, опять-таки, только для некоторой систематизации и вот выстраивания какой-то, ну, системы, да, понимания, как, значит, ранжируются наши священнодействия. Есть вот самые главные, а есть другие, которые не такие важные. Хотя, вот, скажем, молитва на освящение воды, уж тем более великое освящение воды, агиасма на крещение Господне на праздник, да, когда мы светим воду, да, она почти дословно повторяет молитву освящения воды в таинстве крещения. Ну, там еще и елей освящается в теории, да, но чаще всего, мы будем говорить, его не освящают каждый раз. Вот. Но, во всяком случае, поэтому вот сказать, что вот тут мы таинство, а тут мы ту же самую молитву читаем, она уже не таинство. Ну, странно, странно. В общем, я бы на этом не фиксировал специально внимание.
0: Да, отец Александр, вот духовная жизнь, она все-таки включает не только совершение различных таинств и богослужений, но, наверное, многие верующие ощущают какое-то прямое, что ли, вмешательство Бога в свою жизнь, и возвращаясь к изначальному определению таинства, которое вот вы дали в самом начале передачи, получается, что это тоже в каком-то смысле таинство. То есть это...
1: Да, конечно, конечно, в каком-то смысле все, что происходит в церкви, это таинство, в том отношении, что во всем этом как-то участвует Господь Бог. То есть, понятно, он участвует вообще в жизни всего этого мира, и не только в христианской церкви, да, но все-таки для людей, соединившихся с ним, да, в таинстве крещения, вот, это действие проявлено как-то особенно. Кроме того, изначально ведь все-таки Христос основывает общину, да, он созывает 12 апостолов, не один ходит. И говорит всем, вот вы просто веруете в меня. И... Нет, он собирает группу людей. Мы уже об этом говорили, когда говорили о церкви. Вот. И вот эти самые значимые такие вещи, которые фиксируют присутствие церкви в данное время и в данном месте, это, конечно, таинство Евхаристии, вот благодарение. Оно совершается не индивидуально. Поэтому, да, конечно, наша индивидуальная молитва и какие-нибудь там пустынножители замечательные там ранних веков и, может быть, более позднего времени, монашествующие, преподобные, конечно, они имели личное какое-то богообщение, несомненное, да, вот, но, тем не менее, это не то, что не исключает, а это как раз подразумевает, что центральным и главным все равно будет оставаться вот это собрание евхаристическое, да, оно будет все равно стоять в центре жизни. Даже таких людей, пускай они редко прибегали к этому таинству, да, там, Мария Египетская, но, тем не менее, под конец жизни для нее самым существенным было причаститься святых христовых тайн. И она не могла этого сделать сама, просто помолившись. Для этого требовался священник, который принес ей дары там, и так далее.
0: Итак, исповедую единое крещение во оставление грехов. Вот таинство крещения, какой порядок его совершения в современной церкви? В чем отличие от практики древней церкви?
1: Ну, в общем и целом, конечно, все примерно то же самое. Вот, но ясно, что сам чин складывался исторически, поэтому, конечно, несколько отличается. Ну, из чего он состоит? Значит, в древней церкви обязательно была подготовка людей к крещению, как это обычно происходило. Ну, вот какой-то христианин проповедовал своим, не знаю, соседям, знакомым, коллегам по работе, да, условно говоря, родственникам о своей вере рассказывал что-то. Кто-то, допустим, заинтересовался. Он начинает с ним говорить более уже, так сказать, индивидуально подробно, и в конце концов человек приходит к тому, что да, пожалуй, что вот мне хотелось бы присоединиться к сообществу христианскому. Тогда этого человека, этот христианин, вел в общину, приводил в общину, знакомил его с епископом, представлял его, и епископ с ним беседовал, если находил, что у человека действительно есть какие-то серьезные в этом смысле намерения, то его зачисляли в число оглашаемых, да? То есть людей, которые проходят научение. Оглашение – такое вот устное научение вере. Это все обычно продолжалось примерно от года до 3 лет. И здесь принципиально важным было не то, что человек даже усваивал какие-то знания. Еще и богословие в первые века было довольно такое расплывчатое. Конечно, надо было, прежде всего, оно стояло в изучении Священного Писания Ветхого Завета и, конечно, тех вот посланий, которые еще даже в то время мог быть не сформирован весь корпус книг Нового Завета, какие-то входили книги, которые мы не включаем в этот корпус, какие-то еще не вошли, хотя они уже существовали, да. Ну вот со всем этим, со всей этой совокупностью надо было познакомить. Но повторяю, здесь важнее было другое. Важнее было засвидетельствовать, что человек действительно начал жить христианской жизнью. Он уже вошел в жизнь общины, его уже все знают, члены общины, о нем уже как-то особенно молятся, он уже в какие-то добрые дела, которые эта община совершает там внутри себя или по отношению к внешним людям, уже тоже разделяет. Одним словом, человек вживается в это, а тот, кто его привел, его называли восприемник, вот, он, собственно, должен был еще и в обычной жизни за пределами этой общины тоже как-то смотреть, а как этот человек живет, а он как-то руководствуется вообще христианскими правилами нравственности, да, какими-то мотивами в своем поведении. Он действительно становится христианином не по названию, а по жизни своей. И вот это как раз требовало времени. Почему это год или три года? Не потому что надо было пройти кучу там каких-то курсов, вот, а потому что человеку надо было вжиться в вот эту новую жизнь. И если это считалось, что происходит, а у каждого человека это могло быть по-разному, у кого-то довольно быстро, ну, уже он был, так сказать, по душе своей вполне себе христианином, для него это не было большой проблемой. А для кого-то, может быть, это было более сложно, и он дольше перестраивался, может быть, какие-то падения у него там были, он из них выходил и так далее. Вот, поэтому вот в среднем от года до трех этот период длился. Оглашение.
0: А решение о том, достоин ли уже человек принять крещение, принимал лично епископ?
1: Да, конечно, я думаю, да. Ну, надо понимать, что епископ это был не как сегодня митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, в Арсенофе, да, у которого паства тут 300 тысяч, не знаю, наверное, такого порядка. Вот. А это была группа, это размер прихода. Ну, может быть, побольше прихода, может быть, совсем маленького из там двух десятков человек, да, вот, так что, конечно, епископ знал лично каждого по имени, и, как примерно сейчас, настоятель знает своих постоянных прихожан, да, вот, поэтому, конечно, да, это епископ принимал такое решение, ну, и дальше, в чем вот отличие заключалось такое очевидное, в том, что крещение совершалось не в любой момент. Были определенные дни, прежде всего, это Пасха. Вот, крестили на Пасху. Это был праздник не только воскресения Христа, но как бы воскресения вот этих душ, людей, которые присоединялись к церкви.
0: Но не только на Пасху. Были еще какие-то...
1: Изначально только на Пасху. Только на Пасху.
0: А если человек...
1: Это, точнее, в Великую Субботу.
0: Да, да, что... если у человека, скажем, какое-то тяжелое заболевание выявилось,
1: да, да, да,
0: то...
1: Разумеется, исключения случае... делались в таких случаях, разумеется, да, можно было индивидуально крестить. Но это понятно, что люди не так часто помирают достаточно внезапно, и, так сказать, или это видят, и тогда уже как-то к этому тоже готовятся, и, соответственно, уже торопятся к ближайшей Пасхе его покрестить. Одним словом, вот это был такой день коллективного приема всех оглашаемых в церковь. Причем среди оглашаемых были те, которые уже готовы, и вот они непосредственно на эту Пасху принимали крещение, а были еще, которые не готовы. Они оставались еще оглашенными до следующей Пасхи, еще на год. Вот. А богослужение Великой Субботы, оно прямо вот, так сказать... об этом свидетельствует, там вот рудименты «Елица во Христа, креститесь, по имени Сотри Святого», да, вот. Но потом, поскольку христиан становилось все больше и больше, особенно после Константиновской реформы, вот, огромные толпы просто повалили в храмы, и все-таки церковь пыталась переваривать эту огромную массу вот, традиционным способом, научая. Вот, но уже на Пасху просто нереально было столько крестить. Поэтому начали крестить, как раз праздник Рождества появился. Праздник Крещения Господня, который, кстати, более ранний, чем праздник Рождества. Вот, и потом праздник Троицы. Вот это в самом нашем сегодняшнем богослужении, в эти дни поется вот это песнопение вместо Три Святого «Елица во Христа крестись, во Христа облекостися». Значит, крестили в древности обычно в проточной воде, ну, в реках чаще всего, в озерах как-то даже меньше, но потом стали строить баптистерии. Когда уже стали строить храмы, при нем сразу строился баптистерий. Ну, вот в Равенне, скажем, сохранились эти раннехристианские базилики, ну, 5 века, скажем, да. Вот, и там при каждой из них был баптистерий, такое либо круглое, либо октагон, восьмиугольник такой в плане постройки. Снаружи довольно странные, как, ну и как и базилики тоже, они выглядят как заводские какие-то цеха. Ну и это какая-то такая производственная постройка, кирпичная, обычно в Риме строилось все. Вот. А внутри оно было невероятно красиво, разделано мрамором, мозаиками, золотом. Вот. И в центре была большая купель, вот, куда, конечно, крестили полным погружением. И вот как раз это песнопение «Лица во Христа, крестись во Христа, облекостись, аллилуйя, да, Господь, приди», вот пелось, когда из баптистерия процессия двигалась в храм. Ну, он был где-то там в 50 метрах от храма обычно, вот от 20-30, 50 метров. Вот, надо было пройти, войти в главный вход, где уже начинала, уже служилась литургия, но она обычно в совокупности с вечерней, во все эти дни не случайно такой порядок, да, литургия этих праздников совершается в соединении с вечерней. И вот как раз на вечерней читаются на Пасху огромное количество паремий, 12 паремий, это очень долго. Так вот, читали очень часто совсем не все, а читали, пока не придут, так специально закладывали большой такой люфт времени, чтобы можно было в любой момент остановить, то есть дочитать паремию, ту, которая есть, а дальше все уже петь, продолжать вместе с крещаемым петь «Лица во Христа». Вот. А в сегодняшней практике вот это шествие, оно, так сказать, инсценируется вокруг купели. Три раза обходит вокруг купель. Вот откуда это, чего вокруг нее ходить? Да потому что это шествие. И поют то самое, что пели, когда шли. Либо от естественного водоема в храм, либо от баптистерия шли в храм. Да? Вот это шествие, оно как раз осталось тоже в традиции, но вот в таком немножко странном, забавном виде. Вот, значит, в чем состоял чин оглашения? То есть, когда человека приводили, я сказал, да, к епископу, значит, над ним читались молитвы, так называемые молитвы экзорцизма, то есть изгнание злых духов из человека. Почему так? Потому что, ну, считалось так, что если человек не был соединен со Христом, вот таинством крещения, да, вот обрядом, ну, действием крещения, он не был введен в церковь, значит, он был подвержен всем внешним каким-то духовным силам. И какие бывают духовные силы, кроме, ну, вот, бесовских, да, которые липнут каждому, так сказать, человеку, неприобщенному к единству церкви. Ну, вот, значит, соответственно, его надо было вот таким образом. И эти молитвы, кстати, они и сейчас есть, чин оглашения совершается, конечно. Он соединен с чином крещения, не отделен на год или, грубо говоря, три, вот, а соединен, прямо оглашают и сразу тут же и крестят, вот, в сегодняшней практике. А раньше это был вот большой период. И в течение этого периода эти молитвы повторялись. То есть это было неоднократное действие экзорцизма. А оно было, так сказать, вот с некоторой периодичностью в течение всего времени, когда человек проходил оглашение, над ним все время читались вот эти молитвы. Вот. Второе, что было важно в этом чине оглашения, это исповедание веры. То есть на самом деле уже человек, приведенный к епископу, мог более или менее сформулировать, во что христиане верят. Да, а дальше он еще учился более, так сказать, подробно. Да? Вот чтение символа веры, символы веры, на самом деле, они составлялись прежде всего для того, чтобы во время оглашения человек мог исповедовать свою веру.
0: Да? Чтобы не принять какого-то случайного человека.
1: Да, совершенно верно. Да. Вот человек должен был произнести этот символ, ну, наизусть уже, вероятно, может быть, конечно, читая, но, по крайней мере, он должен уже был более или менее понимать, что там написано. Понятно, что углубляться во все члены символа веры, как мы делаем сейчас, да, это уже дело вот такого оглашения скорее, да, вот, но, по крайней мере, в целом он должен представлять себе, о чем идет речь. Вот, ну и дальше он должен был исповедовать свою веру и отречься от сатаны и исповедовать свое желание соединиться со Христом. Вот, вот это уже делалось обычно накануне крещения, там, скажем, Великую Пятницу, вот в этот день обычно вот эти обряды проходились. Ну, и таким образом человек подходил к крещению. Теперь, значит, ну, что такое крещение по смыслу своему, да? Ну, вот мы читаем сегодня послание апостола Павла к римлянам, отрывок такой известный. Апостол Павел пишет, 6 глава послания к римлянам, начиная с 3 стиха. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Вот эти слова читаются за каждым таинством крещения. Так что вот смысл крещения в чем? В том, что человек как бы заново рождается. Он умирает, то есть вот прежний человек, который жил до этого, он умирает, вот так радикально апостол Павел это формулирует, да, вот не просто, так сказать, немножко меняет свою жизнь, как-то трансформирует, а вот просто умирает прежний и рождается новый, живущий по образу создавшего его, да.
0: Да, но вот, Божьего. Отец Александр, в обывательском представлении это все означает, что прощаются грехи нам.
1: Да, так это не в обывательском, это так оно и есть. То есть это не... Так оно и есть. Да, то есть, естественно, если человек умер и родился абсолютно новый, то все то, что было в прошлой жизни, умерло вместе с ним. Да, он умер для греха.
0: Да? Ну, хорошее родился... это осталось.
1: Хорошее осталось, конечно, да. Вот. Но хорошее – это как бы уже вот эта новая тварь, новый человек, который уже живет исключительно по образу Христа.
0: Да, просто... как будто бы вот умер для греха, и грехи прощены, это немножко как будто разные категории.
1: Ну, знаете? Просто апостол, можно говорить в таких терминах, можно говорить в других терминах, можно найти какие-то места в Священном Писании, где будет сказано о прощении грехов у того же апостола Павла. Но здесь он с предельной радикальностью формулирует эту мысль о том, что не просто грехи прощены, как бы да, человек живет, как жил, так живет, ну, просто простились грехи. Вот в обывательском сознании, конечно, это так звучит. А для апостола Павла это означало просто смерть того человека и рождение нового человека. Да, телесно он, да, но уже в сознании своем, в душе своей это новый человек, абсолютно обновленный. Все его грехи остались в прошлой жизни. Так что можно сказать, что да, крещением омываются все грехи прошлые. Но это не значит, что он дальше должен жить примерно так же, как жил, и в каждой следующей там исповеди, о чем мы будем говорить дальше, да, он, значит, обновляет свое вот это крещение. До некоторой степени так, конечно, но все-таки вот этот радикализм перемены жизни, он в таинстве крещения озвучивается именно по этому тексту.
0: Да, еще бытует представление, что вот это вот прощение грехов, оно приводит к тому, что человек немножко иначе в целом начинает жить, и там, не знаю, и здоровье у него поправляется, и в принципе ведет себя так, хотелось бы, родственникам. Вот насколько это, в принципе, может какую-то иметь основу?
1: Это может иметь основу в том смысле, что если человек раньше, не знаю, пьянствовал, блудил, воровал и, так сказать, совершал кучу каких-то грехов, теперь он перестанет их совершать, и, наверное, здоровье его при этом не ухудшится. Скорее всего, да, что какие-то пороки, какие-то вещи, которые, конечно, так или иначе отражаются на нашем физическом здоровье, они уходят, и, соответственно, человек более становится здоровым. Но это, как правило, взрослого человека касается, но это только при условии его изменения жизни, да, перемены жизни, полной радикальной перемены жизни. А если человек продолжает жить ровно так же, как жил, так, конечно, ничего не поменяется, и здоровье его не улучшится. Вот. А когда мы крестим младенцев, вот тоже вопрос такой, а для чего крестить младенцев, если они еще и не согрешали, собственно говоря? Да? Ну вот мы говорим о том, что все мы в себе несем вот этот первородный грех, то есть, ну, по наследству передаваемый, да, от Адама всему человечеству. Так вот, смысл крещения младенцев – это освобождение от первородного греха, который есть, по сути дела, проявляется в некой склонности к греху человека. Вот если младенца после крещения хорошо и правильно воспитывать в христианской семье, в христианской среде, то, да, у него склонность к греху, ну, по крайней мере, она может тоже проявляться, потому что мы видим слишком много греха вокруг, и мы научаемся от внешнего, не потому что в нас есть сам источник греха, да, как вот после грехопадения в человеке появился, но человек не изолирован от влияний, от дурных влияний. И под действием этих влияний, конечно, человек тоже может грешить, но в принципе, да, в крещении прощается первородный грех, то есть человек освобождается от этого.
0: В древней церкви младенцев крестили?
1: Да, это, в общем, практика ранняя. И, скажем, ну, прямо в Деяниях мы видим, что крестился там Корнилий и весь дом его. Наверное, крестили и детей. И кто-то был младенцем, кто-то был отроком, да, подростком. Вот. Крестили всех. Вот. Но... тем не менее, это не было таким, ну, повсеместным правилом. Ну, мы знаем прекрасно уже из жизни святых, остались подробные, так сказать, жизнеописания. Ну, тот же там, не знаю, Василий Великий, Григорий Богослов, они были детьми христиан, христианских семей, более того, даже в епископской семье родился, да, Василий Великий. И тем не менее... они приняли крещение только уже в возрасте примерно там 20 лет, когда они уже закончили образование, отучились в Академии Афинской, да, Платоновской, вот, прошли такой, значит, паломнический путь по пустынным жителям в Египте, там, да, познакомились с этой стороной церковной жизни. Вот, после этого они приняли крещение. Так что практика принятия крещения в сознательном возрасте, она была тоже широко распространена. Более того, когда христианство стало, ну, там, скажем, разрешенной религией, а в скором времени, там, уже к концу IV века, и государственной религией, то многие люди, скажем, император Константин, который председательствовал на Первом Вселенском соборе, он был в это время оглашенным. И он всю жизнь не принимал крещение. Почему? Потому что как бы управление империей требовало каких-то действий. Ну, скажем, надо было убивать преступников, надо было вести войны. А вроде как христианину это не положено. И вот интуиция, между прочим, князя Владимира была в этом смысле какой-то удивительной. Что в это время в Греции про это все забыли. Что христианину убивать, вообще говоря, не положено. Да, и воевать, вообще говоря, тоже не это, ну, даже если приходится, все равно будет грех. Вот. И вот он и прямо заявил, что теперь христианин, не могу никого казнить. Ну, греческие епископы быстро объяснили, ничего, все можно, Бог простит, да. Ну ладно, так уже считают епископы, ну, тогда хорошо. Вот, но тот же император Константин принял крещение только на смертном одре, перед непосредственно смертью. Он же понимал, что всю жизнь закончена, и надо, наконец, совершить этот шаг, и в Царство Небесное прямым ходом все грехи тебе будут прощены и так далее. Вот так.
0: Ну, как-то
1: то есть такая практика тоже была. Вот. Это, конечно, практика неверная, вот. Но практика крещения людей во взрослом возрасте, я думаю, она могла бы быть сегодня в чем-то, может быть, даже предпочтительнее. То есть понятно, что если семья христианская, то есть родители практикующие христиане, ну, разумеется, надо крестить их младенцев.

0: подготовлены их родители. Вот. Восприемники тут могут какую-то роль играть, но прежде всего такую роль играют, конечно же, родители. Очень много наблюдал, когда родители хотят покрестить, сами не церковные, есть какой-то их там родственник или друг, которого они знают как церковного человека, они просят, вот ты будешь крестным. Когда крестный задает вопрос, а вы понимаете, что надо будет ребенка там причащать, там это, да, воспитывать как-то верить? Да, да, да, конечно, конечно, да. Ну, не будете этому препятствовать? Да не, ну, конечно, нет. И как только, значит, крещение совершено, ну, допустим, один раз причастили младенца там в этот же день или на следующий день, дальше, когда крестные подходят к ним с вопросом, а что нам делать с этим младенцем, нам надо, мне бы надо вообще, ой, сейчас он как-то там что-то кашляет, чихает, что-то не очень хочется. Ну, хорошо, проходит время. Ой, теперь мы на дачу едем, потом у него начинается школа, потом у него начинаются спортивные секции. В общем, абсолютно не до церкви. И ребенок крещенный вырастает абсолютно никаким образом не приобщенный к церковной жизни. Вот, поэтому, конечно, прежде всего здесь должны играть роль сами родители. И если родители не желают пройти научение, не желают воцерковиться, то мне кажется, что гораздо честнее и правильнее будет не крестить этого младенца, дать ему вырасти, и в таком случае у него появится когда-то шанс у самого как-то, да, он дозреет до того, что, а может быть, стоит мне как-то соединиться с церковью, и вот тогда уже возможно придет, и если у него есть собственное такое желание серьезное, он уже пойдет и на какие-то катехизические занятия, и готов будет что-то прослушать, и шанс его воцерковления, ну, просто на порядок повышается. А так да. У него и никакого стимула нет, он уже крещен, и толку никакого. Говорит он себе и всем окружающим. И чего мне это крещение? Да я живу как хочу, и как бы все. Мне в церковь идти не зачем, все уже ясно. Она ничего не дает мне.
1: Да, отец Александр, остается 6 или 7 минут до конца передачи. Может быть, начнем все-таки разговор про миропомазанье.
0: Да, конечно.
1: Что это
0: конечно.
1: Такое вообще, отец Александр?
0: Да, значит, ну, основанием для этого таинства служит, ну, описание крещения самого Христа. Понятно, что крещение самого Христа, оно было совершенно другого рода, да, и сам Иоанн говорит, что зачем тебе креститься от меня? Вот, он как бы видел, как пророк, что в нем нет греха. Вот, а он призывал именно покаяться, переменить жизнь, да, вот тех людей, которые приходили к нему на Иордан. А он пришел, он говорит, мне надо от тебя креститься, а не от тебя. Ты должен прощать мне, я ничего не могу сделать. Вот. Тем не менее, Христос говорит, подожди, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. То есть он как человек, полностью человек, хочет пройти все, исполняя тот закон, который был дан еще там Моисеем и так далее. Ну и в частности, вот, проходить те очищения, которые в Ветхом Завете были вполне традиционные. Вот это омовение в воде, оно было не выдумано Иоанном, да, там в Ветхозаветном законе было множество случаев, когда требовались вот такие ритуальные омовения. Вот. Кроме того, они совершались над теми людьми, которые приходили из язычества и желали присоединиться к ветхозаветному народу. Значит, они тоже должны были пройти вот такое погружение в воду, как бы омовение, да, вот, и выходили уже как бы из воды другими людьми. Вообще слово крещение, между прочим, баптизму, погружение, да, вот слово крещение, оно, по-моему, об этом говорили, я не помню, вот, оно исключительно русское. Вот. Да, а да, греческое слово – это погружение, погружение. Те, которые во Христа крестились, в смерть его крестились, да, говорит вот апостол Павел. То есть те, кто погрузились во Христа, те погрузились в его смерть, да, но те, погрузившие в смерть, они воскресают вместе с ним, да, смысл такой. Так вот, Христос, выходя из воды, увидел, ну и в одном из Евангелий от Иоанна говорится, что и Иоанн

0: увидел голубя, сходящего на него, и это был Дух Святой, который сошел на него. То есть человек, очищаясь от грехов, рождаясь как бы для новой жизни, получает благодать Духа Святого, какую-то особенную благодать, дары, которые помогают ему развернуть свою жизнь вот именно в христианском русле, в уподоблении Христу. Вот. И вот это как бы понимание фиксировалось церковью как вот отдельное такое действие. Да, священнодействие. Вообще в таинстве всегда есть некоторое внутреннее содержание, которое Бог совершает, и оно невидимо, как и Бог сам невидим, да? Вот. И некоторая фиксация, которая выражается в обряде, то есть в каких-то действиях вполне видимых. Да? Вот, значит, вот омовение человека, умирание и воскресение – это, собственно, крещение, погружение в воду. Троекратное обычно, и затем дарование Святого Духа фиксируется помазанием миром, специальным освященным маслом, очень ценным, благовонным таким, да, которым вот там из огромного количества ингредиентов оно вываривается, и вот этим миром помазывается человек, помазывается его все, так сказать, члены, лоб, грудь, значит, там глаза, нос, уши, рот, руки, ноги, в общем, все, все помазывается, как бы все пронизывается Духом Святым, да, вот все, весь он, все его существо, оно приобщается к Святому Духу. Вот, вот это таинство, собственно, миропомазания.
1: Давайте, Александр, буквально две минуты остается до конца эфира, но все-таки немедленно после крещения, до миропомазания, человек уже является членом церкви или миропомазание обязательное условие?
0: Нет, еще не вполне. Скажем так, не вполне. Например, об этом свидетельствуют чины приема из инославия. Допустим, в русской церкви, да, не скажу во всей православной, в русской церкви протестантов принимают в церковь через миропомазание. Скажем, в католической церкви, то есть крещение признается, если оно совершено во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Святой Троицы, как и учил, собственно, Христос, да, в Евангелии от Матфея, последняя глава, последние стихи. Вот. Но окончательное присоединение к церкви через дарование Духа, которое, которым, ну, в каком-то, так, может, католически прозвучит, распоряжается церковь, да? Церковь может этот Дух Святой ниспослать на человека именно в этом таинстве. Если, скажем, в католической церкви младенца крестят, но его не причащают, он уже крещен, если он умирает, то он как бы все-таки крещенный, он уже приобщен к церкви, но не окончательно. И миропомазывают его уже в отрочестве, ну, около там 10-12 лет, при этом он проходит научение, вот эту конфирмацию, да, подтверждение, так сказать, да, вот, он обязательно проходит научение. После этого его миропомазывают, и миропомазывают всегда в католической церкви епископ в знак единства церкви, что все они помазаны одним епископом, все члены общины, да, данного места. А в православной церкви вот это единство фиксируется помазанием одним миром, вот так народе говорят, одним миром мазаны, да? То есть мира варится на всю церковь поместную, нам, скажем, русскую церковь, ну, сейчас это происходит, например, в Донском монастыре, и освящает это мира обязательно патриарх. И потом оно развозится по всем епархиям и раздается по всем приходам, храмам и так далее.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
3: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса Александра Иванова-Крамского «Грёзы».
1: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
0: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Адажио Иоганна Себастьяна Баха в аранжировке Александра Зелотти прозвучало в исполнении Мстислава Ростроповича и Герберта Такетти.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Марина Лобанова. Сегодня в программе «Книжное обозрение» предлагаю вам познакомиться с книгой Дитриха Бонхёффера «Спустя 10 лет». На самом деле это, можно сказать, небольшая брошюра, но она издается отдельно, так как важность этого текста невозможно переоценить. Я прочитаю вам фрагменты из этого текста знаменитого богослова XX века, погибшего в гитлеровских лагерях. Он был казнен ровно за месяц до окончания Второй мировой войны. Переводчик текста Дмитрий Лебедев, редактор перевода Любовь Сум, консультант перевода игумен Петр Мещеринов, научный консультант Илья Вивюрко. Я напомню вам, дорогие друзья, что в программе «Встреча» выходил цикл бесед с Дмитрием Лебедевым, переводчиком этого текста, о биографии Дитриха Бонхёффера. Спустя 10 лет название этого текста означает, что уже 10 лет Германия живет под властью нацизма. Дитрих Бонхёффер пишет этот текст для своих друзей и единоверцев. Бонхёффер не только богослов, но и священник, протестантский пастор. Итак, спустя 10 лет. Отчет в преддверии 1943 года. 10 лет — долгий период в жизни любого человека. Среди всего, чем мы распоряжаемся, время — самый ценный ресурс, ведь его нельзя вернуть обратно. Каждый раз, оглядываясь назад, мы с беспокойством думаем, а не было ли это время потрачено зря. Потерянное время — это время, которое мы прожили не как люди. Не получали опыт, не учились, не творили, не наслаждались, не страдали. Потерянное время — незаполненное, пустое время. Прошедшие годы совершенно точно таковыми не были. Мы потеряли многое, неизмеримо многое, но не время. Конечно, знания и опыт, которые осознаются лишь постфактум, это не собственно жизнь, а лишь абстракция по-настоящему прожитой жизни. Но все же, если способность забывать — благодатный дар, то умение помнить, воспроизводить то, чему научился ранее, — свойство ответственной жизни. На следующих страницах я хочу попытаться подвести итоги тому совместному опыту и знаниям, которые обрушились на нас в эти годы. Это не личные переживания, не попытка систематизации, не аналитический разбор и не теоретизирование, но выводы о человеческой природе, полученные вместе в кругу единомышленников. Они идут вперемешку, связанные между собой лишь конкретным опытом. В них нет ничего принципиально нового. Все это, конечно, человечество знало задолго до нас, однако нам довелось испытать это на личном опыте, пережить заново. Когда пишешь об этих вещах, каждому слову сопутствует чувство благодарности за всю ту общность духа и жизни, которую мы смогли сохранить в эти годы, пронеся через все испытания. Знала ли история людей, у которых было так мало почвы под ногами, которым все доступные альтернативы современности казались в равной степени ужасными, враждебными по отношению к жизни и бессмысленными, которые, с одной стороны, искали источник своей силы по ту сторону всех современных альтернатив, черпая ее в прошлом и в будущем, но, с другой стороны, не превращаясь в фантазеров, умели ждать осуществления своих начинаний так же оптимистично и спокойно, как мы. И более того, могли ли когда-нибудь ответственно мыслящие представители поколения чувствовать накануне великого исторического поворота что-то иное, чем то, что мы чувствуем сегодня? Именно потому, что вот-вот возникнет нечто по-настоящему новое, чего не предполагали никакие альтернативы современности. Величайший маскарад зла смешал все этические понятия. Тот факт, что зло может являться в образе света, благодеяния, чего-то исторически необходимого или социально оправданного, совершенно сбивает с толку тех, кто привык опираться на унаследованную нами традиционную систему этических понятий. Однако для христианина, который живет Библией, это лишь подтверждает безграничное коварство зла. Не вызывает сомнений провал разумных, тех, кто, вооружившись наилучшими намерениями и закрыв глаза на действительность, думает, что грозящий вот-вот рухнуть потолок можно вернуть на место некоторым усилием разума. Неспособные видеть дальше собственного носа,
Они желают со всеми сторонами обойтись справедливо, но в результате оказываются перемолоты жерновами противоборствующих сил, так и не достигнув ни малейшего успеха. Разочарованные тем, насколько мир нерационален, они приходят к выводу, что обречены на бесплодие, и, сдавшись, отходят в сторону или без сопротивления делаются добычей тех, кто посильнее. Еще ужаснее выглядит крах всякого этического фанатизма. Фанатик думает, что может выступить против сил зла, вооружившись лишь чистотой принципа. Но, подобно быку, он атакует красную тряпку, а не того, кто ее держит. Понапрасну теряет все силы и проигрывает. Он запутывается в несущественном и попадает в сети более умного соперника. Человек совести в одиночку ведет неравную борьбу, сопротивляясь давлению критической ситуации, требующей решения. Но масштаб конфликтов, в которых он вынужден делать выбор, не получая совета или поддержки ни от кого, кроме собственной совести, разрывает его изнутри. Зло, приближаясь к нему, наряжается в бесчисленные благопристойные и соблазнительные одежды. И это делает его совесть боязливой и неуверенной. Так что в конце концов он соглашается вместо доброй совести удовлетвориться совестью успокоенной. И в итоге, чтобы не впасть в отчаяние, начинает своей совести лгать. Ведь человек, единственная опора которого — его совесть, не в состоянии постичь, что неспокойная совесть может быть благотворнее и сильнее, чем совесть обманутая. Кажется, что сориентироваться среди великого множества возможных решений можно, следуя по пути долга. Приказ в этом случае воспринимается как нечто абсолютно безусловное. Ответственность за приказ несет отдающий, а не исполняющий. Но тот, кто ограничен рамками долга, никогда не решится на поступок, в котором необходимо взять ответственность на себя, никогда не осмелится действовать на свой страх и риск. А ведь только такой поступок способен одолеть зло, поразив его в самое сердце. Человек долго, в конечном итоге, будет вынужден исполнить свой долг и по отношению к черту. Но кто решает действовать в этом мире, руководствуясь собственной свободой? Кто необходимый поступок ценит выше незапятнанности своей совести и репутации? Кто готов принести бесплодный принцип в жертву плодотворному компромиссу или пожертвовать бесполезной мудростью золотой середины в пользу продуктивного радикализма, тот должен остерегаться, как бы эта свобода ни стала причиной его падения. Он будет соглашаться на дурное, чтобы предотвратить худшее, но при этом потеряет способность распознавать тот момент, когда именно то худшее, которого он желает избежать, может оказаться лучшим. Это древний источник трагедий. Стараясь избежать публичных столкновений, иной человек находит убежище в приватной добродетели. Но ему приходится держать глаза и рот закрытыми перед лицом творящейся вокруг несправедливости. Лишь ценой самообмана он избегает риска замараться ответственным поступком. Что бы он ни делал, чем бы ни занимался, то, от чего он уклонился, в чем остался бездеятельным, не даст ему обрести покой. Он либо разрушится под давлением этого беспокойства, либо сделается лицемернее всякого фарисея. Кто устоит? Не тот, для кого последний критерий — это его разум, его принцип, его совесть, его свобода или его добродетель, а тот, кто готов всем этим пожертвовать, когда Бог призывает его, надеющегося лишь на веру и связь с Богом, к послушному и ответственному действию. Устоит тот, ответственный, который стремится сделать свою жизнь ничем иным, как ответом на Божий вопрос и Божий призыв. Где же эти ответственные?
Что стоит за жалобами на недостаток гражданского мужества? За эти годы мы видели много отваги и самопожертвования, но почти нигде, в том числе и в себе самих, не находили гражданского мужества. Сводить этот недостаток просто к личной трусости было бы слишком уж наивной психологизацией. Проблема коренится совсем в другом. За долгую историю нам, немцам, пришлось познать необходимость и силу послушания. Именно в подчинении всех личных желаний и помыслов, поставленной перед нами задачей, мы видели смысл и величие нашей жизни. Наши взоры были устремлены вверх, но не в рабском страхе, а в свободном доверии, которое в этой задаче видело свою профессиональную обязанность, а в этой обязанности — свое призвание. Для нас характерно некоторое, в общем, небезосновательное недоверие к своему собственному сердцу, из чего и проистекает готовность следовать скорее приказу сверху, чем собственному разумению. Кто поспорит с тем, что в послушании, выполняя поставленную задачу, свой профессиональный долг, немцы всегда являли ярчайшие примеры отваги и самоотверженности. Свою свободу немец хранил, есть ли на земле уголок, где о свободе говорили бы с такой страстью, как в Германии, начиная с Лютера и заканчивая идеалистической философией. Но эта свобода для него заключалась в попытке освободиться от собственной воли в служении целому. Профессиональную обязанность и свободу он воспринимал как две стороны одного и того же. Но за этого он недооценил коварство мира, не принял в расчет, что его готовность к подчинению, к самопожертвованию ради исполнения приказа могут быть использованы во зло. Когда это произошло, само исполнение профессиональных обязанностей оказалось под вопросом. Все нравственные устои немцев зашатались. Вдруг выяснилось, что у немцев отсутствовало решающее, базовое понимание того, насколько необходимо свободное, ответственное действие, даже если оно идет вразрез с профессиональными обязанностями и приказом. Место ответственного действия заняли, с одной стороны, безответственная неразборчивость в средствах, а с другой — самобичующий страх поступить неправильно, не способный породить действие. Гражданское же мужество вырастает только из свободной ответственности свободного человека. Лишь сегодня немцы начали открывать для себя, что такое свободная ответственность. Ее основание — Бог, который требует свободного риска веры в ответственном действии. Бог, который обещает прощение и утешение тому, кто, действуя таким образом, стал грешником. Конечно, нельзя согласиться с тем, что успех оправдывает плохие дела и дурные средства. Однако точно так же невозможно рассматривать успех как нечто совсем этически нейтральное. Ведь дело обстоит так, что исторический успех создает почву, на которой только и можно жить в дальнейшем. И еще неизвестно, что более ответственно с этической точки зрения. Подобно Дон Кихоту сражаться против нового времени, или, признав свое поражение и, наконец, примирившись с ним, добровольно служить новой эпохе. В конечном счете успех творит историю, а управитель истории, действуя через головы творящих историю мужей, снова и снова претворяет зло в добро. Игнорировать этическое значение успеха — это ошибка, свойственная не исторически, то есть безответственно мыслящим рыцарям принципа. И хорошо, что мы в кои-то веки оказались вынуждены всерьез рассмотреть этическую проблему успеха. До тех пор, пока успех на стороне добра, мы можем позволить себе роскошь считать это этически нейтральным. Но когда к успеху ведут дурные средства, тогда возникает проблема. В этой ситуации мы осознаем, что нам не подходит ни теоретическое умозрительное критиканство, желающее всегда оставаться правым, то есть отказ встать на почву фактов, ни оппортунизм, то есть измена самим себе и капитуляция перед лицом успеха,
Мы не хотим и не имеем права быть ни обиженными критиками, ни оппортунистами. Наша задача в том, чтобы в каждом конкретном случае и в каждый момент в роли победителей или побежденных быть сопричастными ответственности за то, какие формы обретает история. Кто знает, что сопричастность ответственности за ход истории возложил на нас Бог, а потому не сложит ее с себя, что бы вокруг ни происходило, тот найдет продуктивное отношение к историческим событиям, стоящее по ту сторону от бесплодной критики или столь же бесплодного оппортунизма. Речи о героической гибели перед лицом неизбежного поражения по своей природе совершенно не героичны, поскольку именно они-то и проистекают из страха направить свой взгляд в будущее. Последнее ответственное вопрошание заключается не в том, как бы погероичнее выйти из игры, а в том, как следующему поколению жить дальше. Только из такого ответственного по отношению к истории вопроса может возникнуть плодотворное, хотя, может быть, в данный момент крайне болезненное и унизительное решение. Коротко говоря, выстоять в трудный час, опираясь на абстрактные принципы, легче, чем основываясь на конкретной ответственности. Однако юное поколение, присущим ему инстинктом, всегда почует, что стояло за нашими действиями – один лишь принцип или живая ответственность. Ведь от этого напрямую зависит его собственное будущее. Глупость – более опасный враг добра, чем злоба. Против зла можно протестовать, его можно разоблачить, в крайнем случае его можно пресечь силой. В самом себе зло содержит нечто, мешающее его существованию, некий зародыш саморазложения. Как минимум, человеку становится немного не по себе. Против глупости мы безоружны. Здесь ничего не добьешься ни протестами, ни силой. Аргументы на глупца не действуют. Фактами, которые противоречат его предубеждениям, он просто не желает верить. И в таких ситуациях может даже быть довольно критически настроенным. Когда же факт настолько очевиден, что в нем не получается усомниться, глупец отбрасывает его как случайное совпадение. К тому же глупец, в отличие от злодея, абсолютно доволен собой. Он становится опасен, поскольку, поддавшись раздражению, легко переходит в нападение. Вот почему с глупцом нужно быть еще более осторожным, чем со злодеем. Не стоит пытаться переубедить глупца при помощи аргументов. Это бессмысленно и опасно. Чтобы понять, как одолеть глупость, нам нужно попытаться постичь ее сущность. Вполне достоверно известно, что это не специфический интеллектуальный, а скорее человеческий дефект. Бывают люди с крайне развитым интеллектом, но при этом глупые. А бывают тугодумы, которых можно назвать как угодно, но точно не глупцами. Такое открытие нам приходится с удивлением сделать в определенных ситуациях. При этом создается впечатление, что глупость едва ли является врожденным дефектом. Скорее верно, что люди делаются глупыми, то есть позволяют сделать себя глупыми в определенных обстоятельствах. Также мы наблюдаем, что замкнутые, обособленно живущие люди демонстрируют этот дефект реже, чем люди и группы людей, склонные или вынужденные объединяться. Так что глупость кажется не столько психологической, сколько социальной проблемой. Она является особой формой влияния, которое исторические обстоятельства оказывают на людей, эдаким побочным психологическим эффектом от определенных связей с внешним миром. При внимательном наблюдении выясняется, что любое сильное внешнее проявление власти, политическое ли, религиозное ли, поражает существенную часть людей глупостью. Да, пожалуй, все это выглядит именно как социально-психологическая закономерность. Власть одних требует глупости других. Этот процесс заключается не в том, что у людей вдруг оскудевают или отмирают определенные, например, интеллектуальные способности, а в том, что подавляющий натиск усиливающейся власти лишает людей их внутренней самостоятельности, так что они более или менее неосознанно
отказываются от того, чтобы вырабатывать свое собственное отношение к складывающейся ситуации. Сталкиваясь с упрямством глупца, не стоит думать, что это признак самостоятельности. Разговаривая с таким человеком, чувствуешь, что говоришь не с ним самим, не с ним лично, а с лозунгами и идеологическими клише, которые им овладели. Он заколдован, он ослеплен, сама его сущность расхищена и осквернена. Так глупец становится безвольным инструментом, способным творить любое зло, но в то же время неспособным распознать его как зло. В этом и состоит опасность дьявольского злоупотребления человеком, которое может привести его к вечной погибели. Именно здесь становится совершенно понятно, что глупость можно одолеть не актом поучения, но актом освобождения. В то же время мы вынуждены смириться с тем, что настоящее внутреннее освобождение в большинстве случаев возможно лишь тогда, когда ему предшествует освобождение внешнее. Пока этого не произошло, нам придется оставить все попытки переубедить глупцов. Отсюда со всей очевидностью вытекает тот факт, что в подобных обстоятельствах совершенно бессмысленно пытаться понять, что именно думает народ. Также мы понимаем, почему ответственно думающие и действующие люди в данных обстоятельствах вовсе не нуждаются в ответе на этот вопрос. Библейские слова «начало премудрости», «страх Божий» говорят нам о том, что единственное настоящее средство против глупости — это внутреннее освобождение человека для ответственной жизни перед Богом. Кстати, эти размышления о глупости содержат в себе некоторую толику утешения. По крайней мере, они никак не позволяют нам считать большую часть людей глупцами вне зависимости от обстоятельств. На самом деле все зависит от того, на что власти придержащие больше рассчитывают — на глупость людей или на их внутреннюю самостоятельность и рассудительность. Дорогие друзья, сегодня в программе «Книжное обозрение» я начала вас знакомить с текстом Дитриха Бонхёффера «Спустя 10 лет». Это текст, который написан выдающимся богословом XX века, немецким протестантским священником, на десятилетие нацистов у власти, то есть в преддверии 1943 года. Продолжение слушайте в следующей передаче. Программу подготовила Марина Лобанова. До свидания.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала прелюдия «Си минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха. Дорогие братья и сестры, в магазине христианской литературы «Слово» вновь представлен полный ассортимент аудиодисков и книг, выпущенных радио «Град Петров». Лекции и беседы по Священному Писанию и христианскому вероучению, по истории России и Церкви, разнообразные аудиокниги, программы из рубрики «Маленький концерт», «Передача для детей», книги «Семейные шпаргалки», «Невидимый Петербург», «Три голоса утраченной страны», «Родная чужбина» – все это вы найдете в магазине «Слово» по адресу Малая Конюшенная, дом 9. Справки по телефону 571-20-75. 571-20-75.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная замечательному итальянскому живописцу Микеланджело Меризи, прозванного Караваджо. У микрофона Нина Жирве. Караваджо – один из крупнейших итальянских живописцев XVII века. Его считают родоначальником реалистического направления в итальянском искусстве рубежа XVI-XVII веков. Влияние его живописи в той или иной мере сказалось во многих художественных центрах Италии и вышло далеко за пределы, распространившись в ряде стран Западной Европы. Творчество художника имело очень большое значение для последующего развития всей реалистической живописи Европы. Творчество Караваджо привлекало к себе внимание современников, но привлекало по-разному. У одних оно вызывало резкий протест, у других – горячее желание постичь, понять и освоить его. Еще при жизни художник завоевал большую популярность, был высоко ценим многими живописцами, знатоками искусства и меценатами. Его критиковали представители другого предшествующего течения – маньеризма. После смерти живописца в середине и второй половине XVII века многие теоретики и биографы писали о нем. Они тоже по-разному относились к наследию Караваджо, но чаще всего, отмечая заслуги в открытии новых живописных приемов, критиковали художника за его приверженность натуре, за отображение грубой действительности, противопоставляя ему высокое искусство предшествующих итальянцев и последователей академической школы. В XVIII веке о Караваджо еще продолжали упоминать, но потом он был почти забыт, а имена его ближайших последователей не встречались на страницах больших трудов по истории итальянского искусства. Интерес к этому замечательному художнику пробудился в начале XX века. Особенно глубоко его творчество изучалось уже во второй половине XX века. И благодаря этому постепенно стал вырисовываться творческий облик самого Караваджо, его последователей, особенности его школы. Микеланджело Меризи, прозванный Караваджо, родился 10 октября 1573 года в местечке Караваджо в Ломбардии. Художественное образование он получил в Милане у мастерской живописца Симоне Петерцана. Около 1590 года юный художник отправился в Рим, где после нескольких лет нужды и страданий приобрел, наконец, известность и завоевал призвание. Именно в Риме Караваджо создал свои лучшие произведения – цикл полотен из жизни святого Матфея в церкви Сан-Луиджи дель Франчези в Риме, положение во гроб, Ватикан, Рим, «Смерть Марии», «Лувр», «Париж» и другие. В 1606 году, обвиненный в убийстве, он покинул Вечный город и провел несколько лет в Неаполе, Сицилии, на Мальте. Затем, получив прощение папы, Караваджо намеревался возвратиться в Рим, но в 1610 году умер от лихорадки в Порто-де-Эрколе. Караваджо получил художественное образование в мастерской маньериста Петерцана. Влияние учителя ощущается в некоторых ранних работах художника, но искусство Караваджо сформировалось главным образом благодаря освоению живописного наследия мастеров, работавших в Северной Италии в середине и второй половине XVI века. Тех мастеров, которые сохранили традиции реалистического искусства в период, когда в Средней Италии широкое распространение получил маньеризм. В небольших городах Северной Италии Караваджо мог видеть произведения таких мастеров, как Савольда, Моретто да Бреша, Романино. Разрабатываемые Савольда проблемы освещения могли вдохновить художника на создание знаменитого эффекта светотеневого контраста. Изображения простых людей у Марони и крестьянские темы Бассана пробудили в нем интерес к демократическому типажу. Первый вариант картины Караваджо «Святой Матфей с ангелом» несомненно восходит к аналогичному произведению Романино, откуда художник мог позаимствовать тип святого с лицом крестьянина и обнаженными наружными ногами, которыми были столь скандализированы представители церкви. Они отвергли этот вариант композиции. Художник мог знать и творение Моретто да Бреша, поражающий драматизмом, монументальностью и простотой. По-видимому, в юности Караваджо посетил Венецию, где видел картины Джорджони и Тициана. Уже современники отмечали в его произведениях некоторое влияние искусства Джорджони. А в центральной группе «Мучения святого Матфея» он явно использовал композицию тициановской «Смерти святого Петра». Наконец, в произведениях Караваджо можно найти и следы воздействия памятников античности. Не этими ли памятниками был навеян его Амур-победитель? Гений великого художника впитал животворные реалистические традиции, переработал их и воплотил уже в своеобразном, свежем, захватывающем огромной силой искусстве. Значительная часть произведений Караваджо написана на церковные темы. В Священном Писании он избирал сюжеты, лишенные мистики, близкие и понятные каждому. Не сверхъестественны, а реальны в его картинах события священной истории. Новым в произведениях живописца было не введение в композиции бытовых деталей и жанровых мотивов, к чему прибегали художники и до Караваджо. Новым было осмысление религиозных тем, смелость иконографической интерпретации. Для Караваджо каждое созданное им произведение являлось воплощением собственных мыслей и чувств. Он вкладывал в работу не только талант, но и душу. Поэтому его полотна так захватывают, заставляют глубоко почувствовать и пережить изображенное событие. В каждой композиции художник стремится передать что-то новое, никогда не повторяя своих картин, как это делали, например, академисты. Каждый раз он искал иное решение темы. Единственное в нашем Эрмитаже произведение Караваджо «Юноша с лютней», созданное им в ранний период творчества, через несколько лет после приезда в Рим. Первые годы пребывания в этом городе Караваджо пришлось влачить почти нищенское существование. Он был очень молод и никому не известен. Вечный город встретил его холодно и неприветливо. Художественная среда столицы католического мира была чужда юному ломбардцу. Но яркий, своеобразный талант Караваджо не мог долго оставаться незамеченным. Одним из первых, кто обратил внимание на молодого живописца, был знаток и любитель искусства кардинал Франческо Марио дель Монте. Человек очень уважаемый, влиятельный в художественных кругах. Он взял юношу к себе в дом и дал ему возможность работать. Годы нужды кончились, но они ожесточили художника. Его горячий необузданный нрав не раз оказывались причиной неприятных инцидентов. Для кардинала Дель Монте Караваджо создает ряд произведений, к числу которых относится и картина «Юноша с лютней», ныне принадлежащая Эрмитажу. Она написана, по-видимому, около 1595 года. В искусствоведческой литературе встречаются два названия эрмитажного полотна – «Юноша с лютней» и «Девушка с лютней». Эта путаница имеет давнюю традицию, восходящую еще к XVII веку. Биограф Караваджо Джованни Бальони пишет, что художник написал для кардинала юношу, который играет на лютне. Другой биограф, Пьетро Баллори, сообщает, что художник написал для сеньора женщину в рубашке, которая играет на лютне. Оба автора имели, несомненно, в виду одно и то же произведение. Но, по-видимому, Беллори, писавший свою книгу через много лет после смерти Караваджо, допустил ошибку. Бальони же, хотя и был во вражде с художником, хорошо знал его работы. Подобное двоякое истолкование вызвано тем, что Караваджо использовал характерный для искусства конца XVI века тип. Юноше преданы мягкие, несколько женственные черты лица и формы тела. Тот же тип встречается в других картинах раннего периода, таких как «Концерт» «Метрополитен» в Нью-Йорке, «Юноша с корзиной фруктов» «Галерея Боргезе», Рим, «Мальчик, укушенный ящерицей» «Собрание Лонги», Флоренция. Персонаж эрмитажной картины совпадает с изображениями мальчиков и юношей и совершенно отличен от женских образов Караваджо. Что касается костюма, то широкая открытая рубашка, обнажающая юношескую грудь, встречается во всех вышеназванных произведениях. Нельзя считать женскую прическу. Точно такие же пышные, повязанные куском ткани волосы изображались и у мужчин, тем же самым Караваджо, например, в его полотне «Мучение святого Матфея». Подобные мужские прически можно видеть и в картинах других художников. Это дает основание некоторым исследователям предположить, что на эрмитажном полотне представлен не просто юноша, отвлеченный, но что это друг художника, миланский музыкант Галлус. По свидетельству Бальони, сам Караваджо говорил, что эта картина лучшая из всего созданного им в предшествующие годы. В своих ранних произведениях Караваджо часто повторял композицию, подобную юноше с лютней. Обычно это полуфигурное изображение с одним или несколькими персонажами, представленными на темном нейтральном фоне. Таковы его «Юноша с корзиной фруктов», «Больной Вак», «Гадалка», «Концерт». Этот тип композиции получил в дальнейшем широкое распространение в творчестве ближайших последователей Караваджо. Полотна

рая, разверз ты могилы в положении во гроб. Вместе с Марией Магдалиной оплакивает смерть Марии. Основное внимание в картинах Караваджо сосредоточено на человеке. Художника волнует его судьба, поступки, переживания. С течением времени композиции насыщаются все большим драматизмом. В ранних произведениях Караваджо еще нет глубокой передачи человеческих чувств и сложной психологии, но художнику уже удается воспроизвести настроение, состояние человека. В эрмитажной картине Караваджо прекрасно сумел изобразить юношу, всецело отдавшегося музыке, устремленный в пространство взгляд черных глаз, приоткрытый рот, тонкие гибкие пальцы, медленно перебирающие струны лютни. Караваджо передает и особые материальные качества предметов, хрупкость и прозрачность стекла, гладкую поверхность полированного дерева, толстую шершавую бумагу нотной тетради, мягкие складки ткани и одежды. Пластическая передача предметов настолько тщательна, что они кажутся осязаемыми. Для художника существуют не предметы вообще, а конкретные, обладающими индивидуальными качествами вещи, которые его окружают, которые служат ему моделью. В этом очень легко убедиться, рассматривая его полотна. Все, что изображено на картине «Юноша с лютней», говорит о внимательном наблюдении действительности, о жадном интересе к окружающему миру, о стремлении художника утвердиться в материальном мире, отразить натуру как в зеркале. Поскольку Караваджо всегда обращался только к конкретным объектам, историки искусства не сомневались в том, что в раскрытой тетради изображены не случайные нотные знаки, а какое-то вполне определенное музыкальное произведение. И действительно, некоторое время назад ноты были расшифрованы. Оказалось, что художник воспроизвел начало нотной записи мадригала, созданного в XVI веке композитором Жаком Аркаделем под названием «Вы знаете, что я вас люблю». Значительная часть ранних картин Караваджо написана в светлых тонах, с ровным освещением. Но в таких композициях, как «Магдалина» и «Юноша с лютней», появляется уже характерный караваджевский темный тон и светотеневые контрасты. Те живописные приемы, которые впоследствии станут основными выразительными средствами художника. Падающий слева яркий луч вырывает из темноты фигуры юноши, озаряя его лицо, разливаясь по белой ткани и затухая на предметах, лежащих на столе. Свет и тени придают этим предметам особую выпуклость, объемность. Интенсивное освещение основных объектов заставляет зрителя сосредоточить внимание на главном, на фигуре юноши и особенно на лице. Темный фон не был для Караваджо пустой плоскостью. Он давал ощущение глубины пространства. Внимательно изучая натуру, художник постигает взаимовлияние освещенных поверхностей. На затененную левую щеку юноши падает рефлекс от ярко освещенного плеча. Тень делается прозрачной. Подобные рефлексы видны на руках, на тыльной стороне лютни. Цветовая гамма Караваджо тоже резко отличается от красок его предшественников. Холодный, с преобладанием желто-зеленых тонов, с полным отсутствием темных красок и обилием неопределенных полутонов. Караваджо любит чистую, теплую гамму, часто использует темные тона. В первой четверти XVII века в Италии только начинали складываться как самостоятельные жанры бытовая живопись и натюрморт. В этом процессе ранние картины Караваджо сыграли свою определенную, весьма значительную роль. Хотя жанровая тематика не стала ведущей в его творчестве, и в зрелые годы он совсем отошел от него. Его ранние произведения послужили источником вдохновения для последующих поколений художников, тех, кто занимался жанровой живописью. Во многих картинах Караваджо натюрморт включен в сюжетные композиции и играет определенную подчиненную роль. Тем не менее, ему уделено большое внимание, и особенно в юношеских работах. Именно Караваджо создал один из первых в итальянской живописи чистых натюрмортов. Это корзина с фруктами, пинакотека Амбразиано, Милан. Правдиво передавая натуру, живописец как бы утверждал ценность материального мира, что сближает его с нидерландцами, на которых искусство Караваджо произвело очень сильное впечатление.
В ранних произведениях

0: Караваджо. Подобно юноше с лютней, наметились основные принципы его искусства. Реалистическая передача окружающего мира, глубокая человечность и искренность. В них уже были заложены развившиеся в зрелый период композиционные и живописные приемы, такие как простота и ясность построения картины, использование светотеней для придания изображению особой выразительности, пластическая передача фигур, предметов, выделение логического центра композиции. Конечно, искусство Караваджо не могло оставить равнодушными современников. У одних это увлечение было сравнительно недолгим, другие становились убежденными последователями художника. В отличие от Караччи или Рубенса, Караваджо не имел помощников и учеников, но влияние его искусства было огромно не только в Италии, но и за ее пределами. Караваджизм, сложившийся в Риме в первом десятилетии XVII века, прошел разные этапы развития и продолжал существовать в Италии до второй половины XVII столетия, хотя отдельные его проявления встречались и несколько позже. Я напомню, что скончался художник в 1610 году. В первые годы XVII века, когда Караваджо был уже известным художником, в Риме работали мастера, испытавшие в той или иной мере его влияние. Наиболее значительные из них – Орацио Джентилески, Орацио Баджанни, Карло Сарачени и Бартоломео Манфреди. Но эти живописцы не составляли единой группы. Они работали независимо друг от друга. Среди римских караваджистов, современников художника, были мастера как младшего, так и старшего поколения. Баджанни, Манфреди и Сарачени были на несколько лет моложе Караваджо. Джентилески воспринял его влияние уже вполне сложившимся живописцем. Из менее известных мастеров, познакомившихся с искусством Караваджо в начале столетия, возможно, и раньше, можно назвать Антиведута Грамматика, Анжело Карасселли, Марио Минетти и Алонсо Родригеса. Более сильной была новая волна караваджизма, которая приходится на второе десятилетие XVII века. Это период наивысшего расцвета караваджизма в Риме. В то время продолжали работать Джентилески, Барджанни, Сарачени, Манфреди, которые вполне усовершенствовали свое мастерство и сами оказывали влияние на живописцев младшего поколения. Многие художники, приезжавшие из разных городов Италии, работали в Риме несколько лет и уезжали на родину, унося с собой то же самое караваджийское начало. Во втором десятилетии XVII века в Риме работали многочисленные художники-караваджисты, приехавшие из Северной Европы. Наиболее значительную роль среди них играли нидерландцы Хендрик Тербрюген, Герит фон Хондхорст, Дирк фон Бабюрен, Теодор Рамбоутс и другие. Большую группу составляли и французы Симон Вуе, Валантен, Никола Ренье, Никола Турнье. Караваджизм не мог оставаться неизменным на протяжении длительного времени. Во втором десятилетии XVII века многие художники твердо придерживались принципов Караваджо, развивая жанровую живопись или используя драматическую композицию его произведений, его демократические типажи. Но постепенно изменялось отношение караваджистов к самой церкви. В творчестве ряда мастеров, постоянно получавших официальные заказы, появляется все больше тем, которые были сугубо продиктованы католической церковью. Таких тем, как божественное вмешательство в судьбы людей, прославление святых и церковных деятелей. Все чаще изображаются святые чудеса. После 1620 года караваджистов в Риме почти не осталось. Многие приверженцы этого течения умерли, другие рассеялись по всей Италии и даже выехали за ее пределы. Пожалуй, единственным последователем Караваджо в это время был Джованни Сирадини. Основные живописные работы выполняли художники-академисты, а создание монументальных фресковых росписей уже во втором десятилетии стало их монополией. Под влиянием процветавшего академизма и зарождавшегося барокко ряд мастеров, работавших в Риме в той или иной мере, увлекавшихся искусством Караваджо, приспособились к новым веяниям. К 1630 годам караваджизм, как единое направление, прекратил существование в католической столице. Но еще раньше он вышел за ее пределы, распространился в других художественных центрах, в других странах и пустил особенно глубокие корни в Неаполе, где некоторое время жил и работал сам Караваджо. Побывав в Эрмитаже, мы еще и еще раз можем убедиться в интересном явлении итальянской живописной культуры, которая носит название караваджизм. На родине караваджизма в Риме, после пышного расцвета во втором десятилетии XVII века, это направление начало затухать, уступая место развивающемуся барокко. Часть художников, отходя от караваджизма, приспособилась к новым веяниям и требованиям. Некоторые разъехались по городам Италии, продолжая там работать и придерживаясь в той или иной мере традиции самого Караваджо. Вопрос о границах влияния Караваджо и соотношении караваджизма с другими художественными течениями – вопрос очень сложный и до сих пор обсуждается и оспаривается специалистами. Однако несомненно, что караваджизм распространился очень широко, прямо или косвенно оказал воздействие на многих художников XVII века, сыграл очень большую роль в становлении и развитии жанровой живописи, натюрморта и имел огромное значение для дальнейшего развития реалистического искусства Западной Европы в целом. И во главе всего этого стоит имя Микеланджело Караваджо. На этом наша сегодняшняя передача, посвященная знаменитому итальянскому художнику рубежа XVI-XVII веков, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Журве.
1: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: четырнадцатого октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслом возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
5: Включаю радио «Град Петров».
6: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире «Триколор ТВ» мы продолжаем работать в обычном режиме.
7: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78 011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Маленький концерт.
1: Классик английской музыки, которого уже современники называли величайшим гением Англии, британским Орфеем, Генри Пёрселл оставил огромное творческое наследие. Полное собрание его сочинений насчитывает около 30 томов. Такая плодовитость характерна для XVII века. В эту эпоху деятельность композитора охватывала самые разные области. Необходимо было писать музыку для двора, театра, для церкви и светских салонов. И во всех этих областях музыке Пёрселла было суждено бессмертие, по словам одного исследователя. Даже несмотря на то, что поводы для ее создания порой бывали весьма незначительны. XVII век не признавал творческой изоляции музыканта. «Люди нашей профессии как будто висят между церковью и театром», писал один музыкант той эпохи, и Пёрселл мог бы сказать о себе теми же словами. Опера «Дидона и Эней» — самое знаменитое произведение Генри Пёрселла. Первое представление оперы состоялось в 1689 году. Это была, по сути, любительская постановка в лондонском пансионе для девочек, чем объясняли ее краткость и господствующий строгий благородный тон, и то, что главная мужская роль Энея была небольшая, и многие другие особенности этой трактовки «Энеиды Вергилия», сделанной поэтом Наумом Тейтом. Некоторые исследователи даже не считают «Дидону и Эней» собственно оперой, поскольку это произведение совершенно особого жанра, так называемая «школьная драма», то есть музыкальный спектакль для пансиона благородных девиц. Как бы то ни было, «Дидона и Эней» без сомнения самая известная в мире опера, написанная по-английски. Напомним ее сюжет. Эней, троянский герой, спасается бегством из разрушенной Трои и попадает в Карфаген, где правит вдовствующая царица Дидона. Дидона и Эней влюбляются друг в друга, но злые силы мешают их счастью. В античном оригинале «Энеиде Вергилия» Эней подчиняется указанию богов. Он должен оставить Карфаген, чтобы выполнить свое предназначение и основать Рим. В трактовке автора, либретто и композитора благородного героя обманывают злобные ведьмы, жаждущие гибели Карфагена и его царицы. Так или иначе, Эней покидает Карфаген, а Дидона умирает от горя. Дидона и Эней — это великолепное воплощение духа английской музыки, чистейшее зеркало английской души, по словам одного писателя. Здесь сочетаются благородная лирика поэтичных, утонченных образов и обращение к английскому фольклору, бытовым жанрам. Так в опере на античный сюжет появляются неожиданные персонажи, страшные ведьмы и веселые матросы, своими песнями-танцами, создающие совсем не античный колорит. При всем своем лаконизме, спектакль длится чуть более часа, опера невероятно многообразна и эмоционально, и музыкально. Конечно, в нашем маленьком концерте прозвучат лишь несколько ее фрагментов, но, несомненно, стоит послушать эту оперу целиком, чтобы вполне оценить ее достоинство и своеобразие. А мы начнем знакомство с этой оперой с изысканно праздничного танца из первого действия.

В нашем маленьком концерте фрагменты оперы Генри Пёрселла «Дидона и Эней». Генри Пёрселл был не только великим оперным композитором, но и не менее великим композитором-песенником. Основой его славы, пережившей века, послужили именно песни, которые, подобно шубертовским романсам, выросли из бытового народного музицирования. Так музыка начала второго акта «Дидона и Эней» близка английскому фольклору. Скажем, песня «Дамы из свиты», в которой античный миф об Актеоне, превращенном в оленя, излагается в поэтической манере английской народной баллады.

Парадоксальным образом, школьный спектакль ознаменовал рождение национальной английской оперы. Однако при жизни Пёрселла Дидона и Эней ни разу не была исполнена на профессиональной сцене, а после смерти композитора для нее наступил период, казалось бы, вечного забвения. Лишь в конце XIX века опера прозвучала вновь, вызвав целый переворот в английской музыкальной культуре. И с тех пор Дидона и Эней – одна из самых популярных музыкальных постановок в разных странах мира. Знаменитый «Плач Дидоны» – кульминационный момент всей оперы. В мировой музыке немного найдется страниц, равных этим. Художественная сила этой арии прежде всего в красоте и благородной простоте мелодии. Пёрселл обладал редчайшим даром мелодиста, но, как ни прекрасны в этом смысле другие эпизоды Дидоны, все они отступают в тень перед последней арией героини. Особенную трагическую остроту придает музыке хроматически повторяющийся бас. Здесь Генри Пёрселл вновь использует особый английский жанр граунда, вариации на неизменную басовую мелодию. Ее неотвратимое, бесконечное повторение, производящее впечатление мертвящей скованности, противостоит плачу вокальной мелодии и усиливает чувство обреченности. Многие, писавшие о Пёрселле, обращали внимание на тождество неизменного баса в предсмертной арии Дидоны и в «Круцификсус» из семинорной мессы Баха. Это совпадение неудивительно. Такой музыкальный прием был господствующим в ариях скорби предбаховской эпохи. «Когда усну в земле сырой, пусть горести судьбы моей твою не давит грудь, не давит грудь твою. Храни меня в душе своей, судьбу мою забудь. Помни меня, но судьбу мою забудь». Так можно перевести текст «Плача Дидоны». Через века, через эпохи несется эта мольба всех покинутых, всех разлученных. «Помни меня. Remember me».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали фрагменты оперы Генри Пёрселла «Дидоне и Эней» в исполнении Сесиль де Буэвер, партия «Дамы и свиты», Сьюзен Грэхэм, партия «Дидоне» и ансамбля «Le Concert d'Estre», дирижер Эммануэль Аим. В передаче были использованы фрагменты статьи Линдси Кэмпа и материалы фестиваля старинной музыки «Early Music». Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
2: Включаю радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу Проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько.
1: Александр Крупинин.
0: Сегодня мы продолжим разговор о Дмитрии Шостаковиче. В прошлой передаче мы затронули эту глобальную тему, да, естественно, не уложились в рамки одной программы.
1: Да, но я хотел добавить, что на этой неделе, 8 числа, объявили нового лауреата Нобелевской премии по литературе, стала канадская писательница Энн Карсон, и мы, по нашей традиции, обязательно познакомим наших слушателей с ее творчеством, с ее биографией, но в следующей передаче, когда закончим с Шостаковичем.
0: Да, поэтому будем сегодня продолжать это в календарной нашей рубрике. Начнем мы программу по традиции с вопроса на нашу викторину. У меня есть сегодня вопрос к радиослушателям, как обычно, простой, но, мне кажется, очень интересная тоже у него этимология. Ну, а после нашей программы будет следующая программа «Поговорим о театре», где я жду гостей. Вот это я сразу же такой анонс делаю заранее. И не знаю, что касается кулинарной нашей части, осветим мы сегодня ее или нет? Это зависит от Саши.
1: Я думаю, что личность Дмитрия Дмитриевича Шостаковича настолько многогранна и велика, что мы, наверное, не успеем ни перейти к кулинарной части.
0: Но если что, есть такая возможность, да?
1: Лучше поставим какую-нибудь хорошую музыку.
0: Хорошо. Ну, начинаем с викторины.

0: Итак, я готова задать вопрос. Прошу Сашу напомнить условия нашей викторины.
1: Условия крайне простые. Как только будете знать правильный ответ на Машин вопрос, звоните по телефону 328-29-32. 328-29-32. Давайте правильный ответ. Представляйтесь обязательно по имени-отчеству. После чего тот, кто первым правильно ответит на вопрос, будет иметь возможность получить любую книжку или диск из тех, которые издает радио «Град Петров». Вот, собственно говоря...
0: Телефон еще раз 328-29-32.
1: Ну, я думаю, наши слушатели хорошо знают этот телефон.
0: Да, ну, для вновь присоединившихся. Итак, сегодня по традиции я загадываю слово. Угадывать мы его будем по его этимологии, по его значениям. И слово это заимствованное, как в большинстве, наверное, случаев. Но иногда мы касаемся и славянских корней. Но сегодня вот заимствованное слово. Слово это означает некое понятие, некий термин, побольше подскажу попозже немножко. Но вот интересно, что в древней латыни, значит, слово это существительное, да, существительное обозначает некое понятие. В древней латыни изначально это сугубо пространственный термин, то есть буквально это слово переводится как то, что движется прямо вперед, не совершает никаких разворотов, поворотов. Да? Потом, то есть пространственный термин. Потом он попал в сферу филологии и лингвистики, где сейчас и остается. То есть это термин, который имеет отношение к литературе. Ну да, к литературе, к лингвистике, к речи к нашей. Вот так вот пока скажу общо, потом подскажу поконкретнее. И также это слово расширило значение и перекочевало еще и в бытовую нашу речь, то есть распространилось, ушло за пределы филологии, и мы используем это слово в бытовой речи, когда хотим сказать о чем-то лишенном романтического ореола.
1: Ух ты. А в филологии?
0: Ну, сейчас, может быть, уже радиослушатели по этим подсказкам. Да, я уже и звонок слышу.
1: Да.
0: У тебя есть идеи?
1: Я еще не успел даже осмыслить такие вот странные слова. Да, слушаем вас.
2: Добрый день.
1: Добрый.
2: Подскажите, пожалуйста, речь идет о прозе.
0: Да.
1: А как ваше имя, отчество?
2: Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна,
0: совершенно
1: прекрасно.
0: Верно. С первого раза сегодня. Действительно, проза. Проза, мы ее сейчас используем, да, и в нашей обычной речи, но, конечно же, это...
1: Касается литературы, в первую очередь.
0: Да, касается литературы, касается вообще нашего языка, нашей речи, да, как две такие вот формы, противопоставленные друг другу, поэзия и проза, да, означала она то, что...
1: Как герой идёт... Мольера удивился, когда ему сказали, что он разговаривает прозой.
0: Да,
1: был
0: да,
1: очень,
0: да.
1: Был очень этому рад.
0: Это тоже моя была следующая подсказка. Ну что же, совершенно верно. Мы можем продолжать разговор о Шостаковиче. Переходим в следующую нашу рубрику.

0: Итак, Дмитрий Шостакович, в прошлый раз мы говорили о его жизни до конца 30-х годов примерно. Вот наступает 41-й год, и лето 41-го года застает Дмитрия Шостаковича в Ленинграде. И известно это факт, что ему тогда 35 лет было, он идет на призывной пункт, но его признают негодным к службе, потому что у него очень сильная близорукость была, он не может воевать, но он добивается зачисления в ряды добровольной пожарной дружины, и до сих пор мы, наверное, помним снимок известный.
1: Да, конечно, вот, да, в такой каске.
0: Да-да-да, круглые очки, да, в такой вот он в робе брезентовой, в каске, дежурит на крыше Ленинградской консерватории под бомбами. И Шостакович до последнего не хотел ехать в эвакуацию, он находился в городе и в перерывах между воздушными налетами писал музыку, то есть вот первые три части седьмой его блокадные симфонии рождались именно в Ленинграде, да, в осажденном городе.
1: Ну, хотя надо сказать, что вообще-то вот основную тему нашествия первой, в первой части – он ее начал писать еще раньше, еще в 30-е, в конце 30-х
0: ну,
1: годов.
0: Ну да, об этом мы тоже упоминали.
1: Да,
0: что он... Нет, мы упоминали в прошлый раз, что он потом отложил на какое-то время.
1: Да,
0: но
1: там начал... такая тема, которая бесконечно возвращающаяся, одна и та же тема, такая вот, которая она прозвучит, самая, самая известная тема из первой части «Седьмой симфонии». Он ее писал еще до войны, начал и... как бы по типу Болеро Равеля, где вот тоже одна тема все время повторяется в разные инструментовки, да?
0: Угу. Да, но...
1: Но потом она очень удачно попала, конечно, в эту, так сказать, в Ленинградскую симфонию.
0: Ленинградскую симфонию. Про саму симфонию Шостакович вспоминал о работе над ней. Я писал ее быстро, как никогда раньше. Не писать я не мог. Вокруг рвались снаряды, рушились дома, город пытались задушить голодом. Нашей обязанностью было доказать, что дух человека сильнее этой звериной силы. Моя музыка была моим оружием, моим вкладом в оборону. Вот таким образом, да, вот он послужил Ленинграду. А дирижер Карл Элиасберг вспоминал, Дмитрий Дмитриевич в те месяцы поражал своей ледяной, почти сверхчеловеческой собранностью. Вокруг паника, истощение, люди замертво падают на улицах, а он сидит в промерзшей комнате, пальцы синие, опухшие от голода, но он с феноменальной скоростью исписывает партитурные листы. В его движениях не было суеты, только абсолютная концентрация воли. Он будто отгородился стеной от звуков надвигающейся смерти. Но вот заканчивал он уже в эвакуации Ленинградскую симфонию.
1: В Куйбышеве.
0: Да. И первое исполнение этой симфонии именно в Куйбышеве состоялось в марте. Да? В марте 43-го года.
1: Да.
0: А уже позже... В Ленинграде. Ну вот интересно, вообще мы послушаем сейчас кусочек, но я хотела еще сказать об обстоятельствах. Я упомянула Карла Элиасберга, да? Помнишь вообще, как пришли к этому исполнению? Потому что все-таки...
1: Не помню, я не был тогда.
0: Да, ну, историю саму, потому что все-таки город в блокаде, да, и вот тоже уже тут прозвучало, что люди умирали, замерзали на улицах, да, и Карл Элиасберг вспоминал, что собирали людей, да, тех, кто остался жив, тех, кто мог доехать, дойти, привозили его самого на саночках, он не мог, он шатался от голода, да, и еще существуют разные легенды о том, что даже ходили по моргам, и в морге нашли музыкантов, которые еще были живы. То есть таким образом и в поисках исполнителей спасали жизни. То есть вот сами обстоятельства, конечно, были экстремальные. Как собирали вот этот оркестр для исполнения седьмой симфонии. А какой мы отрывок послушаем?
1: У меня есть запись очень интересная. Это сделал записанное на кинопленку, потому что, конечно, целиком нам какую-то часть седьмой симфонии здесь не послушать, а это запись самого Шостаковича. Она сделана на кинопленку как раз в те времена, 40-е годы. Шостакович рассказывает о... Ну, в общем, мы услышим голос Шостаковича, а потом он играет на фортепиано сам фрагмент седьмой симфонии. Давайте послушаем.

Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. В нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду, я посвящаю это сочинение. Сейчас я сыграю отрывок из первой части седьмой симфонии.

0: Ну вот, это был сам Дмитрий Дмитриевич Шостакович, играл на фортепиано свою Ленинградскую симфонию. Я думаю, что можно узнать было, да, эти звуки.
1: Да, ну вот она прозвучала как раз в 43-м году в Ленинграде. И после 7-й симфонии в 43-м году еще 8-я появляется.
0: Да, 8-я. Симфония. Это же очень серьезная симфония.
1: Симфония, да. Ну, она как трагедия создавалась. И именно масштабное произведение. То есть сама... Конечно, это военные годы, да, и вроде бы она о вот этих событиях, но она еще и за пределы конкретного исторической точки выходит. Да, это вообще трагедия бытия человеческого. Наверное, можно и так сказать, да, то есть вот такие суровые условия, в которые попадает человек, там описаны, и, конечно, здесь вот личность человеческая, ее свобода, да, ее крик такой. Существует и 8-я симфония. Вот уже закончилась война.
0: 8-я, конечно.
1: О, и 9-я симфония. Уже закончилась война, и от Шостаковича ждут такого произведения в духе 9-й симфонии Бетховена. Мы сегодня про 9-ю симфонию говорили, Саша сказал, что не слышал 9-ю симфонию Шостаковича, а слышал Бетховена. Вот в духе Бетховена и ждали от Шостаковича произведения вот такого тоже грандиозного, да, где как раз... И сама вот империя как российская, да, вот эта вот личность вождя бы встала на известный пьедестал. Но вот вместо этого Шостакович пишет совершенно другую по стилю музыку. Она почти классическая, сравнивает ее с Гайденом, такая легкая, ироничная, то есть в ней нет ожидаемого величия, но есть вот такая с чем несравнимая грусть. Очень грустная лиричная мелодия. То есть вот таким образом он тоже боролся с навязыванием ему каких-то догм. Ну, а тем не менее, это никогда не проходило даром, да, и наступает 48-й год.
0: Да, ну это вообще, как, конечно, на самом-то деле страшные времена в истории нашей страны. Обычно всегда вот 37-й год говорят, вот это вот такие состояния.
1: Ну, вот для Шостаковича это тоже страшно.
0: Да, тоже страшно. Но вот 48-й, вот поздние годы до смерти Сталина, это, я бы сказал, даже в каком-то смысле более страшные времена, чем 30-е годы. Потому что, понимаешь, как бы страна победила, да, народ и власть все вместе в едином порыве. И казалось, что вот все, мы все здесь друзья, мы сделали это для них, они для нас, все, мы, значит, сейчас будем вместе счастливо жить, свободно, да?
1: Ну, конечно.
0: А вот нет, понимаешь, вот нет. Вот надо было показать, что ничего такого ожидать не приходится. И начались всякого рода нападки на науку, на генетику, да, на кибернетику, на языкознание, я не знаю, там, на музыку, на поэзию. То есть все стали очень жестко зажимать. Какие-то вот именно чтобы постараться вернуть народ вот в это стойло, в котором он был до войны, чтобы он не расслаблялся, не радовался. Ведь даже День Победы не праздновали, ведь не было выходного дня в День Победы. То есть старались это забыть. А вот вернуть всех на свои места. И очень была тяжелая атмосфера в стране. И было принято постановление о формалистах в музыке,
1: да,
0: в которое попал Шостакович. После того, что он сделал, да, для всей страны, для, да, даже 7-я симфония, это же огромный вклад. После этого, значит, он попал в какие-то формалисты, антинародные, там, он был исключен из профессоров Ленинградской, Московской консерватории, да, лишён всех званий.
1: Запреты на исполнение.
0: Да.
1: Ну, вот формалисты, он попал вместе с Прокофьевым, вместе с Хачатуряном.
0: Ну да,
1: да. Все,
0: кто,
1: все,
0: кто, все, кто умел, все, кто умел писать музыку, туда и попали, понимаешь?
1: Да.
0: И, значит, после этого он написал несколько произведений так называемом социалистического реализма, да, такая вот была у него кантаты, наверное, или оратория, не знаю, называется она «Песня о лесах». «Песнь о лесах». Это о том, что должны... Вернее, был такой план Сталина по лесополос, насаждению лесополос для защиты там полей, там вот такая вот проблематика музыкальная, да. И вот там у него там разные вещи, пионеры там сажают деревья, там хор мальчиков, там такое, этакие, вот такие вот помпезные советские произведения. Что интересно, его за это стали награждать, получил он сталинскую премию. И когда, вот рассказывает его ученица Галина Уствольская, композитор, когда они вот исполнили в филармонии в Ленинградской эту «Песню о лесах», они повернулись в гостиницу европейскую, там они жил, там Шостакович, и он лег на кровать и в подушку горько заплакал.
1: Да, это вот не одно такое воспоминание, но конкретно после «Песни о лесах» действительно, потому что это как бы была дань вот режиму.
0: Это страх, на самом деле.
1: Это страх, да.
0: Эту «Песню о лесах» мог бы написать любой более-менее как бы человек, который окончил консерваторию там. То есть вот я специально послушал сейчас, когда готовился к этой передаче. Ну, такая музыка, как бы, ну да. Она грамотная, она вполне такая, да, но для этого не требуется быть гением Шостаковича.
1: Конечно, конечно.
0: И вот его загоняли в такие вещи. Но, правда, та же Уствольская пишет, что после того, как он поплакал, там на столе стояла водка и закуски, он выпил немного и немного утешился. Он ведь вот часто решал этот вопрос с помощью водки, но, правда, говорит, пьяным никто его никогда не видел. Ну, то есть это давило, конечно, страшное дело.
1: Да, и его же заставляли там и извиняться. Он вспоминал вообще, что такое публичное унижение его ждало в эти годы. Одно из воспоминаний: меня вывели на трибуну Союза композиторов как преступника. Я должен был зачитывать покаянную речь, которую для меня написали чиновники. Я стоял перед залом, где сидели мои вчерашние коллеги, и читал этот бред, эти извинения перед партией за свою неправильную музыку. Я чувствовал себя автоматом, пустышкой. Они выпотрошили мою душу, растоптали достоинство, а потом велели улыбаться и благодарить суровую, но справедливую критику. Это было страшнее физической смерти.
0: Это откуда воспоминания?
1: Это его воспоминания.
0: Откуда?
1: Это из мемуаров его. Но...
0: Есть просто дело в том, что есть такие... Единственное, вот у него мемуаров таких особо не было никаких. А есть такие беседы с Шостаковичем Соломона Волкова.
1: Ну,
0: и вот такое с постелью похоже, что это оттуда.
1: Ну, что он немножко пересказывал их.
0: То есть он их пересказывал, да. И насколько как бы они соответствовали тому, что говорил Шостакович, в общем-то, никто точно сказать не может. Это надо иметь в виду просто, я к чему хочу сказать.
1: Ну, это да. Но еще вот вспоминал Исаак Гликман, музыковед, да, о котором мы тоже упоминали в прошлый раз, на прошлой передаче. После 1948 года Митин надломился психологически, но не творчески. В его поведении появилась эта знаменитая маска абсолютной, почти карикатурной покорности. Когда чиновники говорили ему глупости, он суетливо кивал, быстро-быстро повторял: «Да-да, конечно, вы совершенно правы, я согласен». Он стал подписывать статьи, которые даже не читал, вступал в комитеты защиты мира. Это была его броня, его окоп. Он говорил мне шепотом: «Пусть пишут и говорят что угодно, мое дело ноты. Главное — сберечь право писать музыку». Но вообще вот эти вот «Песни о лесах», там музыка для фильмов о Сталине, которую он тоже сочинял, да. Вот это и была в какой-то степени его броня, потому что при этом в стол он писал и серьезную музыку, в те же самые годы.
0: Серьезно, да, действительно писал серьезную музыку, но мы сейчас подойдем к музыке, может быть, не очень серьезной. Это так называемый антиформалистический раюк. Было такое произведение «Раёк», которое написал Мусоргский в свое время. Но тоже такая была сатирическая мини-опера против там консервативных музыкантов, как бы против тех, которые выступали против «Могучей кучки». Там, ну, те времена, мы сейчас не будем туда. И вот написал Шостакович антиформалистический раюк. То есть он взял газету, где была опубликована вот доклад, так сказать, стенограмма совещания, в котором разбирались формализм музыки. Там выступали Жданов, Сталин, там. И весь этот текст напрямую положил нам

0: где пародирует, вообще полностью пародируется Сталин, сам Сталин пародируется, его стиль выступления, да?
1: Давайте послушаем.

0: Ну, вот это фрагмент этой оперы, оперы, так называемой, да, она идет минут 20, наверное, примерно. С большим удовольствием ее послушаем.
1: Да, целиком. Ну вот мы о ней заговорили в связи с 48-м годом, и действительно, первая редакция этой оперы и была написана в 48-м году. Но, конечно, как мы понимаем, ее не исполнили в то время, да, то есть вообще он ее никому не показывал тогда. Писал разные редакции, в принципе, большой период создания был с 48 по 68 год. И вот то, что я упомянула, что в стол, в общем-то, он писал то, что он сам хотел писать, да, это тоже относится и к этой опере. И впервые Райок исполнен был в 89 году в Вашингтоне. То есть какой-то момент, даже говорят, Шостакович отдавал ее на хранение, да, и там вот как-то даже тайными тропами музыкальный критик Лев Лебединский, он вывез эту оперу, да, партитуру.

0: и передал ее Ростроповичу, который исполнил. Но в 89-м году, если я не ошибаюсь, она и в СССР уже попозже была тоже исполнена.
1: Я видел ее в исполнении Спивакова, оркестра и там солистов, и дирижировал Спиваков.
0: Когда?
1: Когда видел?
0: Когда, да.
1: Я видел-то ее недавно, но я видел ее на Ютубе. А когда он ее исполнял, я думаю, по-моему, в 89-м году, если не ошибаюсь.
0: Да, ну вот тогда самый пик такой был. Но интересно, очень она написана, конечно, и самое главное, что сами партитуры основаны на реальных высказываниях. То есть там есть цитаты.
1: Так в том-то и дело, там все как бы взято с этих, я говорил, что оно все взято с этих речей.
0: Да, да.
1: Брежнева, Сталина, Жданова.
0: Сталина, да. То есть не только там они как-то осмысляются, а это прямые цитаты. От этого тоже сатира набирает высоту определенную, очень такой масштаб приобретает. Да, 48-й и после 48-го тяжелейшие были времена для Шостаковича. Вообще тяжелые времена не прекратились даже после смерти Сталина. В 1953 году вроде бы Шостакович вернулся в прежнее свое положение уважаемого музыканта. Но вот так ли ему было легко в то время?
1: Нет, ну,
0: это же вроде оттепель.
1: Ну, в 53-м году еще как бы так не было
0: оттепели, конечно, но уже...
1: Но даже и дальше, понимаешь, ведь на самом деле они все любили, эти вот наши вожди, они любили лезть туда, куда... Те вещи, в которых они ничего не понимали. То есть они пытались поставить искусство на службу своему режиму. Вот
0: да,
1: в чем дело.
0: Да,
1: и Хрущев
0: да.
1: же обожал. Вот он, мы недавно только про Эрнста Неизвестного, когда рассказывали, это же там обсуждали там картины, там скульптуры. То есть они не могли понять, что такое свобода художника, и она была им совершенно неприемлема. Им нужно было, чтобы художники работали на упрочение их власти. Ради этого они как бы государство этих художников и содержит. Так что... И я думаю, что и никогда не было хорошо, и спокойно, и весело, и свободно Шостаковичу. Но это как бы в какой-то степени, понимаешь, это и из-под прессы позволяло его как-то, вот его музыка, она совсем другая, чем если бы, допустим, он бы, ну, эмигрировал бы, например, и жил бы там, я не знаю, в свободном мире, там, писал бы музыку. Угу. В ней не было бы такого вот, как бы, вот... напряжение, да, вот именно такого вот напряжения эмоций, всех эмоций, которые... Ведь в его последних симфониях тоже это все есть, на самом деле.
0: Да. Но вот
1: они считали, он как бы писал там симфония 1905 год, симфония 1917 год у него есть, там... Они как бы все такие вроде как бы правильные, там такие советские, советская музыка довольно она. Но все равно там все есть вот это напряжение человеческой личности все равно.
0: Конечно, как мы говорили еще на прошлой передаче, в определенном сюжете он мог раздвинуть границы какой-то точки, да, и вроде бы власть там воспринимала это как что-то победное и посвящение себе, да, ну а другие люди, зрители, слушатели, слышали скрытые в ней вот эти вот ноты и его собственный язык какой-то. Ну, да, уже и во время оттепели он чувствовал себя в чрезвычайно зажатом состоянии, и в 60-м году его заставили вступить в КПСС, он там, ну, чтобы он потом был и председателем Союза композиторов, и вот это вот вход в эту такую партийную номенклатуру для него это личная трагедия становится.
1: Ну да, он был совершенно не склонен же к какому-то административному далек от этого. Но ему пришлось там быть председателем там, Союза композиторов.
0: Композиторов,
1: там.
0: Да. И вот Вишневская вспоминала тоже. Дмитрий Дмитриевич пришел к нам в дом в тот день, когда его заставили написать заявление в партию. Он был мертвенно-бледный, руки тряслись, он заперся в ванной, и мы с Ростроповичем слышали, слышали, как он там на взрыв истерически плакал. Он кричал: «Они поймали меня, меня сломали, я теперь партийный чиновник». Он ненавидел себя за эту слабость, но его внутренняя стойкость переплавила это унижение в музыку. В том же году он пишет 8-й квартет, официально посвященный памяти жертв фашизма, а на самом деле автобиографический реквием по самому себе. То есть вот его какое-то личное переживание было в каждом его произведении.
1: Я еще подприготовил, знаешь что, для того, чтобы с чем закончить нашу передачу, это альтовая соната. Альтовая соната, которую он написал в 75-м году. То есть он ее писал, он был очень, он последние годы очень тяжело болел, у него был рак, и он...
0: С рукой у него большие проблемы.
1: С рукой-то ладно бы, рак.
0: Да.
1: И он вот лежал в больнице, и вот он писал альтовую сонату, это как бы последнее его произведение, последние правки в эту альтовую сонату он внес за 4 дня до своей смерти. Я вот хотел бы, чтобы в конце нашего разговора о Шостаковиче прозвучал хотя бы кусочек. Это третья часть альтовой сонаты, который посвящен Бетховену, где он последние годы вообще очень часто обращался к музыке разных композиторов, как бы такая вот, может быть, постмодернистский подход такой. Он цитировал свои ранние вещи разных композиторов.
0: Но при этом музыка его обретала все больше и большую строгость, такую лаконечность, да, вот из нее выходилось.
1: И вот хотел бы кусочек альтовой сонаты, чтобы прозвучал.
0: В завершении уже нашей передачи, да, ушел он из жизни 9 августа 1975 года.
1: Она где-то вот в это время была написана. Очень... И потом Сокуров же снял фильм «Альтовая соната», посвященная Шостаковичу, как раз вот в честь вот этого произведения.
0: Да, вот тогда мы будем слушать и прощаемся с радиослушателем в рамках этой передачи.
1: Да. До свидания.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.

Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй.

И на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоя явил мне Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего в лености ускорей в постави,
и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночнем, воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью, и великими щедротами Твоими, дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, воеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли. Небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподоби. Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего,
струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 241-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов.
0: Послушайте 16-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 4 главы.
2: В то время вошел Иисус в дом Симона, и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Теща же Симонова была одержима сильную горячкою, и простили его о ней. И подошед к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, вышед из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, пришед к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им и другим городам: «Благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, в сегодняшнем отрывке из Евангелия мы с вами слышали рассказ о том, как Христос, выйдя из синагоги, исцелил тещу Симона Петра и после этого также исцелял многих больных. В сегодняшнем отрывке для нас важно не то, что Христос исцелял кого-то и тем самым делал свои удивительные чудеса, но несколько другое. Важно то, какое отношение Христос вкладывал к своим чудесам. Давайте более внимательно посмотрим на те слова, которые читались сегодня. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Удивительные слова. Христос исцеляет больных. Христос изгоняет бесов из одержимых. Но он запрещает бесам сообщать людям о том, что он является Христом, то есть он является Мессией. Люди об этом сами не знают. Бесы находятся в духовном мире и видят, кто и какой силой их изгоняет. То есть, как это ни покажется странным, в этих словах бесам верить можно. Но Христос запрещает бесам говорить об этом людям. Это очень интересное место, и оно говорит нам о принципиальном отношении Христа к своим чудесам. Христос не видит в своих чудесах проповеди своего Евангелия. Он просто сжаливается над страдающими людьми, как Бог, который сострадает и является милосердным, и просто-напросто очищает людей и помогает им прийти, в том числе и в телесное равновесие. Он просто делает людям добро, не связывая это со своей проповедью. «Когда же настал день», цитируем мы дальше, Священное Писание, «он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы он не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо я на то послан», и проповедовал в синагогах галилейских. Вторая часть отрывка поясняет нам то, что мы только что раскрыли в первой его части. Христос уходит из того места, где Он исцелял, для того, чтобы начать проповедовать, чтобы проповедь не смешивалась с тем, что Он творит чудеса. Сами по себе чудеса, по мнению Господа Иисуса Христа, а для нас, как для христиан, это мнение является не мнением, а словами Бога, обращенного к нам. Чудеса не имеют принципиального значения для последователей Господа Иисуса Христа. Чудеса могут являться лишь косвенным подтверждением истинности Его слов. Но опять-таки лишь косвенным. Если мы с вами вспомним тот отрывок, в котором рассказывается, как к Христу пришли фарисеи и просили от Него знамения в подтверждение того, что Он является Христом. И Господь Иисус Христос не дал им этого знамения. Более того, Он сказал, что Он не даст его в любом случае, потому что знамение не даст им истинного знания о Его сущности. Знамение лишь соблазнит их. И знамение может являться каким-то свидетельством истинности лишь для уже уверовавших людей. А проповедь, то есть содержание веры, это что-то более возвышенное. Оно не связано с этим бренным телесным телом, которое можно сейчас исцелить, но которое обязательно умрет. Спасение же души не связано с исцелением нашего тела. То есть в чудесах, среди которых подавляющее большинство занимают исцеление и изгнание бесов, Христос просто делает облегчение людям в их телесных немощах, просто по милосердию своему. Но главное внимание Христа обращено на слово, которое Он доносит до людей, то есть на ту благую весть, которую мы читаем с вами в Евангелии. И из этого отрывка мы с вами должны вывести очень важный вывод. Главным является для нас содержание нашей веры. Главное для нас то, что Иисус Христос является Богом, который спасает нас и приводит Царство Божие. Это главное для нас. Чудеса же, которые мы с вами сейчас наблюдаем в нашем мире и которые на самом деле наводняют нашу церковную жизнь, являются лишь чем-то сопутствующим, являются лишь либо сопутствующими знамениями, либо лишь чудесами, которые Господь посылает нам по милосердию Своему, желая как-то облегчить нашу жизнь в этом мире. И таким образом, чудо по-настоящему не может привести человека к вере, так же, как и не может удержать его в вере, если человек начинает колебаться. Чудо – это нечто другое. Это совершенно другой план человеческого бытия и совершенно другой план в мире духовном. Чудо больше имеет значение именно в нашей телесной жизни. И поэтому, как не являясь определяющим, может лишь просто сопутствовать нашей жизни. И поэтому, дорогие братья и сестры, вывод, который должны сегодня сделать мы, заключается в том, чтобы не следовать слепо исключительно за чудесами. Мы не должны забывать о том, что за каждым чудом стоит Господь, который руками или мощами святых через чудотворные иконы пытается воздействовать на нашу жизнь, чтобы сделать ее проще и даже в чем-то приятнее. Мы должны лишь с пониманием относиться к тем случаям, когда Господь вмешивается в нашу жизнь посредством чуда. Но чудо не должно быть для нас определяющим, поскольку человек, держащийся исключительно чуда, как только он не получает знамения, как говорит сам Господь Иисус Христос, уходит от веры, он соблазняется. И поэтому мы должны иметь в первую очередь твердую веру, которой не могут поколебать никакие сомнения, но могут лишь подтвердить сопутствующие чудеса, посылаемые Господом Иисусом Христом на нашу грешную жизнь и землю. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Константина Костромина.

0: прозвучало песнопение всенощного бдения, предначинательный 103-й псалом, напева Киево-Печерской лавры, в исполнении мужского хора под управлением игумена Матфея. Запись 1971 года.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 12 октября, 29 сентября по старому стилю празднуется память мучеников Дады, Галидая и мученицы Каздои, пострадавших в IV веке в Персии. Дады был первым царедворцем при персидском царе Сапоре, а святые Галидай и Каздоя были родными детьми этого жестокого царя. Не зная того, что святой Дада христианин, царь назначил его правителем одной из персидских областей. Когда же это открылось, он был лишен всех почестей, предстал на суд жестокого мучителя Андромелиха и был приговорен к сожжению. Подойдя к костру, святой Дада осенил себя крестным знамением, и костер погас. Увидев это чудо, потрясенный царевич Галидай уверовал во Христа и во всеуслышание исповедал свою веру. Судья донес об этом царю, и тот приказал жестоко истязать святого Галидая. Сестра мученика Галидая, царевна Каздоя, тайно посетила брата в темнице и принесла ему воды. Увидев сестру, он убеждал ее уверовать во Христа. Святая Каздоя исповедала себя христианкой и по повелению своего отца, царя Сапора, была жестоко избита и брошена в темницу, где томился ее брат. Страдая от ран, святая Каздоя просила брата-мученика помолиться о ней. Святой Галидай, совершив молитву, уверил сестру, что больше ее мучить не будут. Галидая пронзили копьями, мученика Даду живого разрубили на части, а святая Каздоя скончалась в темнице. В этот день прославляются преподобные Кириак Отшельник и Феофан Милостивый. Преподобный Феофан Милостивый был жителем сирийского города Газы. Он был очень добрым, милосердным человеком, принимал странников, помогал бедным, больным. Все свое имение он истратил на помощь ближним, а сам остался в нищете. О потере имения святой Феофан нисколько не жалел, но его ждало большее испытание. Он лишился здоровья, и болезнь причиняла ему великие страдания. Но и это испытание преподобный терпел благодушно. За все благодаря Бога. После смерти тело святого Феофана совершенно очистилось от следов болезни и стало благоухать, источая благодатное целебное миро. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священного мученика Иоанна Помера, архиепископа Рижского, принявшего мученический венец своей многотрудной жизни в 1934 году. Наш церковный календарь завершится чтением жития священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Архиепископ Иоанн, в миру Янис Андреевич Поммер, родился в 1876 году в ладыжской православной крестьянской семье. Его прадед в начале XIX века одним из первых латышей перешел в православие. Мальчиком Янис пас овец. Учебные занятия в школе для Яниса начались с 9 лет. Его необыкновенные умственные и духовные способности обратили на него внимание учителей. По совету священника он поступил в духовное училище, окончив которое, стал преподавать в церковно-приходской школе. Вскоре он решил продолжить свое образование и поступил в Киевскую духовную академию. Обучаясь в ней, в 1903 году он принял монашество, на которое его благословил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Получив степень кандидата богословия, иеромонах Иоанн Поммер был назначен преподавать Священное Писание в Черниговской духовной семинарии. Он сумел настолько заинтересовать учеников своим предметом, что некоторые из них в дальнейшем посвятили всю свою жизнь изучению Священного Писания. Среди учеников отца Иоанна Поммера были будущие профессора Успенский и Бессарабов. Впоследствии отец Иоанн был назначен инспектором Вологодской духовной семинарии. Порядок, наведенный им в самый кратчайший срок, был таков, что ему, невзирая на его юный возраст, уже в следующем году верили должность ректора Виленской духовной семинарии и настоятельство в Виленском Свято-Троице-Сергиевом монастыре с возведением в сан архимандрита. Большого внимания заслуживает отец Иоанн как оживитель и пробудитель религиозных чувств народа. Он был первым священником в истории Вильны, который организовал крестные ходы в сельские храмы с иконой Божьей Матери Адигитрия. В 1912 году архимандрит Иоанн стал самым молодым епископом в русской церкви. Рукоположение совершилось в Троицком соборе Александра Невской лавры. Революцию он встретил в Таганроге, куда был направлен для устроения новооткрытой Приазовской кафедры. Там он и был впервые арестован уже в 1917 году.

прикладываться, очень уж не похож Ильич на Христа. Христианство марксизмом не подменить. Кощунственное преподнесение Маркса с церковной кафедры лишь ярче подчеркивает непримиримую противоположность между Христом и Марксом. Здесь воплощенная любовь, проливающая кровь свою за провинившихся братьев. Там сатанинская злоба, проливающая кровь ни в чем не повинных братьев, как воду, говорил будущий священномученик. Во время церковной смуты в Пензе святейший патриарх Тихон направил туда владыку Иоанна, назначив его архиепископом пензенским и саранским. На Светлой Седмице в Пензе на владыку было совершено покушение, но он был только ранен в ногу. Один из чекистов тут же сбежал, а второй, спасаясь от расправы народа, бросился к владыке, в которого только что стрелял, и закричал: «Христос воскресе!» И владыка защитил его. В октябре 18 года владыку Иоанна арестовали и приговорили к расстрелу. Однако через месяц его выпустили из тюрьмы по настоятельному требованию германского консула. Большевистская власть искала новых и новых путей притеснения святителя. Летом 19 года он был вызван в военный комиссариат, подвергнут рекрутскому осмотру и принудительно зачислен в тыловое ополчение Красной Армии. Осенью его снова арестовали и отправили в Москву. На этот раз владыка провел в заключении около года. В 1920 году архиепископ Иоанн Поммер на соборе Латвийской Православной Церкви был избран ее предстоятелем. Прибыв в Латвию, архиепископ Рижский всея Латвии Иоанн нашел Латвийскую Православную Церковь в тяжелом положении. Многие приходы были без пастырей, опустевшие храмы запущены, церковное имущество расхищено. Само положение Православной Церкви было неопределенным. Первые годы своего архиерейства в Риге владыка жил в подвале кафедрального собора в знак протеста против передачи прежней архиерейской резиденции католикам. В 25 году архиепископ Иоанн был избран депутатом Латвийского сейма. На этом посту он добился легализации православной церкви в Латвии. Был издан закон о православной церкви, восстановлена Рижская духовная семинария, духовенство обеспечено пенсией, начали выделяться государственные субсидии на восстановление церквей, было достигнуто равноправие в обеспечении русских школ, библиотек и русского высшего учебного заведения, а многим заключенным смертникам была дарована жизнь. Успех деятельности святителя Иоанна в деле укрепления православия в Латвии был очевиден, но на всем протяжении его служения он претерпевал нескончаемые враждебные действия. Он пережил несколько покушений, несколько арестов, безоговорочное почитание народа и в то же время гнусную клевету и всяческие притеснения. Но недаром патриарх Тихон назвал владыку Иоанна мужем борьбы. Архиепископ Иоанн Поммер мужественно противостоял всем невзгодам. Однако здоровье его было подорвано непосильным трудами и тяжелыми условиями жизни. Страдая телесными недугами, он был вынужден переехать на архиерейскую дачу под Ригой. Полагаясь на Господа, владыка жил без охраны. Свободное время он проводил в молитве, работал в саду, занимался столярным трудом. 12 октября 1934 года архиепископ Рижский Латвийский Иоанн был злодейски замучен на архиерейской даче. Дом затем был подожжен, и тело архиепископа сильно обгорело. Отпевание священномученика совершали митрополит Иоанн

Ревельский и Эстонский Александр и епископ Печорский Николай в сослужении русских латышских священников. Для огромного количества съехавшегося духовенства не хватило места в алтаре. В последних проводах архиепископа Иоанна Поммера приняли участие не менее 100 тысяч человек. За гробом, кроме православных, шли и католики, и лютеране, и евреи. Похоронен священномученик был на Покровском кладбище города Риги.

0: прозвучал «Тропарь воскресный» по великом словословии знаменного распева в гармонизации Бориса Литковского в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Непростые вопросы. Размышления православного священника.
3: Как научиться разговаривать с Богом? Дьякон Олег Рыжков. Не связывай себя никакими определенными молитвенными правилами. Это породит только расстройство и уныние. Живи свободно и легко памятью Божией, и в этом будет тебе защита и помощь, и вся жизнь. Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи, прости, Господи, слава тебе. Вот сколько тебе сразу молитв и на все случаи жизни. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Что делать, если мне надоели утренние, вечерние и другие молитвы из молитвослова? Я устал или устала читать каждый день одно и то же? Этот вопрос очень распространен и часто является неким преткновением в духовной жизни конкретного человека. Можно задать встречный вопрос: а кто мешает или запрещает молиться по-другому? Молитва – это не чтение каких-то текстов, правил, последований и так далее. И вообще, по сути, молитва – это не чтение. Часто слышу: я читаю молитвы, я прочитала молитву, я читаю правила каждый день. Нужно спросить себя: а зачем? Для того, чтобы попросить или поблагодарить, нужно не читать, а слезы лить, свою благодарность изливать словами и делами. Читать нужно романы, газеты, стихи. А это обращение к Богу с благодарностью, покаянием, смирением и прошением о нуждах, прежде всего духовных. И какими словами благодарить, какие слова подбирать – это уже личное дело каждого человека. Молитесь по молитвослову на здоровье. Надоели молитвословия из сборников молитв? Ничего удивительного и страшного. Все люди разные. Если можете, составляйте свои собственные правила и молитвы и обращайтесь к Богу и святым своими словами, а также используя богатейший святоотеческий опыт и наследие Церкви. На каком языке? Английском, русском, церковнославянском, греческом, грузинском, еврейском, любом другом. Какой понимаете, но лучше на каком думаете и не переводите в уме. К сожалению, книгопечатание и затем массовое появление молитвословов стало сродни сегодняшней цифровой революции. Много как пользы, так и вреда. Молитва обезличилась. Исчез молитвенный дух, но появились надуманные, стандартные наборы каких-то общих правил, которые якобы лучше всего составлены, и их необходимо всем читать. Это штамп, стереотип. Вот один из многих общепринятых и грустных примеров. После божественной литургии батюшки почти везде произносят: «А теперь выслушаем благодарственные молитвы о причащении». И вот кто-то на клиросе тараторит что-то, а остальные стоят понуро и думают о своем или разговаривают. У меня всегда возникали вопросы: почему «выслушайте», а не «давайте помолимся»? И зачем слушать кого-то, когда лучше самому помолиться и поблагодарить Господа? И не обязательно для этого читать именно благодарственные тексты, составленные кем-то как образцы. Можно, научившись, и самому сформулировать благодарность Христу. то же самое с утренними и вечерними образцами в молитвословах, с пресловутыми тремя канонами перед причастием. Жаль, что мы зачастую живем по инерции, бездумно и формально, по шаблону, не желая думать и творить. Кроме того, многие в церкви путают церковный устав и правила для общественного соборного богослужения, созданные для дисциплины в церкви, с личной духовной жизнью, которая не может и не должна замыкаться в формальных рамках правил или текстов, одинаковых для всех, и которые, якобы, нужно обязательно исполнять. Не нужно и даже вредно. От этого многие не молятся, а вычитывают. От этого не ходят в храмы, потому что часто навязывается формализм и неправильное понимание духовной жизни. Вот массово предлагаемый стандарт. По воскресеньям обязательно ходите в храм, вычитывайте утренние и вечерние тексты молитвословий, три канона перед причастием и будьте здоровы. Это что касается только молитвенной жизни, не говоря уже о других сторонах приходских реалий. Но ведь не учил этому Господь и его ученики, апостолы. А он учил совсем другому, жертвенной любви. Старайтесь всегда быть с Богом и пред Богом, а не от сих и до сих. Вот чему он учил. И для этого не нужно огромное количество молитвенных последований и правил. Господи, помилуй, Господи, прости, Господи, благодарю, Господи, помоги, Господи, даруй, Господи, слава Тебе. Вот и вся молитва от всего ума и сердца. Не будьте зависимы от чужих и часто некомпетентных мнений, навязанных кем-то каких-то якобы обязательных правил. Их нет, кроме одного – учиться любить Бога и людей вокруг себя. Не загоняйте себя в угол формальной обязаловки. Учитесь, творите молитву и всегда разговаривайте с Богом. Он – личность, и Ему нужно наше сердце, а не чтение. Просите Его, благодарите Его, кайтесь перед Ним, а не вычитывайте какие-то тексты. Тогда и научитесь молиться. А научитесь разговаривать с Богом, обращаться к Нему, тогда все изменится в вашей жизни. Прозвучала статья диакона Олега Рыжкова «Как научиться разговаривать с Богом». Статья размещена в православном сборнике «Душа».
4: Чем тяжелее испытание, тем больше значит Божие доверие к человеку, тем больше должно быть ожидание доверия человека к Богу. 12 октября церковь чтит память священномученика Иоанна Поммера, архиепископа Рижского и Латвийского. Ежедневно в 13 часов страницы книги игумена Феофана Пожидаева «Житие и труды священномученика Иоанна Поммера» для вас читает Елена Дельвер. 12 и 15 октября в 14:30 слушайте беседы Марины Лобановой с историком Иваном Петровым о жизни и подвиге этого выдающегося архипастыря, который в исключительно трудной ситуации твердо стоял на страже православия в Латвии.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько.
1: Александр Крупинин.
0: Сегодня мы продолжим разговор о Дмитрии Шостаковиче. В прошлой передаче мы затронули эту глобальную тему, да, естественно, не уложились в рамки одной программы.
1: Да, но я хотел добавить, что на этой неделе, 8 числа, объявили нового лауреата Нобелевской премии по литературе, стала канадская писательница Энн Карсон, и мы, по нашей традиции, обязательно познакомим наших слушателей с ее творчеством, с ее биографией, но в следующей передаче, когда закончим с Шостаковичем.
0: Да, поэтому будем сегодня продолжать это в календарной нашей рубрике. Начнем мы программу по традиции с вопроса на нашу викторину. У меня есть сегодня вопрос к радиослушателям, как обычно, простой, но, мне кажется, очень интересная тоже в него этимология. Ну, а после нашей программы будет следующая программа «Поговорим о театре», где я жду гостей. Вот это я сразу же такой анонс делаю заранее. И не знаю, что касается кулинарной нашей части, осветим мы сегодня ее или нет? Это зависит от Саши.
1: Я думаю, что личность Дмитрия Дмитриевича Шостаковича настолько многогранна и велика, что мы, наверное, не успеем ни перейти к кулинарной части.
0: Но если что, есть такая возможность, да?
1: Лучше поставим какую-нибудь хорошую музыку.
0: Хорошо. Ну, начинаем с викторины.

0: Итак, я готова задать вопрос. Прошу Сашу напомнить условия нашей викторины.
1: Условия крайне простые. Как только будете знать правильный ответ на Машин вопрос, звоните по телефону 328-29-32. 328-29-32. Давайте правильный ответ. Представляйтесь обязательно по имени-отчеству. После чего тот, кто первым правильно ответит на вопрос, будет иметь возможность получить любую книжку или диск из тех, которые издает радио «Град Петров». Вот, собственно говоря...
0: Телефон еще раз 328-29-32.
1: Ну, я думаю, наши слушатели хорошо знают этот телефон.
0: Да, ну, для вновь присоединившихся. Итак, сегодня по традиции я загадываю слово. Угадывать мы его будем по его этимологии, по его значениям. И слово это заимствованное, как в большинстве, наверное, случаев. Но иногда мы касаемся и славянских корней. Но сегодня вот заимствованное слово. Слово это означает некое понятие, некий термин, побольше подскажу попозже немножко, но вот интересно, что в древней латыни, значит, слово это существительное, да, существительное обозначает некое понятие. В древней латыни изначально это сугубо пространственный термин, то есть буквально это слово переводится как то, что движется прямо вперед, не совершает никаких разворотов, поворотов. Да? Потом, то есть пространственный термин. Потом он попал в сферу филологии и лингвистики, где сейчас и остается. То есть это термин, который имеет отношение к литературе. Ну да, к литературе, к лингвистике, к речи к нашей. Вот так вот пока скажу общо, потом подскажу поконкретнее. И также это слово расширило значение и перекочевало еще и в бытовую нашу речь, то есть распространилось, ушло за пределы филологии, и мы используем это слово в бытовой речи, когда хотим сказать о чем-то лишенном романтического ореола.
1: Ух ты. А в филологии?
0: Но сейчас, может быть, уже по радиослушатели по этим подсказкам. Да. Я уже и звонок даже слышу. Да. У тебя есть идеи?
1: Я еще не успел даже осмыслить такие вот странные слова. Да, слушаем вас.
2: Добрый день.
1: Добрый.
2: Подскажите, пожалуйста, речь идет о прозе.
0: Да.
1: А как ваше имя, отчество?
2: Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна.
0: Совершенно
1: прекрасно.
0: Верно. С первого раза сегодня действительно проза. Проза, мы ее сейчас используем, да, и в нашей обычной речи, но, конечно же, это...
1: Ну, касается литературы в первую очередь.
0: Да, касается литературы, касается вообще нашего языка, нашей речи, да, как две такие вот формы, противопоставленные друг другу, поэзия и проза, да, означала она то, что...
1: Как герой идёт... Мольера удивился, когда ему сказали, что он разговаривает прозой.
0: Да,
1: был
0: да,
1: очень,
0: да.
1: Был очень этому рад.
0: Это тоже моя была следующая подсказка. Ну что же, совершенно верно. Мы можем продолжать разговор о Шостаковиче. Переходим в следующую нашу рубрику.

0: Итак, Дмитрий Шостакович, в прошлый раз мы говорили о его жизни до конца 30-х годов примерно. Вот наступает 41-й год, и лето 41-го года застает Дмитрия Шостаковича в Ленинграде. И известно это факт, что ему тогда 35 лет было, он идет на призывной пункт, но его признают негодным к службе, потому что у него очень сильная близорукость была, он не может воевать, но он добивается зачисления в ряды добровольной пожарной дружины, и до сих пор мы, наверное, помним снимок известный.
1: Да, конечно, вот, да, такой, в каске.
0: Да-да-да, круглые очки, да, в такой вот он в робе брезентовой, в каске, дежурит на крыше Ленинградской консерватории под бомбами. И Шостакович до последнего не хотел ехать в эвакуацию, он находился в городе, и в перерывах между воздушными налетами писал музыку, то есть вот первые три части седьмой его блокадные симфонии рождались именно в Ленинграде, да, в осажденном городе.
1: Ну, хотя надо сказать, что вообще-то вот основную тему нашествия в первой части – он ее начал писать еще раньше, еще в 30-е, в конце 30-х
0: ну,
1: годов.
0: Ну да, об этом мы тоже упоминали.
1: Да,
0: что он...
1: говорить?
0: Нет, мы упоминали в прошлый раз, что он потом отложил на какое-то время.
1: Да,
0: но
1: там начал... такая тема, которая бесконечно возвращающаяся, одна и та же тема, такая вот, которая она прозвучит, самая известная тема из первой части «Седьмой симфонии». Он ее писал еще до войны, начал и... как бы по типу Болеро Равеля, где вот тоже одна тема все время повторяется в разные инструментовки, да?
0: Угу. Да,
1: но... Но потом она очень удачно попала, конечно, в эту, так сказать, в Ленинградскую симфонию.
0: Ленинградскую симфонию. Про саму симфонию Шостакович вспоминал о работе над ней. Я писал ее быстро, как никогда раньше. Не писать я не мог. Вокруг рвались снаряды, рушились дома, город пытались задушить голодом. Нашей обязанностью было доказать, что дух человека сильнее этой звериной силы. Моя музыка была моим оружием, моим вкладом в оборону. Вот таким образом, да, вот он послужил Ленинграду. А дирижер Карл Элиасберг вспоминал, Дмитрий Дмитриевич в те месяцы поражал своей ледяной, почти сверхчеловеческой собранностью. Вокруг паника, истощение, люди замертво падают на улицах, а он сидит в промерзшей комнате, пальцы синие, опухшие от голода, но он с феноменальной скоростью исписывает партитурные листы. В его движениях не было суеты, только абсолютная концентрация воли. Он будто отгородился стеной от звуков надвигающейся смерти. Но вот заканчивал он уже в эвакуации Ленинградскую симфонию.
1: Да, в
0: Куйбышеве. Да. И первое исполнение этой симфонии именно в Куйбышеве состоялось в марте. Да?
1: Да.
0: В марте 43-го года.
1: Да.
0: А уже позже... В Ленинграде. Ну вот интересно, вообще мы послушаем сейчас кусочек, но я хотела еще сказать об обстоятельствах. Я упомянула Карла Элиасберга, да? Помнишь вообще, как пришли к этому исполнению? Потому что все-таки...
1: Не помню, я не был тогда.
0: Да, ну, историю саму, потому что все-таки город в блокаде, да, и вот тоже уже тут прозвучало, что люди умирали, замерзали на улицах, да, и Карл Элиасберг вспоминал, что собирали людей, да, тех, кто остался жив, тех, кто мог доехать, дойти, привозили его самого на саночках, он не мог, он шатался от голода, да, и еще существуют разные легенды о том, что даже ходили по моргам, и в морге нашли музыкантов, которые еще были живы. То есть таким образом и в поисках исполнителей спасали жизни. То есть вот сами обстоятельства, конечно, были экстремальные. Как собирали вот этот оркестр для исполнения седьмой симфонии. А какой мы отрывок послушаем?
1: У меня есть запись очень интересная. Это... сделал записанное на кинопленку, потому что, конечно, целиком нам какую-то часть седьмой симфонии здесь не послушать, а это запись самого Шостаковича. Она сделана на кинопленку как раз в те времена, в 40-е годы. Шостакович рассказывает о... Ну, в общем, мы услышим голос Шостаковича, а потом он играет на фортепиано сам фрагмент седьмой симфонии. Давайте послушаем.

Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду, я посвящаю это сочинение. Сейчас я сыграю отрывок из первой части седьмой симфонии.

0: Ну вот, это был сам Дмитрий Дмитриевич Шостакович, играл на фортепиано свою Ленинградскую симфонию. Я думаю, что можно узнать было, да, эти звуки.
1: Да, ну вот она прозвучала как раз в 43-м году в Ленинграде. И после 7-й симфонии в 43-м году еще 8-я появляется.
0: Да, 8-я. Симфония. Это же очень серьезная симфония.
1: Симфония, да. Ну, она как трагедия создавалась. И именно масштабное произведение. То есть сама... Конечно, это военные годы, да, и вроде бы она о вот этих событиях, но она еще и за пределы конкретного исторической точки выходит. Да, это вообще трагедия бытия человеческого. Наверное, можно и так сказать, да, то есть вот такие суровые условия, в которые попадает человек, там описаны, и, конечно, здесь вот личность человеческая, ее свобода, да, ее крик такой. Существует и 8-я симфония. Вот уже закончилась война.
0: 8-я, конечно.
1: О, и 9-я симфония. Уже закончилась война, и от Шостаковича ждут такого произведения в духе 9-й симфонии Бетховена. Мы сегодня про 9-ю симфонию говорили, Саша сказал, что не слышал 9-ю симфонию Шостаковича, а слышал Бетховена. Вот в духе Бетховена и ждали от Шостаковича произведения вот такого тоже грандиозного, да, где как раз... сама вот империя как российская, да, вот эта вот личность вождя бы встала на известный пьедестал. Но вот вместо этого Шостакович пишет совершенно другую по стилю музыку. Она почти классическая, сравнивает ее с Гайденом, такая легкая, ироничная. То есть в ней нет ожидаемого величия, но есть вот такая с чем несравнимая грусть. Очень грустно-лиричная мелодия. То есть вот таким образом он тоже боролся с навязыванием ему каких-то догм. Ну, а тем не менее, это никогда не проходило даром, да, и наступает 48-й год.
0: Да, ну это вообще, как, конечно, на самом-то деле страшные времена в истории нашей страны. Обычно всегда вот 37-й год говорят, вот это вот такие...
1: Ну, старые... для Шостаковича это тоже страшно.
0: Да, тоже страшно. Но вот 48-й, вот поздние годы до смерти Сталина, это, я бы сказал, даже в каком-то смысле более страшные времена, чем 30-е годы. Потому что, понимаешь, как бы страна победила, да? Народ и власть все вместе в едином порыве. И казалось, что вот все, мы все здесь друзья, мы сделали это для них, они для нас, все, мы, значит, сейчас будем вместе счастливо жить, свободно, да?
1: Ну, конечно.
0: А вот нет, понимаешь, вот нет. Вот надо было показать, что ничего такого ожидать не приходится. И начались всякого рода нападки на науку, на генетику, да, на кибернетику, на языкознание, я не знаю, там, на музыку, на поэзию. То есть все стали очень жестко зажимать. Какие-то вот именно чтобы постараться вернуть народ вот в это стойло, в котором он был до войны, чтобы он не расслаблялся, не радовался. Ведь даже День Победы не праздновали, ведь не было выходного дня в День Победы. То есть старались это забыть. А вот вернуть всех на свои места. И очень была тяжелая атмосфера в стране. И было принято постановление о формалистах в музыке, в которое попал Шостакович. После того, что он сделал, да, для всей страны, даже 7-я симфония, это же огромный вклад. После этого, значит, он попал в какие-то формалисты, антинародные, там, он был исключен из профессоров Ленинградской, Московской консерватории, да, лишен всех званий.
1: Запреты на исполнение.
0: Да.
1: Ну, вот формалисты, он попал вместе с Прокофьевым, вместе с Хачатуряном.
0: Ну да, да. Все, кто, все, массовое, все, кто умел, все, кто умел писать музыку, туда и попали, понимаешь?
1: Да.
0: И, после этого он написал несколько произведений так называемом социалистического реализма, да, такая вот была у него кантата, наверное, или оратория, не знаю, называется она «Песнь о лесах». «Песнь о лесах». Это о том, что должны... Вернее, был такой план Сталина по лесополос, насаждению лесополос для защиты там полей. Там, вот такая вот проблематика музыкальная, да? И вот там у него там разные вещи, пионеры там сажают деревья, там хор мальчиков, там такое, этакие. Вот такие вот помпезные советские произведения. Что интересно, его за это стали награждать, получил он сталинскую премию. И когда, вот рассказывает его ученица Галина Уствольская, композитор, когда они вот исполнили в филармонии в Ленинградской эту вот «Песнь о лесах», они повернулись в гостиницу европейскую, там они жил, там Шостакович, и он лег на кровать и в подушку горько заплакал.
1: Да, это вот не одно такое воспоминание, но конкретно после «Песни о лесах» действительно, потому что это как бы была дань вот режиму.
0: Это страх, на самом деле.
1: Это страх, да.
0: Эту «Песню о лесах» мог бы написать любой более-менее как бы человек, который окончил консерваторию там. То есть вот я специально послушал сейчас, когда готовился к этой передаче. Ну, такая музыка, как бы, ну да. Она грамотная, она вполне такая, да, но для этого не требовалось быть гением Шостаковича.
1: Конечно, да. Конечно.
0: Вот его загоняли в такие вещи, но правда та же Уствольская пишет, что после того, как он поплакал, там на столе стояла водка и закуски, он выпил немного и немного утешился.
1: Утешился.
0: Он ведь вот часто решал этот вопрос с помощью водки, но, правда, говорит, пьяным никто его никогда не видел. Ну, то есть это давило, конечно, страшное дело.
1: Да, и его же заставляли там и извиняться. Он вот вспоминал вообще, что такое публичное унижение его ждало в эти годы. Одно из воспоминаний: меня вывели на трибуну Союза композиторов как преступника. Я должен был зачитывать покаянную речь, которую для меня написали чиновники. Я стоял перед залом, где сидели мои вчерашние коллеги, и читал этот бред, эти извинения перед партией за свою неправильную музыку. Я чувствовал себя автоматом, пустышкой. Они выпотрошили мою душу, растоптали достоинство, а потом велели улыбаться и благодарить суровую, но справедливую критику. Это было страшнее физической смерти.
0: Это откуда воспоминания?
1: Это его воспоминания.
0: Откуда?
1: Это из мемуаров его. Но...
0: Есть просто дело в том, что есть такие... Единственное, вот у него мемуаров таких особо не было никаких. А есть такие беседы с Шостаковичем Соломона Волкова.
1: Соломона Волкова, ну...
0: И вот такое с постели, похоже, что это оттуда.
1: Ну, что он немножко пересказывал их.
0: То есть он их пересказывал, да. И насколько как бы они соответствовали тому, что говорил Шостакович, в общем-то, никто точно сказать не может. Это надо иметь в виду просто, я к чему.
1: Да, ну, это да. Но еще вот вспоминал Исаак Гликман, музыковед, да, которого мы тоже упоминали в прошлый раз, на прошлой передаче. После 1948 года Митя надломился психологически, но не творчески. В его поведении появилась эта знаменитая маска абсолютной, почти карикатурной покорности. Когда чиновники говорили ему глупости, он суетливо кивал, быстро-быстро повторял: «Да-да, конечно, вы совершенно правы, я согласен». Он стал подписывать статьи, которые даже не читал, вступал в комитеты защиты мира. Это была его броня, его окоп. Он говорил мне шепотом: «Пусть пишут и говорят что угодно, мое дело ноты. Главное — сберечь право писать музыку». Но вообще, вот эти вот песни о лесах, там, музыка для фильмов о Сталине, которую он тоже сочинял, да. Вот это и была в какой-то степени его броня, потому что при этом в стол он писал и серьезную музыку в те же самые годы.
0: Серьезно, да, действительно писал серьезную музыку, но мы сейчас подойдем к музыке, может быть, не очень серьезной. Это так называемый антиформалистический раёк. Было такое произведение «Раёк», которое написал Мусоргский в свое время. Оно тоже такая была сатирическая мини-опера против там консервативных музыкантов, как бы против тех, которые выступали против «Могучей кучки». Там, ну, те времена, мы сейчас не будем туда. И вот написал Шостакович антиформалистический раёк. То есть он взял газету, где была опубликована вот доклад, так сказать, стенограмма совещания, в котором разбирались формализм музыки. Там выступали Жданов, Сталин, там. И весь этот текст напрямую положил на музыку. И когда он одному из своих друзей это продемонстрировал, тот ему сказал: уничтожь вообще немедленно это, уничтожь немедленно. Тебя просто расстреляют, если это вылезет. И тем не менее, как бы говорят, что он был запуган, Шостакович, вот, и он действительно был запуган, но не уничтожил он это произведение, оно сохранилось.
1: Так.
0: И оно было поставлено, уже стало ставиться и записываться уже в перестроечные времена. И вот я хотел небольшой фрагмент продемонстрировать этого антиформалистического райка, где пародирует, вообще полностью пародируется Сталин, сам Сталин пародируется, и его стиль выступления, да?
1: Давайте послушаем.

0: Ну вот это фрагмент этой оперы, так называемой. Да. Да, она идет минут 20, наверное, примерно. С большим удовольствием ее послушаем.
1: Да, целиком. Ну вот мы о ней заговорили в связи с 48-м годом, и действительно первая редакция этой оперы и была написана в 48-м году. Но, конечно, как мы понимаем, ее не исполнили в то время, да, то есть вообще он ее никому не показывал тогда. Писал разные редакции, в принципе, большой период создания был с 48 по 68 год. И вот то, что я упомянула, что в стол, в общем-то, он писал то, что он сам хотел писать, да, это тоже относится и к этой опере. И впервые Райок исполнил. Он был в 89-м году в Вашингтоне. То есть какой-то момент, даже говорят, Шостакович отдавал ее на хранение, да, и там вот как-то даже тайными тропами музыкальный критик Лев Лебединский, он вывез эту оперу, да, партитуру, и передал ее Ростроповичу, который исполнил. Но в 89-м году, если я не ошибаюсь, она и в СССР уже попозже была тоже исполнена.
0: Я видел ее в исполнении Спивакова, оркестра и там солистов, и дирижировал Спиваков.
1: Когда?
0: Когда видел?
1: Когда, да.
0: Я видел-то ее недавно, но я видел ее на Ютубе. А когда он ее исполнял, я, по-моему, в 89-м году, если не ошибаюсь.
1: Да, ну вот тогда самый пик такой был. Но интересно, очень она написана, конечно, и самое главное, что сами партитуры основаны на реальных высказываниях. То есть там есть цитаты.
0: Да в том-то и дело. Там все как бы взято с этих... Я говорил, что оно все взято с этих речей.
1: Да, да.
0: Брежнева, Сталина, Жданова.
1: Да. То есть не только там они как-то осмысляются, а это прямые цитаты. А от этого тоже сатира набирает высоту определенную, очень такой масштаб приобретает. Да, 48-й и после 48-го тяжелейшие были времена для Шостаковича. Вообще тяжелые времена не прекратились даже после смерти Сталина. В 53-м году вроде бы Шостакович вернулся в прежнее свое положение уважаемого музыканта. Но вот так ли ему было легко в то время?
0: Нет, ну,
1: это же вроде оттепель.
0: Ну, в 53-м году еще как бы так не было
1: оттепели, конечно, но уже...
0: Но даже и дальше, понимаешь, ведь на самом деле они все любили, эти вот наши вожди, они любили лезть туда, куда те вещи, в которых они ничего не понимали. То есть они пытались поставить искусство на службу своему режиму. Вот
1: да,
0: в чем дело.
1: Да,
0: и Хрущев
1: да.
0: же обожал. Вот он, мы недавно только про Эрнста Неизвестного, когда рассказывали, тоже там обсуждали там картины, там скульптуры. То есть они не могли понять, что такое свобода художника, и она была им совершенно неприемлема. Им нужно было, чтобы художники работали на упрочение их власти. Ради этого они как бы государство этих художников и содержит. Так что... И я думаю, что и никогда не было хорошо, и спокойно, и весело, и свободно Шостаковичу. Но это как бы в какой-то степени, понимаешь, это и из-под прессы позволяло ему как-то вот его музыка, она совсем другая, чем если бы, допустим, он бы, ну, эмигрировал бы, например, и жил бы там, я не знаю, в свободном мире, там, писал бы музыку. Угу. В ней не было бы такого вот, как бы, вот... напряжение, да, вот именно такого вот напряжения эмоций, всех эмоций, которые... Ведь в его последних симфониях тоже это все есть, на самом деле.
1: Да. Но вот
0: они считали, он как бы писал там симфония 1905 год, симфония 1917 год у него есть, там... Они как бы все такие вроде как бы правильные, там такие советские, советская музыка довольно она. Но все равно там все есть вот это напряжение человеческой личности все равно.
1: Конечно, как мы говорили еще на прошлой передаче, в определенном сюжете он мог раздвинуть границы какой-то точки, да, и вроде бы власть там воспринимала это как что-то победное и посвящение себе, да, ну а другие люди, зрители, слушатели, слышали скрытые в ней вот эти вот ноты и его собственный язык какой-то. Ну, да, уже и во время оттепели он чувствовал себя в чрезвычайно зажатом состоянии, и в 60-м году его заставили вступить в КПСС, он там, ну, чтобы он потом был и председателем Союза композиторов, и вот это вот вход в эту такую партийную номенклатуру для него это личная трагедия становится.
0: Ну да, он был совершенно не склонен же к какому-то административному далек от этого, но ему пришлось там быть председателем там, Союза композиторов.
1: Композиторов,
0: там.
1: Да. И вот Вишневская вспоминала тоже. Дмитрий Дмитриевич пришел к нам в дом в тот день, когда его заставили написать заявление в партию. Он был мертвенно-бледный, руки тряслись, он заперся в ванной, и мы с Ростроповичем слышали, как он там навзрыд истерически плакал. Он кричал: «Они поймали меня, меня сломали, я теперь партийный чиновник». Он ненавидел себя за эту слабость, но его внутренняя стойкость переплавила это унижение в музыку. В том же году он пишет 8-й квартет, официально посвященный памяти жертв фашизма, на самом деле автобиографический реквием по самому себе. То есть вот его какое-то личное переживание было в каждом его произведении.
0: Я еще подготовил, знаешь что, для того, чтобы с чем закончить нашу передачу, это альтовая соната. Альтовая соната, которую он написал в 75-м году. То есть он ее писал, он последние годы очень тяжело болел, у него был рак, и он...
1: С рукой у него большие проблемы.
0: С рукой-то ладно бы, рак.
1: Да, да, да.
0: И он вот лежал в больнице, и вот он писал альтовую сонату, это как бы последнее его произведение, последние правки в эту альтовую сонату он внес за 4 дня до своей смерти. Я вот хотел бы, чтобы в конце нашего разговора о Шостаковиче прозвучал хотя бы кусочек. Это третья часть альтовой сонаты, который посвящен Бетховену, где он последние годы вообще очень часто обращался к музыке разных композиторов, как бы такая вот, может быть, постмодернистский подход такой. Он цитировал свои ранние вещи разных композиторов.
1: Но при этом музыка его обретала все больше и большую строгость, такую лаконичность, да, вот из нее выходилось.
0: И вот хотел бы кусочек альтовой сонаты, чтобы прозвучал.
1: В завершении уже нашей передачи, да, ушел он из жизни 9 августа 1975 года.
0: Вот она где-то вот в это время была написана. Очень... И потом Сокуров же снял фильм «Альтовая соната», посвященная Шостаковичу, как раз вот в честь этого произведения.
1: Да, вот тогда мы будем слушать и прощаемся с радиослушателем в рамках этой передачи.
0: Да. До свидания.

Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Ильинична.

Традиционно в Петербурге называли особняками даже очень богатые дворцовые здания, потому что в столице государства дворцами можно было называть только жилища членов императорской фамилии или других владетельных персон. В отличие от всей остальной России, где дворцом могли назвать и жилище купца. И вот одним из тех зданий, которые в 20-м столетии называли дворцом, а до этого он всегда числился особняком, было жилище, построенное на рубеже 1790-х годов Воронцовым для своей супруги Ирины Ивановны и своих детей на Фонтанке, ныне участок 21. Тогда это был классический особняк с колонным портиком, с проездом во двор и входом из-под арки этого проезда. И многие считают, что это было строение, принадлежавшее к Варенге. Но, скорее всего, это построил кто-то из людей его круга. Может быть, это был Николай Александрович Львов, с которыми Воронцовы были в близком знакомстве и также были знакомы со многими его друзьями. Ирина Ивановна, быстро овдовевшая, в общем-то, хозяин дома не дожил до окончания строительства, в середине 1790-х уехала за границу, имея в виду здоровье своего маленького сына Ивана Илларионовича, и продала этот дом одному из близких к Екатерининскому двору лиц Дмитрию Львовичу Нарышкину при его женитьбе на Марии Антоновне Святополк-Четвертинской. Когда молодые въехали во дворец, большую оду на новоселье написал Гаврила Романович Державин. Мария Антоновна Нарышкина известна сегодня даже гораздо лучше, чем ее супруг, потому что она была официальной фавориткой императора Александра I, и в этот дом, который как раз на рубеже XIX века приобрел особый блеск, многие стекались не только, чтобы полюбоваться замечательной красавицей или послушать разговоры, отличавшиеся особым юмором ее супруга, но и для того, чтобы привести в порядок свои дела, увидать хоть издали императора или цесаревича Константина Павловича, который тоже любил бывать в этом доме. У Марии Антоновны Нарышкиной от Александра была дочь София и еще сын Эммануил. И вот к тому времени, когда Софии надо было выходить замуж, отчасти для того, чтобы вывозить ее в свет, Нарышкины покупают соседний дом для того, чтобы устроить там большой столовый зал, парадный кабинет хозяина и большой танцевальный зал.

0: зал. Вот этот танцевальный зал сохранился до нашего времени, расписанный фресками, украшенный замечательными барельефами на темы Троянской войны, соперничества великих властителей из-за красивой женщины. Само оформление зала, назначение его как место, окружавшего эту замечательную красавицу Марию Антоновну Нарышкину, которую спустя полвека описал в «Войне и мире» Лев Николаевич Толстой, которая, конечно, осталась в воспоминаниях современников, то есть даже спустя несколько лет после смерти императора, с которым она уже 10 последних лет его жизни и практически не встречалась, тем не менее народ стекался, чтобы просто на нее посмотреть, полюбопытствовать, ею полюбоваться. А для всех остальных петербуржцев этот дом стал интересен тем, что супруг ее, Дмитрий Львович, имевший роговой оркестр, как многие тогдашние аристократы, собирал в большом зале так называемую Нарышкинскую музыкальную академию. И вот описание дворца того времени оставлены нам многочисленными посетителями Нарышкинской академии, в том числе известным мемуаристом Никитенкой. Он описывает, что приходили не только на самый концерт академии, но и на репетиции. Для того, чтобы полюбоваться коллекциями художественными хозяина, купленными в Италии, Австрии, Германии. Там, куда не попадал обычный петербуржец, но где смогли побывать высокие хозяева этого дома. В 1834 году в этом доме Петербургское дворянское собрание давало большой бал в честь совершеннолетия цесаревича Александра Николаевича, будущего императора Александра II. Тогда сняли не только Нарышкинский двойной дом, но и соседний особняк Абазы и устроили зал еще под временным навесом во дворе. Этим занимался молодой, но уже известный архитектор Александр Брюлов. После смерти супруга оказалось, что Мария Антоновна почти разорилась. Дочь ее, Марина, вышла замуж. Сын Эммануил, в общем, тоже нуждался в деньгах, и поэтому мать и сын продают свой дворец, этот участок на углу Итальянской улицы, следующим владельцам, дальнему родственнику хозяйки Льву Александровичу Нарышкину. Он собирается сделать этот дом обиталищем своей любимой дочки Софьи Львовны и приглашает лучших архитекторов 1840-х годов Николая Ефимова и Бернарда Симона для того, чтобы отделать интерьеры и фасады. Наконец, два разноплановых по фасадам дома Нарышкина приобретают общее лицо уже в модном тогда стиле итальянского ренессанса с большими арочными окнами второго этажа, с обильной лепниной, и тогда утрачивается колонный портик. На месте въездной арки появляется роскошный вестибюль, и, видимо, этот вестибюль строил как раз Николай Ефимов, потому что это очень похоже на работу Ефимова по оформлению нового Эрмитажа. Замечательная мраморная лестница, мраморная отделка стен, верхняя галерея является своеобразным музеем для демонстрации прекрасных мраморных статуй. А вот Бернардо Симон оформлял большую анфиладу гостиных фасада, где хозяйка дома Софья Львовна и ее матушка, еще молодая Ольга Станиславовна Нарышкина, принимали многочисленных гостей в своих салонах. Они были музыкальны, они были очень светскими дамами. Известно, что Софья Львовна любила домашние спектакли, и даже когда уже была не первой молодости после смерти супруга, устраивала детские спектакли для своих маленьких внуков. Здесь родились четверо дочерей и сын Софьи Львовны Нарышкиной, вышедшей замуж за Петра Павловича Шувалова. Этот молодой человек делал прекрасную карьеру и к началу 1860-х годов занимал видное положение в петербургском обществе. Но он имел смелость критиковать в своем письме императору Александру II методы освобождения крепостного крестьянства. Не сам факт освобождения, а именно методы, которыми это было сделано. И поэтому впал в немилость и фактически был выслан из страны. Перед отъездом Шуваловы написали своеобразное завещание, распределив свои многочисленные имения, свои доходы, и в том числе этот дом передавая своему сыну, ну а другие имения деля между ним и своими дочерьми, которые выходили замуж за графа Бобринского, князя Долгорукого и тоже нуждались в хорошем содержании. Им было, видимо, тяжело покидать этот дом, который они отремонтировали незадолго перед отъездом. Молодой архитектор Роман Бернгард возвел тогда беломраморной лестницей роскошный лепной купол. Даже современники и даже мы, потомки, не совсем понимаем, как это внешне отягощенное многочисленной лепниной сооружение может так легко парить над мраморными колоннами верхнего вестибюля. Тогда были оформлены комнаты для Софьи Львовны Нарышкиной в дворовом флигеле, замечательная круглая гостиная, кабинеты, большой парадный кабинет хозяина, и тогда большая столовая дома со стороны итальянской была оформлена в Шуваловский музеум, где висели многочисленные полотна, были расставлены статуи, но кроме них стояли мягкие диваны и кресла для того, чтобы владельцы и гости могли полюбоваться этими художественными сокровищами семейства. И вот этот уютный и такой модный дом Шуваловы покидают фактически навсегда. Возвращаются туда только в начале 1870-х годов, закончивший немецкий университет их сын Павел Петрович. Женится он на знаменитой петербургской аристократке Елизавете Владимировне Борятинской. Княжна Борятинская происходила из семьи начальника кавалергардского полка, была внучкой военного министра, и семья Шуваловых знаменита своими государственными деятелями точно так же, как и, например, фельдмаршалом Александром Борятинским, родным дядюшкой хозяйки. Но для молодых отделывается новая квартира в первом этаже, очень светлая, современная. В ней устраивается в большом салоне даже театр, отделывают его лепными композициями с театральными масками, потому что Елизавета Андреевна привыкла к шумной жизни дома своих родителей. Но здесь это невозможно. Ее супруг, который был близким человеком к великому князю Владимиру Александровичу, был человеком мнительным, был человеком странных взглядов, и он наполнил, например, большой танцевальный зал старыми предметами, превратив его буквально в склад мебели. Иногда, правда, ее выносили, и тогда использовали большой зал как теннисный корт. То есть никаких балов дома. С другой стороны, Елизавета Владимировна была желанной гостьей во Владимирском дворце, и, собственно говоря, светской жизни в Петербурге ей с ее многочисленной роднёй, конечно, хватало. Хозяин дома вынужден был уйти с военной службы по состоянию здоровья в середине 90-х годов. Тогда он занялся своими коллекциями и устройством дел своих лысвинских, пермских заводов. Но в начале 20 века он скончался. Это было незадолго перед русско-японской войной. И Елизавета Владимировна тогда стала, как было свойственно ее характеру, активно заниматься общественной деятельностью и, собрав санитарный поезд, отправилась на поля русско-японской войны. Женщина была удивительного мужества, и даже в Первой мировой войне, в следующей войне, в ее судьбе, она и то ездила на поля военных действий тоже с этими санитарными поездами. Она была знаменитой петербургской благотворительницей, участвовала в организации так называемых кустарных складов, то есть мест, где собирались произведения мастеров народных промыслов. И она устраивала благотворительные учреждения на окраинах Петербурга, в гавани, за Нарвской заставой был приют, которым она попечительствовала. И много она делала в системе общин сестер милосердия России, Русского Красного Креста. Но и светскую жизнь она восстановила в этом доме. Здесь ставили замечательные спектакли, которые остались в мемуарах современников. Например, на лестнице режиссер Александринского театра Азаровский поставил «Горе от ума». А в Большом зале она давала знаменитые балы и банкеты, которые имели названия, которые потом повторяли в Москве и по всей России. То бал в цветных париках, то бал в белом и черном. И многочисленные фотографии этих собраний украшали страницы журнала «Столица и усадьба». К счастью, Елизавета Владимировна смогла перевести часть своих капиталов за границу, и при появлении в ее особняке большевиков она уехала за границу и прожила еще пару десятилетий в Германии. А сам дворец, который сначала первые 10 лет был музеем истории отжившего быта, превращен был потом в дом культуры для работников инженерного труда, как тогда назывался Дитер. И после войны, когда во время блокады туда попала бомба, разрушив дворовые помещения и повредив танцевальный зал, после была проведена реставрация дома, и он стал домом дружбы с народами зарубежных стран. Надеюсь, что скоро новая реставрация этого особняка будет закончена, и мы опять увидим замечательные интерьеры его парадных покоев.
1: Особняки и их владельцы. Особняк Воронцовой, Нарышкиной, Шуваловых. Набережная Фонтанки, дом 21. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: поговорим о театре.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Поговорим о театре». У микрофона Мария Петько. И у меня сегодня в гостях, у меня сегодня замечательные гости. Это художник, сценограф, педагог Игорь Каневский. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Режиссер, актер, аниматор Михаил Солошенко.
3: Здравствуйте.
1: И театральный критик, театровед и режиссер Евгений Авраменко.
4: Здравствуйте.
1: Женя, можно я скажу радиослушателям, что у тебя сегодня день рождения? Очень хочу поздравить тебя. Женя – частый гость на нашей радиостанции, в наших программах. Пожелать тебе таких же замечательных проектов, как тот, о котором мы будем сейчас говорить. Потому что Женя сегодня у нас объединяющая такая сила, звено. И об этом мы расскажем. В общем, с днем рождения тебя,
4: спасибо,
1: Женя.
4: Маша.
1: Я напоминаю радиослушателям, что сегодня трансляция нашей программы не только на волне радио «Град Петров», но и можно посмотреть видеотрансляцию в нашей группе ВКонтакте. Поэтому подсоединяйтесь, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. Вы увидите как нас, так и фотографии и видеофрагменты из того спектакля, о котором сегодня пойдет речь. И, наверное, я предоставлю первое слово Жене, потому что Женя – режиссер этого спектакля. Но что удивительно, что спектакль был поставлен не в Петербурге. Так вот, расскажи, Женя, как он называется и где же он был поставлен?
4: Ну, спектакль называется «Праздничный сон». Поставлен он по мотивам трилогии Островского о Мише Бальзаминове. Вот, в основном там две пьесы: «Праздничный сон до обеда» и «Зачем пойдешь, что и найдешь». Из второй пьесы «Свои собаки грызутся, чужие не приставай» мы кое-что взяли, но все-таки она как-то осталась в стороне. Вот, так сложилось, что меня пригласил на постановку русский театр города Элиста, это Республика Калмыкия. Вот, и я как-то вот решил пригласить вот этих замечательных людей, которые сидят от меня по обе стороны. Вот, это художник Игорь Каневский, вот, и Михаил Солошенко, значит, который выступил
1: музыкальным
4: руководителем спектакля. Но вообще они как бы люди разносторонние.
1: Да,
4: например,
1: вот
4: у Игоря тоже есть,
1: да,
4: режиссерский опыт. Вот, так что мы, как сказать... Вот мы вместе собрались,
1: да,
4: поехали.
1: Да, Михаил тоже же и режиссер, и актер, да, и такая вот команда творческая сформировалась, и ребята все петербургские, да, и вы поехали в такую вот командировку, поездку для того, чтобы осуществить эту постановку. Расскажите, пожалуйста, вообще, ну, началось все с того, что предложили, Жень, тебе выбрать материал какой-то, почему ты обратился именно к Островскому?
4: Ну, я предлагал разные варианты театру, и в результате наших переговоров стало понятно, что театру лучше всего подходит Островский, что есть запрос на классику, на комедию, и, значит, вот это... Этот материал у меня был в списке, но не только он. Вот. И так вот стало понятно, да, в результате переговоров. И как-то, в общем, чем, знаете, чем дольше мы там репетировали, тем больше я как-то чувствовал, что эта трилогия, этот материал откликается этому городу. Вот, что, ну, вот мы, например, после репетиции ходили вот гулять по Элисте. Ну, а вообще-то как-то не сказать, что там как-то любят много репетировать. В общем, мне кажется, что мы дети севера.
1: Было время погулять.
4: Да, мы, дети севера, привыкли как-то к гораздо большим часам репетиций. Вот. Но ничего, зато время оставалось. Мы выходили вот после репетиции гулять. И я говорю ребятам, смотрите, да, такие домики возле театра. Ну, частный сектор уже начинается. Вообще, сама по себе Элиста город небольшой. И вот вроде бы здесь центр, потому что русский Мариинский театр находится около центра. То есть, ну, это, по сути, центр. Там, мне кажется, что центр города – это пагода. И уже дом, ну, так называемый Белый дом, да, где сидит правительство. И рядом театр. А в то же время тут же и рынок, и ты буквально проходишь улочку, и уже частный сектор, то есть окраина города. И вот мы идем-идем, и я говорю, вот вообще-то это очень напоминает Замоскворечье. И как будто бы в самой Москве уже не найти вот этого Замоскворечья, о котором писал Островский, а здесь... Вот оно есть.
1: Здорово.
4: И вообще, как-то, ну, я, ребята тоже, наверное, что-то в этом скажут, но я могу за себя сказать, что вот это пребывание в Элисте летом в такую жару, в такой зной, хотя говорят, что в этом году лето было не такое жаркое, но понятно, что нам, людям не избалованным, да, в этом смысле, все равно казалось, что тепло и жарко. Вот, и вообще все это пребывание в Элисте для меня было каким-то прекрасным сном. Вот. И спектакль называется «Праздничный,
1: праздничный
4: сон».
1: Вот, мы так передачу можем... назвали, да, что тоже «Праздничный сон».
4: Программку показать. Да, показать программку «Праздничный сон». И я как-то находился в как будто в каком-то сновидении. Это было так прекрасно, экзотично, это было так необычно. Не знаю, театр подарил знакомство с такими интересными людьми, что, не знаю, я вот просто уехал из Элисты наполненный, вдохновленный, вот. А обложкой программки... Вот, вы видите рисунок, да, стал как раз эскиз Игоря, значит, оригинал которого хранится у меня дома.
2: Вот. Ага. Да, это эскиз костюма главного героя, его мама здесь и так плохо видна уже на сером фоне. Ну вот. О. Такой...
1: Да, сейчас будем подробно говорить про решения и визуальные, и музыкальные. Раз заговорили про Игоря, обратимся вот к вам. Игорь, ваши впечатления, как, во-первых, Евгений втянул вас в этот проект? Само вот имя, что Островский, классическое произведение, не показалось ли вам сначала это вот таким архаичным?
2: Ну, и как? Во-первых, мы с Женей знакомы какое-то время были до этого проекта и общались, и уже даже сделали один проект вместе, и как бы нашли общий язык. Мне, нет, мне материал кажется замечательным изначально, mm-hmm. потому что Островский – это русский Шекспир, что тут говорить. Mm-hmm. Вот, и для меня это был тоже праздник, на самом деле, еще и потому, что, ну, последние там пару лет мне не удавалось в театре делать какие-то спектакли, в которых был бы праздник. Mm-hmm. И это для меня был отдых, и ну, как отдых, ну, в смысле работа, но она была такая, которая наполняла силами, на самом деле, вот. Я согласен со всем, что Женя сказал по поводу Элисты. Более красиво сказать, наверное, не смогу. Но, в общем, да.
1: А это... вы все первый раз там были? Ну, Женя не первый был, понятно, а вот Михаил...
4: Да, впервые.
2: Да, я тоже
1: впервые
2: раз, да, был,
1: попали.
2: Да.
1: Михаил, какие ваши были изначальные впечатления, вот когда пригласил вас Женя участвовать?
3: Ну, когда Евгений предложил, с одной стороны, я почувствовал, я же как бы не композитор, да, не музыкант, с одной стороны, а с другой стороны, мне показалось это интересно, и как раз я подумал, что, ну, какие-то вещи можно будет там попробовать, такие, в смысле, с ритмом, угу. Вот, и, ну да, потому что я сам, наверное, с этим каким-то сталкивался, с такими какими-то вещами, поэтому, не знаю, я в целом обрадовался, потому что такое, я как-то уже предчувствовал такое летнее путешествие.
1: А вы заранее вот понимали такую схему, как это будет складываться? Или вы уже приехали и на месте рождался полностью спектакль? Вот, или заранее некая концепция уже приехала?
4: Нет, ну, понятно, какое-то общее решение было и представление, да, и то, что у режиссеров называется таким заветным словом «разбор», да, его величество «разбор» какой-то он был. То есть не сказать, что мы прямо совсем с пустыми руками приехали. Вот. Ну и, соответственно, и Игорь так заранее, он же тоже придумал какое-то решение. Эскизы были, да, вот. Но вот как раз это для меня, вот почему... какой-то вот какая-то в этом особая ценность нашей работы, именно формата, который у нас получился, что мы все были как-то, как это, ну, в каком-то смысле на равных, да, и я надеюсь, что так и было, потому что вот мы приехали, и мне сразу было вот интересно как-то запустить, чтобы каждый из нас участвовал, чтобы не просто, ну, то есть, как часто бывает в театре, например, художник, да, вот он как-то отдельно работает, то есть он с режиссером общается, а как бы с актерами нет контакта. Или вот что касается композитора, человека, который отвечает за музыкальное оформление. Нет, я вот сразу предложил, я говорю, вот, Миша, давай ты проведешь тренинг, например, да, я знаю, что, ну, просто, что Миша, он прекрасно проводит тренинги, он вообще...
1: С актерами, да,
4: с актерами, какие-то, может быть, им упражнения дает, которые позволяют вот как-то раскрыть потенциал. И мы прямо, например, вот какой-то у нас был такой начальный период, когда вот мы разделяли репетиционный день. То есть часть как бы там первая, одна треть дня это я ведущий, я там веду тренинг, потом это переходит к Мише, а потом к Игорю. Потому что Игорь, он преподает вот у нас в театральном институте на Маховой, да, на курсе Анатолия Аркадьевича Праудина, и не только у него, и у Игоря большой педагогический опыт. И он тоже к актерам давал задания. И вот я могу сказать, что у нас получилась какая-то такая совместная работа, что терялась грань, вот где как бы, ну вот у меня такое ощущение, что где как бы кто-то из нас заканчивается и начинается граница другого, потому что и Миша запустил своими упражнениями какой-то процесс, и Игорь запустил, значит, Игорь как бы стал отвечать за работу с предметом, да, и у него были задания, связанные с предметами, актеры откликались, приносили этюды, и потом мы очень много отобрали из этого, и то же самое, что касается Миши, да, и Мишины упражнения тоже запустили какую-то такую работу, приносы актеров, и много очень вошло в спектакль. И, наверное, это касается и открытости актеров тоже. Очень многие актеры как-то откликались, приносили какие-то, ну, в общем, творчески так вот отнеслись к этому, и тоже, мне кажется, тот самый случай, когда личность актера, когда вот это актерское «я», творческая индивидуальность, она очень много значила. Вот, для нас, ну, вот, например, скажем, исполнитель заглавной роли, то есть, нет, заглавной роли не может быть, потому что заглавная роль, это же роль, вынесенная в заглавие, а у нас
1: праздничный
4: так называется
1: сон,
4: праздничный
1: да.
4: сон. Но я имею в виду Бальзаминов, да, то есть в «Женитьбе Бальзаминова», как называется эта трилогия, например, да, вот Стас Тимонин. В процессе репетиции выяснилось, что он пишет стихи. И я ему говорю, там, вот, Стас, давай, приноси еще, мне не очень, очень нравится. Они такие самобытные, в хорошем смысле, может быть, дурашливые, и как-то я почувствовал, что это подходит главному герою. И Стас стал приносить свои стихи, вот, потом...
1: Посвящение, да,
4: он писал какие-то стихи в процессе репетиции по заданию. То есть я, например, дал ему такое задание написать каждой невесте по стихотворению. Вот, и мы можем одну... Сейчас посмотрите как раз фрагмент. Вот, например, эта сцена называется «Белотелова», вот, где Бальзаминов и Белотелова, и он ей читает... Ой, сейчас, простите, нет. Даня, прости, пожалуйста, можешь сначала нам Раису пустить? Сначала же там по порядку, там идет первая Раиса. Значит, это... сцена Бальзаминов и Раиса, Станислав Тимонин и Зоя Кузыченко. Там у них будет небольшой диалог, а потом это перерастет в рэп. И это то, что как раз Стас сочинил от лица своего персонажа для героини вот, Раисы, которая зовут Раиса, ее играет Зоя Кузыченко.
1: Давайте посмотрим.
5: Какую-нибудь надежду имеете или нет?
6: Ну, я пока что от вас ничего не слыхала.
5: А, ну, Моя любовь, она не имеет слов, и я не знаю, как ее выразить.
6: Ну, говорите хотя бы то, что можете сказать.
5: Единственное, что я могу сказать, это то, что я сам себе тиран, потому что ежели человек влюблен, он не может и ночи спать, и слов никаких подобрать.
6: А вы давно в меня влюблены?
5: В четверг после обеда на прошлой неделе.
6: Так это недавно. Лукьян Лукьяныч любит Анфису уже полтора года.
5: Да, так и я так могу, и даже больше. С четверга после обеда. Четверг после обеда. Четверг после обеда. Четверг после обеда на прошлой неделе я лежал у себя дома, в родной колыбели. На кухне на столе стояла мисочка риса, я ее не доел. Думала о вас, Раиса. Я думал, как вы ели, думал, как вы спали. Как же вы посмели, мое сердце украли. Если захотите от тоски зазевать, я вам из вашу обитель начну целовать. Но, к сожалению, рэп придумали в следующем веке. Что-то свести все на нет, я посмотрю в ваши веки, а потом и в глаза, а потом и на губы. Хочу вам много сказать, но боюсь, что забуду. И дабы разбавить скучный жизненный режим, позади все оставим и давайте спешим.
6: Коли вы влюблены, отчего же вы не писали письма?
5: А я не смел, потому что. А ежели вы так снисходительны, то я первый.
1: Вот интересное очень это решение, рэп, речитатив. Здесь мы, наверное, спросим Михаила. Это же, наверное, ваша идея была, да? Или она
3: на
1: также
3: совместная?
1: На самом деле
3: совместна? Нет. Это, по-моему, было... Стас, по-моему, принес, да, как один из...
4: Это как раз было задание.
3: Да, таких этюдов.
4: Да, были задания на этюды. И...
1: А, потому что не только же Бальзаминов говорит рэпом, да, и не только стихи рэпом читаются, а это именно какие-то, мне кажется, написанные даже партитуры в конечном итоге.
4: Нет,
3: да, музыкальный, конечно.
4: Вот девушку, которая... с микрофоном,
3: Лилия, да.
4: Ритм, да, это Лилия Шагаева. Было так, что они со Стасом принесли это задание. Ну, как это было творческое задание, вот они его показали. То есть Стас читал рэп под вот этот
3: битбокс. Да.
4: Вот, и поэтому так они... То есть Лилия и осталась в этой сцене.
3: Ну да, то есть это на самом деле они принесли, получается, мы это не меняли, наоборот, просто Лилия очень хотела избежать этого. Ей казалось, что она делает это очень, очень плохо, типа непрофессионально, а мы как раз хотели, чтобы это сохранить, потому что такой немножко такой неловкий получается рэп, очень какой-то обаятельный. Она периодически там иногда задыхается, берет дыхание, дышит.
1: Но они приносили как возможные пробы, формы, выражения, да?
3: Да, но это в самом начале, да, Жень, правильно?
1: Как вы поняли, что это органично вплетается вот в Островского, что удивительно.
3: Ну, как-то это сразу было так очень обаятельно и смешно, и как-то вроде, что как-то...
4: Мне кажется,
3: сразу было понятно, что это хорошая проба, это
2: кстати,
3: надо вставлять. Проб-то,
2: мне кажется, что большинство проб вошли. То есть, если ребята приносили, я сейчас вспоминаю, 80% всего, что они приносили по разным заданиям, оно вошло. То есть, может быть, давайте назовем это судьбой, я не знаю. Вот, в общем, просто получается, что, наверное, ребята попали на какую-то волну, и поэтому мы совершенно были не против того, чтобы радоваться их удачам. Вот так.
1: Ну вот музыкальное решение, обращаясь снова к Михаилу, оно во многом переплеталось вот с этой вот формой выражения какой-то такой речитативной, да? Вот расскажите про...
3: Это тут надо, наверное, может быть, чтобы Женя сказал про свой как раз разбор. Может быть, Жень, ты начнешь. Ну, потому что это важно, все-таки я шел от Евгения, потому что
1: Михаил,
3: у него было решение по поводу, кто такая сваха, кто она в этом, в этой пьесе, вот эти вот слуги просцениума. Может, ты же немножко скажешь, чтобы я сейчас не
4: наврал. Могу только сказать, что мне раз кажется, что такое музыкальное решение Островского, оно очень подходит ему, этому автору, потому что его текст музыкален. И как раз когда Островского этого лишают, то есть его делают таким бытовым автором, когда вот это как интерьерная пьеса, вот люди сидят там на стульях, там, не знаю, на диванчике, и вот разговаривают разговоры таким бытовым образом. Мне кажется, что как раз это далеко от Островского. То есть на самом деле он же затрагивал какие-то архетипические и фольклорные пласты, и он это выражал. И как, например, да, ну вот решить сваху, это очень сложный образ, и мы с актрисой Натальей Яшковой как-то очень много говорили об этом, и я ей там тоже, ну, скажем, говорил, что не хочется делать из свахи какую-то такую бытовую тетку, да, какую-то торгашку, вот, а хочется как-то ее приподнять и возвысить, и выразить вот эту вертикальность образа, которую Островского ощущается.
1: Ну, да, потому судьбоносная
4: что,
1: роль-то.
4: Да, это же невероятная все-таки, да. Какая-то, невероятная, ну, невероятный текст, который она говорит, да, как это написано, вот, вот это вот, по выражению Евгения Колмановского, у нас был такой театральный критик и филолог, исследователь, он назвал речи Красавиной словесным вышиванием, да, и вот как передать это словесное вышивание. И как раз пришла идея, что есть вот этот мир мечты, куда стремятся герои, и Бальзаминов, и его мама, тоже, да, и вообще другие невесты, они же тоже стремятся куда-то. Вот есть какой-то мир, куда герои хотят попасть. И как будто бы правильно выразить его музыкой. И, соответственно, наоборот. Но в то же время не хотелось, чтобы все было на музыке, чтобы персонажи говорили только речитативно. И хотелось как раз, чтобы они были, чтобы в спектакле возникали два полюса. То есть один — это как бы такая, ну вот, обычная жизнь, когда персонажи говорят обычным языком, привычным нам. И наоборот, есть какой-то мир мечты, фантазии, который выражен в формах музыкальных, пластических. И сваха, которая в этой истории как такой сказочный проводник, mm-hmm. она, собственно, в финале...
1: Она вся да. из этого и состоит.
4: Да, она приобщает... Да, она их... в финале приобщает к музыке, потому что она же приносит в конце трилогии такую радостную весть, и мне как раз хотелось воплотить это именно как радостную весть и показать, что герой, вот главный герой Миша, да, он вознагражден, и Белотелова — это подарок ему свыше. Я так делаю на этом акцент, потому что часто возникает другой смысл. И, кстати, вот в знаменитом фильме советском, да, где играет Георгий Вицин, а Белотелова — это Мурдюкова, фильм мне, конечно, я его очень люблю, но вот как раз, пожалуй, мне как раз Вицин и Мурдюкова там вот единственные, ну вот кто просто по решению образов, как-то вот они, ну, мне это не близко, и хотелось чего-то другого. И вот стало понятно, что это возможно с помощью музыки сделать. Может быть, мы тогда уже финал вот этот музыкальный послушаем, чтобы зрители поняли, как вот, чем заканчиваем мы спектакль, когда сваха приносит весть о том, что Миша победил, что Белотелова согласна и хочет, значит, быть с ним.
1: Давайте посмотрим, послушаем.
4: Финал.
7: Ну, сейчас говорю нехорошо, а завтра я тебе его предоставлю. Вот они, отличные, после мужа остались. Ну что, ожил теперь?
8: Ожил. Ожил!
7: Ожил теперь, ну что, ожил, ожил, может теперь, ну что, ожил, ожил, может
8: Ожил, давай их сюда. Что ж это, маменька, я вас спрашиваю?
7: Это тебе за долгое твое терпение счастье выходит. А ты помнишь наш уговор? Ты на радость гони, забудь.
8: Ты просила две?
7: Две.
8: Ну так вот ты знаешь, какой я человек. Маменька, смотрите, какой я человек. Я тебе еще 50 рублей прибавлю.
7: Ишь ты, расщедримся. Ну да уж, нечего с тобой делать. И то деньги.
8: Маменька, уж вы теперь смотрите за мной. Как бы со мной чего не сделалось. Батюшки мои,
7: говорит, что? Дуракам счастье, вот нам счастье и вышло за умом. Не гонись, лишь бы счастье было, с деньгами-то мы и без ума проживем. А то вот еще есть пословица, ты долго за невестой не ходи?
8: Долго!
7: А пословица-то говорит... Зачем пойдешь, то и найдешь.

0: колокольный перезвон.
1: Да, вот мы пока смотрели, слушали, тоже обсуждали с ребятами, и Игорь сказал, что удивительно, что это полностью текст Островского, да, то есть это не какой-то написанный текст, к вопросу о музыкальности, о ритмичности его языка, насколько вот просто вот он ложится на эту музыку. А Михаил сказал такое выражение «закрепленная импровизация».
0: Ну, на самом деле, да, просто Евгений предложил такую идею, что вот есть сваха, которая... Вот у нее она какой-то вертикаль, да, она связана с какими-то там мирами, и что у нее есть слуги, да, слуги, вот как раз все слуги Просценима, они такие как бы ей, такие помощники ее. Вот, и дальше, в общем, мы начали с ребятами с таких тренингов с ритмических, чтобы они учились держать пульсацию, затем дальше в какой-то момент я добавил им какие-то предметы бытовые, потому что мы сразу, вот я Евгению предложил, что так как, ну, актеры, они все-таки, может быть, кто-то на чем-то и умеет играть, но все-таки это не музыканты, поэтому лучше как бы брать не музыкальные инструменты и на них плохо играть, а лучше сразу взять какие-нибудь там ведра металлические, тазы,
1: вот
0: стиральные
1: то, что мы
0: доски.
1: Слышим, это бытовые предметы.
0: Но вот то, что вы сейчас слышали финал, это все-таки уже финал, и там как бы актеры, они уже персонажи переходят на какой-то уже новый уровень, и они уже там скорее колокольный перезвон, они там уже поют. Вот. И поэтому, в общем, начали с таких тренингов. А потом в какой-то момент я уже стал говорить актерам, например, там, вот изобразите мне сейчас, не знаю, какую-нибудь коляску, да, или изобразите мне какой-нибудь там...
2: Звук этого... коляски.
0: Да, то есть... как бы звуком... Ой, звуком изобразите, вот сделайте такую как бы живую такую музыкальную инсталляцию, да. И они стали, актеры уже сами стали, ну, импровизировать. И там, на самом деле, уже можно было просто это прям закреплять, то есть можно было сказать им какое-то слово. Например, покажите араба из Белой Аравии, да, и они вот из этими музыкальными инструментами как-то сразу начинали придумывать, как звучит
1: араб.
0: Но
1: этот даже не
0: араб.
1: Музыкальными, они подбирали,
0: да, бытовыми,
1: какие-то бытовые,
0: да,
1: предметы,
0: да,
1: и делали,
0: да,
1: их музыкальными,
0: да, да,
1: инструментами.
0: Да.
1: Вот это
0: поэтому многое как бы родилось из таких из тренингов и импровизации актеров. Но вот этот вот финал, который мы сейчас прослушали, это уже такая прям, ну, занотированная вещь, там уже стало понятно.
1: То есть
0: понятно.
1: Вы прописали ее,
0: да, да,
1: ее,
0: да, прям партитура, да, но там есть хор, который поет, да, и на них накладываются такие речитативы главных персонажей. А в конце они прям уже поют мелодию вот эту вот.
1: На...
0: Зачем пойдёшь, что я на них?
1: Легко было в плане работы с актерами, ну, вот их пластичности?
0: Мне кажется, для них это была такая работа на вырост. Мне кажется, им было тяжеловато, но мне кажется, ну... Это,
2: ну,
0: это
2: я
0: хорошо.
2: Скажу, что они были очень благодарны Мише, я все время как-то так под свои реплики. Я просто помню, как они расстроились, когда Миша уехал, например, как они были рады, когда Миша опять вернулся. И, конечно, эта работа, она для них была как бы необычная, они первый раз, наверное, это делали, но так вдохновились, и, мне кажется, очень были счастливы, что эта новая возможность им была дана.
0: Ну да, мне тоже. Ну, плюс еще важно, что там очень много были задействованы актеры, именно которые играют слуг. Вот. А Евгений очень хотел, чтобы, если даже, например, у слуги очень маленькая роль, да, и всего там, не знаю, 5 минут на сцене, он хотел, чтобы как бы у всех актеров была как бы роль, да, была большая роль. И у нас практически все слуги, они же вообще не сходят со сцены.
1: То есть, но они становятся прям... потом какими-то одними из основных,
0: да,
1: персонажей.
0: Да. То есть у них получается даже роли больше, чем у тех, у кого роли со словами. То есть они практически прям все вот, сколько там, 2,5 часа, они практически со сцены не сходят. Вот, поэтому, мне кажется, это тоже важно для актера, чтобы у него была какая-то роль, какая-то весомая.
1: Да.
0: Вот поэтому...
3: Ну да, просто мне всегда как-то жалко, когда актеры, ну вот, есть какая-то маленькая роль, 2 слова за спектакль, актер сидит, мучается, весь репетиционный процесс, да, что там это. И я подумал, хорошо бы было бы объединить вот слуг, который в разных пьесах у Островского, в такого как будто бы коллективного персонажа. И в программке, значит, это у нас 5 девушек, и они называются «Слуги Просценима», они же мышки. Ну, это вот отдельная история, почему мы назвали их мышками.
0: Потому что как это связано с Аполлоном?
1: Это прямо в программке написано, и это твой внутренний термин?
3: Да, «Слуги Просценима», они же мышки.
1: А, вот.
3: И эти же актрисы играют еще и еще другие роли. Например, невест они играют. Вот. Мышки, ну, это такая сложная история, потому что...
1: какие-то хранители дома.
3: Хранители, да? дома, и здесь можно вспомнить вообще о связи мышек с музами, которые по представлению древних греков, да, кружили вокруг Аполлона и вообще связаны были с вдохновением и творческим огнем. И то, что у нас Бальзаминов — это поэт, и, кстати, этот смысл, он вырос из актера. То есть вот если бы Стас Тимонин не писал стихи, да, то, может быть, все было бы по-другому. А здесь вот как-то, получается, оказалось, в этой истории оказалось очень важным, что Бальзаминов — это поэт, что это человек с творческим мышлением. То есть это не просто какой-то, ну, пройдоха, да, как иногда тоже ставят этот материал, какой-то пройдоха, который там увивается за разными девушками, хочет выгоднее жениться, а вот мы все старались как-то вот другую историю сочинить, где все-таки не в этом дело, не в деньгах и не в невестах, а в чем-то, ну, в какой-то перспективе, которая за этим открывается.
1: В поиске, да, вот этой женственности, его идеала какого-то, да. И вот Женя не случайно затронул тему античности, вот этой музы, поэтому я в связи с этим хочу к Игорю обратиться. Наконец-то мы уже заметили по отрывкам, вот видели радиослушатели сейчас, кто подключился в нашу группу ВКонтакте к трансляции, да, вот удивительное какое-то тонкое визуальное решение этого спектакля. Тут какие-то вот связь именно с какой-то надмирной такой вот античной историей очень-очень чувствуется. Вот расскажите про то, как рождался этот
2: образ. Как рождался образ? А с чего же начать, даже не знаю.
1: Я думаю, что можно обратиться к образу Белотеловой, да, которая вот какой-то конечная точка, наверное, вот в этом поиске. Ну, и она же рождает эти,
2: да,
1: ассоциации.
2: Ну, Белотелова, это на самом деле она появляется, как ни странно, на сцене, эта актриса, задолго до того, как мы узнаем, что эта актриса, что этот персонаж Белотелова существует. Она появляется чуть ли не через 5 минут после начала спектакля, эта актриса, потому что она в роли мечты выступает главного героя. Вот это очень важно. То есть, зачем пойдешь, то и найдешь. Он шел изначально, этот герой, за своей мечтой, которую видел во снах. Вот во снах ему являлась эта девушка прекрасная из каких-то барочных миров, и которая, может быть, сошла с каких-то картин Боттичелли. И вот он пытался найти в каждой девушке именно эту свою невесту, поэтому мы, собственно говоря, ну, первым делом, да, вот что касается персонажа, мы пытались сделать ее вот как бы сошедшей с картин. То есть я смотрел картины художников 17-18 века, там в основном рококо, вот, сочинял костюм, исходя из этого. Вот. А потом, что касается, как бы она так стала мечтой, это помогло пространство, потому что мы еще сочинили, что у нас все дело происходит в таком прозрачном павильоне, что ли. То есть вся сцена была занавешена такими полупрозрачными занавесами. Поэтому все сны, которые появлялись, они все появлялись за занавесками, как бы в такой дымке.
1: За прозрачной стеной.
2: Да, за прозрачной стеной. И вот, собственно, там при помощи волшебного света вот, возникали эти образы. Вот, когда эта актриса выходила на передний план, это совсем было другое впечатление от нее. Она тогда становилась вот московской купчихой, хотя в ней...
1: Но мы узнавали,
2: ну, да,
1: узнавали в ней вот этот вот образ,
2: ну,
1: силуэт,
2: да,
1: этот, который мы видели, мечта.
2: Да, если вот конкретно об этой вещи, то вот это примерно так рождалось.
1: Да.
3: Но вообще, мы, что касается визуального ряда, то мы с Игорем много встречались, еще дойлисты здесь в Питере, и как-то не сказать, что сразу нашлось это решение, но мне кажется, что оно нашлось, когда мы решили, что какие-то этапы вот этого пути главного героя Бальзаминова, да, и эти дома, в которые он попадает, вот эти сады, он же там попадает в разные дома и сады, и, ну, к разным невестам, что это, чтобы решить это разными стилями. То есть, например, допустим, вот первая невеста, Капочка, да, из пьесы «Праздничный сон» до обеда, он решен в таком египетском стиле, ну, такой Египет и Арнуво, и здесь, конечно, опять же, вот о том, как актеры сколько актеров могло да, быть, потому что, может быть, потому что, вот, например, маму вот этой капочки, значит, сейчас по именам я уже, значит, эту героиню зовут Клеопатра Ивановна, вот, и актриса Наталья Мельникова, когда мы еще с Игорем приезжали весной, еще без Миши, значит, на первый этап, там тоже у нас была читка, и она говорит, Наталья Анатольевна говорит, но мою же героиню зовут Клеопатра Ивановна, это же так важно, и мы, конечно, об этом знали, но мы не то, чтобы на это обращали внимание. И я в какой-то момент говорю, Игорь, все, давай, все, Клеопатра, Египет, и у нас возник этот стиль, и мы подумали, вау, все, такой арт-деко, который, ну, это стиль, который любил вообще Египет, вот эти вот прямые линии, вот эту геометрию. Там, например, уже следующая невеста, вот Раиса, ну, когда он попадает к Раисе Анфисе, да, это у нас такой русский дарк, то есть такая русская готика, немножко такой мрачный стиль, сумрачный.
2: Ну, можно сказать, что тогда как раз была выставка Бенуа, я вот там вдохновлялся. Там очень много было такого, что потом вошло в спектакль неосознанно.
3: Да, а вот Белотелова у нас, ну, мне кажется, она вообще, я очень рад, что вот в итоге получилось сделать ее такой красивой и нежной. И она вот как-то такая, она напоминает каких-то кустодиевских купчих, вот, но еще и пространство Белотеловой, это пространство барокко, вот с этой какой-то красотой, вычурностью и, как это сказать, ну и мистичностью барокко тоже.
1: И, но это и барокко, и не барокко, вот мы сказали там и про античность, да, мы говорили там одна из интермедий, один из снов, таких полуснов, это и что-то и барочное, и вот мы вспомнили рождение Венеры, да, одновременно, но решенное в каком-то барочном таком стиле, вот это вот очень интересное сочетание. Да. Ну, а у нас не так много времени, а может
3: Давайте
1: быть, мы
3: посмотрим,
1: и посмотрим.
3: Да, еще один фрагмент, значит, это Бальзаминов Стас, да, и Тимон, Станислав Тимонин, и Белотелова Валерия Райхман, это встреча героев, когда он ей читает стихи, как раз вот Стас написал стихотворение специально, ну вот для Леры, которая играет Белотелову, вот мы можем это посмотрим. Послушать и посмотреть.
4: Вы меня не обманете. Я добрая, я всему верю.
5: Да это я за низкость считаю обман. Боже мой. О, Господи. Не видал я такой роскоши. Ходил по жизненной я пропасти и переживал жестокости. Но вот прекратился страшный тоннель. Впереди плыли вы. Аки рыба форель, рыбак был не я, рыбак были вы. Я попался на удочку вашей. Ваши зрачки, планета Земля, в них приземлился надолго бы я. Волосы ваши, поля и тишина, которую кормится наша страна. Ваши большие, чудесные формы во мне вызывают дикие штормы. Когда вы улыбаетесь, лечатся раны, возводят города, появляются страны, заключают миры и кончаются войны. Кто испытывал боль, тому больше не больно. И растет популяция диких китов. И все из-за ваших манящих зрачков.
6: Ну, хорошо. Вы меня любите, и я вас люблю.
5: Покорнейше благодарю, пожалуйте ручку поцеловать.
6: Нате! Да подвиньтесь поближе, я вас так...
7: А, ну вот и хорошо! А вот и сладили, а вот и сделал конец!
6: Пойдемте, беседуйте.
7: Нет, мы лучше его отпустим. Ступай вот так прямо из калитки, ворота никто тебя не тронет.
5: Прощайте.
6: До свидания.
7: А мы уж с тобой тут потолкуем. Ну, как он тебе?
6: Он мне понравился. Ты мне его.
7: Ну, его так его. Ох, у нас пойдет с тобой веселье дым коромыслом, а там и вовсе свадьба.
6: Свадьба долго,
8: А он, чтобы и прежде, каждый день ко мне.
7: Ну, что же мы еще делать? Напущаем здесь с утра до ночи.
8: Вот мне теперь гораздо веселее стало. Потеряла я колечко, потеряла я любовь.
7: Ты красавица моя, как я тебя утешила.
1: Вот такой небольшой эпизод. Мы здесь, находясь в студии, не видели его. Радиослушатели смогли еще раз обратить внимание на и визуальное вот это вот очень интересное, тонкое решение спектакля. И вот в оставшиеся 2 минуты я хочу обсудить с ребятами, когда же мы сможем увидеть полный спектакль, когда приедут актеры с гастролями, и театр привезет праздничный сон.
3: На это будем надеяться, да.
1: Есть ли такая вероятность? И есть ли вероятность где-то, может, его в сети увидеть, допустим, тех, кто не может посмотреть его отсюда, из Петербурга? Тоже на это будем надеяться, да, что мы его привезем, что-то же там засомневался, но мы всегда надеемся. И потом то, как ребята рассказали, мне кажется, мы в полной мере его сейчас почувствовали вот эту вот волну, удивительную атмосферу этого спектакля. Спасибо вам огромное.
3: Я как-то еще просто маленький комментарий, просто да, вот как-то рад, что это сложилось, и что как-то, не знаю, это стало. Ну, для меня, правда, какой-то такой личный, к чем-то очень личным. Надеюсь, что для всех, кто в этом участвовал, тоже. И как-то вот, да, радостно, когда актеры так как-то шли навстречу. И вот как раз возникал тот эффект, что не просто я играю роль, да, как актер, а что-то личное, например. То есть, например, скажем, вот Юлия Кленер играет маму Бальзаминова, и мы неспроста с чего начали. Игорь предложил, и я сразу этому откликнулся, что мама на инвалидной коляске. Но для меня это такой личный момент. У меня там тоже мама была, значит, последние годы ее жизни, значит, в общем-то, прикована, да, к кровати. И для меня такой очень личный момент. И как-то Юля так за этим пошла. И да-да-да, и что мне даже, не знаю, как-то вот в какой-то момент я вот ее стал воспринимать как свою маму, например. И у меня тоже эта грань между персонажем и какой-то моей личной историей стерлась. И, на самом деле, за такие моменты я просто очень благодарен судьбе и счастлив, что такое бывает, когда ты сочиняешь спектакль.
1: А скажи, напомни, когда премьера состоялась? Вот только-только
3: в сентябре.
1: В

0: Установки Михаил Солошенко и художник Игорь Каневский. Спасибо вам большое за интереснейший разговор. Будем ждать спектакль и ждем вас в нашей студии.
1: Да, спасибо, Маша, тебе за приглашение и радиослушателям за терпение.
0: До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Для Бетховена, гениального пианиста, виртуоза, импровизатора, фортепиано было родной стихией. Свой творческий путь композитор начал именно с фортепианных произведений. И если симфония оказалась сферой, наиболее соответствующей монументальным замыслам композитора, то область фортепиано отвечала потребности в непосредственном высказывании, в отражении многообразных жизненных впечатлений. И именно через фортепиано Бетховен мог свободно делать слышимым все, что его волновало, все, о чем он мыслил и что переживал. Внесение личного элемента смягчает, очеловечивает грандиозную героику его симфоний. Уже в самых ранних фортепианных сонатах отчетливо проявляются черты бетховенского стиля. Новое обнаруживается прежде всего в мелодическом и гармоническом строении темы. Мелодический стиль Бетховена очищается от всякого рода украшений, которые словно кружевом оплетали мелодию. Эти мелодические украшения составляли одну из главных особенностей клавирной музыки предшествующего века. Бетховен же выявляет выразительную сущность самой мелодии. И поэтому любая гамма, любой пассаж, любой форшлаг обретают смысловую значительность. В то же время Бетховен словно раздвигает до крайних пределов диапазон звучания фортепиано, показывая, как богаты и выразительны все регистры. Он сдвигает звучание мелодии в нижний регистр, тем самым уравновешивая мелодическое значение всех регистров, и фортепиано начинает звучать как целый оркестр. Вторая медленная часть знаменитой патетической сонаты — это прекрасный образец, открывающий слушателю мир фортепианной музыки Бетховена. Бальзак однажды назвал стиль классицистской литературы «пламенем, скрытым в кремне». Эта характеристика удивительно подходит к драматизму патетической сонаты Бетховена, где огненно-страстный пафос, еще невидимый предшественником композитора, облачен в величественную строгость выражения. Соната для фортепиано номер 8 до минор, опус 13, патетическая, от греческого слова «пафос», что означает «приподнятое, возвышенное настроение», была написана в 1798-99 годах. Бетховену тогда было 29 лет, и именно в это время он стал замечать первые признаки надвигающейся глухоты. Обычно считается, что это одно из немногих произведений, названное самим композитором. Однако свое название соната получила от издателя, впечатленного ее трагическим звучанием. Впрочем, название вполне соответствовало вкусам самого Бетховена и получило его одобрение. Название «патетическое» можно отнести ко всем трем частям сонаты, хотя патетичность выражена в каждой части по-разному. В первой же музыкальной рецензии критик отмечал: «Не без оснований присвоено этой сонате наименование патетической. Ее характер поистине страстный. Во второй ее части, адажио, патетика выражена в благородной скорби. В этой музыке равно прекрасны текучая мелодия и гармонические модуляции». Действительно, красота медленных частей бетховенских циклов всегда покоряет. Но адажио кантабили из патетической сонаты — одно из самых прекрасных. Второй части сонаты свойственна особая певучесть всей музыкальной ткани. Это почти оркестровая полнота звучания, воплощенная в фортепианной фактуре. Музыка невероятно богата тембровыми красками. Начальные такты, например, напоминают звучание виолончели. Основная мелодия появляется в среднем регистре, и это придает ей насыщенный тембр низкого.

первого струнного инструмента. Второй раз мелодия поется в верхнем регистре, и теперь ее звучание напоминает голоса скрипок. Музыка второй части сонаты, лирика философского склада, воспринимается как осмысление событий предельно драматической первой части, как необходимый момент углубления, внутренней сосредоточенности. И главную роль в создании этого образа играет мелодия. Одна из незабываемых бетховенских мелодий, которые с первого же знакомства глубоко проникают в душу и навсегда остаются в музыкальной памяти. В этой возвышенной и благородно простой мелодии значителен каждый интонационный поворот. Он воспринимается как целое событие. Тема лишена сентиментальных вздохов и каких бы то ни было украшений. В ней подчеркнута строгая, мужественная простота. Именно такой тип мелодики станет ведущим в медленных частях бетховенских симфоний и сонат зрелого периода. Мелодики, в которой внешняя сдержанность скрывает патетику. Если вернуться к словам Бальзака, как кремень скрывает в себе пламя. «Пафос — пища великих душ», — замечал мыслитель XVIII века. Художники редко способны возвыситься до пафоса. При другом содержании художник может выказать свое остроумие, свой вкус и чувствительно нежное сердце. Но здесь нам является сила его души и величие его чувствований. Конец цитаты. В адажио кантабеле из восьмой сонаты Бетховена перед нами особая сторона патетического, которая ассоциировалась у музыкантов XVIII века прежде всего с церковными жанрами. Рельефно преподносимая мелодия здесь сопровождается спокойной фигурацией в средних голосах и величественными шагами педального баса. Подобная фактура часто встречается в органных хоральных обработках Иоганна Себастьяна Баха и его современников. Однако Бетховен не стилизует тему под хорал. Это скорее музыкальная метафора, и источник этой метафоры лежал очень глубоко. По-видимому, Бетховену требовалось создать ощущение музыки религиозной, но не собственно церковной, то есть более созерцательной, нежели обрядовой. В XVIII веке любили говорить о религии сердца, присущей неиспорченному человеку, которая осеняла все сущее, стирая границы между личным и всеобщим, между духовным и светским. Нерасторжимое единство небесного и земного, божественного и человеческого, залогом которого и является величие чувствований художника.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть сонаты номер 8, опус 13, патетической, Людвига ван Бетховена в исполнении Владимира Горовица. Архивная запись 1963 года. В передаче были использованы труды историков музыки Веры Галацкой, Юлия Кремлева, Валентины Конан и Ларисы Кириллиной. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию вторую заключительную часть беседы архимандрита Инария Ивлеева «Фаустовская тема в мировой литературе».
1: И, наконец, появляется, может быть, величайшее произведение европейской литературы – это трагедия «Фауст Гёте». Первую часть, над ней он начал работать в 1777 году, в 70-е годы XVIII века. А точку под последней строчкой Гёте поставил уже в год своей смерти, или за год до смерти, в 1832 году. То есть больше полстолетия он работал над этой трагедией, постоянно ее переделывая, возвращаясь снова и снова к ней. То есть это плод всей его жизни и, конечно, вершина всей мировой литературы. Уже ничего более возвышенного и более серьезного, прекрасного не появлялось. Здесь выразилась вся мощь его гения. Напомню, о чем идет речь в трагедии Гёте. Да, он использует вот эту легенду о Фаусте во всевозможных ее переделках. И вот этот герой народной легенды Йоганн Фауст, он обучается богословию, всевозможным наукам. И в конце концов останавливается перед такой проблемой. Вот сколько бы он ни изучал всего, душа его неспокойна. Все равно он чувствует, что впереди бесконечность, и до этой бесконечности ему никогда не добраться. Вот в переводе Пастернака: «Я богословием овладел, над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил, однако я при этом всем был и остался дураком». Да. И вот что же делать? Ну, сначала он уповает на то, что, может быть, если он как следует изучит священное писание, то тогда он обретет силы для познания всего. И вот он начинает переводить Библию. А причем переводить он начинает с Евангелия от Иоанна. «Лекарство от душевной лени – божественное откровение». Всесильное и в наши дни, всего сильнее им согреты страницы Нового Завета. Вот, кстати, рядом и они. Я по-немецки все писание хочу, не пожалев старания, уединившись в заперти, как следует перевести. И открывает Евангелие от Иоанна. И начинает. «Вначале было слово». Он возмущен. Ну как это так? Вначале было слово, с первых слов загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтоб думать, что оно всему основа. Ну, что такое слово? Это что-то пассивное, что-то безвольное с его точки зрения, да? Вначале мысль была, вот перевод, он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразой. Могла ли мысль в создание жизнь вдохнуть? Была вначале сила, вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был опять, как вижу, с толку сбит. Вначале было дело, стих гласит. Вот это типично для движения «Шторм он дранг». Бури и натиск. Не слова нужны, нужна энергия, нужна активность, нужно юное дело, только оно лежит в основе всего. Ну, конечно, Гёте вряд ли знал еврейский язык, то есть точно не знал. И, конечно, Фауст его тоже не знал вслед за Гёте, потому что вначале было слово. Слово, вот это еврейское «дабар» применительно к Богу, оно и означает «дело». Ну, просто вот этот греческий перевод слова. А «дабар» означает и слово, и дело. Бог рече и быша. Да? Бог сказал и стало, и стал свет. То есть всякое слово Божие есть одновременно и творение, и дело Божие. Эти понятия неразделимы в Священном Писании. Ну, Гёте этого не знал, поэтому здесь это жена, вот, так сказать, концепция вот, молодежи XVIII века. Да, стремление к делу. Ну, трагедия «Фауст» настолько великолепна и настолько сложна, что там подробно ее излагать нет смысла, только основные черты. Вначале пролог в небесах. Пролог в небесах. Бог, ангелы, архангелы, сатана, Мефистофель. И здесь происходит нечто подобное тому, что мы читаем в книге Иова. Помните, там тоже такой пролог, где сатана приступает к Богу и заводит с ним разговор. Вот раб твой Иов, вот ты думаешь, что он хороший, а на самом деле вот тронь его, и ведь он тебя предаст, говорит сатана Богу. Бог говорит, да нет, быть не может, Иов мой там верный раб. Вот. Но в конце концов позволяет сатане тронуть Иова. И Иова постигают всяческие несчастья, как вы знаете. В конце концов, он начинает роптать на Бога, и Богу приходится делать ему сильные внушения. Очень интересная книга Иова. Вот примерно то же самое здесь в прологе в небесах. Сатана приступает к Богу и говорит, вот Фауст, ты считаешь его рабом своим, так вот тронь его. Бог соглашается с тем, чтобы сатана искушал Фауста, в надежде на то, что он будет все-таки спасен. И после этого идет там пролог в театре и, наконец, кабинет Фауста, где вот он размышляет над недостижимым стремлением к познанию. И потом, зачем все это знание? При всем при том был и остался дураком. Нет, вот делать надо. Ну что делать? Да давай переводить Священное Писание. Ну и тут что-то такое не пошло. И вот тут-то появляется в виде пуделя Мефистофель, то есть сам сатана. И начинается искушение. Вот это идет длинная-длинная сцена искушения. Фауст его спрашивает, ты кто? Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла. Ну, помните, у Булгакова есть эпиграф к «Мастеру и Маргарите» именно эти слова. «Я частью силы, что вечно хочет зла, но творит добро». Я не помню точно как. А Фауст не понимает, нельзя ли это проще передать. Мефистофель ему отвечает. «Я дух, всегда привыкший отрицать, и с основанием. Ничего не надо, ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творение не годится никуда». Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало, моя среда. Ну, и начинается искушение. Короче говоря, Мефистофель предлагает Фаусту множество благ. Он будет и много знать. Да это не так важно, многим владеть. И это не так важно. Главное, у него будут юные силы всегда. Юные силы. Он будет вечно молодым. Как вечно? На определенный срок. До тех пор, пока он не скажет мгновение, остановись, ты прекрасна. До этого времени может пройти очень большой срок. Но сатана может подождать, а уж тогда-то душа Фауста будет в его руках. И вот, заключив сделку с сатаной, Фауст прорывает свои естественные границы и становится не чернокнижником, нет, как этот человек из легенды, а умным, веселым, разгульным, шалопаем, красивым. Соблазняет девушку, вот эту Гретхен Маргариту, которая сходит с ума. То есть жизнь его полна греха, и в конце концов он, конечно, подпадает осуждению свыше. Но этим Гёте не мог удовлетвориться вот таким простым пересказом, ну, с некоторыми вариантами средневековой легенды, и пишет вторую часть трагедии, чрезвычайно насыщенную образностью, в которой отражена вся фактически европейская культура, от поэм Гомера и до времени Гёте. Вторая часть трагедии очень сложна, очень символична. Завершается все чем? Фауст стремился к бесконечному познанию и к бесконечной активности. Он стремился к добру, просто дурными средствами. И спасти его может никакое ни слово, никакое ни дело, только божественная любовь. Ну и там через многие-многие перипетии в конце уже второй части появляются такие фигуры. Фауст умирает, и сатана радостно потирает руки, что теперь он схватит ее и потащит в преисподнюю. Но тут появляется хор ангелов, которые поют: «Пламя священное, кто им охвачен, к жизни блаженной добра предназначен, воздух очищен, братья в полет, дух сей похищенный вольно вздохнет». Они хотят спасения этого человека. И, в конце концов, похищают душу Фауста у Мефистофеля и возносят ее, уносят куда-то на небо. Мефистофель оглядывается кругом и говорит: «На крыльях унеслись озорники, а где душа? Украли воровски». Ну, украли-то украли, но еще непонятно, что с этой душой будет. И здесь появляется уже такой эпилог, где возникают фигуры святых отцов. Некто Патер Экстатикус, то есть отец восторженный. Он парит в воздухе и произносит свои монологи о Боге, о любви. Потом появляется Патер Профундус, отец углубленный. Потом Патер Серафикус, отец серафический, ангелоподобный. Наконец, снова парят ангелы, несут бессмертную сущность Фауста и говорят: «Спасен высокий дух от зла произволением Божьим». Ну, то есть святые уговаривают Бога, чтобы вот эта душа Фауста была спасена. Наконец, появляются жены, которые молят Бога, а главное, Богоматерь, за душу Фауста. Матер Глориоза появляется, то есть сама Богоматерь, Матерь Славы, Матер Глориоза, да, она в славе небесной движется навстречу, и почитатели Девы Марии молятся, пав на лицо: «Поднимите к небу взгляд души грешниц, младших, возведенные в разряд возрожденных падших. Ты ж их покаяние дан, возрасти, старицы, и заступницу им стань, дева, мать, царица». Ну, в общем, уговаривают Богоматери, в конце концов души спасаются, и Фауста тоже. И завершается все мистическим хором: «Все быстротечное, символ сравнения, цель бесконечная здесь в достижении, здесь заповеданность истины всей, вечная женственность тянет нас к ней». Очень странные слова: «Вечная женственность тянет нас к ней». Этим завершается трагедия Фауст. Что это за женственность? В данном случае это Богоматерь как символ божественной любви, милосердия. Но мысль-то у Гёте какая? Что человеческое стремление, оно достойно награды, достойно любви Божией, стремление к бесконечности. Только не надо переходить своих собственных границ. Ну, во второй части Фауста видно, что Фауст, в конце концов, расстается со своими эгоистическими устремлениями, поэтому и спасен вот силою Божией. Такова трагедия Гёте, которая произвела огромное воздействие на мировую литературу впоследствии. Ну, на русский язык она переводилась, как вы помните, и Холодковским, по-моему, Брюсовым она переводилась, переводилась Пастернаком, вот что я зачитывал. Не самый лучший перевод Пастернака, у Холодковского, пожалуй, лучше, у меня просто нет. Пушкин, когда он прочитал Фауста, в переводе на французский язык, конечно, потому что немецкий Пушкин очень плохо знал, он был в таком восторге, что сказал, что выше Гёте уже никого быть не может даже. Вот известны такие слова. И пишет скромную сцену подражания Фауста, сцену из Фауста Пушкина. Помните, Фауст появляется и говорит: «Мне скучно без». Мефистофель: «Что делать, Фауст? Таков вам положен предел, его ж никто не приступает, вся тварь разумная скучает. Иной от лени, тот от дел, кто верит, кто утратил веру, тот насладиться не успел, тот насладился через меру, и всяк зевает, доживет, и всех вас гроб зевая ждет, зевай и ты». ход. Ну, у Пушкина так представляется все это. В конце концов, завершается эта сцена у Пушкина тем, что гибнет там испанский корабль какой-то. Ну, вот зевает, ну, нечего делать, изнывает несчастный Фауст. Надоедает ему даже Мефистофель. Он говорит: «Сокройся, адское творение, беги от взора моего, Мефистофель. Изволь, задай лишь мне задачу. Без дела, знаешь, от тебя не смею отлучиться я даром времени не трачу». Фауст: «Что там белеет?» На горизонте, да, показывает на море. «Что там белеет? Говори». Мефистофель: «Корабль испанский, трехмачтовый, пристать в Голландию готовый. На нем мерзавцев сотни три, две обезьяны, бочки злата, да груз богатый шоколада, да модная болезнь, она недавно вам подарена». Фауст: «Все утопить». «Сейчас». И, значит, на этом у Пушкина кончаются его восторги перед Гёте. Впоследствии, конечно, эту сцену встречи с бесом, с Мефистофелем, воспроизводили многие писатели. Ну, наиболее вам известные, пожалуй, это Достоевский, наверное, братья Карамазовы. Помните, в 9 главе, она называется «Чёрт, кошмар Ивана Фёдоровича». Иван Карамазов сходит с ума. Он галлюцинирует и видит перед собой черта. И так он сидел теперь, почти сознавая сам, что в бреду. И, как уже я сказал, упорно приглядывался к какому-то предмету у противоположной стены на диване. Там вдруг оказался сидящим некто, бог знает, как вошедший, потому что его еще не было в комнате, когда Иван Федорович возвратился от Смердякова и вступил в нее. Это был какой-то господин, или лучше сказать, известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых. Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно, от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно еще 3 года и так далее, описывается подробная личность вот этого беса, который приходит, и бес заводит с ним разговор, занимающий достаточно много места в романе. Разговор очень серьезный, разговор о вере и безверии, о Боге и безбожии. И самая главная мысль ведь этого разговора в чем? В словах не Ивана, а в словах беса. Бес говорит: «Извини, я выскажу. Я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих». Он говорит о новых людях России. Ну, вы знаете, это примерно какие новые люди, которые описаны в романе «Бесы» у Достоевского. «Вот они полагают разрушить все и начать с антропофагии». Ну, старый мир разрушим, и наш мы новый мир построим и так далее. Да? А что такое антропофагия? Людоедство. Ну, как это произошло? Мы все разрушим и начнем с антропофагии, с людоедства. Бесы, помните роман? Ведь там же об этом-то и речь. Они хотят все разрушить и начинают всех убивать подряд. Террористы, да, вот, российские. Глупцы меня не спросились. По-моему, и разрушать ничего не надо. А надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге. Вот с чего надо приняться за дело. С этого надо начинать, о слепцы, ничего не понимающие. И дальше высказывается мысль, я не буду зачитывать, потому что это очень долго, высказывается мысль, вот та мысль, которая обычно приписывается Достоевскому, но которая высказывается бесом. Без Бога все позволено. Да? Бога нет, значит, все можно. Сходит с ума. Другой человек, бог, известный нам из романов Достоевского, кто? Ну, Раскольников, который тоже решает приступить, да? А что, подумаешь, старушку убить? Ну, это все мелкие человека-боди, так сказать, человечки-боди. Фигуру такого уже крупного человека-бога, не бога-человека, а человека-бога, чувствуете разницу, да? Человека-бог. Это человек, который берет на себя как бы функции и свойства Бога, что невозможно. Это то, что было у Фауста легенды и Фауста Гёте поначалу. А Бога-человек – это Бог, принимающий на себя немощи человека. Значит, человека-Бог – это человек, который берет на себя непереносимую и немыслимую силу Божию. А Бога-человек – это Бог, который берет на себя немощи человека. Первое ведет к сатанизму, второе ведет к спасению. Вот к такому сатаническому устремлению к человекобожеству призывал один очень серьезный для европейской культуры человек по имени Фридрих Ницше. Впервые понятие «сверхчеловек» «übermensch» появился именно у Ницше. Понятно, что сам он человек высокой культуры, богословского образования глубокого, происходивший из пастырской семьи. Сам он не был готов стать человеком Богом со всеми последствиями, то есть резать, бить, убивать, там, нарушать всяческие нормы морали. Это нет. Просто все его творчество Ницше, на мой взгляд, не только на мой, обусловлено его протестом против ханжеской лицемерной морали окружающего общества, в том числе протестантского лютеранского общества. И когда он пишет свою книгу «Антихрист», так она называется, не «Антихрист», у нас переводится обычно «Антихрист», нет, «Антихристианин», где он говорит о себе, что «я антихристианин», то он не вкладывает в это глубокого антихристианского смысла. Скорее, он против того христианства, которое его окружало и которое он ненавидел, которое он видел, начиная от своего пастырского вот этого семейного воспитания с лицемерием и ханжеством. А плюс к тому еще на все это наслоилось душевное заболевание, так что этим обуславливается его творчество, которое тоже сыграло колоссальную роль. И Ницше, для него очень важен был тоже образ Фауста, как человека, который, пусть сделкой с сатаной, но он пытается прорвать все нормы человечества, человеческой морали. Впоследствии, как вы знаете, сочинения Ницше легли в основу, идеологическую основу таких книг, как «Миф 20 века» Розенберга, то есть на национал-социализма. И сочинения Ницше должны были лежать, как у нас некогда сочинения Ленина должны были стоять в каждой библиотеке и там в шкафу у каждого серьезного партийца. Также у каждого партийца национал-социалиста стояли сочинения Ницше. И все это привело к печальным результатам. Кстати, Шпенглер в «Закате Европы» предвидел в таких фигурах, как Ницше, последние слова европейской цивилизации, предвестие гибели этой культуры. И если бы Шпенглер дожил не до 1934 года, когда он умер, а несколько позже, до 1945, скажем, года, он бы увидел результаты всего этого фаустовского устремления к бесконечности и к прорыву всяких человеческих норм, воплощенные в ницшеанстве и в национал-социализме. Германия, породившая эту легенду, как бы пережила ее сама в себе. И я хочу сегодня завершить эту беседу рассказом о другом очень крупном сочинении, большом сочинении 20-го уже века, романе Томаса Манна «Доктор Фаустус», который тоже в себе отражает путь европейской, а лучше сказать, немецкой культуры, культуры сделки с дьяволом, к чему это может привести. Свой роман «Доктор Фаустус», само название уже говорит о том, что это подражание, как бы, в известном смысле Гёте. Томас Манн начал, будучи уже в эмиграции, вы знаете, что он был практически изгнан из Германии, книги его сожжены национал-социалистами в Соединенных Штатах. Начал он его где-то году в 43-м, наверное, и завершил в 46-м году или в 45-м, после победы союзников. Роман «Глубокое размышление над судьбой немецкой нации». Открывается он величественной цитатой из Дантова «Ада». Великолепное вступление. Он сначала цитирует это по-итальянски. «Lo giorno se n'andava l'aere bruno, то lievo li animai che sono in terra» и так далее. «День уходил, и небо, воздух темный, земные твари уводил ко сну. От их трудов Лишь я один, бездомный, приготовлялся выдержать войну и с тягостным трудом, и с состраданием, которые неложно вспомянул, о музы. К вам я обращусь с воззванием, о благородный разум, гений свой запечатлей моим повествованием. Помните, это слова, первые слова в «Божественной комедии», и Вергилий начинает свой спуск в ад. И вот этот роман тоже этими словами погружает нас постепенно в интеллектуальный ад Германии. Написан роман от имени такого гимназического учителя, доктора философии якобы, такого гуманиста, очень образованного человека Серенуса Цайтблома, который пишет следующее. Ну, начинает сначала записки свои, потом пишет, перечитав эти строки, я уловил в них какую-то затрудненность дыхания, неспокойствие, столь характерное для душевного состояния, в котором я нахожусь ныне, 23 мая, анно 1943, то есть 43-го года. Именно в этот день начал писать романы Томас Манн. А через 2 года после смерти Леверкюна. Собираясь приступить здесь, в маленьком своем кабинете в городе Фрайзинге на Изере, к жизнеописанию моего с миром почившего, о, если бы с миром, несчастного друга. И описывается биография Адриана Леверкюна, вымышленный персонаж, великий композитор 20 века, который заключил сделку с сатаной и кончил очень-очень печально. Его высшее творение, а здесь в этом романе описываются многочисленные его творения, и не только его, но также и сочинения Бетховена, и Баха, и вообще роман полной музыки. Его высшее сочинение – это легенда, оратория о докторе Фаустусе. Писатель, вымышленный писатель этого романа, жалуется на современную культуру, что вот ему приходится писать таким сложным для современного человека, культурным языком, интеллигентным языком. Сейчас же ведь всем подавай что, чего-нибудь попроще, желтую прессу, да всякую чепуху. Он печалится о том, что и молодежь-то теперь в Германии, что там за молодежь? Ну, 43-й год, тем более, представляете, все там Гитлер-Югенд, да, все эти пионеры. Доведется ли мне опять посвящать старшеклассников в дух культуры, в котором благоговение перед богами глубин и нравственный культ олимпийского разума и ясности сливается в единое благочестие? Ах, я боюсь, что за дикое это десятилетие подросло поколение, которому мой язык столь же непонятен, сколь непонятен мне тот, на котором говорит оно. Боюсь, что молодежь нашей страны так от меня далека, что негоже мне быть ее учителем. И более того, сама злосчастная Германия стала мне чужой, совсем чужой, именно потому, что, предчувствуя страшную развязку, я стоял в стороне от ее прегрешений и одиночеством спасался от них. Описывая своего друга, композитора Адриана Леверкюна, роман говорит о том, что он стремился к тому же, к чему стремился Фауст, к бесконечности. Но как он это делал? Уже Шпенглером было замечено, что одна из основных черт фаустовской культуры – это особая склонность к музыкальности, к музыке. Но не к такой мелодической музыке, которая свойственна, скажем, романским народам. Ну, вспомните Фауста Гуно, скажем, да, с этими слащавыми, прелестными ариями, с очаровательными там завитушками. Вот нет, нет. Музыка такая, которая похожа на готические соборы, в религиозном каком-то экстазе устремляющаяся ввысь, а не просто по плесушке, как у Гуно. Вот такая музыка, вот она свойственна фаустовской культуре, вот к такой музыке устремляется и Леверкюн. И открывает музыку чисел, додекафонию. Если вы помните, додекафонию на самом деле открыл кто? Арнольд Шенберг. И Шенберг подал в суд на Томаса Манна за этот роман, кстати, потому что в романе додекафонию открывает Леверкюн. 12-тоновую систему звуков. Сочинения додекафонической музыки абсолютно лишены мелодичности. Это холодная игра чисел, холод. Помните, у Данте самый нижний круг ада – это что, пламень огненный? Это что, сковородка, на которой жарятся грешники? Нет, это коцит, это ледяное озеро, где Иуда лежит скованный льдом в вечном холоде и мерзлоте. Это ад. Средневековье представляло себе ад именно так, нижняя ступень этого ада. И вот этот холод завладевает сердцем Адриана Леверкюна. И вот, отталкиваясь от сердечной эмоциональности мелодической музыки, он приходит к холоду и бесчеловечности музыки чисто числовой. Но все это кончается плохо. Он, в конце концов, как и Иван Карамазов, здесь совершенно явные параллели с Достоевским, встречается с дьяволом, сидел здесь в глубине зала, спиной к окнам, закрытыми ставнями, при свете лампы, и читал Кьеркегора о моцартовском «Дон Жуане». Вдруг ни с того ни с сего чувствую пронизывающий холод, как зимой в мороз, в натопленной комнате, если вдруг распахнется окно. Ну и так далее. В общем, описывается эта встреча с дьяволом. И дьявол заключает с ним договор. Договор, согласно которому он будет сочинять музыку, которую еще никто не сочинял. Великую музыку, которую еще никто не мог сочинить. И он действительно сочиняет. Но пройдет некоторый срок, и тогда душа этого Леверкюна окажется в лапах этого самого дьявола. Так оно и случилось. Дьявол ему говорит: «Мои условия ясны и справедливы. Они определены правомерным упорством ада. Любовь тебе запрещена, поскольку она согревает. Твоя жизнь должна быть холодной, а посему не возлюби. А как же иначе? Холод души твоей должен быть столь велик, что не даст тебе согреться и на костре вдохновения, а он будет твоим укрытием от холода жизни. Ты будешь наслаждаться этим бытием целую вечность, наполненной трудом человеческой жизни, а иссякнет песок. Тут уж я волен хозяйничать по-своему, как захочу, так и управлюсь. Тут уж деликатное создание Господне навеки мое, с душой и телом, с плотью и кровью, с пожитками и потрохами». Так оно и случается. Ну, в конце своей жизни, это было 20-е, наверное, годы 20 века, Леверкюн пишет свою знаменитую кантату о докторе Фаустусе. И эта кантата написано в додекафоническом ключе, то есть в 12-тоновой системе музыкальной. И там Фауст говорит о себе, что он гибнет как дурной, но добрый христианин. Добрый, ибо полный раскаяния. И еще потому, что уповает на спасение своей души. Но это так же, как Фауст Гёте, да? «А дурной, так как знает, сколь страшный конец ему предстоит, и что черт хочет и должен завладеть его телом». Эти слова «гибну как дурной, но добрый христианин» составляют главную тему вариации в творении этого Леверкюна. Сходит с ума он. Ужасающая сцена, когда Леверкюн приглашает своих друзей и знакомых на прослушивание своего сочинения, фортепианное прослушивание, и начинает им играть якобы свое сочинение, и они чувствуют, что он сходит с ума. И действительно, невыносимо читать эти строки в романе, этот бред человека сумасшедшего и несчастного. И один за другим гости уходят в страхе из комнаты, и остается только одна служанка. И завершается роман грустными словами. Томас Манн сравнивает судьбу Германии, которая заключила сделку с сатаной и в конце концов гибнет. И остается только одно – молиться о ее спасении. Но будет ли оно, еще неизвестно в то время, когда писался роман. Да? И вот последние слова такие: «Германия с лихорадочно пылающими щеками, пьяная от сокрушительных своих побед, уже готовилась завладеть миром в силу того единственного договора, которому хотела остаться верной, ибо подписала его собственную кровью. сегодня теснимая демонами, один глаз прикрывший рукою, а другим уставясь в бездну отчаяния. Понимаете, откуда это? Помните, в Сикстинской капелле есть изображение страшного суда, где грешник, закрыв один глаз рукою, вторым в ужасе взирает в эту бездну, где бесы всякие, и стремглав летит вниз, так что вот здесь отсюда. «Сегодня теснимая демонами, один глаз прикрывший рукой, другим уставясь в бездну отчаяния, она свергается все ниже и ниже. Скоро ли она коснется дна пропасти? Скоро ли из мрака последней безнадежности забрежет луч надежды и, вопреки вере, свершится чудо? Одинокий человек молитвенно складывает руки Божьи. Смилуйся над бедной душой моего друга, моей отчизны». Так вот Томас Манн молился о Германии, живя в Соединенных Штатах. И здесь нам, конечно, снова поможет поэма Данте «Божественная комедия». Помните, спасение может прийти только от милосердия Божия. Как завершается «Божественная комедия»? Вот там круги ада, потом идут круги чистилища, и, наконец, все выше и выше устремляется в рай и выше Данте, а завершается, как кто-нибудь помнит последнюю строчку? Ангелы устремляют Данте выше, и тут изнемог высокий духа взлет, и мысль, и волю мне уже стремила любовь, что движет солнце и светило. То есть божественная любовь, она там предстает ему в виде вот этих трех колец Бога Троицы. Как у Гёте в трагедии «Фауст» любовь спасает Фауста, как у Томаса Манна надежда на божественное милосердие может спасти душу его друга и его отчизны Германии, так вот и мы должны уповать на любовь и милосердие Божие. И не заключать сделку с дьяволом. Ну, сегодня давайте на этом закончим.
0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая заключительная часть беседы архимандрита Инария Ивлеева «Фаустовская тема в мировой литературе». Беседа была записана в октябре 2009 года в просветительском центре Федоровского собора.

0: 12 октября исполняется 255 лет со дня рождения генерала Михаила Андреевича Милорадовича.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная еще одному герою войны 12-го года, человеку, который оставил очень яркий след русской истории военной, Михаилу Андреевичу Милорадовичу. В прошлом месяце мы уже рассказывали о его ровеснике Николае Раевском. Сегодня Михаил Андреевич Милорадович предстанет перед нами таким, каким он изображен на портрете в галерее войны 12-го года в Эрмитаже. Здесь мы его видим в общегенеральском мундире образца 1817 года, с лентой ордена святого Андрея Первозванного. На левой стороне груди звезды орденов святого Андрея Первозванного, святого Георгия первого класса, святого Владимира первой степени, серебряная медаль участника Отечественной войны 12-го года, крест прусского ордена Красного Орла, крест сардинского ордена Маврикия и Лазаря, бронзовая дворянская медаль в память Отечественной войны 12-го года, шитая звезда ордена святого Иоанна Иерусалимского и знак отличия прусского военного ордена Железного креста. Эти награды являются, конечно, знаком того, какой путь прошел Михаил Андреевич Милорадович. Это был прирожденный воин, огромного мужества и безграничной отваги. Русский боярд, как его называли. Боярд – это знаменитый французский военачальник, слывший образцом военной чести, рыцарем без страха и упрека в конце 15-го, начале 16-го веков. Итак, несколько моментов, связанных с биографией Милорадовича, а затем о тех событиях, которые прославили его имя. Мужская линия Милорадовичей происходила из сербов герцеговинского рода. Предки генерала переселились в Россию в начале XVIII века при Петре I. Один из этих предков был отмечен за военные заслуги чином полковника. Тогда же владения Милорадовичей были расположены в Полтавской губернии. Свою военную службу Милорадовичи несли и после Петра. Отец Михаила, генерал-поручик Андрей Степанович Милорадович, был участником русско-турецких войн при Екатерине II, кавалером ордена святого Георгия III степени и наместником Малороссии. Михаил Милорадович родился 1 по старому стилю октября 1771 года и уже в младенчестве был записан в армию, как это принято было в то время. В 9 лет он был переведен в лейб-гвардии Измайловский полк под прапорщиком. Образование получил за границей. Гуманитарные науки изучал в Кёнигсбергском университете, артиллерийские науки и фортификацию в Страсбурге и Меце. По возвращению в Россию в 1787 году, то есть в 16 лет, был произведен в прапорщике лейб-гвардии Измайловского полка. Свое первое боевое крещение Михаил Андреевич получил, участвуя в русско-шведской войне 1788-90 годов. А уже в 1796 году он был капитаном, красивый, исполнительный, ловкий в строю. Он прекрасно вписался в военные дела Павловской эпохи, успешно участвовал в бесконечных военных парадах императора –

В апреле 1799 года Милорадович проявил находчивость, быстроту и презрение к смерти. Это привлекло внимание Александра Васильевича Суворова, и отличившемуся воину были даны соответствующие награды. Он был приближен к великому полководцу и участвовал во всех знаменательных событиях этой военной кампании. И битве при Нави в конце итальянского похода, ведомые им и Багратионом войска, обрушили мощный решающий удар на центральные французские позиции. Во время не особенно удачного для русских швейцарского похода Милорадович наступал на французов с тыла в сражении при перевале в Сен-Готарде, сражался в Мутенской долине. Под руководством великого учителя он усвоил многие важнейшие практические навыки. Удаль, предприимчивость, умение завоевать расположение солдат определили и всю его дальнейшую службу. За участие в войне 1799 года Милорадович был награжден алмазными знаками ордена Святой Анны первой степени, бриллиантовыми знаками ордена Святого Иоанна Иерусалимского и орденом Святого Александра Невского. С началом царствования Александра I Милорадович не потерял своих позиций в армии. Он являлся активным участником русско-австро-французской войны в 1805 году. Командовал пехотной бригадой. При отступлении Кутузова во время знаменитого марша-маневра отличился в нескольких сражениях, был награжден орденом Святого Георгия третьей степени и чином генерал-лейтенанта. Участвовал и в знаменитом Аустерлицком сражении. Но в этом бою превосходящие неприятельские силы и внезапность удара не позволили русско-австрийским войскам одержать победу. В ноябре 1806 года Милорадович принял участие в начавшейся русско-турецкой войне. Эта война была начата в связи с присоединением к России, Грузии, часть которой принадлежала ранее Турции. Война продолжалась 6 лет. Во главе корпуса Милорадович переправился через Днестр, вступил в Придунайские княжества и 13 декабря 1806 года выбил турок из Бухареста, избавив быстротой своих действий Валахию от разорения. Весной 1807 года под общим руководством генерала Михельсона он нанес поражение неприятелю при Турбате. В бою при Абилеште 2 июня 1807 года он противостоял со своими 7000, 12-тысячному турецкому авангарду Али-Паши и заставил турок отойти к Силистрии. Эта самостоятельная и смелая операция была вознаграждена вручением Милорадовичу алмазной шпаги с надписью «За храбрость и спасение Бухареста». В 1809 году ему поручили командование войсками в обеих Валахиях. В августе его корпус перешел Дунай и 4 сентября принял участие в сражении при Рассевате, за которое Милорадович был произведен в генерала от инфантерии. В ходе русско-турецкой войны проявились не только военные способности Михаила Андреевича, но и его прекрасные человеческие качества, благородство, честность, необыкновенная забота о своих подчиненных. Уже в 1810 году он был назначен киевским военным губернатором. А с началом военной кампании 1812 года Милорадовичу было поручено заниматься формированием в районе Калуга, Волоколамск, Москва, 15-тысячных подкреплений, запасных и резервных войск. С собранными силами 18 августа Милорадович присоединился у Гжатска к главным силам русской армии. Следующей страницей военной биографии Милорадовича, конечно, является его участие в Бородинском сражении. Он командовал правым крылом и центром русского военного порядка. За участие в Бородинском бою был награжден алмазными знаками ордена Святого Александра Невского. 28 августа Кутузов назначил его вместо Платова начальником арьергарда, и до конца войны Милорадович оставался стражем русской армии. Когда 29 августа Мюрат начал теснить

0: советский авангард, он был отброшен, что помогло сохранению наших обозов. Именно Милорадович добился у Мюрата согласия на неприкосновенность русской столицы в день ее оставления российскими войсками. Это тоже очень важный момент, который отмечается всеми биографами и военными историками. Форсированный переход нашего авангарда от Москвы к Тарутину и затем к Малоярославцу дал повод Кутузову назвать Милорадовича крылатым. Так прекрасно он был организован. Когда началось отступление французов, по Смоленской дороге, уже после сражения у Малоярославца, непосредственное преследование отступающего вражеского войска было поручено Милорадовичу, которому Кутузов отдал под команду почти половину главных сил русской армии. Преследуя французов, он не давал им возможности задерживаться на позициях. Через Вязьму и Дорогобуж Милорадович гнал врага и нанес ему решающий удар в сражении при Красном, заставив повернуть по проселочным дорогам к Днепру. В Вильне император Александр I лично вручил Милорадовичу знаки ордена Святого Георгия II степени. Отсюда Михаил Андреевич был направлен для занятия Варшавского герцогства. Особенно был доволен император тактичностью Милорадовича при удалении из пределов Польши австрийцев и занятии Варшавы. За успешные командные действия своего корпуса Милорадович I получил вензельное изображение высочайшего имени на эполеты с повелением стоять при особе Его Величества. Отечественная война способствовала широкой популярности Милорадовича. Его имя стало поистину народным достоянием. В кампании 1813-14 годов он показал себя одним из самых достойнейших представителей русского командования, участвовавших в заграничных походах. Он отличился во всех военных операциях 1813 года. Под Бауцином успешно отражал на глазах у императора жестокие атаки французов, переходя даже в наступление. При Кульме он принял командование войсками после ранения Остермана. В Великой битве народов под Лейпцигом в октябре 1813 года командовал гвардией. За умелое руководство войсками и кампанию 1813 года Милорадович был возведен в графское достоинство, то есть получил графский титул. За отличие при Кульме он был награжден золотой шпагой за храбрость с лаврами и получил 50 тысяч рублей. За отличие под Лейпцигом ему был дан орден святого Андрея Первозванного. Кроме того, император Александр I разрешил ему на войне носить серебряный знак отличия военного ордена, сказав при этом: «Носи солдатский крест, ты друг солдата». Как известно, солдатский крест представители высшего командования не носили. В 1814 году Милорадович командовал всеми гвардейскими частями союзников. В конце 1814 года возглавлял российский гвардейский корпус. В 1818 году начинается завершающий период его военной и гражданской службы. Он был назначен военным губернатором Санкт-Петербурга с повелением присутствовать в Государственном совете и Комитете министров. На новом посту он также пользовался всеобщим уважением и любовью. Его сердце было всегда открыто для участия и сострадания. В дни стихийных бедствий, особенно во время страшного наводнения 1824 года в Петербурге, столица видела своего градоначальника распорядительным, смелым, предприимчивым, спасавшим очень многих, кто попадал в беду. В 1820 году он допрашивал Александра Сергеевича Пушкина по поводу его противоправительственных стихов и фактически спас поэта от ссылки в Соловецкий монастырь или в Сибирь. Еще одна сторона деятельности Милорадовича, надо сказать, не очень широко афишируется его биографами. Он был страстным театралом. С 1821 года возглавлял комитет для составления нового проекта об управлении театром. Но в это время он проявляет особое внимание и к воспитанницам театральной школы, и к актрисам, по случаю чего злые языки распускали самые нелепые слухи о его слабости к женскому полу. Последним событием в жизни Михаила Андреевича Милорадовича стало восстание декабристов. 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь были выведены восставшие полки. Еще накануне новый император, которому предстояло дать присягу, Николай I, узнал от поручика Ростовцева о готовящемся выступлении. Он предпринял все необходимое для того, чтобы декабристы не смогли осуществить свой первоначальный план. Указ о вступлении на престол, манифест, был подписан Николаем I вечером 13 декабря. Присяга Сената была перенесена с 10 часов утра на 7 часов утра. И когда декабристские полки вышли на Сенатскую площадь, реализовать первоначальный план было уже невозможно. Те, кто разрабатывал план этого выступления, те, кто руководил солдатами, офицеры-декабристы, многие тоже были в полной растерянности. Так мы знаем, что назначенный ранее диктатор, князь Трубецкой, вообще на площадь не явился. В рядах собравшихся на Сенатской площади декабристов было смятение. Что предпринимать, никто не знал. Попытка митрополита Серафима уговорить восставших разойтись успеха не имела. И тогда перед собравшимися на Сенатской площади появился военный губернатор Петербурга. Его хорошо знали и любили. С глубоким уважением к нему относились и офицеры, и солдаты. Он пытался убедить собравшиеся войска вернуться в казармы. Но во время его пылкой речи в Милорадовича выстрелил отставной поручик лейб-гвардии гренадерского полка, декабрист Петр Каховский. Милорадович был смертельно ранен. Умер он через несколько часов. Его похоронили в Духовской церкви Александра Невской лавры, недалеко от могилы его наставника Александра Васильевича Суворова. В 1937 году его прах был вместе с надгробной плитой перенесен в Благовещенскую усыпальницу лавры. В Большом военно-энциклопедическом словаре, посвященном военачальникам российской армии, мы находим следующие слова, во многом отражающие яркую личность Михаила Андреевича. Он был витязь, без страха, кумир-солдат и в полном смысле слова боевой генерал, незаменимый исполнитель самых опасных и ответственных боевых назначений. Щеголевато и изысканно одетый, Милорадович спокойно и как будто беспечно отдавался музыке боя. Зорким глазом он охватывал поле сражения, умелой рукой направлял войска, возбуждая в них личным примером благородный дух боевого молодечества, сознание чести воина. Солдаты привыкли видеть неутомимость имевшего особый дар говорить с ними своего начальника, ранее всех садившегося на коня и слежавшего с него, обыкновенно лишь тогда, когда все было устроено для отдыха. Славное имя Милорадовича в XIX, начале XX веков носил 38-й пехотный Тобольский полк. И сегодня, конечно, мы вспоминаем это имя в связи с военной историей России, в связи с историей нашего Отечества, наполненной самыми разнообразными, яркими событиями, участниками многих из которых был Михаил Андреевич Милорадович. Спасибо за внимание. На этом наша сегодняшняя передача завершена. У микрофона была Нина Жерве.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер – серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Чем тяжелее испытание, тем больше значит Божие доверие к человеку, тем больше должно быть ожидание доверия человека к Богу. 12 октября церковь чтит память священномученика Иоанна Поммера, архиепископа Рижского и Латвийского. Ежедневно в 13 часов страницы книги игумена Феофана Пожидаева «Житие и труды священномученика Иоанна Поммера» для вас читает Елена Дельвер. 12 и 15 октября в 14:30 слушайте беседы Марины Лобановой с историком Иваном Петровым о жизни и подвиге этого выдающегося архипастыря, который в исключительно трудной ситуации твердо стоял на страже православия в Латвии.
3: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8:10, в 12:10, в 18:10 и в 23 часа 10 минут.
4: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
2: Когда изо всех сил ищешь поводы для радости, как-то забываешь, что есть поводы для чего-то другого. Повесть Поллианна о том, как важно научиться радоваться самому и научить этому своих близких. Ежедневно в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги Поллианна американской писательницы Эленор Портер. Читает Наталья Роснюк.
3: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным». Церковная катехизация в современных православных приходах.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: «14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
6: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
7: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.

В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучало песнопение Божественной литургии 102-й псалом композитора Михаила Ипполитова Иванова.

0: послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 241-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов.
0: Послушайте 16-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 4 главы.
2: В то время вошел Иисус в дом Симона, и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Теща же Симонова была одержима сильную горячкою, и простили его о ней. И подошед к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он вышед из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и пришед к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им и другим городам: благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан, и проповедовал в синагогах галилейских.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, в сегодняшнем отрывке из Евангелия мы с вами слышали рассказ о том, как Христос, выйдя из синагоги, исцелил тещу Симона Петра и после этого также исцелял многих больных. В сегодняшнем отрывке для нас важно не то, что Христос исцелял кого-то и тем самым делал свои удивительные чудеса, но несколько другое. Важно то, какое отношение Христос вкладывал к своим чудесам. Давайте более внимательно посмотрим на те слова, которые читались сегодня. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Удивительные слова. Христос исцеляет больных. Христос изгоняет бесов из одержимых. Но он запрещает бесам сообщать людям о том, что он является Христом, то есть он является Мессией. Люди об этом сами не знают. Бесы находятся в духовном мире и видят, кто и какой силой их изгоняет. То есть, как это ни покажется странным, в этих словах бесам верить можно. Но Христос запрещает бесам говорить об этом людям. Это очень интересное место, и оно говорит нам о принципиальном отношении Христа к своим чудесам. Христос не видит в своих чудесах проповеди своего Евангелия. Он просто сжаливается над страдающими людьми, как Бог, который сострадает и является милосердным, и просто-напросто очищает людей и помогает им прийти, в том числе и в телесное равновесие. Он просто делает людям добро, не связывая это со своей проповедью. «Когда же настал день», цитируем мы дальше, Священное Писание, «он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы он не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо я на то послан», и проповедовал в синагогах галилейских. Вторая часть отрывка поясняет нам то, что мы только что раскрыли в первой его части. Христос уходит из того места, где Он исцелял, для того, чтобы начать проповедовать, чтобы проповедь не смешивалась с тем, что Он творит чудеса. Сами по себе чудеса, по мнению Господа Иисуса Христа, а для нас, как для христиан, это мнение является не мнением, а словами Бога, обращенного к нам. Чудеса не имеют принципиального значения для последователей Господа Иисуса Христа. Чудеса могут являться лишь косвенным подтверждением истинности Его слов, но опять-таки лишь косвенным. Если мы с вами вспомним тот отрывок, в котором рассказывается, как к Христу пришли фарисеи и просили от Него знамения в подтверждение того, что Он является Христом. И Господь Иисус Христос не дал им этого знамения. Более того, Он сказал, что Он не даст его в любом случае, потому что знамение не даст им истинного знания о Его сущности. Знамение лишь соблазнит их, и знамение может являться каким-то свидетельством истинности лишь для уже уверовавших людей. А проповедь, то есть содержание веры, это что-то более возвышенное. Оно не связано с этим бренным телесным телом, которое можно сейчас исцелить, но которое обязательно умрет. Спасение же души не связано с исцелением нашего тела. То есть в чудесах, среди которых подавляющее большинство занимают исцеление и изгнание бесов, Христос просто делает облегчение людям в их телесных немощах, просто по милосердию своему. Но главное внимание Христа обращено на слово, которое Он доносит до людей, то есть на ту благую весть, которую мы читаем с вами в Евангелии. И из этого отрывка мы с вами должны вывести очень важный вывод. Главным является для нас содержание нашей веры. Главное для нас то, что Иисус Христос является Богом, который спасает нас и приводит Царство Божие. Это главное для нас. Чудеса же, которые мы с вами сейчас наблюдаем в нашем мире и которые на самом деле наводняют нашу церковную жизнь, являются лишь чем-то сопутствующим, являются лишь либо сопутствующими знамениями, либо лишь чудесами, которые Господь посылает нам по милосердию Своему, желая как-то облегчить нашу жизнь в этом мире. И таким образом, чудо по-настоящему не может привести человека к вере, так же, как и не может удержать его в вере, если человек начинает колебаться. Чудо — это нечто другое, это совершенно другой план человеческого бытия и совершенно другой план в мире духовном. Чудо больше имеет значение именно в нашей телесной жизни. И поэтому, как не являясь определяющим, может лишь просто сопутствовать нашей жизни. И поэтому, дорогие братья и сестры, вывод, который должны сегодня сделать мы, заключается в том, чтобы не следовать слепо исключительно за чудесами. Мы не должны забывать о том, что за каждым чудом стоит Господь, который руками или мощами святых через чудотворные иконы пытается воздействовать на нашу жизнь, чтобы сделать ее проще и даже в чем-то приятнее. Мы должны лишь с пониманием относиться к тем случаям, когда Господь вмешивается в нашу жизнь посредством чуда. Но чудо не должно быть для нас определяющим, поскольку человек, держащийся исключительно чуда, как только он не получает знамения, как говорит сам Господь Иисус Христос, уходит от веры, он соблазняется. И поэтому мы должны иметь в первую очередь твердую веру, которую не могут поколебать никакие сомнения, но могут лишь подтвердить сопутствующие чудеса, посылаемые Господом Иисусом Христом на нашу грешную жизнь и землю. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Константина Костромина.

0: Пресвятое греческого распева в гармонизации архиепископа Иоаннафана Елецких прозвучало в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 12 октября, 29 сентября по старому стилю празднуется память мучеников Дады, Гавидая и мученицы Каздои, пострадавших в IV веке в Персии. Дады был первым царедворцем при персидском царе Сапоре, а святые Гавидай и Каздоя были родными детьми этого жестокого царя. Не зная того, что святой Дада христианин, царь назначил его правителем одной из персидских областей. Когда же это открылось, он был лишен всех почестей, предстал на суд жестокого мучителя Андромелиха и был приговорен к сожжению. Подойдя к костру, святой Дада осенил себя крестным знамением, и костер погас. Увидев это чудо, потрясенный царевич Гавидай уверовал во Христа и во всеуслышание исповедал свою веру. Судья донес об этом царю, и тот приказал жестоко истязать святого Гавидая. Сестра мученика Гавидая, царевна Каздоя, тайно посетила брата в темнице и принесла ему воды. Увидев сестру, он убеждал ее уверовать во Христа. Святая Каздоя исповедала себя христианкой и по повелению своего отца, царя Сапора, была жестоко избита и брошена в темницу, где томился ее брат. Страдая от ран, святая Каздоя просила брата-мученика помолиться о ней. Святой Гавидай, совершив молитву, уверил сестру, что больше ее мучить не будут. Гавидая пронзили копьями, мученика Даду живого разрубили на части, а святая Каздоя скончалась в темнице. В этот день прославляются преподобные Кириак Отшельник и Феофан Милостивый. Преподобный Феофан Милостивый был жителем сирийского города Газы. Он был очень добрым, милосердным человеком, принимал странников, помогал бедным, больным. Все свое имение он истратил на помощь ближним, а сам остался в нищете. О потере имения святой Феофан нисколько не жалел, но его ждало большее испытание. Он лишился здоровья, и болезнь причиняла ему великие страдания. Но и это испытание преподобный терпел благодушно. За все благодаря Бога. После смерти тело святого Феофана совершенно очистилось от следов болезни и стало благоухать, источая благодатное целебное миро. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священного мученика Иоанна Помера, архиепископа Рижского, принявшего мученический венец своей многотрудной жизни в 1934 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Кириака. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Преподобный Кириак родился в Коринфе, в семье пресвитера соборной церкви Иоанна и жены его Евдоксии. Родственник пресвитера Иоанна, епископ Коринфский Петр, видя, что Кириак растет тихим и благоразумным отроком, поставил его чтецом в церкви. Постоянно упражняясь в чтении Священного Писания, юный Кириак всей душой стремился к Господу и с молодых лет старался проводить богоугодную жизнь. В возрасте 18 лет, присутствуя на церковной службе, Кириак был глубоко тронут, услышав слова Евангелия: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, возьмет крест свой и по мне грядет». Уразумев свой путь, Кириак совершил молитву, вышел из церкви и, не заходя домой, тайно отправился на пристань. Там он сел на корабль и отправился в Иерусалим. Посетив в Иерусалиме святые места, Кириак несколько месяцев пробыл в расположенном близ Сиона монастыре, прилежно трудясь во всех монастырских послушаниях. Потом, по благословению игумена, он направился в пустынную лавру преподобного Ефимия Великого. Святой Ефимий, провидев юноше великие Божии дарования, постриг его в иноческий образ, направив его под начало к преподобному Герасиму, подвязавшемуся на Иордане в обители святого Феоктиста, так как эта обитель также находилась в ведении преподобного Ефимия. Видя юность Кириака, святой Герасим указал ему жить в постоянном общении с братьей. Великий пост святой Герасим имел обыкновение удаляться в пустыню Рува и возвращался в обитель в неделю Вай, это вот перед Пасхой. Туда он стал брать с собой и святого Кириака. Там, в полном уединении, подвижники усугубляли свои труды, и преподобный Герасим каждую неделю причащал своего ученика святых тайн. После кончины преподобного Герасима 27-летний инок Кириак вернулся в лавру преподобного Ефимия, которого тоже уже не было в живых. Он испросил себе уединенную келью, и там в безмолвии провел 10 лет. В 37-летнем возрасте он был посвящен в сан диакона. Когда между обителями преподобного Ефимия и преподобного Феоктиста произошло разделение, святой Кириак удалился в пустыню Натуфа, взяв с собой своего ученика Иоанна. В пустыне отшельники питались лишь горьким зельем, которое по молитве святого Кириака делалось сладким, становясь годным в пищу. По прошествии 5 лет строгого уединения о пустынниках узнал один поселянин. Он привел к преподобному Кириаку своего больного бесноватого сына, и святой исцелил его. С тех пор много людей стало приходить к преподобному со своими нуждами. Он же искал все больше уединения и удалился в пустыню Рува, где пробыл еще 5 лет. Но в 80-м году жизни преподобный Кириак удалился в место, отстоявшее на 100 верст от Сукитского монастыря. В этом сокровенном месте, называемом Сусаким, сходились 2 высохшие реки. Там преподобный Кириак прожил 7 лет. Затем к нему явились братья из Сукитского монастыря, прося его духовной помощи в годину голода и губительных болезней, и умолили святого Кириака вернуться в обитель. Преподобный, тронутый мольбами братьев, вернулся и поселился в пещере, где раньше подвязался преподобный Харитон. Своим возвращением преподобный Кириак оказал большую помощь церкви в борьбе с распространившейся ересью последователей Оригена. Преподобный предсказал близкую смерть ересеначальников Нона и Леонтия, что вскоре и совершилось. Так что ересь перестала распространяться. На 99-м году жизни преподобный Кириак опять удалился в Сусаким и там жил с учеником своим Иоанном. В последние годы его пребывания в пустыне Господь открыл преподобному Кириаку, что он не один служит Богу в своем уединении, а что есть другие тайные рабы Божии, которые возносят к нему свои молитвы и о которых мир не знает. Открыто это было следующим образом. Однажды ученик преподобного Иоанна и его друг Парамон шли из обители к преподобному его пустыню. По дороге они увидели человека, скрывшегося от них в пещеру. Подойдя к пещере, они долго стучались, прося обитателя пещеры поведать им о себе. Наконец, изнутри, так и не выходя к ним, на их голоса откликнулась отшельница, просившая братьев оставить ее пещеру. Но они умоляли ее открыть им свое имя и сказать, давно ли она тут спасается. Отшельница сказала, что ее имя Мария. Когда ученики сказали об этом святому Кириаку, он воздал благодарение Богу за то, что он имеет столько сокровенных от людей и служащих ему в тайне святых, не только мужей, но и жен, и послал Иоанна с Парамоном обратно к блаженной Марии. Но когда они пришли к пещере, то нашли святую уже умершей. Захватив из обители все необходимое для погребения, они вернулись и похоронили святую отшельницу недалеко от ее пещеры. За 2 года до своей смерти преподобный Кириак вернулся в монастырь и опять поселился в пещере святого Харитона. В конце жизни праведный старец был по-прежнему подвижен, он никогда не бывал празден, молясь и занимаясь какой-нибудь работой. Когда наступило время его смерти, преподобный Кириак, призвав братьев, всех благословил, со всеми простился, а потом взглянул на небо, простер руки, сотворил молитву и тихо отошел ко Господу. И имел он в то время 109 лет от роду.

прозвучало песнопение Божественной литургии, воскресный причастный стих «Хвалите Господа с небес» композитора Стефана Макраньяца в исполнении хора «Биоградский мадригалисти».

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В фойе Большого зала филармонии открыта выставка «Филармония Шостаковича. Гений места». Она посвящена 120-летию композитора, который исполняется в этом году. В выставке на самом деле два героя – великий музыкант и старейшая концертная организация страны. В фойе прослеживается роль оркестра филармонии и Большого зала, бывший зал дворянского собрания, в жизни музыканта. На этой сцене прозвучала первая в его жизни симфоническая премьера. Атмосферу тех лет воссоздают фотографии, афиши, анонсы, программы, ноты. Представлены живописные произведения, скульптура, мемориальные предметы. На открытии о выставке рассказала ее куратор Марина Монахова.
2: Сегодня, конечно, большой праздник. И на выставке вы увидите статью, подписанную Дмитрием Шостаковичем, которая называется «Радостный праздник». Она посвящена 50-летию филармонии. Вот сегодня для филармонии огромный праздник, день рождения человека, без которого нас совершенно невозможно представить. Эту выставку я воспринимаю как подарок. Подарок, конечно, ему, его памяти, благодарность ему. Как выставка построена? Конечно, биография Шостаковича, отраженная в истории филармонии. Без этого невозможно было обойтись. Малое фойе – это самое начало. Это Митя до того, как его начинают играть в филармонии. И это филармония, и даже до филармонии, зал дворянского собрания, до того, как в нем начинает звучать его музыка. Но они уже встречаются. Первый в его жизни концерт он слушает именно здесь. Большое фойе – это тоже биография, это уже точка, когда происходит первая симфоническая премьера и до последних дней Дмитрия Дмитриевича. Но очень важно для меня было сделать пространство перед входом в зал, которое посвящено жизни музыки Шостаковича после его ухода. Что сейчас в филармонии посвящено Шостаковичу? Это и история присвоения организации его имени, и наша традиция открывать сезон в день рождения Шостаковича его музыкой. Вот эти сцены – это Митя, а это наш зал до того, как они встретятся. Фотографии его детские, совершенно очаровательные. Здесь мы видим экзаменационную ведомость Мити с оценками. Она подписана не кем иным, как директором консерватории Александром Константиновичем Глазуновым. Вот же он, этот человек, который выходил за путь нашего оркестра, тогда тот назывался придворным, позже государственным. И он этому оркестру посвятил одно из своих сочинений. Очень дорогой для нас такой фрагмент. Это афиша первого концерта, на котором присутствовал в своей жизни Митя Шостакович. Ему было 12 лет. На сцене был государственный оркестр. Уже зал не дворянского, а народного собрания. И этот государственный оркестр потом будет назван заслуженным коллективом республики. И именно этот оркестр исполнит большинство его симфонических премьер. Но этот стенд посвящен, собственно, открытию самой филармонии. Открыта она была в 21 году, 26-й год. Впервые звучит музыка Шостаковича, первая симфония. Получается, в нашей огромной истории, которую мы открываем 106-й сезон, всего 5 лет прошло без музыки Шостаковича. Обращу ваше внимание, конечно, на экспонат, который сразу же бросается в глаза. Это замечательный бюст работы Гавриила Гликмана. Его брат Исаак Гликман был другом Шостаковича. И издана прекрасная книга «Письма к другу», из которой мы черпаем очень много. Это письма Шостаковича, отправленные Исааку Гликману. Гавриил Гликман выполнил этот бюст. И здесь же елочные игрушки из семьи Шостаковичей. Они были с Дмитрием Дмитриевичем самые теплые, семейные, нежные моменты, когда вокруг собиралась семья. Михаил Олейников, научный консультант выставки, расскажет о первой симфонической премьере.
3: 20-е годы. Шостакович учится в консерватории, но вот в феврале 22 года его семью постигает первое несчастье. Умирает отец, и Шостакович вынужден был идти работать топером. И вот письмо, которое мы видим Шостаковича матери, кстати, из города Славянска, это 22 года. Он действительно пойдет в кинематограф работать. А через 4 года совершится, может быть, самое важное событие в жизни. Очень важно начать. Первая симфония, она была написана, в 25-м году он завершает. Это выпускная работа консерваторца, композитора. все звучит потрясающе. Николай Андреевич Малько, дирижер тогда, директор филармонии и главный дирижер, ныне это заслуженный коллектив, тогда просто был оркестр филармонии, он фиксирует, что симфония была особенная, мне сразу понравилась. Успех колоссальный был. В чем дело? А дело в том, что почему он стал такой популярным? Мне кажется, потому что он говорил о своем времени, как никто. Потому что крупнейшие наши композиторы, Стравинский, Прокофьев, они были за границей. А вот Шостакович, вот он о советском писал, он был советским композитором. Она была довольно традиционна, но вскоре он пишет целый ряд новаторских вещей, экспериментальных. И все эти вещи, а это вторая симфония, посвящение Октябрю, это третья симфония, вот все

0: крупнейшие музыканты. Вот здесь проходит, вот у нас афиша, в 33-м году, первое его авторский концерт. Вступительное слово – это анонс. Здесь вы увидите листочек из сочинения, там исполнявшегося для леди Маргарет Сент-Клэйс де Сивита, автограф музыканта, запечатлевший дату. Вступительное слово читает Иван Иванович Сорокинский. С Сорокинским они знакомятся еще до того, как Сорокинский сюда пришел. Он с 29-го года работает в филармонии, с Шостаковичем они в 27-м году уже знакомятся. Здесь у нас образец программки, написанный Сорокинским. Мы видим бюст Шостаковича. Это также, как говорил Гликман. Дело в том, что Гликману принадлежит не только скульптурное изображение, но и живописный портрет Шостаковича. Всего известно сейчас о более 40. По всему миру они разошлись. Он их писал и любил около 70 лет. И первое изображение здесь появилось Шостаковича в 1935 году. Почему Шостакович такой честью удостаивается? Октябрь 35 года. А потому что опера «Леди Макбет» Сенского уезда. И эта опера принесла ему колоссальный успех, в том числе и за границей. В США, Западная Европа, десятки постановок. В одной Чехословакии только было 4 постановки, даже больше, чем в Советском Союзе. Но эта опера не только принесла счастье Шостаковичу, как мы знаем, первое испытание – 26 января 1936 года Шостакович, проезжая Москву, Нефархангельск, посещает спектакль. Его зовут, Сталин идет смотреть, быстро в театр ему звонит. Он приезжает, и Сталин его не зовет к себе в ложу. Шостакович переживает. И вот 29 января, находясь в Архангельске, он покупает газету «Правда», он прям как предчувствовал. Читает, его качает. Это утром рабочий, который... А, браток набрался уже, ну, пьяный с утра, читает это все. Но Шостакович в ужасе, начинается вот тяжелейшая пора. В сезоне 36-37 года было запланировано исполнение 3 его сочинений. В итоге не было исполнено ни одно. До подготовки премьеры доходит 4-я симфония. Вот у нас представлены здесь производственный план на декабрь. И здесь отмечены репетиции, проходившие здесь о 4-й симфонии. Вот она в анонсе заявлена, но премьера не состоялась. Шостакович снимает. Гликман писал, по всей видимости, Шостаковича вызвали и сказали. Ирина Антоновна Шостакович передает запомненные Дмитрием Дмитриевичем слова. Его вызвал Исаий Михайлович Ринзин, директор филармонии, сказал: «Если вам себя не жалко, вы хотя бы нас пожалеете». 5-я симфония, все мы знаем, о этой легендарной, самой, пожалуй, исполняемой и заслуженно из симфонии Дмитрия Дмитриевича. Здесь программа премьеры. Воспоминания Евгения Александровича Моровинского, который поражался спустя 30 лет своей смелости о том, как я вообще дерзнул. Я бы сейчас вот не решился. А тогда был молод. Мы знаем историю. Здесь, в филармонии, у нас в дирижерской комнате проходила замечательная сцена, когда Моровинский пытался от Шостаковича выудить, как играть симфонию, а тот молчал. Тогда сам Моровинский начал играть не тех темпах. Шостакович сразу разозлился, сыграл в тех. Все получилось. Великолепная находка дирижерская. И вот мы показываем программу исполнения. По этим нотам, оригинал у нас в оркестровой библиотеке, играл концертмейстер Виктор Заветновский. Вообще, мы любим здесь автограф, посмотрите, вот Заветновский. Дважды расписался Илья Шпильберг, он был концертмейстером. И тут второй концертмейстер, Скомаровский и Семен Шах расписываются. Симфония будет, как вы знаете, иметь колоссальный успех. Но вот руки из дневника Любови Шупыриной, супруги композитора. Публика вся встала и устроила бешеную овацию, демонстрацию на всю ту травлю, которую подвергся бедный Митя. Все повторяли одну и ту же фразу. Ответил и хорошо ответил. ДД, она так пишет, вышел бледный-бледный, закусив губы. Я думал, мог бы расплакаться. Симфония имела невероятный успех. Это произошло 21 ноября 1937 года. А в Москве, в партийных кругах, ужас и кошмар. Что это вообще творится? Причем аплодисменты не смолкали около получаса. И через месяц сюда второе исполнение присылают двух важных лиц из Москвы, в том числе знаменитого Яростовского, нашего коллегу-музыковеда. И вот, когда Яростовский видел вот триумф второго исполнения, вот слова из Михаила Чуакина, он был директор филармонии. «Смотрите, ведь слушатели явно подобраны по одному человеку персонально. Здесь нет обычных нормальных слушателей», — говорит Яростовский. «Успех симфонии скандально подстроен». Хотя все покупали по билетам. Я передаю слово Юрию Зорахниканту.
1: Вы понимаете, что для Петербургской Ленинградской филармонии 7-я симфония – это такая знаковая веха. 9 августа 1942 года эта симфония прозвучала в этих стенах. И нам хотелось показать образ 7-й симфонии. Перед вами впервые экспонирующаяся картина нашего современника. Это дипломная работа замечательного петербургского ленинградского художника Николая Лысака. Темная филармония. Ясно, что это зима. Это очевидная зима. Люди кутаются в теплую одежду.

0: конечно, изможденные лица. И вот то ли в обмороке голодном, то ли умирающий музыкант, темные тона, и вот свет, исходящий от дирижера и от дирижерской палочки. Совершенно очевидно, да, что речь идет о метафоре Ленинградской филармонии, Ленинграда и Ленинградского. Ленинградская симфония исполнена была летом, соответственно, зал и люди выглядели по-другому. Это метафора духовно сражающегося города. Здесь абсолютно уникальное издание. Это первое издание партитуры седьмой симфонии, 1942 год. А вот здесь мы показали альбом, который сделан в память о войне, сразу же в послевоенное время. Это для рассказа современникам и потомкам. Это статистика жизни Ленинградской филармонии в годы войны. Филармония всю войну оставалась очагом музыкальной культуры в городе. И статистика – это 164 живых концерта, еще больше концертов на радио, сколько-то десятков в малых составах, в том числе и на линии фронта. Есть фотография Шостаковича, крыша Ленинградской консерватории, профессором которой он был, и все лето он работал в МПВО. Дважды подавал заявление с просьбой взять его на фронт, и дважды его не брали на фронт, и по состоянию здоровья, и потому что ему сказали, надо бороться со своим оружием, музыкой, что он и делал. Документ из архива литературы и искусства нашего городского, вступление, где он рассказывает о том, что он начал работу на седьмой симфонии. Закончена она была в декабре 41-го, уже в Куйбышеве. Радиотарелка к нам пришла от частного коллекционера. Та самая программа с полным перечнем, естественно, состава оркестра Ленинградского радиокомитета после войны, вошедшего в состав филармонии, исполнявшего 9 августа ту самую знаменитую премьеру, названную справедливо историками «Днем Ленинградской победы среди войны». Заслуженный коллектив республики, Ленинград Кузов, коллектив России, а в прошлом придворный оркестр, старейший оркестр нашей страны во главе с Евгением Александровичем Равинским, приезжают в далекую Сибирь. Здесь абсолютно уникальные вещи. Посмотрите, идет война, тяжелейшие условия эвакуации. Филармонический оркестр наш дает первый концерт эвакуации 4 октября. Концерт «Дать память той эвакуации» на заслуженный коллектив России во главе с главным директором филармонии Николаем Геннадьевичем Алексеевым дать концерт в Новосибирской филармонии к 85-летию эвакуации и первого концерта. Книга сделана в одном экземпляре. Это маленькая библиотечка по современным и композиторам классическим, которые издавались совместно библиотекой Ленинградской филармонии и Новосибирской областной библиотекой для того, чтобы воспитывать публику. И надо сказать, что на конференции слушательской, которая произошла уже в 43-м году в Новосибирске, идет речь о том, как быстро удалось воспитать Мародинскому и Салертинскому неприученную до того к слушанию классической музыки аудиторию. Возникает инициатива создать музыкальное училище в Новосибирске, следствием которого станет и Новосибирская знаменитая теперь консерватория, и, конечно, Новосибирский симфонический филармонический оркестр. Одним из эмоциональных экспонатов является вот этот листик, вложенный в книгу концертов 45-го года, о том, что 27 апреля концерт был первым сообщением о том, что Красная Армия вошла в Берлин. Организовался митинг, концерт продлился дольше. Просто деловой такой вот записочка администратора сохранилась в наших архивах.
1: Для нас очень важно, что очень многие произведения искусства не просто связаны с Шостаковичем, с духом его музыки, это же цикл к седьмой симфонии Соломона Ершова. Для нас важно, что Дмитрий Дмитриевич видел эти работы. Мы тут приводим цитату из воспоминаний художника о том, как он весь свой цикл показывал Дмитрию Дмитриевичу, специально возил ему картины и предложил ему выбрать, какую бы он хотел получить в дар. Дмитрий Дмитриевич выбрал не одну, а выбрал 7 работ, и художник все 7 преподнес.
2: Вы слышали репортаж об открытии выставки «Филармония» Шостаковича «Гений места» в фойе Большого зала филармонии имени Шостаковича. Выставка посвящена 120-летию со дня рождения композитора. В экспозиции представлены фотографии, афиши, программки, ноты, мемориальные предметы, произведения скульптуры и живописи. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего вам доброго. До новых встреч.
3: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслом возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
6: Дорогие братья и сестры, в магазине христианской литературы «Слово» вновь представлен полный ассортимент аудиодисков и книг, выпущенных радио «Град Петров». Лекции и беседы по Священному Писанию и христианскому вероучению, по истории России и Церкви, разнообразные аудиокниги, программы из рубрики «Маленький концерт», «Передача для детей», книги «Семейные шпаргалки», «Невидимый Петербург», «Три голоса утраченной страны», «Родная чужбина» – все это вы найдете в магазине «Слово» по адресу Малая Конюшенная, дом 9. Справки по телефону 571-20-75. 571-20-75.
5: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
6: Дорогие радиослушатели! У вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
7: Включаю радио «Град Петров».
8: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем цикл передач о священномученике Иоанне, архиепископе Рижском. В 1876 году на хуторе Илзессала Прауленской волости в семье крестьянина родился мальчик. Первенцу дали имя Иоанн. Родители его были люди набожные и благочестивые. Православие вошло в жизнь семьи Поммеров еще при прадеде, осмелившемся принять русскую веру, несмотря на жестокое преследование православия со стороны немецких землевладельцев. За свой смелый поступок он подвергся травле не только при жизни, но и после смерти. Как предводители окрестных бунтовщиков, местные власти не позволили похоронить его на лютеранском кладбище. Православных же кладбищ на этой земле в то время не существовало, и он был погребен вне кладбищенской ограды. Земляки на месте его погребения насыпали курган и поставили православный восьмиконечный крест, снесенный затем местными властями. Тяжелый крестьянский труд был знаком маленькому Иоанну с детства. Отец не позволял детям лениться и пребывать без работы. Каждый должен был выполнять свое задание. Послушание и трудолюбие, заложенные в маленького Иоанна с детства, принесли свои плоды в его взрослой жизни. Первым его послушанием было пасти стадо. Сожалея, что не смог окончить учебного заведения сам, отец Иоанна мечтал дать образование своим детям. Начальной грамоте мальчика обучил отец, и настолько хорошо, что тот, минуя основную школу, сразу мог поступить в министерскую двухклассную школу. В августе 1887 года, после успешно выдержанного конкурса, Иоанн Поммер зачисляется в Рижскую духовную школу стипендиатом казны. Бедному сельскому мальчику предстояла десятилетняя учеба на чужбине, в далекой Риге, но таков был промысел Божий. В июне 1897 года Иоанн Поммер окончил полный курс семинарии с дипломом первой степени. 19-летний юноша, приобретя в семинарии теоретические знания и заложив духовный фундамент всей своей последующей жизнедеятельности, совершенно не знал реальной жизни. Он принимает решение работать в школе народным учителем. Здесь ему пришлось выдержать сильную конкуренцию со стороны лютеранской школы, опекаемой местными влиятельными кругами. Эту проверку Иоанн выдержал блестяще. Школа, которой он заведовал, была переполнена. Начальство обратило внимание на молодого работника, и весной 1899 года Иоанн получает повышение, его переводят в город Лепою. В 1900 году Иоанн Поммер поступает в Киевскую духовную академию, которую оканчивает в 1904 году. Блестящая дипломная работа позволяет Совету Киевской академии присвоить ему степень кандидата богословия. Уже в этом возрасте ничто мирское не привлекает его. Ни в каких увеселениях он никогда не участвует. За его фантастическую приверженность идее абсолютной трезвости и за общую строгую воздержанность во всех отношениях его прозвали монахом еще товарищи по семинарии. Это прозвище оказалось пророческим. В 1903 году, на 27-м году жизни, Иоанн, всей душой стремясь к Богу, принимает монашество. На монашеский подвиг благословляет Иоанна великий святоносец и молитвенник России, праведный Иоанн Кронштадтский. 23 сентября 1903 года Иоанн рукополагается в иеро диакона, а 13 июня 1904 года в иеро монаха, митрополитом киевским.

По окончании духовной академии иеромонах Иоанн направляется в Черниговскую духовную семинарию преподавателем священного писания. Начальство дает трудам молодого педагога высокую оценку, и уже в 1906 году его переводят на пост инспектора Вологодской духовной семинарии. 26 сентября 1907 года иеромонах Иоанн посвящается вологодским архиепископом в сан архимандрита. Успешность его деятельности такова, что, невзирая на молодой возраст, уже в следующем году он назначается ректором Вильнюсской духовной семинарии и настоятелем Виленского Свято-Троицкого монастыря. Архимандрит Иоанн был необыкновенно прост в общении с людьми. Это был народный батюшка. Особенно любила его русская и белорусская беднота, получавшая через него работу, защиту и поддержку всюду, где только требовалось. В 1911 году тяжело заболевший архиепископ Минский Михаил призвал своего молодого коллегу на пост викарного епископа своей епархии. 11 марта 1912 года в Александро-Невской лавре собором епископов во главе с митрополитом московским Владимиром и киевским Флавианом архимандрит Иоанн был возведен в епископский сан. Вновь посвященный епископ стал заместителем болеющего архиепископа Михаила и в делах епархиальных, и в делах общественных. Как успешна была его пастырская деятельность, засвидетельствована тем, что по кончине архиепископа Михаила и клирики, и миряне единогласно просили высшую церковную власть назначить преемником почившего архиепископа его юного заместителя, епископа Иоанна. Назначение, однако, не состоялось, поскольку, как гласил ответ, эта епархия считалась одной из старейших на Руси, а епископ в то время был самым молодым в России. В 1912 году епископу Иоанну пришлось расстаться с Минском. Он переезжает в Одессу по зову архиепископа Херсонского Димитрия, в ректорство которого Иоанн обучался в Киевской академии. После мирной кончины бывшего наставника он едет благоустраивать вновь открытую кафедру Приазовскую. В таких трудах и заботах застает епископа Иоанна революции. Как человек с именем и авторитетом, епископ представлялся вождям революции человеком опасным, которого следовало бы обезвредить, но уничтожить его физически большевики не решались. За четырехлетнее пребывание в Таганроге Преосвященный Иоанн снискал глубокую любовь и доверие со стороны всех классов населения, что особенно выявилось после Октябрьского переворота. Окруженный любовью и поддержкой своей паствы, архиепископ обрушивается на явных и скрытых врагов Святой Церкви. Вставили Маркса в переплет Евангелия и думают, что народ примет его вместо Евангелия. Облекли комиссаров в священное облачение и думают, что православные примут их за своих пастырей и пойдут за ними. Подменили в киотах образ Христа портретом Ленина и ждут, что народ станет прикладываться. Очень уж не похож Ильич на Христа. Христианство марксизмом не подменить, в какие ризы проповедников марксизма не облекайте. Здесь воплощенная любовь, проливающая кровь свою за провинившихся братьев, там сатанинская злоба, проливающая кровь ни в чем не повинных братьев, как воду. Так говорил епископ, обличая новых хозяев страны и первые ростки обновленчества в церковной среде. В этой щекотливой ситуации местные власти пытались отделаться от епископа, устроив ему перевод с назначением в Тверскую епархию. Но произошло непредвиденное. Народ силой удержал епископа Иоанна в Таганроге, окружив его добровольными стражами, чтобы не допустить ни отъезда, ни его насильного увоза. Поведение народа ясно показало, что он не на стороне революционных властей. При такой постыдной для большевиков ситуации им не оставалось ничего другого, как явиться на поклон к епископу и просить его хоть на время, до успокоения народного волнения, выехать в Москву, гарантируя ему беспрепятственное возвращение.
Выезд епископа в Москву состоялся, но вместе с ним на Всероссийский поместный собор была командирована особо выбранная делегация из крестьян, рабочих, военных и духовенства для получения разрешения оставить епископа Иоанна в Таганроге. Делегация добилась в Москве положительного решения у светских и духовных властей, но успех представителей Приазовья совпал с началом гражданской войны. Возвращение епископа Иоанна стало практически невозможно, так как Приазовье оказалось на территории, занятой Белой армией, а злополучный исполком Приазовья был разогнан белогвардейцами. Владыка едет в Тверь. Тем временем новая власть в России набирает силу. Убедившись в невозможности на данном этапе уничтожить Святую Православную Церковь извне, большевики делают первые попытки внести разлад внутрь церкви, взорвать ее изнутри, противопоставляя патриарху Тихону и Аникия Смирнова в столице и Владимира Путяту Гринштейна в провинции, как основателей новой народной церкви. В период этой церковной смуты необходимо было послать в Поволжскую епархию авторитетного, сильного духом архипастыря. Выбор патриарха Тихона и собора останавливается на епископе Иоанне, в предшествующей своей деятельности, явившем себя человеком долга и мудрым пастырем. Преосвященный Иоанн возводится в сан архиепископа и получает новое назначение на пост архиепископа Пензенского и Саранского.

Что же представляло собой движение Народной Церкви и ее лидер Владимир Путята Гринштейн, с которым предстояло сразиться архиепископу в Пензе? Человек света, блестящий офицер, красавец, потерпевший неудачу в построении светской карьеры, Владимир принимает монашество и священный сан. Пользуясь высоким покровительством, он быстро проходит иерархические ступени служения и рукополагается в епископа. Однако его безнравственный образ жизни создает ему дурную репутацию, и церковные власти, не решаясь сразу лишить его сана, удаляют Владимира в провинцию. Но поток жалоб и обвинений в адрес Путяты Гринштейна не прекращается, и Священный Синод вынужден назначить разбирательство их специальными судебными следователями и собором 50 епископов. Решением собора архиепископ Владимир признается виновным и отстраняется от управления Пензенской епархией и направляется во Флорищеву пустынь на трехгодичное покаяние без запрещения священнослужения. Однако смелый и решительный авантюрист не пожелал надеть простую монашескую рясу и решил остаться архиереем любой ценой, объявив об основании им новой народной церкви, поддерживающей и одобряющей революционные события в стране. Местное духовенство растерялось и при провозглашении новой церкви удалилось, спасая себя или осталось при основателе новой церкви. Провозглашенная Владимировщина просуществовала в Пензе несколько лет, явившись предвестницей возникшего позднее обновленчества, осуществленного в огромных масштабах по всей стране. И только после того, как Путяты и его приспешниками в силовом порядке были захвачены кафедральный собор Пензы и основные храмы, а посланный в качестве управляющего епархией епископ Феодор, ученый-монах, не способный на решительные действия против новоцерковников, умер от разрыва сердца, только тогда Всероссийский поместный собор вынес определение, которым Путята за презрение канонических правил, за презрение запрещения и самочинное образование внецерковного общества, восставшего на законную церковь, был лишен сана и отлучен от церкви. Во вторник, на Страстной неделе 1918 года, в Пензу приехал назначенный из Москвы епископ Иоанн.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги игумена Феофана Пожидаева «Жизнь и труды священномученика Иоанна Помера, архиепископа Рижского». Читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Тропарь собору новомучеников и исповедников российских четвертого гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.
1: Уважаемые радиослушатели! В издательстве «Радио Град Петров» вышла книга «Три голоса утраченной страны». Барон Дистерло, Корнет Станиславский, солдат Хабаров. В этом сборнике собраны уникальные документы. Это воспоминания, письма и дневники трех современников, представителей разных социальных слоев российского общества начала XX века, петербургского правоведа барона Юрия Дистерло, корнета Петровского Полтавского кадетского корпуса Владимира Станиславского, рядового солдата Первой мировой войны ярославского крестьянина Николая Хабарова. Все документы предоставлены родственниками этих трех авторов. Ранее они нигде не издавались и представляют несомненную ценность для всех, кого интересует подлинная, непридуманная история нашей страны. Приобрести книгу «Три голоса утраченной страны» можно в редакции «Радио Град Петров».
2: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Очень жаль, что ныне бывший Демидов переулок называется переулком Гревцова. Он потерял, собственно, ту основу, на которой стоял всегда исторически. Ведь участок дома номер один, огромный участок от набережной Мойки до Казанской улицы был занят Демидовской усадьбой. Собственно говоря, усадьба есть. Существует и часть парадного двора Курданера, застроенного, правда, со стороны Мойки огромным доходным домом. Существуют и остатки сада, и каменная стена вдоль переулка, и бывшие жилые флигеля огромной Демидовской усадьбы, которые принадлежали младшим братьям хозяина. У Александра Григорьевича Демидова были братья Павел и Петр Григорьевич Демидовы. В 1755 году участок на берегу Мойки, существовавшим небольшим каменным домом, приобрел Григорий Акимович Демидов, представитель знаменитого рода тульских оружейников, которые уже обосновались на Урале. В это время маленькая Царская улица и получила свое историческое название Демидов переулок. При Григории Акимовиче Демидове, который был лично знаком с архитектором Чевакинским, который заказывал материалы для своих архитектурных работ на тульских заводах, был построен главный особняк. Поэтому, собственно, большинство исследователей и предполагают, что выстроенный в 1756-59 годах главный дом усадьбы – это работа знаменитого петербургского зодчего Саввы Ивановича Чевакинского. Здание располагалось в глубине парадного двора, лицом на Мойку и боком на переулок. Двор парадный фланкировали два двухэтажных флигеля. И, тем не менее, самый нарядный фасад был обращен в сад. Интересно, что кажущиеся лепными декоративные украшения садового фасада в действительности выполнены из чугуна. И это можно видеть в тех случаях, когда дом теряет свою современную окраску и в трещинках начинает проявляться ржавчина. На фасаде мы видим и маски Геракла с львиной шкурой, и женскую полуфигуру с младенцами. Очень похожие фигуры, только выполненные в лепнине, оформляют и фасады жилого флигеля, предназначенного для младших сыновей Григория Акинфовича, Петра и Павла Григорьевича, которые выходят прямо на Казанскую улицу. Этот фасад петербуржцы еще могут видеть. А вот фасад основного дома Демидовых, который долгое время занимает закрытый институт, и сегодня занимают учреждения, которые не пускают туда посетителей, так вот главный фасад почти никто из наших современников и не видел. Дом Демидовых – это редчайший образец петербургского высокого барокко, растрелевского барокко, как мы его называем. Центральная часть фасада оформлена пилястрами. Когда-то дальний родственник Демидовых, Егор Иванович Старов, построил со стороны сада железную террасу, террасу для чаепития. Он установил на чугунные ионические колонны пол из чугунных плит, настолько просторный, что там могли устраивать свои чаепития многочисленные гости этой большой семьи. Надо сказать, что Демидовы были удивительными для XVIII века лицами. Они выдавали замуж своих дочерей за представителей петербургской архитектурной школы. Старшая дочка была замужем за Кокориновым, младшая – за Старовым. И вот мы относим фасад служебного флигеля, который сегодня тянется вдоль Демидова-Гревцова переулка, к произведениям Кокоринова, а вот эту террасу к произведениям Старова. Правда, эта терраса была демонтирована в середине 90-х годах и перевезена на завод по строительству машин бумажного производства на Лиговском проспекте, так называемый завод «Сангали», с тех пор ее судьба, в общем, неизвестна. Я не уверена, что эта огромная терраса, которая является отдельным памятником архитектуры, восстановлена и сегодня. Осталось немного от регулярного сада с павильонами, который тянулся от главного здания в сторону Казанской улицы, во многом, больше чем наполовину, он застроен был жилыми флигелями, конюшнями и также жилыми домами, которые продолжали строить на протяжении конца XVIII и первой половины XIX века. И вот в 1761 году, почти сразу после строительства и главного дома, и двух флигелей на Казанскую улицу, Григорий Акинфеевич Демидов скончался, и усадьба была фактически разделена между тремя его сыновьями, которые продолжали на протяжении всей своей жизни жить в этом доме. В эпоху классицизма был перестроен парадный фасад в сторону мойки, ограду украсили пара львов, а фасад приобрел черты классицизма, украсился пилястрами и был очень сильно упрощен. В это же время, когда дом Демидова стал арендовать петербургский английский клуб, появилось и декоративное убранство большого зала, который расписан в цветах рыжеватой охры, стилизованными лебедями с длинными шеями, лирами и тонкими растительными орнаментами. Видимо, в это же время, немножко ранее, была построена огромная чугунная лестница, которая ведет от главного вестибюля туда на второй этаж большие залы. Надо сказать, что английскому клубу очень нравилось, видимо, удобство, доставляемое усадебной планировкой Демидовского дома, тем, что можно летним вечером посидеть в саду на этой великолепной чугунной террасе за чаепитием и трапезой. Как мы знаем, дамы в этот клуб никогда не допускались, но большие музыкальные вечера чередовали здесь карточную игру и мужские разговоры. В 1860-х годах хозяин усадьбы Александр Григорьевич Демидов в одном из флигелей усадьбы устроил классы Петербургской консерватории, только-только организованной в эти годы. И таким образом этот замечательный ансамбль получил значение центра и источника петербургской музыкальной культуры. Очень жаль, что сегодня он недоступен, почти забыта его память, особенно в связи с тем, что в конце XIX века Демидовы были вынуждены продать его немецким предпринимателям по фамилии Корпус, которые выстроили доходный дом перед фасадом здания, а в самом здании устроили немецкий клуб и также детский приют немецкого благотворительного общества. Вот, собственно говоря, в таком виде дом и дошел до нашего времени. Понятно, что на мойку выходят жилые квартиры, а вот центральный корпус и садовые флигеля – занимает, повторяю, закрытый институт. Надо сказать, что это здание заслуживает мемориальной доски, поскольку в флигеле, где находилась Петербургская консерватория в 1862-66 годах, обучались Петр Ильич Чайковский, Ларош и руководил музыкальным образованием этого учебного заведения пианист и композитор Антон Григорьевич Рубинштейн, который жил в том же самом флигеле. Демидов продал свою усадьбу в 1872 году купцу Корпусу, и здание лицом на мойку построил гражданский инженер Гешвинд.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Демидовых, переулок Гревцова, дом 1. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Возвращение в Петербург.
1: У микрофона Марина Лобанова. Продолжаем в программе «Возвращение в Петербург» отмечать год 120-летия Дмитрия Сергеевича Лихачева. С начала года в нашей программе звучали воспоминания Дмитрия Сергеевича. Я считаю, это мемуары 20 века номер один для русской культуры. Обязательное чтение для каждого русского человека. И я надеюсь, слушатели программы «Возвращение в Петербург» не пропустили ни одной из 27 передач. Также прозвучало интервью с внучкой академика Лихачева Верой Сергеевной Зертенкевич-Тольц и репортаж о презентации биографии Лихачева и фрагменты докладов на конференции к 110-летию академика, которая была, соответственно, 10 лет назад. Сегодня прозвучит вторая часть передачи с участием Ольги Андреевны Белобровой, Гелена Михайловича Прохорова, Ирины Анатольевны Лобаковой, Евгения Германовича Водолазкина. Записана передача в 2012 году. Я напомню, что Дмитрий Сергеевич Лихачев родился 15 ноября 1906 года в Санкт-Петербурге. По новому стилю мы будем отмечать его 120-летие 28 ноября. Я говорю в нашей программе «Возвращение в Петербург». Лихачев родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге. Родился в России и умер в России. А большую часть жизни прожил, увы, в Ленинграде и в СССР. А вот Ольга Андреевна Белоброва родилась в детском селе Ленинградской губернии. Вот такой сегодня не очень привычный топонимический набор. Год ее рождения – 1925. Область ее научных интересов – история древнерусской литературы, археография, библиография, взаимодействие литературы и изобразительного искусства, русско-византийские и русско-греческие художественные связи. Ольга Андреевна скончалась в 2018 году. Гелен Михайлович Прохоров младше Лихачева почти на 30 лет. Он также уже скончался в 2017 году, и он также занимался древнерусской литературой и древнерусской книжностью, изучал славянские переводы с греческого, писал о истории русской культуры, не обходил вниманием и богословие, его особенно интересовал исихазм. Своими главными учителями Гелен Михайлович Прохоров называл Лихачева и Гумилева. Лев Николаевич Гумилев, как известно, 1912 года рождения. Он на 6 лет младше Дмитрия Сергеевича Лихачева. Ирина Анатольевна Лобакова младше Лихачева ровно на 50 лет. С 92 года она была референтом Дмитрия Сергеевича. Сегодня она старший научный сотрудник отдела древнерусской литературы Института русской литературы Пушкинского дома Российской академии наук. Сфера ее научных интересов – текстология, источниковедение, поэтика. Ее монография о житии митрополита Филиппа, исследования и тексты, за которую она получила памятную медаль митрополита Макария. И четвертого участника этой программы, Евгения Германовича Водолазкина, представлять не нужно. Он известный современный писатель, автор 7 романов. Кроме того, он доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела древнерусской литературы Института русской литературы Пушкинского дома Российской академии наук. Родился Евгений Германович в 64 году в Киеве. С детства он знает, кроме русского, украинский и английский языки. Позднее владел еще и немецким языком. Изучал западную медиевистику в Мюнхенском университете. Читал в Германии лекции по древнерусской литературе. Став знаменитым писателем, Евгений Германович не оставил научных трудов. Он продолжает работать в Пушкинском доме, потому что кроме успешной писательской карьеры, он сегодня один из ведущих специалистов по литературе древнерусской. Руси. И, кроме того, Евгений Германович Водолазкин – один из ближайших учеников Дмитрия Сергеевича Лихачева и один из тех, кто и сегодня больше других делает для памяти Дмитрия Сергеевича.
2: А может быть, Ольга Андреевна, вспомните, на какую тему вот вы стали с ним разговаривать и вот как-то завязалось ваше, может быть, более близкое общение?
3: Как сказать? Он учитывал, что я и искусствовед, и историк, и поэтому… Он большое внимание уделял произведениям искусства, просто художественным, иллюстрациям, миниатюрам в древнерусских рукописях, выставкам, которые проходили в музеях. Он даже был часто инициатором каких-то экскурсий, которые мы вместе всем сектором шли на открытие какое-нибудь, или в Русский музей, или в Эрмитаж. И это было радостью для нас и для него. Он не стремился уехать, как академик один, вперед, а он с нами вместе шестом шли на какое-нибудь заседание или на открытие выставки. Это было очень дружно и очень хорошо.
4: Очень семейственно, я бы сказал.
3: Да.
0: потому что отдел до сих пор, он как при нем был семьей, так в общем семьей является и сейчас. То есть в семье бывают какие-то там, кто-то может насупиться, там еще что-то такое, но в целом у нас очень теплое и любовное отношение друг к другу. Оно сохранилось, и поэтому мы любим ездить в поездки. Как раз то, что мы ездим друг с другом, это показывает, что нам очень комфортно друг с другом, и поэтому мы очень рады всегда вместе куда-то поехать.
2: А если действительно Лихачев дал какой-то образец того, как нужно внутри вот такого научного коллектива общаться, то такой вопрос: как общаются поколения? Ведь приходят молодые сотрудники, есть маститые ученые. Здесь какой принцип, чтобы сохранять вот те лихачевские заветы?
4: Ведь само получается. Просто атмосфера уже.
0: Да нет, атмосфера, да, но ведь когда я мальчишкой пришел в Пушкинский дом, меня удивило это уважение. Ведь в университетах, да я уж не говорю о школе, все-таки, ну, понятно, что ты почти ребенок, и к тебе все-таки. А здесь было то, о чем мы говорили сегодня уже. Вот эти законы, да, академической среды, это очень демократичная среда. И демократизм предполагает уважение, это уважительное отношение. И я, которому было 22 года, например, когда пришел, я чувствовал, что ко мне со стороны Дмитрия Сергеевича, Льва Александровича, наших патриархов, было совершенно уважительное отношение как к равному, чего, наверное, в другой среде, может быть, мы не всегда и увидишь. А здесь, вот опять возвращаясь к манере поведения Дмитрия Сергеевича, стилю его, это стиль русской академической среды, который, по счастью, и благодаря таким людям, как он, сохраняется до сих пор, в частности, в Пушкинском доме.
2: А я хочу задать вопрос по кругу, но чтобы каждый ответил по-своему. Он из двух частей. Чему вас Дмитрий Сергеевич научил, лично вас? Не вот в целом сообщество Пушкинского дома, а вот лично вас в вашей, может быть, такой очень индивидуальной части. И второй вопрос так, чтобы какой-то все-таки человеческий образ более близкий создать. И что вам в нем не нравилось? Не можно же вообще все в человеке нравится, тоже как-то нормально. Ну вот как вы скажете, кто готов? Давайте с Ольги Андреевны начнем.
3: Я могу сказать, что научил он, конечно, любить источники. Это определенно ему принадлежит и тому периоду, когда вот я была студенткой, а он был преподавателем, и это осталось на всю жизнь. А что касается второго?
2: А как он вас научил? Как?
3: Вы знаете, работами своими. Мы читали его работы, когда еще мы даже не всегда слушали, а мы читали много из его наследия, из его работ и поражались умению вот подать источник, его преподнести, его анализировать. Это было удивительно. Главное, что очень просто. Вот секрет его удивительной ясности изложения заключается в том, что он писал всегда просто. В нем нет академической вот этой печати сухого анализа. Поразительно живое отношение к источнику, который он пишет. Это было удивительно. А вторая часть, вы говорите...
2: А что вам в нем не нравилось?
3: Что значит «не нравилось»? Мне, может быть, трудно было понять его вспыльчивость. Это был очень горячий человек. Он держался всегда в форме, всегда. Но в редких случаях он мог бросить рукопись, если она была совершенно противна ему и противна науке и смыслу. И вот это было резкостью. Но я это прощала ему, как и все остальные.
2: То есть он мог быть резким только по поводу науки?
3: Когда он хотел, он мог себя... Он мог проявить свой огромный темперамент, который в нем был всегда. Просто он держал себя всегда в руках. Но если его что-то глубоко возмутило, он мог бросить на пол.
0: Это мне как раз это нравилось.
3: Мне кажется, что это открытость его в этом. Да. Сила его. Вот так.
2: Можете вспомнить, по поводу чего вот он так на вашей памяти возмутился?
3: Трудно сказать, но надо вспомнить.
0: Но, по-моему, был, не называя фамилии, да. В наше издание «Секторское» попал человек, вот, который себя не вполне достойно вел в своих публикациях и в жизни. И Дмитрий Сергеевич был настолько возмущен, что этот человек опубликован, что он действительно швырнул эту рукопись. И был абсолютно прав.
2: Вот эта фраза, которую, кстати, Евгений Геннадьевич уже рассказывал как-то у нас в студии, что однажды Лихачев сказал одному из сотрудников Пушкинского дома: «Вы не понимаете, что вы живете на острове». Оказывается, это были вы, Гелиан Михайлович. А что вы такого сделали, что вот вам Дмитрий Сергеевич сказал, что вы не понимаете, что живете на острове?
4: Не знаю, я просто, понимаете, как раз мне отделы понравился вообще вся эта обстановка, потому что там можно было свободно думать, и мне казалось, свободно говорить. Ну вот. Ну, как-то кругом был другой мир. И мной пристально заинтересовались органы, а я как-то этому не придавал значения. Ну вот. Ну вот по этому поводу он мне сказал, что вы
0: это, кажется, была ваша переписка с Солженицыным тогда, да?
4: И переписка с Солженицыным, и то, что я привез Солженицыну книгу из-за границ, потому что Солженицын просил ему, по-моему, в «Круге первом» или где-то он написал, чтобы воспоминания ему отдавали о дореволюционных временах, и я привез ему книжку из Зоновых.
2: Это была, по-моему, моя служба в Старой гвардии, вот, Макарова.
4: Точно.
2: А потому что вот внучка этого человека, который написал эту книгу, она тоже помогает нашему радио.
1: Да, не приятно.
3: Все сошлось.
2: Да. Ну вот я хочу вам задать тот же вопрос. Чему лично вас научил Дмитрий Сергеевич, и что вам в нем не нравилось?
4: Чему научил? О, Господи. Ну, просто подражать ему, стараться быть таким же, как он, таким же, как он, творческим человеком. Ну, надо сказать, что, не нравилось. Мне не хочется особенно сейчас говорить это. Ну, как-то я стал слишком там философствовать. Там, я говорю, а можно я об этом доклад сделаю, там, развитие культуры вообще, в принципе, так сказать, для этого? Что, говорит, в нашем институте нельзя? Ну, я ничего не стал. Потом у нас были выездные чтения в Тбилиси. Я взял все-таки вот эту тему, свою философию, так сказать, истории культуры Древней Руси. Там прочел доклад, а его не было в этот момент в зале. Ему наговорили. А мне как раз предстояла защита докторской диссертации. Я ему сказал, напишите заявление, что вы отказываетесь от защиты. Что просите, пусть в Тбилиси, пусть там вас ставят. Я напугался. Но посоветовался со Львом Николаевичем Гумилевым, сказал, ни в коем случае не бежите. Я сказал, не буду. И защита прошла прекрасно. Но вот в какой-то момент, значит, кто-то ему наговорил такое, что он хотел, чтобы я сам отказался от защиты докторской.
2: Почему власть советская так прислушивалась? Вот мы видим, что, в принципе, людей культуры как-то не очень слушали, их подлинное мнение не очень приветствовали, чтобы оно где-то появлялось. Хороший у Лихачёва был авторитет? Откуда он брался? Почему его это слушали?
4: Вы знаете, это просто его, по-моему, такая харизма, благодать. Просто он умел со всеми разговаривать. Это удивительно, но он мог и самым простым человеком, и с начальниками, ну, не говоря уж о коллегах, он умел. Потому что, за мной была жуткая слежка, просто страшно. Вот. Ну, или обыски, все, что хотите, все, что полагается, что не полагается. Он пошел к этому тогдашнему партийному начальнику
0: Романову,
4: да, Ленинграда. И тогда Веру, его дочь, которая занималась византийским искусством, ее за границу не пускали. И он на две темы, может быть, больше, но я знаю, на эти две точно поговорил, чтобы прекратили преследование меня, а Веру выпускали за границу. И как-то он убедил Романова.
3: У него была харизма.
4: Да, вот. Поразительно. Он умел говорить. Да, даже с такими начальниками.
1: При этом, что Романов продолжал его не любить. И при том, что он все равно вот уже после этого был. И нападение на Дмитрия Сергеевича.
4: Ну да, это вот отказался подписать.
1: Он очень, как сказать, понимаете, он сделал древнерусскую литературу сначала достоянием всей интеллигенции. Вот у нас же вдруг огромный вот этот материк, древнерусская культура, он оказался, благодаря его работам, приближен к любому интеллигентному человеку. И там можно было говорить об очень многих вещах, о которых в современной жизни говорить было невозможно. И благодаря этому он стал фигурой настолько известной всем, что иногда доходило до комических историй. Я рассказывала это действительно было совершенно потрясающе, когда в таможню пришли книги, очень неудачно, в грузовую таможню, которую прислали из Италии, и требовалась куча бумаг, деньги для того, чтобы их получить. И Дмитрий Сергеевич попросил меня, я приехала туда и стала разговаривать с начальником, и объяснила, что никаких денег, какие деньги можно заплатить за грузовую таможню, если это книги, которые прислали. Если нет, он долго-долго смотрел на меня, потом говорит, ладно. И говорят одному из грузчиков, не вполне трезвому, говорит, принеси вон книги этого профессора Лихачёва. Этот не вполне трезвый грузчик смотрит на него, с трудом собирает глаза и говорит, академика,
5: управления начальника. Это, и как это Дмитрий Сергеевич рассказал, он хохотал от души. Понимаете, вот, то есть это было очень часто совершенно вот таким... Это иногда ему мешало, потому что, скажем, когда Дмитрий Сергеевич приходил, даже вот так получилось, что мы вместе заезжали в церковь, он Спас Преображенский Всегвардии собор любил, там жила недалеко Варвара Павловна, и вот, и он... Невозможно было, потому что к нему сразу начинали подходить люди, и он почти поэтому не появлялся.
2: А, кстати, такой вопрос, может быть, смешной, сейчас будете надо мной смеяться. А вот до того, как Лихачев издал слово о полку Игореве, его в школе изучали как-то?
5: Вообще как-то изучали всегда. Но Дмитрий Сергеевич вообще интересно рассуждал о школьной программе. Он считал, что в школьной программе обязательно должен быть Лесков. Евгений Германович тоже радостно.

0: Просто он загорелся. Потеря 20 века. Это его настолько заинтересовало и настолько ему показалось важным поговорить о том, что потеряла культура в течение 20 века.
1: Имеется в виду русская?
0: Вся, мировая. Он говорил о дегуманизации, которая произошла в 20 веке. Он говорил о равнодушии, которое появилось, о культе потребления, которое становится общим. Ну вот мы сейчас это можем подтвердить. У него было очень много интересных наблюдений. Вот я помню, что это вот для него было очень-очень важным и интересным. Денис Сергеевич вообще как-то, если говорить, чему учил? Наверное, тому, что каждый человек интересен. Он до последнего пытался сохранять культуру. Это, кстати, чувствовали все. К нему приходили такие ходоки из самых разных мест. И даже уже когда было трудно во время перестройки там приезжать, там библиотека собирала деньги, и вот кого-то посылала, и Дмитрий Сергеевич пытался помочь. Кстати, это легенда, что всегда удавалось. Нет. И при Ельцине, и при Собчаке не было такого. Но пытался он помочь всегда. И вот самое последнее, что он сделал, это было за 2 месяца до его смерти. Ему пришла телеграмма из Норильска, что там закрывают при комбинате библиотеку. Последнее, что я помню, вот из таких вот дел, я давала телеграмму от его имени на главпочтамте. Это был уже июль.
1: Ну, мы с ним все-таки тесно как-то работали над воспоминаниями, и вообще работа референта — это очень близкое личное общение. Ну, Дмитрий Сергеевич... Вам было, что не нравилось в нем?
0: А вы знаете, это прозвучит, возможно, смешно. Нет, потому что для меня Дмитрий Сергеевич оказался в чем-то очень узнаваемым. Вот какие-то черты, вот я думаю, Ольга Андреевна сразу меня поймет. Вот какие-то общие черты старых вот питерских домов. Дмитрий Сергеевич, существовали обязательные правила. Вот ровно 2 часа, и поскольку я 2 раза в неделю бывала у него, мы работали над воспоминаниями, потом над другими его работами. А в обед это было обязательно для всех. И обязательно человек, который оказался в это время к Сергеевичу, он усаживался за стол, и никаких возражений не принималось.
2: Но за этим столом сидела и наша.
0: Наша, да. Сидела, естественно, любимая нами Зинаида Александровна, и Мария Андреевна, которая помогала Сергеевичу, домработница, она тоже не просто вот приносила, у нее было свое место, и она там же сидела вместе со всеми.
3: Да, она членом.
0: И очень забавно, потому что иногда она задавала вопросы. Для Зинаида Александровна это само собой. Это обязательно. Зинаида Александровна очень трогательна всегда. Вот. Она очень радовалась, когда кто-то там хорошо одет. Она всегда отмечала.
1: Зинаида Александровна супруга, да?
0: Да, да. Вот. И Мария Андреевна могла спросить о ком-то из сотрудников. То есть чувствовала, что вот эта вот семейственность, о которой говорил уже в хорошем смысле слова, то есть вот это ощущение семьи, оно проникало сюда.
3: А то, что Дмитрий Сергеевич всегда усаживал за стол, когда ты оказывался в районе 2 часов, это было очень забавно, потому что однажды я зашел по какому-то делу к нему, и он сказал, что мы должны обязательно... Конечно, отказаться я не смел. Я пообедал, вот, у меня на 2:30 был договор в одном питерском журнале. Встречи, вот, я приехал в 3:30 туда, я обычно не опаздываю. Я говорю, вы знаете, у меня причина, которую я, надеюсь, вы сочтете уважительной. Меня пригласил пообедать Дмитрий Сергеевич. И хором спросили, а что он ест?
1: И тогда вы, Евгений Германович, тоже ответьте на эти 2 вопроса. Чем лично вас научил Дмитрий Сергеевич?
3: Чему меня научил? Помимо... Во-первых, он был просто учителем, строгим, но справедливым. Первый мой доклад, ну, так сказать, был сопровожден его вопросом. Я был аспирантом, я так что-то такое нес не вполне состоятельное. Вот.
0: Олег Викторович, ты слышал, да?
3: Олег Викторович слышал, да, но Дмитрий Сергеевич это, так сказать, все равно брал на себя, так сказать, вот роль учителя, и слава богу, чтобы... Я вспомнил... Он доброжелательно, он довольно строго говорит. Он мне задал какой-то вопрос, я говорю, честно говоря, я не знаю. Он говорит, а почему вы сказали честно говоря, что все остальное вы говорили нечестно? И я понял, что ухо надо держать востро. Вот. Нет, на самом деле очень многому учил. Но если всерьез говорить... Во-первых, он нас всех учил, кстати, правильному русскому произношению. Висел список, какие слова можно употреблять, какие нельзя и как употреблять.
0: И не просьба надо... дополнять
3: и этот просьба список. Дополнять. Допустим, Дмитрий Сергеевич исключал из обихода слово «практически», там, где можно сказать «почти». Он терпеть не мог штампов, типа «карась получил прописку в омуте», вот получить прописку, так сказать, якобы в образном смысле и так далее.
1: Вообще много... прописка что-то неприятное.
0: Да.
1: Во всех смыслах.
3: Вот. А вообще, если серьезно говорить, то меня он научил о независимости. в жизни. Это самый глубокий его урок.
1: А это как независимость? Самому зарабатывать вот на хлеб?
3: Нет. Знаете, как независимость? Он был человеком в высшей степени независимым. Вы знаете, он, так сказать, удивительное чувство свободы, которое у него было. Ведь, понимаете, человек всегда почти от чего-то

0: это зависит. Даже если он воюет с государством, как делали наши диссиденты, он зависит от мнения диссидентов. Он всегда в каком-то социуме, от которого он зависим. Дмитрий Сергеевич всякий раз решал вопрос, что называется, индивидуально. Вот все рассматривал в полноте, так сказать, окружения этого вопроса. Он никогда не шел вслед за общественным мнением со знаком «плюс» или со знаком «минус», если это не соответствовало его взглядам. Приведу примеры. Значит, он очень много делал для разных людей. Он не был открытым диссидентом. И слава богу, потому что открытое диссидентство сжигало этих людей. Они делали очень много. Они достойны всяческого уважения. Но надо понимать, что они были частью системы просто с противоположным знаком. И они сгорали на этом огне. Дмитрий Сергеевич был не против системы, он был вне ее. И это, на мой взгляд, гораздо выше. Вот тот урок, который я вынес. Он был вне системы, он помогал очень многим людям, просто делал это, не выходя на площадь. И его помощь была гораздо более эффективна даже в советское время. Вот Гелен Михайлович рассказывал там. И в постсоветское время тоже. Вот мы хорошо помним, как во время бомбардировки сербов американцами он был чрезвычайно возмущен. И к нему приехала американская телекомпания взять у него интервью, как они сказали, чтобы он сказал, что он думает о преступлениях
1: сербов.
0: Он сказал, что он может сказать, что он думает о преступлениях американцев. Причем в устах оплота русской демократии это было как бы неочевидно. Они ждали другого, потому что наш демократический лексикон тогда не включал вот такого рода осуждения и все. Дмитрий Сергеевич не боялся и здесь быть самим собой и не идти за тем, чего от него ожидают. Вот я бы сказал...
1: Можно я дополню? Да-да. Вот тут очень интересно как раз, мне кажется, прозвучит, что Дмитрий Сергеевич написал письмо, в котором, разумеется, собственное письмо, в которое пытался поместить в газеты, где он говорил о недопустимости бомбардировок сербских территорий, Косово особенно, потому что там монастыри с фресками 15 века. Для него это был аргумент, после которого вообще в принципе нельзя рассматривать какую-то ситуацию. И он пытался это опубликовать. Мы обзвонили, то есть я обзвонила все газеты, и мне отказали все, кроме газеты «Правда». Я звоню Дмитрию Сергеевичу, говорю: «Дмитрий Сергеевич, вот готовы опубликовать только «Правду». Он такой: «Значит, пусть публикуют». Понимаете, вот для него главное в этой ситуации было спасать сербские монастыри в Косове. Да. И его не интересовало, что по этому поводу скажет высокое начальство. Угу. Хотя мне намекали, что лучше этого не делать. Ну, так, Петр Дмитрий Сергеевич, что вряд ли это вот сейчас целесообразно. И Дмитрий Сергеевич тогда произнес замечательную фразу, что нет ничего подлее политической целесообразности.
0: Да, я тогда был в командировке, он мне написал, мы с ним переписывались по поводу сербской войны, и он написал: американцы даже не понимают, что они бомбят. Mm-hmm. Они даже не знают, что там внизу. Вот. Но вот возвращаясь к его независимости, это, кстати, очень важно, это не была независимость гордеца или человека как равнодушного. Наоборот, это была независимость человека, который всегда хочет оценить вещь в ее полноте, в ее объемности. И вот это, мне кажется, чрезвычайно важно в нем. И для меня, пожалуй, это является главным его уроком. И я, глядя на то, как себя в жизни вел он, я об этом читал, я видел, при мне были некоторые вещи. Я понимаю, что, знаете, это самое тяжелое в жизни — сохранить независимость, причем независимость не от, а независимость для беспристрастного суждения. Потому что, допустим, вот начинаются какие-нибудь, скажем, общие письма, и ты понимаешь, что это уже не вполне то, что ты считаешь, а твоя среда, допустим, академическая, там, демократическая, та или иная, она считает вдруг эту вещь в какой-то момент само собой разумеющейся. И тут, пожалуй, нужно иметь очень большое мужество, чтобы отказаться от такой подписи, чтобы не поддерживать то, в чем ты не разобрался, или то, что ты не считаешь вполне верным по своей совести. Вот это то, что он всегда делал.
2: Да, это очень важные вещи, но, пожалуй, только из личного общения можно их почерпнуть. Но все же, что вам не нравилось еще?
0: Не нравилось? Да я был мальчишкой, что мне могло не нравиться? Я пришел, я рот открыв смотрел на него. Вот. А позднее получалось так, что там нам приходилось общаться с ним, вот. И были вещи, которые не в нем, а вообще, которые мне не нравились, то, что происходит. Было несколько ситуаций, но все мы настолько его любили, что, вы знаете, я ему просто говорил в глаза, вот о ситуации наедине, что мне не понравилось, и я не буду, конечно, этого воспроизводить здесь, но он был человеком, которому это можно было сказать без страха.
2: Сейчас таких нет, я таких не встречала.
0: И я ему говорил, и он все это понял. Причем вещи были, где он занимал прямо противоположную позицию в оценках тех или иных людей.
1: Да, вот тогда. И... А можно я скажу к вопросу Ольги Андреевны, меня, наверное, тоже тут же поддержит. Замечательная сцена, когда Лев Александрович и Дмитрий Сергеевич спорили. Эта ситуация могла быть довольно яркой, потому что оба человека в высшей степени талантливые, темпераментные.
2: Имеется в виду Дмитриев и Лихачёв.
1: Дмитриев, да, Лихачёв. Дмитриев был заместителем Сергеевича, и действительно Дмитрий Сергеевич относился к нему очень и очень тепло. И вот идет спор. Тона повышаются.
2: А спор какой? Научный?
1: Научный. Всегда только научный. Лев Александрович выходит и говорит строгим голосом. Да, сначала просит выйти меня, потому что я сижу в их же кабинете, как референт. Я выхожу. Он смотрит на сидящих Наталью Владимировну, Ольгу Андреевну, Руфину Петровну. Олег Викторович говорит, пожалуйста, выйдите. Хотя напрасно, потому что в коридоре все равно все слышно.
3: Да.
1: И они спорят на очень повышенных тонах. Через какое-то время, тишина, выходит Лев Александрович с портфельчиком, за ним Дмитрий Сергеевич. И Дмитрий Сергеевич говорит, Лев Александрович, я через 5 минут уезжаю. Они жили рядом на Втором Ленинском. Если вы с Руфиной Петровной готовы, я вас довезу домой. Все. Вот это было абсолютно в духе Дмитрия Сергеевича. Да. Потому что научный спор – это вот одно, а все остальное – это совсем другое. И это не мешает ни в коей мере любить друг друга и относиться с уважением. И потом, знаете, я хочу сказать, вот вы говорите, нравится, не нравится. Дмитрий Сергеевич принадлежал к редкой породе людей, которых легко любить. Очень часто мы любим, несмотря на и так далее. А его было легко любить. С ним себя чувствовал комфортно любой. И вот это когда ты видел, насколько разные люди. Он оставался очень... Он принимал всегда очень мужские решения. И кто к нему не приходил, и когда пришел сумасшедший, просто вот вполне такой агрессивный, Дмитрий Сергеевич очень спокойно тут же вот все взял на себя, вот всю эту ситуацию. Я очень растерялась. Я скажу вам правду, это очень стыдно, но и правда, я очень растерялась в тот момент. Дмитрий Сергеевич спокойно заговорил с ним, его вывел, и потом сказал, вы не волнуйтесь, меня этому учили. Вот когда он сказал, меня этому учили, я спросила, потому что просто где? Он говорит, а в гимназии мая были лекции. И вот это вот меня, понимаете, вот это вот были лекции в гимназии мая. Да, конечно, могу сразить на повал. Но он давал пальто всем.
0: Да.
1: Он считал, что высшие подают пальто человеку моложе его вот до последней минуты. И когда я была у него последний раз, это было 19 сентября, он мне тоже подал пальто. Вот за несколько дней уже до смерти. Это, вот понимаете, он уже с трудом вставал, но невозможно было не отговориться от этого. Там, понимаете, даже если ты побежал быстрее в коридор, все равно перехватит пальто, все равно оденет.
4: Прозвучала вторая часть передачи с участием Ольги Андреевны Белобровой, Гелена Михайловича Прохорова, Ирины Анатольевны Лобаковой, Евгения Германовича Водолазкина. Передача записана в 2012 году. У микрофона была Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Николай Семенович Лесков. Кадетский монастырь. Ровно через год после декабрьского бунта, именно 14 декабря 1826 года, главным директором всех кадетских корпусов вместо генерал-адъютанта Павла Васильевича Голенищева-Кутузова был назначен генерал-адъютант, генерал от инфантерии Николай Иванович Демидов, человек чрезвычайно набожный и совершенно безжалостный. Его и без того трепетали в войсках, где имя его произносилось с ужасом. А для нас он получил особенное приказание подтянуть. Демидов велел собрать совет и приехал в корпус. Совет состоял из директора Перского, батальонного командира полковника Шмидта, человека превосходной честности, и ротных командиров Ареуса, Шмидта II, Эллермана и Черкасова, который перед тем долгое время преподавал фортификацию, так что пожалованный в графы Толь в 1822 году был его учеником. Демидов начал с того, что сказал: «Я желаю знать имена кадет, которые дурно себя ведут. Прошу сделать им особый список». «У нас нет худых кадет», — отвечал Перский. «Однако же, конечно, непременно одни ведут себя лучше, другие хуже». «Да, это так. Но если отобрать тех, которые хуже, то в числе остальных опять будут лучшие и худшие». «Должны быть внесены в список самые худшие, и они, в пример прочим, будут посланы в полки унтер-офицерами». Перский никак этого не ожидал и, выразив непритворное удивление, возразил со всегдашним своим самообладанием и спокойствием. «Как? В унтер-офицеры? За что? За дурное поведение? Нам верили их родители с 4-летнего возраста, как вам известно. Следовательно, если они дурны, то в этом мы виноваты, что они дурно воспитаны. Что же мы скажем родителям? То, что мы довоспитали их детей до того, что их пришлось сдать в полки нижними чинами. Не лучше ли предупредить родителей, чтобы они взяли их, чем ссылать их без вины в унтер-офицеры? Нам об этом не следует рассуждать, а должно только исполнить». «Ага. В таком случае не для чего было собирать совет», — отвечал Перский. «Вы бы изволили, так сказать, сначала, и что приказано, то должно быть исполнено». Результат был тот, что на другой день, когда мы сидели за учебными занятиями, классы обходил адъютант Демидова Багговуд и, держа в руках список, вызывал по именам тех кадет, у которых были наихудшие отметки за поведение. Вызванным Багговуд приказал идти в фехтовальную залу, которая была так расположена, что мы из классов могли видеть все там происходившее. И мы видели, что солдаты внесли туда кучу серых шинелей, и наших товарищей одели в эти шинели. Затем их вывели на двор, рассадили там с жандармами в заготовленные сани и отправили по полкам. Само собой разумеется, что паника была ужасная. Нам объявили, что если еще найдутся между нами кадеты, которые будут вести себя неудовлетворительно, то такие высылки станут повторяться. Для оценки поведения была назначена отметка 100 баллов и сказано, что если кто будет иметь менее 75 баллов, то такой будет немедленно отдан в унтер-офицер.
Само начальство было в немалом затруднении, как располагать оценку поведения по этой новой стоп-бальной системе. И мы слыхали об этом недоумении переговоры, которые окончились тем, что начальство стало нас щадить и оберегать, милостиво относясь к нашим ребячьим грешкам, за которые над нами была утверждена такая страшная кара. Мы же так скоро с этим освоились, что чувство минутного панического страха вдруг заменилось у нас еще большую отвагою. Скорбя за исключенных товарищей, мы иначе не звали между собою Демидова как варвар, и вместо того, чтобы робеть и трястись его образцового жестокосердия, решились идти с ним в открытую борьбу, в которой хотя всем пропасть, но показать ему наше презрение к нему и ко всем опасностям. Случай представился к этому немедленно же, и очень трудно сказать, до чего бы дошло дело, если бы опять не подоспели нам на помощь находчивый ум и большой такт никогда не ходившего за словом в карман Перского. Ровно через неделю после того, как от нас были отлучены и сосланы в унтер-офицеры наши товарищи, нам было приказано идти в ту же фехтовальную залу и построиться там в колонны. Мы исполнили приказание и ждали, что будет. А на душе у всех жутко. Вспомнили, что стоим на тех самых половицах, на которых стояли наши несчастные товарищи перед грудами приготовленных для них солдатских шинелей. И так вот варом и закипит на душе. Как они сердечные, должно быть, были изумлены и поражены этой неожиданностью. И где-то, и как они стали приходить в себя, и прочее, и прочее. Словом сказать, душевная мука. И стоим мы все, понурив головочки уныло, и вспоминаем Демидова, варвара, что ни капли его не боимся. Пропадать так всем заодно пропадать. Знаете, ступень такая. Освоились. И в это-то время вдруг отворяются двери, и является сам Демидов вместе с Перским и говорит: «Здравствуйте, деточки!» Все молчали. Ни уговора, ни моментальной передачи при его появлении не было. А так просто. От чувства негодования ни у одного уста не раскрылись отвечать. Демидов повторил: «Здравствуйте, деточки!» Мы опять молчали. Дело переходило в сознательное упорство, и момент принимал самый острый характер. Тогда Перский, видя, что из этого произойдет большая неприятность, сказал Демидову громко, так что все мы слышали: «Они не отвечают, потому что не привыкли к выражению вашему «деточки». Если вы поздороваетесь с ними и скажете «здравствуйте, кадеты», они непременно вам ответят». Мы очень уважали Перского и поняли, что, говоря эти слова так громко и так уверенно Демидову, он в то же время главным образом адресует их нам, доверяя себя самого нашей совестливости и нашему рассудку. Опять, без всякого уговора, все сразу поняли его едиными сердцами и поддержали его едиными устами. Когда Демидов сказал «Здравствуйте, кадеты», мы единогласно ответили известным возгласом: «Здравия желаем!» Но это не был конец истории. После того, как мы прокричали свое «здравия желаем», Демидов спустил с себя строгость, которую начал был набираться, когда мы не отвечали на его противную ласку, но сделал нечто еще более для нас неприятное. «Вот», — сказал он голосом, который хотел сделать ласковым и делал только приторным, «вот я хочу вам сейчас показать, как мы вас любим». Он кивнул вестовому Ананьеву,
который скорыми шагами вышел за двери и тотчас же возвратился в сопровождении нескольких солдат, несших большие корзины с дорогими кондитерскими конфектами в изукрашенных бумажках. Демидов остановил корзины и, обратясь к нам, сказал: «Вот тут целые 5 пудов конфект. Кажется, 5, а может быть, было и более. Это все для вас. Берите и кушайте». Мы не трогались. «Берите же, это для вас!» И мы тоже, не с места. Но Перский, видя это, дал знак солдатам, державшим демидовское угощение, и те стали носить корзины по рядам. Мы опять поняли, чего хочет наш директор, и не позволили себе против него никакой неуместности. Но демидовское угощение мы все-таки есть не стали и нашли ему особое определение. В то самое мгновение, как первый фланговый из наших старших гренадеров протянул руку к корзине и взял горсть конфет, он успел шепнуть соседу: «Конфеты не есть, в яму». И в одну минуту передача эта пробежала по всему фронту с быстротою и с незаметностью электрической искры. И ни одна конфекта не была съедена. Как только начальство ушло и нас пустили порезвиться, мы все друг за другом веревочкой пришли в известное место, держа в руках конфекты, и все бросили их туда, куда было указано. Так и кончилось это демидовское угощение. Ни один малыш не слукавил и не соблазнился конфектою. Все бросили. Да иначе и нельзя было. Дух дружества и товарищества был удивительный. И самый маленький новичок проникался им быстро и подчинялся ему с каким-то священным восторгом. Нас нельзя было подкупить и заласкать никакими лакомствами. Мы так были преданы начальству, но не за ласки и подарки, а за его справедливость и честность, которые видели в таких людях, как Михаил Степанович Перский, главный командир, или, лучше сказать, игумен нашего кадетского монастыря, где он под стать себе умел подобрать таких же и старцев. Впрочем, он ли их умел подбирать, или они сами к нему под стать подбирались, дабы жить в отрадном согласии, этого я не знаю, потому что мы мало были, чтобы вникать в такие вещи. Но что знаю о сподвижниках, Михаил Степанович, то тоже расскажу. Второй номер за игуменом в монастырях принадлежит эконому. Так было и у нас в нашем монастыре. За Михаилом Степановичем Перским по важности значения следовал воспетый Рылеевым эконом в чине бригадира Андрей Петрович Бобров. Я ставлю его вторым только по подчиненности, и потому что нельзя всех поставить вместе в первых, но по достоинствам души, сердца и характера этот Андрей Петрович был такой же высоко замечательный человек, как сам Перский, и ни в чем не уступал ему, разве только в одной умственной находчивости на ответы. Зато сердцем Бобров был еще теплее. Он, разумеется, был холост, как и надо, по монастырскому уставу, и детей любил чрезвычайно. Только не так любил, как иные любят, теоретически, в рассуждениях, что, мол, это будущность России, или наша надежда, или еще что-нибудь подобное, вымышленное и пустяковое, зачем часто нет ничего, кроме эгоизма и бессердечия. А у нашего бригадира эта любовь была простая и настоящая, которую не нужно было нам изъяснять и растолковывать. Мы все знали, что он нас любит, и о нас печется, и никто бы нас в этом не мог разубедить. Бобров был низенького роста, толстый, ходил с косицею,
и по опрятности составлял самый резкий контраст с Перским, а был похож в этом отношении на дедушку Крылова. Сколько мы его знали, он всегда носил один и тот же мундир, засаленный и перезасаленный, и другого у него не было. Цвет воротника этого мундира определить было невозможно, но Андрей Петрович немало этим не стеснялся. В этом самом мундире он был при деле, и в нем же, когда случалось, предстоял перед старшими военными лицами, великими князьями и самим государем. Говорили, будто бы император Николай Павлович знал, куда Бобров девает свое жалование, и из уважения к нему не хотел замечать его неряшество. У Боброва была Анна с бриллиантами на шее, которую он носил постоянно. А уж на какой ленте висела эта Анна, про то не спрашивайте. Лента была так же нераспознаваема, как цвет его воротника на мундире. Он заведовал всей экономической частью корпуса совершенно самостоятельно. Беспрестанно занятый научную частью, директор Перский совсем не вмешивался в хозяйство. Да это было и не нужно при таком экономе, как бригадир Бобров. К тому же оба они были друзья и верили друг другу безгранично. В ведении Боброва было как продовольствие, так и одежда всех кадет и всей прислуги, без исключения. Сумма расходов простиралась до 600 тысяч рублей ежегодно. А за 40 лет его экономского служения у него, значит, обратилось до 24 миллионов. Но к рукам ничего не прилипло. Напротив, даже 3000 рублей положенного ему жалования он не получал, а только в нем расписывался. И когда этот денежный человек на 40-м году своего экономства умер, то у него не оказалось своих денег ни гроша, и его хоронили на казенный счет. Я скажу в конце, куда он девал свое жалование, на какую проматывал его необходимую страстишку, о которой, как выше замечено, будто бы и знал покойный император Николай Павлович. В долголетнюю бытность покойного Андрея Петровича экономом первого кадетского корпуса там состоял старшим поваром некий Кулаков. Повар этот умер скоропостижно на своем поварском посту у плиты, и смерть его была очень заметным событием в корпусе. Кулаков был честный человек, не вор, и потому честный эконом Бобров уважал Кулакова при жизни и скорбел о его трагической кончине. После того, как Кулаков умер, стоя у плиты, на смену ему долго не было мужа с такой же нравственную доблестью. Со смертью Кулакова, при всей строгости досмотра со стороны бригадира Боброва, просел кисель, и тертый картофель потерял свою густоту. Особенно повредился картофель, составлявший важный элемент при кадетском столе. После Кулакова картофель не полз меланхолически, сходя с ложки на тарелке кадет, но лился и лопотал. Бобров видел это и огорчался. Даже случалось, дрался с поварами, но никак не мог добиться секрета стирать картофель так, чтобы он был как масло. Секрет этот, может быть, навсегда утрачен вместе с Кулаковым, и потому понятно, что Кулакова в корпусе сильно вспоминали и вспоминали добром. Находившийся тогда в числе кадет Кондратий Федорович Рылеев, видя скорбь Боброва и ценя утрату Кулакова для всего заведения, написал по этому случаю комическую поэму в двух песнях под заглавием «Кулакиада». Поэма, исчислив заслуги и доблести Кулакова, описывает его смерть у плиты и его погребение.
А затем она оканчивалась следующим воззванием к Андрею Петровичу Боброву. «Я знаю то, что недостоин вещать о всех делах твоих. Я не поэт, я просто воин. В моих устах не складен стих. Но ты, о мудрый, знаменитый царь кухни мрачных погребов, топленым жиром весь облитый, единственный герой Бобров. Не осердись на поэта тебя, который воспевал, и знай, у каждого кадета ты тем навек бессмертен стал. Прочтя стихи сии, потомки, Бобров воспомнут о тебе, твои дела воспомнут громки и вспомнят, может быть, о мне». Таков и есть Бобров на его единственном карандашевом портрете, царь кухни мрачных погребов, топленым жиром весь облитый, единственный герой Бобров. И еще один анекдот. Бобров ежедневно являлся к директору корпуса Михаилу Степановичу Перскому рапортовать о благополучии. Рапорты эти, разумеется, чисто формальные, писались всегда на листе обыкновенной бумаги и затем складывались четверо и клались Боброву за кокарду треуголки. Бригадир брал шляпу и шел к Перскому, но так как в корпусе всем было до Боброва дело, то он по дороге часто останавливался для каких-нибудь распоряжений, а имея слабость горячиться и пылить, Бобров часто бросал свою шляпу или забывал ее, а потом снова ее брал и шел далее. Зная такую привычку Боброва, кадеты подшутили над своим дедушкой шутку. Они переписали кулакиаду на такой самый лист бумаги, на каком у Андрея Петровича писались рапорты по начальству. И, сложив лист тем же форматом, как складывал Бобров эти рапорты, кадеты всунули рылеевское стихотворение в треуголку Боброва, а рапорт о благополучии вынули и спрятали. Бобров не заметил подмена и явился к Перскому, который Андрея Петровича очень уважал, но все-таки был ему начальник и держал свой тон. Михаил Степанович развернул лист и, увидав стихотворение вместо рапорта, рассмеялся и спросил: «Что это, Андрей Петрович? С каких пор вы сделались поэтом?» Бобров не мог понять, в чем дело, но только видел, что что-то неладно. «Как, что, извольте, какой поэт?» — спросил он вместо ответа у Перского. «Да как же? Кто пишет стихи, ведь тех называют поэтами. Ну, так и вы поэт, если стали сочинять стихи». Андрей Петрович совсем сбился с толку. «Что такое стихи?» Но он взглянул в бумагу, которую подал в сложенном виде, и увидел в ней действительно какие-то беззаконно неровные строчки. «Что же это такое?» «Не знаю», — отвечал Перский и стал вслух читать Андрею Петровичу его рапорт. Бобров чрезвычайно сконфузился и взволновался до слез, так что Перский, окончив чтение, должен был его успокаивать. После этого был найден автор стихотворения. Это был кадет Рылеев, на которого добрейший Бобров тут же сгоряча излил все свое негодование, поскольку он был способен к гневу. А Бобров при всем своем бесконечном незлобии был вспыльчив, и попасть в стихи ему показалось за ужасную обиду. Он не столько сердился на Рылеева, как выпиял. «Нет, за что? Я только желаю знать, за что ты меня, разбойника, срамил?» Рылеев был тронут непредвидимою им горестью всеми любимого старика и просил у Боброва прощения с глубоким раскаянием. Андрей Петрович плакал и все всхлипывал, вздрагивая всем своим тучным телом. Он был слезлив или... по-кадетски говоря, был плакса и слезомойка. Чуть бы что ни случилось в немножко торжественном или в немножко печальном роде, бригадир сейчас же готов был расплакаться. Корпусные солдаты говорили о нем, что у него
глаза на мокром месте вставлены. Но, как ни была ужасна эта история с Кулакиадою, Бобров, конечно, все-таки помирился с совершившимся фактом и простил его, но сказал при том Рылееву назидательную речь, что литература — вещь дрянная, и что занятия ею никого не приводят к счастью. Собственно же, для Рылеева говорят, будто старик высказал это в такой форме, что она имела соотношение с последней судьбой покойного поэта, которого добрый Бобров ласкал и особенно любил как умного и бойкого кадета.

Дорогие радиослушатели, рассказ Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь» для вас читал народный артист России Иван Краско. Продолжение рассказа слушайте в следующих передачах рубрики «Литературное чтение».

0: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города.
1: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
4: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. В нашей программе «Календарь памятных дат» будем вспоминать священномученика и архиепископа, о котором уже были передачи в эфире нашей радиостанции. А сегодня я попросила об архиепископе Иоанне Помере, священномученике Иоанне Рижском, рассказать кандидата исторических наук Ивана Васильевича Петрова, автора многих публикаций по истории православного священства Балтии и автора книги, о которой тоже мы недавно говорили в программе «Книжное обозрение», «Православная Балтия 39-53 годов», но время жизни священномученика Иоанна Рижского раньше. И мы тогда же, когда записывали передачу о книге с моим сегодняшним гостем, договорились, что об архиепископе Иоанне Помере отдельно поговорим, потому что очень интересный человек, очень значимый новомученик. Входит ли он в сон новомучеников? Кстати, об этом тоже поговорим, потому что у него особенная судьба. Но я хочу напомнить нашим слушателям, что здесь, где находится радио «Град Петров», в этом историческом церковном здании, это здание Ярославского подворья было до революции, здесь было множество архиереев, многие из них святые, по-моему, даже 5 архиереев святых, которые здесь жили, не просто бывали, заходили, выходили, а жили. Это и будущий патриарх Тихон, который здесь жил, и другие знаменитые архиереи. Приходите к нам в здание, познакомьтесь с его историей на каком-нибудь мероприятии, вы обязательно сможете еще и познакомиться с историей здания. Приходите к нам в храм, и вот здесь престол освящен с вложением частицы мощей архиепископа Иоанна Помера. Это решение, вот именно какая частица мощей будет вложена в престол, где совершается Евхаристия, принимает решение священноначалия. Каков механизм принятия этого решения, неизвестно, я не знаю. Вот кто-то знает, мне будет тоже интересно узнать, как это происходит. Может быть, отдельно про это поговорим или в каких-то программах, посвященных храмовому устройству, об этом рассказывается. Вот я так пропустила этот момент. Но в этом есть промысел Божий. И вот о священномученике Иоанне Помере сегодня будем разговаривать вместе с историком Иваном Васильевичем Петровым. Иван Васильевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Такое длинное вступление, потому что действительно много связано с Иоанном Рижским.
1: Конечно. Самое интересное, что почитание владыки Иоанна на территории Латвии, на территории Балтии, конечно, незримо больше, даже на территории Белоруссии, где он служил одно время, больше, чем на территории России. И вот как раз память его 29 сентября и гибель его трагической 12 декабря 1934 года, то есть это как раз осень, мы связываем, прошло уже более 80 лет с его гибели. И, в принципе, очень важно сейчас осознать, какую роль он играл и кем он был в том сложном процессе, который был в первой половине 20 века. И действительно ли это святой сугубо латышский, латвийский? Ведь Иоанн Померс, Янис Андреевич Померс, как его звали в миру, был латышом по национальности. И, в принципе, можно его, с одной стороны, относить к сугубо латышским святым. Или это был действительно такой общероссийский, общерусский святой, так как он входит в собор новомучеников и исповедников российских. И вот как раз хочется поэтому прикоснуться к его фигуре. Человек это, безусловно, очень трагичной судьбы, и человек очень смелый. До сих пор вот такой конкретной большой биографии владыки Иоанна не написано. Но подходы к его биографии очень сложные. Почему? Он, в принципе, сам не удовлетворяет ни одной, скажем так, нынешней юрисдикции. То везде, у каждой юрисдикции церковной, есть к нему определенные вопросы.
0: То есть это очень влияет на то, какая будет биография,
1: да,
0: кто будет
1: конечно,
0: писать?
1: Да, конечно, кто будет писать. Объясню, почему. Ну вот, допустим, с позиции Московской патриархии, вроде как он сторонник Московской патриархии, был направлен в Латвию патриархом Тихоном. Посмотрим с другой стороны, он ярый антибольшевик. И когда он там был депутатом Сейма, он выступал с резко антибольшевистскими проповедями, и, что может быть достаточно критично воспринято некоторыми определенными кругами и его возможными биографами здесь, в России. То есть этот момент или мы можем не брать, или, скажем так, как-то его под определенным углом препарировать. С другой стороны, если его биографию будут писать сторонники Константинопольского Вселенского Патриархата, он не хотел, чтобы приходы латвийские переходили под амофор Константинополя в этот период. И здесь тоже может к нему быть отношение достаточно сложным. Зарубежная церковь тоже как бы к ней тоже не принадлежал. И происходит вот такое некая необычная ситуация, согласно которой вот владыка Иоанн, всезначный великий исповедник, мученик, но до сих пор биография его и не написана.
0: Иван Васильевич, чтобы мы понимали сегодняшнюю ситуацию, напомните нам сегодня, какова ситуация Православной Церкви в Латвии?
1: Православная Церковь в Латвии принадлежит Латвийская Православная Церковь, автономная, она в составе Московской Патриархии, во главе с митрополитом Александром Кудряшовым, она относится к юрисдикции Московской Патриархии. А в отличие от Эстонской Православной Церкви, там нет двух фактически церквей, которые относятся к Константинополю и Москве, там одна. Церковь латвийская православная, но проблема другая, там у православных латвишей гораздо меньше, чем православных эстонцев. К сожалению, это много причин, прежде всего, вот второй период 20 века, это спад миссионерства и спад интереса православных латышей к православию произошел. То есть постепенный их отход в атеизм и в лютеранство.
0: Но все-таки есть эта святыня, мощи Иоанна Рижского, они находятся в соборе, как я понимаю, в Риге, да?
1: Да, да, конечно, в соборе в Риге они находятся. Для Латвии это главный святой, это новомученик, и его почитание на территории Латвии очень большое. Вот я так, как часто бываю в Латвии, я могу это подтвердить вот с абсолютной точностью. По него пишут много разных работ. Вот у меня в руках книга немецкого исследователя Себастьяна Римстеда, молодого исследователя, ему 30 с небольшим лет относительно, и она написана на английском языке и посвящена периоду 17-40 годов и жизни православной церкви на территории Эстонии и Латвии и, скажем так, тем реформам, которые происходили внутри православной церкви в этих двух странах в этот период. На одной из конференций вот мне удалось послышать выступление автора этой книги, чем он выступал скорее не столько как историк, но сколько еще как богослов и выражал позицию Константинопольского патриархата.
0: То есть автор православный?
1: Не могу сказать этого. Личный вопрос я ему такой не задавал, но я могу сказать, что автор – сторонник церковных реформ, которые проводил Вселенский Патриархат в 20-30-е годы. И вот в его образе владыка Иоанн Помер предстает перед нами как такой консерватор, сторонник такой старой русской национальной идеи. Вот того, что ушло с территории Российской империи, переместилось, в том числе в Латвии, и осталось. У меня тут позиция другая. Вот посмотрим на, собственно говоря, основные штрихи биографии владыки Иоанна Померса. Он родился в православной семье латышских крестьян. Достаточно такое обычное образование, и постепенно он начинает расти, образовываться в Рижском духовном училище, потом в Рижской духовной семинарии, которую заканчивает в конце XIX века с дипломом первой степени. И затем, значит, преподает в церковно-приходской школе в одном небольшом приходе. И только потом он отправляется на территорию самой Российской империи, в том числе в столицу в этот период. И только по совету и благословению Иоанна Кронштадтского он принимает монашество в 1903 году. Вот как мне кажется, в начале XX века будущий владыка Иоанн Помер сформировался как такой религиозный деятель, как монах, как молитвенник, и сформировался как, в том числе, и политический деятель. Он принимал активное участие уже с 17-го года в политической жизни как на территории России, так и на территории Латвии.
0: Какие были его тогда политические убеждения?
1: Политические убеждения у него были – это ярый антибольшевизм.
0: А до 17-го года у него были
1: убеждения политические? До 17-го года он относился, скажем так, к умеренно правой части русского православного духовенства на территории Российской империи. И, в принципе, он как раз был транслятором идей традиционного православия, скажем так. И к лагерю реформаторов я бы его не отнес.
0: Вот вы упомянули реформы, которые производились Константинопольским патриархатом в 20-е годы. А можете вкратце все-таки нам объяснить, что это за реформа, какого характера?
1: Ну, это календарная реформа прежде всего. Это реформа языка, это переход всех праздников. То есть, и в основном это еще вопрос взаимоотношений церкви и государства.
0: Но ведь все эти же вопросы разбирались у нас на соборе 17-18 года.
1: Да,
0: мы
1: да,
0: уж такими, скажем так, ну как, находящимися в стороне от общеправославных
1: были,
0: процессов, конечно же, не были. Просто 17-й год сильно изменил наши основные 17-й задачи.
1: 17-й год он поставил точку И вот как я считаю, то есть то, что было принято на поместном соборе, все равно правильное решение. Но из-за политики большевиков все эти вопросы были с повестки дня убраны.
0: Да, еще из-за появления вот этого движения обновленцев которые полностью
1: все дискредитировали. Да. И тот же владыка Иоанн, ведь он был назначен в это время в Пензу, а в Пензе был известный владыка Владимир Путята такой, который организовал там раскол. И владыка Иоанн в этот период себя проявляет как борец с церковным расколом на территории Пензы. На территории той епархии.
0: То есть мы уже так перебрались в эпоху биографическую для будущего архиепископа Иоанна уже после революции, получается.
1: Да. Так это неразделимо связано, вот его позиция, вот эта политическая, и позиция идеологическая, позиция как пастыря. Он не мог повести себя по-другому в этот момент. И его приходов вот на территории того же города Пензы было около 3-4. Почему? Потому что те же чекисты стали запрещать деятельности и препятствовать деятельности официальной Тихоновской церкви в этот период. А владыке Владимиру Путята, человеку с очень такой, скажем так, биографией спорной, женат и прочее, была дана вся власть в управлении, что очень интересно. И вот эти годы с 18 до начала 20-х годов владыка Иоанн Помер действует на территории Пензы. То есть пытается, вот несколько раз арестовывается, пытается там именно возродить истинную церковь, то есть Тихоновскую, как принято было говорить, и сохранить верность этой церковной организации. И лишь потом, когда в Латвии не было кандидата на кафедру, латышские православные попросили у патриарха Тихона, чтобы он отправил на территорию Латвии своего по национальности.
0: Если можно, еще немножко вернемся в дореволюционный период биографии Иоанна Помера. Вот вы упомянули Иоанна Кронштадтского. В сколь многих биографиях деятелей церкви, будущих и новомучеников, и даже вот в тех, кто потом окажется в эмиграции, как много мы встречаем. Иоанн Кронштадтский благословил стать священником, принять монашество. То есть Иоанн Кронштадтский во многих биографиях вот такую играет ключевую роль, где он показывает: иди вот сюда. Такую же роль он сыграл в биографии будущего священномученика Иоанна Помера. Мне кажется, что у Иоанна Кронштадтского было какое-то представление о национальном характере православия. Мы знаем, как много он помогал эстонской православной общине. Здесь, на северо-западе, и храм Исидора Юрьевского, и эстонская община в Кронштадте. А вот здесь, когда он направляет латыша по национальности, может быть, какие-то взгляды Иоанна Кронштадтского обнаруживались вот в такой деятельности, где он поддерживал эстонских, собственно, священников и эстонские общины православные. То есть даже, вот, допустим, в Петербурге Иоанн Кронштадтский содействует и участвует и средствами, и приезжает на освящение закладки эстонского православного храма. Как здесь проявляется, может быть, представление Иоанна Кронштадтского о том, что существует все-таки какой-то момент национальной самобытности в рамках общего русского православия?
1: Это очень хороший вопрос. Как мне кажется, Иоанн Кронштадтский предугадал то, что будет дальше. Он понимал, что не могут только русские по национальности миссионеры действовать на территории и действовать вот с представителями других национальностей. Среди латышей, среди эстонцев должны действовать представители того же народа. И в том числе, как в Эстонии, он, собственно говоря, всячески крестил, поддерживал эстонское движение православных. Так он поддержал и Иоанна Помера. И он, мне кажется, что это был особый вот дар предвидения Иоанна Кронштадтского. Его понимание того, что будущее и будущее управление епархии должны занимать люди, допустим, православными латышами. Во главе православных латышей должны стоять латыши, во главе православных эстонцев – православные эстонцы. И что и случилось с 1917 года? То есть это определенное предвидение этого процесса. Поэтому мне кажется, что эти процессы в Эстонии и Латвии, отношения Иоанна Сергия к этому, они очень-очень схожи. То есть это очень такая правильная аналогия прослеживается.
0: Его церковный путь, путь архиепископа Иоанна Помера до революции, в общем-то, был очень успешным. Да, вот он занимал несколько таких очень важных для церковной жизни и должностей, был инспектором семинарии, епископом.
1: В Литве, и в Минской епархии, его почему сейчас помнят, потому что он был викарием Минской епархии и был епископом Слуцким. И, в принципе, на территории Украины служил. Можно сказать, что это очень успешное биография для церковного иерарха дореволюционного периода. И с началом революции владыка Иоанн мог бы продолжить и, скажем так, вот от определенных, это, конечно, грубо, можно сказать, но рост по карьерной лестнице он бы, безусловно, продолжил. Но вот эти события 17-го года, вот эта вот борьба государства нового с церковью, полностью поменяли его жизненный путь. Вначале он стал активным борцом, несколько раз арестовывался, фактически был под угрозой физической гибели, вот тогда на территории той же Пензы, и потом принял решение и с согласия патриарха Тихона отправился служить на свою историческую новую родину, в новообразовавшуюся Латвию.
0: Он приезжает в Ригу, как там начинается его служение?
1: Это очень, вот, кстати, сложный и спорный вопрос, почему. Есть две крайние точки зрения. Первая, согласно которой владыка Иоанн Померс на территории Латвии был гоним. То есть вот он приехал, действительно, в Латвии начался процесс закрытия православных церквей, некоторых, военных, допустим. Ну вот была при какой-то определенной военной части, церковь ее закрывали. Там разрушение церквей. Церкви разрушали как памятники русского владычества. То есть это был такой политический акт. И вот согласно этой концепции, так как он жил там в подвале некоторое время и вообще всячески пытался показать, что он против вот этого нажима на русских в Латвии, некоторые историки из этого выводят, что на территории Латвии были

0: Латвия вела несколько лет войну, так называемую освободительную войну 18-20 года против Советской России и против тех сил, которые пытались свергнуть установившийся там режим. Это первое. И второе, когда вот этот угар прошел, стало понятно латвийским и властям, и православным, что надо налаживать какие-то отношения, и эти отношения должны быть отличными от того, как относятся к православным в Советской России. С другой стороны, нельзя говорить, что проблем не было вообще. Да, проблемы были. Некоторые там представители власти относились, ну, скажем так, с непониманием к монастырской системе, которая существовала в Русской Православной Церкви, к некоторой обрядовой стороне. Но при всем при этом у владыки Иоанна была возможность стоять в политических организациях, с трибуны того же Сейма выступать за права русских и за права православных. Вот мы можем и представить, что такая бы возможность была у кого-то из церковных иерархов на территории России. И владыка Иоанн Померс в этом плане выбрал, с моей точки зрения, абсолютно правильную линию поведения. При том, что он был защитником русских, он никогда не отступал от своих антибольшевистских позиций. А я думаю, это было связано с тем, что он увидел все то безобразие, которое творилось в 17-м, начале 20-го года на территории Советской России. И увидев это, он пытался это донести до всего мира, и в том числе до Латвии, и до латвийских граждан, и до латвийских депутатов, и до латвийских православных. Поэтому, скажем так, если его можно отнести к русофилам, но с другой стороны его можно отнести к ярым антибольшевикам. Латышским националистам его ни в коем случае назвать нельзя.
1: Но такой странный человек, латыш по национальности, но русский православный архиерей.
0: Да.
1: Вы несколько раз сказали, что он отстаивает интересы русских, но он отстаивает интересы именно русских или русских православных, или вообще православных?
0: Я бы сказал, вообще православных.
1: Угу.
0: Вообще православных и латышей, и русских, но не сугубо латышей, скажем так. Это идея, что русский православный скорее может быть патриотом Латвии и может жить в Латвии, но при всем этом не быть коммунистом, большевиком по своим идеологическим каким-то.
1: Он сформулировал эту идею, он
0: да,
1: ее декларировал.
0: В своих речах это прослеживается фактически в каждой речи.
1: Угу.
0: То есть он не выступал против латвийского государства.
1: А никогда. Что это за государство в 20-е, в начале 30-х годов? Как можно обозначить вот его просто организацию? Это какая-то национальная демократия? Что это?
0: Я бы сказал так. Латвийское государство, оно менялось на протяжении 20-30-х годов. От режима условно-демократического она постепенно скатывалась к диктатуре. Диктатуры там Карлиса Ульманиса, которая, с чем, собственно говоря, Латвия встретила Вторую мировую войну. Но этому есть много причин, и опять же, все должно познаваться в сравнении. Если мы сравниваем с Советским Союзом, то это, безусловно, режим лояльный, ну, то есть режим демократический. И действительно, вы правильно сказали, от режима национал-демократического, где существует партийная система, где фактически все партии разрешены, ну, за исключением там деятельности левых партий, ультралевых партий, сторонников большевиков, ведь, по идее, они были запрещены, в частности, были арестованы. Вот многие сейчас историки, особенно советские, это отличали, но эти партии действовали на подрыв существующего строя. Они призывали, в том числе, к вхождению там той же Латвии в состав Советского России, в состав Советской России, в состав Советского Союза. Поэтому постепенно, с появлением режима Муссолини, с приходом Гитлера к власти, мы можем сказать, что становится этот режим мягко авторитарным. То есть запрещаются многие политические организации, съезды. Но этот период вот еще большего авторитаризма, он пришелся на вторую половину 30-х, когда уже владыка Иоанн трагически погиб. Отдельная тема – это его трагическая гибель. В 34-м году до сих пор не раскрыта ни историками, ни криминалистами тех лет.
1: Ну, конечно, такой заманчивый путь описать житие священномученика Иоанна Померса как представителя русского православного духовенства дореволюционного, претерпевшего гонения и показавшего свою позицию как приверженца патриарха Тихона уже в Советской России и в 20-м году. избранного на Рижскую кафедру и оказавшегося в новом государстве, в независимой Латвии, а затем сразу мученическая кончина. Mm-hmm. Интересный, как мне кажется, случай, когда новомученик, но непонятно все-таки от кого умучен. Это непонятно.
0: Вот, скажем так, известно только в 1934 году к нему проникли на

0: дачу. Там был устроен как бы пожар, и владыка, и он погиб трагически, то есть горел там. И есть, существует три версии, кто совершил это убийство. Первое, что это латышские националисты. Было несколько националистических таких партий. Перкун Крус, там крест Перуна, то есть Перкунаса, и некоторые другие, которые выступали с таких ультранациональных националистических позиций. Мне представляется, при том, что владыка Иоанн был все-таки сторонником защиты православных, но очень сложно представить, чтобы его православного владыку убили вот представители именно таких организаций. То есть причины у них, конечно, были, но само исполнение странно. Естественно, эту позицию сразу поддержали официальные советские представители. Почему? Потому что власти Латвии и особенности журналистика стран Балтии и Скандинавии подумали, что следы убийства Иоанна Померы ведут в советское посольство. Потому что советские власти решили отомстить главе Латвийской православной церкви за то, что он отстаивал вот эту антисоветскую позицию. И решили от него избавиться. И третье. Концепция, что это просто какие-то хулиганы, которые несколько раз проникали на территорию его дома. Вот такое трагическое стечение обстоятельств.
1: Мы закончим первую часть нашего биографического обзора «Жизнь священномученика Иоанна Померы». Все-таки во второй части я попрошу вас подробно рассказать про его деятельность как рижского архиепископа, рижского всея Латвии. Потому что действительно кончина мученическая, но не только поэтому он святой, но и потому, что он свою архипасторскую деятельность осуществлял вот таким образом, что церковь его прославила, и не только он святой, допустим, латвийской, да, автономной церкви, но он святой именно всей Русской Православной Церкви Московского Патриархата, действительно включен в собор новомучеников-исповедников, хотя вот он не от большевиков, скорее всего, пострадал,
0: ну, да.
1: Неизвестно.
0: Неизвестно,
1: но
0: да.
1: Вот действительно неизвестно. Об этом обо всем расскажем во второй части программы. Я напомню, что День памяти архиепископа Иоанна Рижского 12 октября. И во второй части программы мы расскажем про его деятельность, собственно, в Латвии и в Риге. Об этом будет рассказывать кандидат исторических наук Иван Васильевич Петров. Передачу вела Марина Лобанова. Продолжение во второй части. До свидания.
0: До свидания.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал концерт на текст Евангелия от Матфея «Приидите ко мне все труждающиеся» композитора Николая Толстякова. Соло Алексей Марков.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Пловец из Петербурга Егор Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира в Ташкенте. Спортсмена поздравил губернатор Александр Беглов. Установленный вами мировой рекорд – это свидетельство высокого уровня развития плавательного спорта в нашем городе, отметил губернатор. Александр Беглов также поздравил тренеров спортсмена Елену Кузнецову и Ольгу Байдалову, отметив их вклад в достижение пловца. Губернатор Петербурга пожелал Егору Корневу новых рекордов и побед. В университете ЛИТИ разработали устройство, которое способно ускорить диагностику тяжелых инфекций. Оно позволит врачам быстрее назначать пациентам необходимую терапию. Об этом сообщили в правительстве Петербурга. Сейчас анализ на устойчивость бактерий может занимать больше суток. Ученые Петербурга предложили новое решение. Их устройство выдает данные менее чем за час. На лабораторном макете исследование заняло 15 минут. Тест можно проводить даже с пробами, которые доступны лишь в малом количестве, пояснили в Смольном. Данный проект победил в конкурсе «Студенческий стартап» и получил грант в размере 1 миллиона рублей. Сейчас команда работает над созданием портативного прототипа и программы для обработки данных. В Петербурге с 12 по 19 октября будет проходить неделя борьбы против рака молочной железы. Цель акции – повысить информированность женщин о профилактике и раннем выявлении данного заболевания. В медицинских учреждениях города пройдут тематические акции. Обследование без предварительной записи можно пройти 15 и 16 октября на территории здоровья в ТРК «Заневский каскад». В Центре амбулаторной онкологической помощи Мариинской больницы и в клинико-диагностическом центре городской больницы номер 40 организуют акцию «Хочу знать». Для участия необходимо подать заявки. В онкологическом центре имени Напалкова можно будет пройти обследование 21 и 28 октября. Запись ведется через личные сообщения в группе учреждения в социальной сети ВКонтакте. В первую очередь приглашают женщин старше 40 лет. За последние 10 лет ранняя выявляемость рака молочной железы в Петербурге показывает положительную динамику. В прошлом году было зафиксировано около 4000 случаев, 78% из которых на первой и второй стадиях. В гимназии номер 631 откроется специализированный класс юстиции, соответствующее соглашению. Сотрудничество подписали представители Санкт-Петербургского государственного университета, Главного управления Министерства юстиции по Петербургу и Ленинградской области и представители гимназии. Первый проректор по молодежной политике и организации приема СПБГУ Александр Бабич отметил, что обучение в профильном классе даст знания, которые станут серьезным преимуществом при поступлении на любое юридическое направление в вузах России. Продолжить путь изучения юридической науки можно будет в Петербургском государственном университете. Его юридическая школа имеет многовековую историю, а выпускники являются руководителями страны, главами высших судов, ведущими юристами и учеными. Целью проекта стало создание условий осознанного выбора образовательного маршрута школьников и формирование кадрового потенциала страны. Отдельное внимание в соглашении уделили профориентационной работе со старшеклассниками. Они смогут посещать лекции педагогов вуза и готовиться к олимпиадам по праву. В Петербурге 15 и 16 октября пройдет 5-й Санкт-Петербургский международный исторический форум «Великая Отечественная война. 1941 год. Трагедия и подвиг народов СССР». В мероприятии примут участие ученые, дипломаты, общественные деятели, специалисты в области исторического образования и просвещения. К форуму также присоединится молодежь из России, Белоруссии и Республики Сербской. В Петербурге стартовал региональный конкурс работы о противодействии коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по тарифам. Конкурс пройдет среди школьников и других обучающихся в возрасте от 11 до 17 лет. Участники могут представить социальные ролики, стихи, плакаты и комиксы. Конкурс проводят в двух возрастных группах – от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Подать работу можно индивидуально или в составе команды от 2 до 5 человек. Работы от образовательных учреждений принимают до 23 октября. Итоги конкурса подведут 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией. В Петербурге с 12 по 17 октября пройдет традиционная неделя чистоты. Специалисты Государственной административно-технической инспекции оценят состояние фасадов нежилых зданий и прилегающих к ним территорий, а также выявят нарушения и проследят за их устранением. Ежегодно инспекция увеличивает охват мероприятия, при этом нарушений становится меньше. В прошлом году во время осенней недели чистоты инспекторы обследовали около 1500 объектов на 30% больше, чем годом ранее. Число выявленных нарушений сократилось на 28%. 120 нарушений из 170 обнаруженных устранили в оперативном порядке. Деревья из сада трансформера на Исаакиевской площади перевезут в центральные парки. На сегодняшний день садовники пересадили около 1500 кустарников. Деревья будут высажены на территории 4 центральных районов. Будут приняты все меры по утеплению корневой системы, чтобы они прижились и в следующем году радовали жителей, отметил председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко. В этом году площадь сада трансформера увеличили почти вдвое. Пространство включало участок у памятника Николаю I. Растения выбрали по принципу непрерывного цветения. Для петербуржцев открылась регистрация на триатлон «Медный всадник». Соревнования пройдут 17 июля следующего года. Для участников подготовят две дистанции на выбор – 113 и 226 километров. Велозаезд пройдет по ЗСД, а забег – по Крестовскому и Елагину островам. В Гребном канале участники соревнований будут закрывать этап плавания. Регистрация доступна на сайте «Russia Running». И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 10 градусов. Во вторник, 13 октября, будет пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 94%. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. В среду, 14 октября, пасмурно, без осадков. Температура плюс 7. Плюс 9. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер северный 1,3 метра в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985 49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Град Петров». Продолжение цикла бесед о русской философии 19-20 века. В студии ее ведущий Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Сегодня речь пойдет о философии богословия славянофилов. Мы продолжаем те темы наших размышлений, посвященных месту и характеру вот этой замечательной русской богословской философской традиции. В теме нашей прошлой передачи был затронут очень важный вопрос такого как бы идейного, исторического, историко-культурного фона русского славянофильства. В частности, речь шла о западноевропейском романтизме, к которому идейно были причастны и русские славянофилы. И переходя уже к темам, которые скорее могут претендовать на некоторую философию, мы здесь должны отметить следующее. Философия славянофилов, конечно же, нечто, что нужно как-то оговаривать или брать в кавычки. Их философия – это размышления о философии достаточно образованных и начитанных людей. Нельзя, скажем, поставить Алексея Степановича Хомякова или Ивана Киреевского, скажем, в ряд вот мыслителей или философов, там, вроде Канта, Гегеля или Фихте. Их место, конечно же, в истории европейской мысли весьма скромное. Но скромность его, в общем-то, не отменяет некоторых достоинств этого идейного направления. Ведь во многом русские славянофилы в своем творчестве – это мыслители, которые в своем творчестве, в общем-то, задолго до Западной Европы проявили те черты в философском творчестве, которые впоследствии сложатся в такое явление уже второй половины XIX века и уже начала и середины XX века, а именно сложится в такое достаточно разнообразное течение, как философский экзистенциализм. Можно вполне, мне кажется, связать славянофильскую мысль, славянофильское даже умонастроение, скорее, и свойства этого славянофильского ума вот с экзистенциализмом западноевропейским. Как раз примерно в это же время, когда действуют славянофилы, на другой окраине Европы, в Дании, например, пишет свои произведения мыслитель, которого по праву считают основателем экзистенциальной философии, а именно Сёрен Киркегор. Образ Киркегора, его философский образ, в чем-то схож с образами русских славянофилов. Схожесть эта заключается в следующем. Русская, вот эта славянофильская мысль, в чем ее как бы претензия философии вот в таком традиционном смысле слова, и прежде всего философии немецкой классической. Претензия заключается в том, что философия, она слишком рациональна, она слишком много места уделяет разуму. Разум здесь основное действующее лицо, основная инстанция, с помощью которой человек осмысляет мир. Осмысляет мир в терминах и понятиях, эти термины и понятия складываются в систему. Вот система тоже, это ведь не просто слово нашего языка. Система – это характерная особенность философии типа гегелевской или шеллинговской. Да? И Шеллинг, и Гегель, и Фихте – это творцы систем, систематической философии. Система – это как бы вот знак некоторой научности, знак объективности философского знания, которая предполагает, прежде всего, какой мотив? Мотив того, что система есть плод осмысления разумом вот, мирового бытия. И разум вводит все в некоторую систему понятий, которая охвачена все существующее. Все существующее вот, представлено в виде системы. В чем здесь неприемлемость такого подхода с точки зрения славянофилов? В следующем. А чей этот разум? Кто это мыслит мир как систему? Что это за человек? Берлинский профессор Гегель или мюнхенский профессор Шеллинг? Да? Чем, собственно, живет этот человек? Кто он такой? В известном смысле
славянофилы вот практиковали такой аргумент, аргумент к человеку. И для Хомякова, и для Киркегора, и для Киреевского возникает как бы некоторая развилка, некоторый очень важный вопрос. Очень все хорошо. Мир мыслит разум, разум видит в мире некоторую систему, некоторый стройный и строгий, вот, осмысленный каркас всего происходящего. Он излагает в терминах и понятиях, и этот каркас вот представляется то ли в виде наукоучения, то ли в виде там, науки логики, вот основных произведений Фихте и Гегеля, соответственно. А где же человек? Разум есть, все есть, но нет человека. Человека вот в его этом непосредственном, индивидуальном существовании и существе. Нету человека как вот существующего здесь и теперь, существующего в рамках данной конкретной его человеческой жизненной ситуации. Все учли мыслители, кроме того, кто мыслит, кто исследует все. Человек ведь не только разум. В человеке есть очень многое, да, и романтическая традиция прекрасно это отмечает, говоря о том, что, да, в человеке есть бездна. Помните, как у Чучева, есть целый мир в душе твоей, да, причем этот мир, он неизречен, он неисследим, он не может стать весь некоторым понятием и некоторым термином. И человек для себя загадка, и другой тоже загадка для меня, он тайна, неизреченная глубина, да, как бы обращаясь к другому человеку, мы как бы обращаемся к бездне, и здесь бездна бездну призывает. И вот эта неизреченность и глубина, она всегда остается и присутствует. Да, душа другого человека потемки, да и ты тоже, вот тоже обращаясь к себе, находишь какие-то неисследимые глубины. Это, например, это такой рефрен или мотив, например, творчества Достоевского. Да? Человек, который самоуглубляется тем или иным способом, находит вот неисчерпаемость своего внутреннего мира, какую-то невероятную глубину своего существа, где обнаруживаются совершенно разные, подчас очень странные вещи, подчас очень странные реальности. Вот это и по Хомякову, и по Киркегору, и по Киреевскому вот этот традиционный рационализм совершенно не учитывает. То есть важно не то, что ты мыслишь, а то, кто ты такой, кто ты есть, кто ты есть. И вот экзистенциализм в лице Киркегора, да, и славянофильская мысль, вот начинает обращаться к человеку. Во всяком случае, задается этим вопросом. Хотя путь как бы исследования этих вот экзистенциалистов, общность, безусловно, угадывается. Единый как бы вот этот порыв, в частности, связанный с критикой рационализма, с критикой философии Гегеля. Это и в случае Киркегора также, как и в случае Хомякова с Киреевским. Вот важный нюанс, который мы пока отмечаем и оставляем без продолжения. Переходя к темам, возвращаясь к темам Хомякова, хомяковской мысли. Хомяков нам известен не только как славянофил, нам еще известно, так сказать, характерное слово, которое он вводит в лексикон русской мысли. Здесь он первый, здесь он как бы новатор. Это слово «соборность». Кстати, Хомяков не был чужд вот этому действию. Несмотря на весь свой зипун и мурмолку, вот спорт тоже составлял некоторое место в его жизни. Во всяком случае, о чем говорит это его слово, введенное в русский язык. Вот соборность более, казалось бы, пристала Хомякову произносить это слово. В чем здесь некоторый объем этой проблематики? Мы знаем, что соборность – это одно из свойств церкви в Никее-Цареградском символе веры. Верую воедину, святую, соборную и апостольскую церковь. Третье свойство церкви – соборность. Притом, в чем новаторство Хомякова? В том, что он образовал существительное – соборность. Из прилагательного – соборная. Надо отметить, что это слово «соборность» в составе символа веры, как утверждают исследователи этого вопроса, по большинству церковнославянских рукописей, списков, вообще не всегда переводится. Оно оставляется иногда в своем греческом виде. Кафолическая церковь. Верую в едину святую кафолическую и апостольскую церковь.
При том, что это ведь достаточно характерно для нашего обихода церковнославянского. Многие слова, слова богослужения, некоторые богословские термины на русский язык не переводятся. Они как бы существуют вот в своем греческом виде. Например, слово «ипостась». Как его перевести на русский язык? Да никак. Вот ипостась и ипостась, она уже, вот, как сказать, прижилась и воспринимается как привычная. Или, например, вот в богослужении мы, например, встречаем на литургии в составе херувимской песни слова, да, «Иже херувимы тайно образующие, то есть, что лица пресвятую и преспрепевающие»,

ныне житейское отложим попечение, до царя все подымем, ангельские дареносимо чинами». Вот дареносимо. Странное слово дареносимо, которое представляет из себя, опять же, слово, состоящее из двух частей. Носимо, понятно, носят чины ангельские. А вот что такое дари? Да, это, опять же, греческое слово, которое вот осталось непереведенным. И так и сохранилось в богослужебной практике. А это копье, дария. Вспомним вот известную греческую скульптуру Дарифор, копьеносец. Вот также во многом дело обстояло и с соборностью, которая оставалась в своем вот греческом виде, как кафоличность. Притом здесь, опять же, очень важная проблематика, достаточно сложная, с этой кафоличностью, соборностью связанная. Ведь если соборность, русское слово, это перевести обратно на греческое, то кафоличность не получится. Будет другое греческое слово, тоже известное без перевода в русском словоупотреблении, а именно синод, такая синодичность. Почему? Потому что как собор, так и синод, в общем-то, представляют из себя слова как бы одинаковые по своему значению. То есть и то, и другое – это собрание, сход и так далее. Это группа значений. Тогда как кафоличность, в общем-то, не совсем соборность. То есть кафоличность в греческом вот виде этого значения этого термина понятие более широкое. В общем-то, так происходит со многими греческими словами. Вообще греческий язык, несмотря на то, что церковнославянский язык, русский язык в этом смысле, как связанный с церковнославянским, по происхождению тоже создан греками, да, и он очень близок к греческому языку. Но, тем не менее, он вот не имеет в своем составе многих терминов, понятий для обозначения, которые имеются в греческом языке. Греческий язык более многозначен, более сложен, имеет гораздо более усложненную, утонченную терминологию, как богословскую, так и философскую. Вот то, что в русском языке практически отсутствует, или отсутствовало, во всяком случае, в период вот, 19 века. Так вот, кафоличность имеет два значения вообще-то. С одной стороны, кафолон – это по всему, то есть церковь, она распространена везде, то есть она повсеместна. Церковь здесь мыслится как охватывающая всю Вселенную. А Вселенная – это термин римского вот государственного права. То есть, это одно из названий самой Римской империи. Она Вселенная. То есть, это такой вот политический термин. То есть, церковь соответствует, вот одна церковь, да, православная, соответствует вот этому мировому государству. Римской империи. Но это только одно значение, значение вселенскости. Другое значение – это значение такой вот неприходящей цельности церкви. То есть церковь не только повсеместна, она еще и церковь по всему. То есть она есть церковь в полноте своих как бы благодатных качеств, благодатных даров. Она есть церковь как полнота, в любой части этой самой Вселенной. То есть, каждая церковь, каждый храм, там, где совершается Евхаристия, это вся церковь, вся ее полнота. Здесь достаточно утонченное богословие, связанное со свойством вообще божественной природы. Божественная природа в состоянии разделяться, оставаясь целой. Разделяться, оставаясь все равно полнотой, а не суммой частей. Вот это важный нюанс, который следует знать, вот обращаясь к этой теме у Хомякова. Хомяков достаточно к своей теме соборности шел издалека. Мало того, он, в общем-то, как и в случае с темой свободы, о которой мы говорили в прошлый раз, на тематику соборности нанизывал очень многие, очень разные проблемы и темы. Это темы такие общественно-политические и социальные, это и темы чисто богословские, это темы и философские. Тоже особенность русской философии, ее такая
необычность. Какие темы избирает русская мысль в качестве вот таких центральных? Вот, например, соборность, да? Ведь что такое соборность? Это ведь с точки зрения философии, это действительно нечто такое, да, это может быть важно в каком-то контексте, но это все-таки не первое, о чем должен задуматься философ. Первое все-таки это, что есть сущее, что есть бытие, как я его могу познать, да, если, например, оно так бесконечно многообразно и сложно, да, я должен найти какой-то архе, первоначало. Вот это все размышления, свойственные любой философии, точнее, свойственные европейской философской традиции, начиная с Фалеса. Если взять соборность за отправную точку развития славянофильской мысли как философии, то мы видим нечто странное. Философ начинает не сначала, а почти что с конца. Он начинает с темы, которая, казалось бы, в общем-то, вторична по отношению к каким-то традиционным философским проблемам. Но, тем не менее, вот это так. Соборность занимает очень важное место. Опять же, здесь много всяких вот таких разъяснений и комментариев, которые можно привести по этому поводу. Собственно, это так и есть и всегда сохранится для русской философии. Русская философия – это какой-то очень маленький текст, очень большой контекст. Русская философия – вещь контекстуальная. Важно понять, что такое вот прямое ее изучение, непосредственное как бы прочтение и вот осмысление того, что написано, не всегда достигает результата. Почему? Потому что русская мысль, она существует в соотнесенности и в сопоставлении. Она не существует как бы сама по себе, как некоторое самостоятельное и самобытное явление, как, например, существует русская классическая литература. А вот на таких каких-то поворотах, на соотнесениях, сопряжениях мы видим как бы особенности русской философии. А этого для нас, в общем-то, и достаточно. Мы должны почувствовать ее вот жизненные токи, почувствовать ее какие-то жизненные нервы, коснуться их и осмыслить их, вот, их существование. Так вот, соборность. Соборность, которую Хомяков вот с разных сторон осматривает. Соборность, с одной стороны, может размышлять Хомяков, это ведь тема, та же тема общины, та же тема народа. Народ изначально как бы соборен. В чем здесь дело? В том, что народная стихия, она как вот образ семьи. Это образ какой-то взаимодополнительности, образ взаимопомощи, взаимовыручки. Здесь как бы работает такой вот действительно метафора организма. В организме есть органы, есть как бы части организма, которые составляют единое целое. Вне этого организма они не существуют. Так сказать, ни сердце, ни печень не существуют продолжительное время вне организма. Скажем, рука или нога тоже не существуют отдельно. Все они вот составляют цельность, целое. Это органическая тема, которая еще нехорошо романтическая традиция эту всю проблематику осмысляла. Она тоже входит в тему соборности. Да? Вот эта соборность, как это народная такая вот родовая стихия. Народная родовая стихия. Стихия, близкая почве, близкая земле, стихия, пронизанная традицией, пронизанная обычаем, которая связана с преемственностью, с преемством этого обычая от отца к сыну, то есть связанной вот с определенной трансляцией вот тех знаний, того образа жизни, который для этой вот общины, для этой традиции свойственен. Вот это род его изначальности тоже постепенно, или народ, или нация, вот постепенно тоже в эту проблематику соборности просачивается. А ведь здесь нужно себе отдавать отчет, что род-народ, род-семья, ведь категории важные в своей как бы исторической и культурной ретроспективе. Ведь можно сказать, что род – это такая вот естественная, изначальная для человека проявление религиозности, да. Собственно, самое первое, исторически, хронологически, как бы такая вот стадия человеческого бытия как раз протекала под знаком рода, общины. Вот именно первобытная, архаическая община является здесь таким вот очень важным, так сказать, характеризующей весь этот образ бытия реальностью. Не будем здесь углубляться в подробности. Важно сказать, что род общины – это способ существования человека. Человек вне рода не существует,
А род есть живая связь вот этой общины семьи не только друг с другом, но еще и с богами, с некоторыми прародителями вот этой самой общины. Некогда какой-то первооснователь рода, да, являлся либо потомком божества, либо самим божеством. Вот таким образом по восходящей наша кровь, да, которой мы все вот соединенные этими семейными общинными узами, она вот к небу, горе возносится, и там она укоренена в глубинах божественного бытия. Вот это тоже ведь такая как бы очень для романтического сознания характерная тематика. Мы ее впоследствии увидим у Василия Розанова. Вот здесь мы встречаем вариации, в общем-то, близкой проблематики. Да? Соборность в чем-то переходит в тему рода, а род, пол – это проблематика вот Василия Розанова, в чем-то она, например, становится реальностью более абстрактной, и, скажем, у Владимира Соловьева становится тематикой всеединства или софиологии, тоже близкая проблематика. Вот у Хомякова она представлена этой темой соборности, общинности. Соборность, общинность – это по-разному укореняется. Она укореняется в историческом бытии, в политическом бытии. Здесь своеобразная историософия хомяковская и славянофильская проступает. Община, вот как органическое устроение русской жизни. Речь идет о крестьянской общине, как способе хозяйствования и как способе налогообложения по отношению вот к общине со стороны государства. При том, что это не то, чтобы вот такая была строго доказанная общинность, которая существовала, вот, скажем, в Московской Руси. Да, по-настоящему, уже ко времени Хомякова, в начале XIX века, исследователи указывали на то, что сама общинность исторически, она, в общем-то, зародилась не вот из таких каких-то далеких истоков, неисследимых, да, не была изначальным состоянием русского народа. Она возникла в Московском царстве для как бы улучшения налогообложения. То есть лучше ведь собирать налоги не с лиц, да, а собирать налоги вот с общины. Да, общинники уже между собой разберутся. Вот это такая минимализация государственных расходов на налогообложение, она послужила причиной, точнее, одной из причин вот утверждения этой общины. Впоследствии надо отметить, что вот это общинное хозяйство некрестьянское сыграло, в общем-то, не совсем положительную роль в истории России. Можно сказать, что она сыграла разрушительную роль, в общем-то, в гибели самой Российской империи, в гибели вот России петербургского периода. Но это уже другая история. Но вот соборность, да, вот соборность, с одной стороны, имеет вот такой разворот туда, к семье, к роду, да, значит, проблематики вот тоже религиозной. Хотя религиозной очень по-своему. Религиозной, древней, исконной, языческой религиозностью. Религиозностью, конечно же, далекой даже вот, скажем, языческой религиозности классического периода, скажем, которую мы знаем по Греции и по Риму, да. А это вот архаика самого глубокого, самого древнего мифа и самого глубокого, самого древнего ритуала. Вот туда эта вся общинность одним своим боком восходит. И эту тематику тоже Хомяков рассматривает. Другая общинность – это вот общинность историческая, общинность, связанная с вот таким общинным укладом крестьянской жизни, которую в XIX веке можно было наблюдать, которая вот имела свою историю в рамках и петербургского периода русской истории, и московского периода тоже. Другой мотив. Третий мотив – мотив, связанный с уже философской тематикой. Ведь что такое община, и какие она имеет перспективы в качестве такой вот философской темы? Вначале достаточно сложно понять, каким боком это может являться философией. Да, это действительно вот те темы, которые были указаны. Что же здесь философского? Философского здесь, однако же, следующее. В общем-то, русская мысль, как ни странно, будучи по своим заявкам, об этом мы говорили в прошлый раз, где сопоставляли вот экзистенциальную философию, в частности, вот в Киркегоровском
ее понимание, и философия славянофилов ставила вот такие задачи обращения к, прежде всего, личности, к той самой экзистенции, к существованию конкретного данного человека, которому и следует как бы вот дать в рамках философии слова. Слово должно быть дано не только разуму, который все объясняет и все выстраивает в некоторую строгую и стройную систему, но и самому человеку вот в его этом человеческом обстоянии, человеку в его вот жизненной коллизии, той среде, из которой как бы он не может выпрыгнуть, не может посмотреть на себя со стороны, не может вот совершить это знаменитое философское абстрагирование, отстранение от действительности. Вот такой человек как раз и интересен экзистенциализму, и в каком-то смысле он интересен и славянофильству, да. Интересен вот через это отрицание разума и отрицание его вот этого абсолютного главенства над всем. Так вот, мотив этой как бы апологии личности, которая должна быть защищена, да, вот от каких-то вот этих обобщающих, систематизирующих и мертвенных механизмов мира. А где личность может вот сохраниться? Только вот в этой вот полюбовной общинности, в этой семейственности, в этом теплом кругу родственном. Здесь ее место и здесь ее вот прибежище от таких вот разрушительных мировых сквозняков. Но опять же, а что же здесь подразумевает философское продолжение, философское развитие? А то, что мыслить, постигать, понимать можно только вот как бы всем миром. Мы слишком в своем вот этом индивидуальном изолированном бытии слишком беспочвенны, слишком слабы, слишком, может быть, даже горделивы в своих претензиях. А вот в мире, вот в этой общине, мы как бы занимаем некоторое свое место, да. Мы взаимодополняемся другими, да, и вот это наше познание, наш какой-то вот познавательный или волевой импульс, он наиболее сбалансирован, он наиболее соответствует некоторому истинному, подлинному порядку вещей. Вот такой может быть вывод. В чем-то его, о нем, кстати, будет писать Иван Кириевский, мы эту тему еще подчеркнем в свое время. И, наконец, богословие. Вот с богословской проблематики мы начали, когда речь шла о соборности и акафоличности. Вот теперь мы к ней возвращаемся. Собственно, богословская проблематика занимает в творчестве Хомякова очень значительное место. Это надо отметить, что Хомяков мыслитель уникальный в каком плане? В том, что его мысль во многом впервые за вот петровский период русской истории обращается к проблематике святоотеческого богословия, обращается к церковному преданию, пытается найти возможность согласования или осмысления проблем современности, сложных социальных, культурных, философских вопросов с точки зрения святоотеческой мысли, с точки зрения церковного предания. Здесь как бы образ Хомякова действительно уникален. В общем-то, конечно, такие попытки предпринимались и до этого. Не надо думать, что вот ничего не было, а здесь появился Алексей Хомяков и вот со своим призывом назад вот к священному преданию, назад к святым отцам. Нет, в общем-то, в чем-то эта проблематика была подготовлена. Об этом мы говорить не будем, просто вот такую ремарку оставим. Но Хомяков подошел, конечно же, к своим богословским темам вот со свойственным ему жаром, со свойственной ему широтой интересов и со свойственной ему вместе с тем глубиной. Причиной к его богословским изысканиям была следующая коллизия. Он познакомился с одним человеком, англиканцем, то есть протестантом английским, Вильямом Палмером. Это был не просто человек, он был человеком образованным, профессионально занимающимся историей церкви, то есть богословом, который в какой-то период своей жизни решил возвратиться вот к некоторой изначальной, точнее, обнаружить, найти и приобщиться к изначальной христианской традиции.
И здесь пред ним открылся следующий выбор. Либо перейти в римокатолицизм, то есть вот обратиться к тому, к той традиции, от которой в свое время сама англиканская церковь откололась, либо обратиться к восточной христианской церкви, либо обратиться к православной. Вот он находился в таком вот активном недоумении, то есть искал возможности побольше узнать прежде всего о восточной христианской традиции. И здесь как раз вот он познакомился с Алексеем Хомяковым, который решился представить ему вот эту восточно-христианскую традицию с тем, чтобы тот сделал выбор как раз вот в пользу православия. Притом перед Палмером возник еще один такой очень важный вопрос, который заключался в том, что он как бы обратился в две поместные церкви, в Константинопольский патриархат и вот в российскую церковь, да, в русскую церковь, с тем, чтобы вот уже оформить свое приобщение к православию. И здесь он встретился со следующим. Существует разная практика приема инославных в Константинопольской церкви и в русской церкви в то время. В Константинопольской церкви от него потребовали крещения, хотя он был протестантом, то есть был крещен. В России, в русской церкви от него крещения не потребовали, да, протестантов принимали через миропомазание, особенно англикан. Возникла проблема, коллизия. Какая практика правильна? Какая практика соответствует, собственно, православной? И в конечном счете, какая из церквей, в общем-то, являет нам образ православия как такового? Да, какая практика действительно является укорененной вот в этом изначальном, восходящем к апостолам, церковном предании. Вот возник такая сложная коллизия, на которую Палмер не находил вопроса, вот так, находясь, опять же, в состоянии такого колебания. И здесь как раз вот Алексей Хомяков выступил со своими письмами. Он написал 12 писем Палмеру, где доказывал с позиций православного христианина необходимость Палмеру вот присоединиться именно к православию. Но вот эта проблема, возникшая с переходом из протестантизма в православие, тоже вот для Хомякова стала сложной задачей. В действительности, какая практика соответствует преданию и как возможно существование в церквях православных, в церквях, имеющих один и тот же догматический, канонический строй, вот такие достаточно существенные различия, как они возможны? Как они возможны, если и та, и другая церковь есть только вот части вселенского православия? И Хомяков начинает по этому поводу рассуждать. Рассуждения его проходят несколько различных этапов. Здесь мы, в общем-то, не будем их как-то конкретизировать. Хомяков сам, ведь отвечая Палмеру, как бы постепенно овладевал или пытался осмыслить те сведения о церковном предании, которыми он, начиная вот это разъяснение, изначально не владел. То есть постепенно, сам приходя к какому-то мнению на этот счет, Хомяков вот берется объяснить своему английскому товарищу, адресату, вот эту сложную проблему. Причем ведь надо отметить, что, касаясь здесь темы экклезиологии, а тема вот церкви, одна из центральных в богословском творчестве Хомякова, Хомяков ведь не мог обойти вниманием других важных тем православного предания. Ведь мы знаем, что в православном догматическом предании существует очень как бы тонкая и близкая взаимосвязь между различными как бы частями, различными темами, которые входят вот в состав, в корпус вот этого догматического предания церкви. В частности, экклезиология, она очень близко связана с проблематикой христологической, то есть с учением о лице, о деле и о смысле Боговоплощения или учения о лице Иисуса Христа. Тем более ведь церковь – это мистическое тело Христово. Это тоже здесь оказывается тело Христово. Это тоже здесь оказывается

православия тем, что достаточно остроумно и, в общем-то, не без глубины критикует западные основные конфессии – протестантизм и католицизм. И вот одно из апологий православия для Хомякова, что, в общем-то, во многом характерно и для нас. Апология православия связана вот с отрицанием значения других христианских конфессий. Во многом здесь действительно Хомяков показывает и свою эрудированность, и свою начитанность, определенную глубину своей мысли. В частности, вот он указывает на протестантизм и римокатолицизм как на крайности христианского мира, отношения к человеку, к Богу прежде всего. А православие он мыслит как нечто такое вот среднее, какой-то средний царский путь какого-то вот действительно подлинного и настоящего церковного предания, которое вот имеет вот эти два исторических отклонения от этой полноты. Вот это Хомяков все видит достаточно четко и излагает с большим напором и большой ясностью. Но вот формулирование собственно православной проблематики для него оказывается подчас очень затруднительно. Здесь Хомяков часто путается, избивается, часто высказывает мнения, которые, в общем-то, нельзя назвать православными. Хотя, конечно, можно сделать Хомякову скидку, все-таки он не богослов, а вот частный человек, помещик, да, который вот не судьбы, конечно, но какой-то высшей инстанции вот оказался здесь перед необходимостью решить такие сложные, в том числе и богословские проблемы. Но, тем не менее, в частности, мысль Хомякова склоняется к тому, что практики греческой и русской церкви, они как бы могут быть разными. Почему? Потому что истинно и непогрешимо только вселенское православие. Тогда как поместные церкви могут вот впадать в разного рода заблуждения, в разного рода отклонения вот от некоторой полноты, вот этой самой соборности, которая присуща только Церкви Вселенской. Вот это тоже характерная черта, такой вот, можно сказать, глобализм мысли Хомякова. Правда всегда за целым, правда всегда за вот этой цельностью, истина всегда за общим не чем-то. Да? Вот Вселенская Церковь состоит из поместных церквей, она представляет из себя вот некоторую полноту. Тогда как поместные церкви этой полнотой уже не являются. Вот к такому выводу отчасти приходит Хомяков, размышляя над этой темой. В общем-то, это именно хомяковская версия этого вопроса, которая не совсем так существует в самом православном предании. Но надо здесь отдать должное Хомякову, он к этой проблематике как бы пробивается как бы своим путем, да, он ее, так сказать, восстанавливает, исходя из своего как бы христианского опыта. Вот что здесь в данном случае ценно. И пытается этот свой христианский опыт сделать в том числе и опытом интеллектуальным. Интеллектуальным опытом, но опытом церковным. Повторить во многом то, что некогда было осуществлено святыми отцами там, в IV, в V веке. Попытку вот некоторого богословского синтеза, который отвечал бы вызовам современности. Да? Но вот Палмера Хомяков так и не убедил, в результате тот, или, может быть, он его не убедил, может быть, какие-то другие причины на Палмера окончательно повлияли, и он перешел в римокатолицизм. Да? Вот там он нашел вот эту всеобщность, да, которую всегда подчеркивал Хомяков, там он нашел вот это единство традиции и единство авторитета, которое он не обнаружил в православии, состоящем вот из этих отдельных поместных церквей, которые не обладают таким, каждая в отдельности, таким всеобщим, непререкаемым и универсальным авторитетом, каким обладает папа, которым обладает вот римский первосвященник. Собственно, из богословских сочинений Хомякова, пожалуй, что самое важное и самое ценное, самое законченное, это такой богословский трактат небольшой, который называется «Церковь одна». Вот именно это сочинение во многом такое репрезентативное для понимания вот хомяковской экклезиологии. Здесь, правда,

0: Он обходит вот те места болевые, которые он так и не смог для себя разрешить в полемике с Палмером, но, тем не менее, вот эта книга небольшая, она важна для понимания хомяковского взгляда на эту проблему, так скажем, вот тех известных ему деталях, которые в этом замечательном произведении воспроизвел. Также к богословским его сочинениям относится тоже полемическое сочинение, изданное за границей, «Несколько слов православного христианина о западных исповеданиях». Издана она была в трех частях, в трех брошюрах. Причем тоже вот характерная особенность. Большинство, точнее все сочинения богословские были изданы Хомяковым за границей и на французском языке. Потому что они, конечно же, бы не прошли вот через духовную цензуру. Будучи подцензурными, все сочинения, посвященные богословской проблематике, эту духовную цензуру не выдержали. Несмотря, в общем-то, на то, что никаких там ересей или каких-то других уклонений от ортодоксии в этих сочинениях непосредственно не было. Да? И, конечно, было то, о чем мы сказали, то есть какая-то некоторая неопределенность или неточность, да, но тем не менее, вот тоже немаловажная деталь. Только уже после смерти Хомякова они были переведены на русский, опять же, изданы за границей, в Праге, его сотрудником Юрием Самариным. Ну вот, на сегодня, пожалуй, мы прервемся. В следующую нашу встречу речь пойдет уже о Иване Киреевском, и мы продолжим вот то размышление о славянофильской мысли, которую мы рассматривали вот на примере творчества и личности Алексея Степановича Хомякова.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: В исполнении Вильгельма Кемфа прозвучало интермеццо опус 117, номер 3 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В самой высокой точке Приморского края установили поклонный крест. В Минске освящен храм преподобного Сергия Радонежского. Об этих и других событиях более подробно. 11 октября, в день памяти преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил в храме Христа Спасителя божественную литургию с переводом на русский жестовый язык. Богослужение было приурочено к столетию Всероссийского общества глухих и 35-летию возрождения церковного попечения о людях с нарушением слуха, сообщает патриаршая пресс-служба. Для участия в богослужении в храм Христа Спасителя прибыли более 300 человек из 27 епархий и 35 православных общин глухих. Священнослужители, знающие жестовый язык и окормляющие глухих прихожан с нарушениями слуха, а также члены православных общин глухих и Всероссийского общества глухих из разных регионов России. Богослужение на русский жестовый язык переводили диаконы, владеющие жестовым языком, и церковные добровольцы-переводчики. Также священники на жестовом языке принимали у глухих людей исповедь. По завершении литургии президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков обратился к предстоятелю Русской Церкви через переводчика Иерея Игоря Шиляева и вручил патриарху Кириллу подарок, подготовленный Всероссийским обществом глухих – картину глухого художника Геннадия Фадина, на которой изображена императрица Мария Федоровна с глухим мальчиком. Картина стала логотипом празднования столетия юбилея Всероссийского общества глухих и 220-летия попечения церкви о глухих. В 1806 году императрица Мария Федоровна открыла в Павловске, пригороде Петербурга, первую школу для глухих. Всероссийское общество глухих было создано в 1926 году для поддержки людей с нарушениями слуха, их социальной реабилитации и интеграции в общество. Общество объединяет более 74 тысяч человек, его структура включает 86 региональных и 716 местных отделений по всей России. 11 октября патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский Заславский Вениамин совершил освящение храма преподобного Сергия Радонежского города Минска, а затем возглавил в нем божественную литургию. После сугубо Ектени патриарший экзарх вознес молитву о восстановлении мира и поздравил всех присутствующих с освящением храма и обратился к пастве со словом назидания. Владыка передал в дар приходу одно из напрестольных Евангелий, переданных святейшим патриархом Кириллом для новоосвященных храмов Белорусского экзархата и икону Божией Матери. Во внимание к усердным трудам и в связи с освящением храма ряд прихожан и благотворителей были отмечены грамотами патриаршего экзарха. Пятиметровый поклонный крест установили, осветили 8 октября в самой высокой точке Приморского края на горе Облачное на отметке 1854 метра над уровнем моря. Крест установлен к празднованию годовщины Чугуевского района в честь 15-летия Арсеньевской епархии, а также ко дню образования Приморского края, сообщает епархиальный сайт. История создания поклонного креста началась с инициативы казаков села Изюбрины, которые обратились к епископу Арсеньевскому и Дальнегорскому Гурию. Владыка Гурий поддержал данную инициативу. Эскиз креста разработала архитектор епархии инокиня Феодора Симбирцева. Крест был создан на собранные средства. Его изготовил иеродиакон Досифей Зыков. На одной стороне поклонного креста размещена памятная табличка, а на другой – текст молитвы «Отче наш» и иконы Архангела Михаила и великомученика Федора Тирана. Установить крест помог губернатор Приморского края Олег Кожемяка, который скоординировал финальные договоренности с авиаторами. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
4: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября, в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «До мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в моей передаче «Цикла призвания» и российский философ, культуролог, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры России Александр Леонидович Казин. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мне бы хотелось продолжить наше рассуждение о русской идее и обратиться уже к книге, которая была написана недавно, «Космос, хаос и совершенство». «Русский опыт». Прошло около 30 лет первой вашей книги «Последнее царство», которую мы разбирали в предыдущей передаче, где вы описываете опыт и путь русской православной цивилизации. Там вы дали характеристику ядру русской цивилизации. Это вера и священный язык народа. А дальше идут оболочки, которые облекают это ядро. Вот насколько далеко они отошли или приблизились сейчас?
1: Мы уже с вами говорили о том, что Россия прошла ряд этапов или ступеней своего существования. Причем я не возьму на себя смелость сказать, являются ли эти ступени восходящими или нисходящими. Это особый разговор, как вообще разговор о смысле истории. Есть точка зрения, особенно вот светских людей, материалистов, да, или технократов о том, что история развивается непрерывно по восходящей линии, да, что история – это прогресс непрерывный. Яркая иллюстрация этой мысли, скажем, гегелевская система, где абсолютная идея развивается, да, по восходящей, в конце концов оказывается в прусском государстве, которое является высшим осуществлением этой абсолютной идеи. Ну, в общем, даже смешно немножко. Гегель вообще в этом смысле отличался большим самоуважением, прямо писал о том, что в моей книге изложены мысли самого Бога, как они существовали до сотворения мира. Мира, да, тут надо же какую гордыню ума надо иметь для того, чтобы вот такое написать. В этом смысле многие сегодня считают, да, что история – это однозначно восходящий процесс, ну и указывают, да, вот вчера мы ездили в телеге, а теперь мы ездим на мерседесах, летаем на самолетах, на ракетах, очевидно, да, вот скоро искусственный интеллект, который вообще человека заменит, и, как вот говорит Илон Маск, через 20 лет люди вообще не будут работать. Я представляю себе, что это будет. Это кошмар будет. А другая точка зрения заключается в том, что история – это нисходящий процесс. Со временем убывает свет в мире, да? И прежде всего свет духовный, да? В человеческой истории. Ну и как кто открывал когда-либо Новый Завет, тот знает, как называется последняя книга.
0: Апокалипсис.
1: Называется «Апокалипсис. Откровение Иоанна Богослова». Это антиномия, как сказал бы Флоренский, да, то есть противоречие в законе, в самой сущности вещи, в данном случае исторического процесса. Поэтому я повторяю, я не возьму на себя смелость утверждать однозначно то или другое, хотя в истории имеет место и то, и другое. Та ситуация, которая существует в современном мире, она очень опасна, она очень ответственна, очень напряженна. Во всех смыслах, начиная от военной непосредственной опасности, когда изобретено оружие, когда, так сказать, человечество может быть уничтожено на протяжении 3 дней. Даже, может быть, просто в результате какой-то ошибки. С другой стороны, вот мы имеем сегодня дело с так называемым искусственным интеллектом, который вот только рождается на наших глазах, но я могу себе представить, что лет через 5 действительно мы увидим, например, театр, где на сцене играют роботы, и в зале сидят роботы. Люди могут утерять отличие между реальностью и иллюзией, между истиной и ложью.
0: Но вот здесь возникает антиномия уже в ваших высказываниях, потому что в одном из своих выступлений вы сказали, что западный интеллект – это отражение самого человека, а русская ноосфера, она другая.
1: Вот-вот, я хочу как раз к этому перейти. Просто единственная надежда в этом смысле для меня лично, это мое личное суждение, заключается в том, что этот самый искусственный интеллект, там, ума-робот, как я его иногда называю, будет различаться в своих смысловых основания. Потому что одно дело – это американский искусственный интеллект, построенный на идеях и умственных практиках американизма, да? То есть прагматизма всяческого и так далее. Другое дело, например, это китайский искусственный интеллект, который может быть построен на основе, не знаю, там, каких-нибудь конфуцианских правил. И третье дело – это, скажем, русский искусственный интеллект, который будет учитывать в своей деятельности смысловые правила и основания русской мысли. Единственное, чем, я думаю, будет отличаться в конечном счете искусственный интеллект от живого человека – это отсутствием веры в Бога. Все остальное искусственный интеллект будет делать как человек и гораздо лучше человек. Но вот покуда он остается машиной, да, он будет способен на все, да, вплоть до саморазвития, я думаю. Даже сейчас есть свидетельства о том, что некоторые нейросети вступают в контакт друг с другом независимо от человека. То есть находят, так сказать, друзей, да, и усиливают тем самым себя. Вера в Бога, то есть образ Божий в человеке, это вот то неразрушимое начало, которое недоступно никакой машине. Это машина, оперирующая смыслами, но не ценностями веры. Вот в этом различии. Вот тут я надеюсь, что как раз русская цивилизация и русское духовное ядро окажется основанием для иной версии искусственного интеллекта, которая при всех своих совершенствах, как искусственный интеллект, будет в то же самое время учитывать и те основания, и те цели, и те ценности, на которых строится тысячелетняя русская православная цивилизация.
0: Здесь логично перейти к такому понятию, которое вы также развиваете. Это симфония духовности и власти.
1: Это классика со времен императора Юстиниана, да, византийского. Симфония властей, то есть взаимодействие, взаимопонимание и единство духовной и светской власти, то есть церкви, государства и народа. Вот, собственно, на чем всегда держалась русская цивилизация, хотя иногда это единство нарушалось и приводило к чудовищным последствиям.
0: Вы в одном из своих выступлений уточнили, что к высказыванию министра народного просвещения Уварова «православие, самодержавие, народность» вы бы прибавили еще слово «свобода». Это звучало у вас так: «вера, держава, народ, свобода». О какой свободе вы говорили?
1: Как вы знаете, эта знаменитая триада графа Уварова «православие, самодержавие, народность» сегодня, может быть, переформулирована в соответствии с условиями нашего времени, условиями многонациональной российской государственности, как «вера, государственность, народ». Собственно говоря, это одно и то же. И вот в рамках вот этой триады необходимо одно условие, да, что вера может быть только свободной. Понимаете, одно дело – это традиционное восприятие веры как некого бытового уложения, да, так называемое бытовое православие, вообще бытовая религия. Да? А другое дело – это вера как основание национальной, государственной и личной жизни человека и народа. Вот такая вера, такая соответствующая ей государственность и культура – это дело во многом духовной свободы, которая в состоянии себя защищать, утверждать свою веру сознательно в противостоянии с другими духовными уложениями, культурными, философскими и так далее практиками. Вот сегодня мы наблюдаем как раз такую ситуацию, когда Россия всячески пытается навязать любые извращения, любые формы падения человека и его жизненных условий, от духовных до производственных. И вместе с тем мы видим, что Россия находит в себе силы сопротивляться этому нападению, этому давлению, да? И духовно, и военно-политическим образом, и экономически, да?
0: Наблюдаете ли вы водораздел между интеллигенцией и народом?
1: Ну, как вы знаете, часть интеллигенции благополучно эмигрировала у нас последние годы. В свое время еще Струве в начале 20 века говорил про русскую интеллигенцию, что это уникальный мировой случай, в мировой истории случай безнациональности элиты, безнациональности интеллигенции. благодаря чему он, как и считал, и произошла вот эта самая революция. К сожалению, имеет место это и сейчас, и я постоянно соприкасаюсь с представителями интеллигенции самого разного плана, и я вижу в достаточной мере, многие действительно интеллигенты, так сказать, то есть люди образованного класса, да, умственного труда, условно говоря, они, по меньшей мере, бывают равнодушны к собственной стране, к собственной цивилизации, к собственной культуре, привыкли мыслить и думать о ней же с помощью понятий и достижений западной культуры. Это идет еще со времен Петра, да, которая вот интеллигенция восприняла и воспиталась на этих понятиях, этих идеях, которые зачастую просто неприложимы к России. Буквально сегодня написал такую небольшую статью «Русоведение и вестернология». Одно дело, да, это теория, так сказать, русской цивилизации, да, а другое дело – это вестернология как попытка понять западную цивилизацию с точки зрения России. Вот так называемая вестернология – попытка понять Запад с точки зрения иной цивилизации, а именно нашей с вами православно-русской цивилизации. Что он из себя представляет вот в этом кругозоре, в этом горизонте. Обычно мы, наша интеллигенция в значительной степени западническая, она, наоборот, привыкла Россию оценивать и рассматривать в понятиях западной философии, социологии, культурологии, эстетики и так далее.
0: Замечается ли там некая антиномия между патриотизмом и национализмом?
1: Ну, это отдельный вопрос. Понимаете, национализм как таковой – это обожествление собственной нации, понимаете, причем очень часто биологического плана. Нация понимается как, прежде всего, некий биологический объект или как социологическая конструкция, вот понятие нации, да, которая появилась в Европе, вот, особенно в эпоху Просвещения, вот эти концепции политической нации. Я думаю, что для русской идеи, да, в целом национализм как таковой как бы мелко плавает, потому что просто превращение своей собственной биологической природы в некое абсолютное начало со всеми достоинствами и недостатками этой природы, я думаю, это в значительной мере унижение того самого божественного замысла, который есть, несомненно, о России и о русском человеке, да, и о русской культуре, как и, в общем, других великих народов земного шара, да, которые имеют собственную историю, собственную идею, собственную культуру. И в этом плане, конечно, русская православная цивилизация – это именно вот то сочетание основных понятий, которым мы можем оперировать как базисом, как основанием, да, в отличие от такого этнического, чисто этнического начала, потому что русским человеком еще надо стать, то есть обладать самосознанием русского православного человека. То есть в этом плане, конечно, вся русская культура, философия, литература, музыка, наука, есть попытка самосознания вот такого ядра, то есть замысла Божия России.
0: Этим самосознанием обладают ли сейчас представители молодежи? Вы читаете лекции очень часто и молодежи. Есть ли отклик вот этой идеи крестоношения России? Понимают ли они его? Принимают ли?
1: Сложный вопрос. Мы живем в эпоху массовых коммуникаций, где каждый человек подвергается облучению колоссального информационного напора. Причем часто этот напор связан с совершенно иными источниками, часто враждебными России. Особенно для молодых людей это опасно, потому что молодой человек, как правило, не обладает критическим мышлением, которое позволяет ему отличать зерна от плевел, истину от лжи, пропаганду враждебную от искреннего высказывания. Поэтому, да, конечно, часть молодежи подвергается этому облучению и страдает от этого. А другая часть молодежи, наоборот, с удовольствием и, я бы сказал, с энтузиазмом, да, поддерживает вот наши с вами, например, точки зрения на историю и культуру России. Я, как преподаватель высшего учебного заведения с многолетним стажем, могу сказать, что каждая студенческая группа имеет в себе как бы три части. Буквально каждая, да, независимо от специальности. Да, это люди патриотического и духовного направления. Это люди, наоборот, какого-то антинаправления, вплоть до каких-то демонических, к сожалению, это имеет место. Как в интернете в самом, вы покопайтесь и увидите и то, и другое, да? И третья часть, как бы середина, которая равнодушна к подобным вопросам, и которая просто живет, как живется, и ни о чем не думает. Но все это, я вам скажу, проходит. Молодость, знаете, в молодости есть один недостаток, она очень быстро проходит. И поэтому я вспоминаю себя, например, возраст 17-18. 20 лет, как было, в значительной степени, конечно, другой человек, чем человек взрослый, да, и вот по мере взросления люди, конечно, получают совсем другую умственную закалку и духовное основание, и часто приходят иногда совершенно удивительным образом, когда ты знал человека одним каким-то разгильдяем, там, не знаю, пьяницей и тому подобных вещей, а потом, когда встречаешь его через несколько лет, он оказывается православный человек и ходит в соседний с тобой храм.
0: Ну, может быть, это те зерны, которые вот молодежь получает во время таких лекций, размышлений, или это архетипы вообще человеческого сознания, ведь во взрослом обществе тоже это разделение есть?
1: Да, да, да. Но главный архетип человеческого сознания – это образ Божий в человеке. И он есть в каждом человеке, как известно, да, независимо от того, что он думает и что он знает. Да? И вот этот образ Божий в человеке, он работает. Именно он делает его человек. Информационная агитация тоже разная. Одно дело там это, не знаю, там какие-нибудь зарубежные источники, гранские и прочее. Другое дело – это та же самая, например, «Русская народная линия» или «Град Петров». Мы же с вами тоже, так, средства массовой информации, да, в каком-то смысле. То есть средства массового воздействия. И в тот же интернет, в котором есть, вот я смотрю, там полно моих, например...
0: Извините, я хочу сказать радиослушателям, что замечательные выступления, лекции Александра Леонидовича Наказина вы можете найти в интернете. Там есть высказывания, и статьи, и лекции, и видео.
1: Да, я уже много лет сотрудничаю с таким ресурсом, как «Русская народная линия», где я являюсь постоянным автором. Ну и кого интересуют мои собственные страницы, да, у меня есть своя страница ВКонтакте, которая так и называется «Александр Казин». Если кого-то заинтересуют мои высказывания, мои мысли, милости прошу ко мне в друзья. Можете заходить, там много чего выкладывается почти. Ну, не каждый день, конечно, но по мере сил я стараюсь реагировать на какие-то острые современные ситуации, буквально вот злобу дня, которая существует.
0: Александр Леонидович, ну, существует все-таки противоядие против вот этой вот массовой культуры. Вы сказали, что гармоническое состояние общества и цивилизации, когда есть ядро и его оболочки, они гармонично существуют. Есть ли сейчас вот эта вот опасность отдаления этих оболочек от ядра цивилизации?
1: Вот эта структура цивилизации, ядро, которое включает в себя религию и язык, и концентрические оболочки, начиная, собственно, с культуры, да, которая включает в себя искусство, науку и нравственность, философию. И далее государственная оболочка, и далее технологическая оболочка. Вот эта кольцевая структура, да, она существует всегда в рамках истории. Хотя разные авторы по-разному рассматривают точку отсчета. Да, как мы уже сказали, вот марксистской точки зрения, это базис, это способ материального производства. Сегодня много говорят о технологических корнях цивилизации, да, особенно вот с появлением электронных средств, компьютера, интернета и далее уже, конечно, искусственный интеллект и так далее. Я уверен, что, несмотря на все или вопреки даже всем этим новейшим техническим средствам, да, или, скажем, материалистическому пониманию истории в целом, ядро цивилизации, то есть религия и язык, остается главной точкой отсчета. Более того, я скажу, что неверующих людей, как и неверующих цивилизаций, не существует. Каждый из вот слушателей, мы с вами, мы все верующие люди. Только одни верят, что Бог есть, а другой верит, что Бога нет. Знаете, и то, и другое является религиозным актом. Ты говоришь Богу «да» или говоришь Богу «нет». Но если ты скажешь, что ты равнодушен к этому вопросу, то, значит, твоя вера является твоей равнодушием. Можно еще, конечно, верить там, в зеленых человечков там, или еще тот же самый искусственный интеллект и так далее. Но в любом случае это твоя ценностная позиция. И в этом отношении любое человеческое высказывание является религиозным. Знаете? То есть ты уверен в том, что ты прав, и ты настаиваешь на своей правоте. Вот эта уверенность в своей правоте и есть религиозное начало любого научного, философского, художественного акта. Поэтому между ядром и оболочками, как в жизни отдельного человека, так и в цивилизации в целом, существует диалектическое взаимодействие, как вот, то есть единство и борьба. Посудите о самих себе, да, вот каждый человек, да, вот у меня есть вера, да, у меня есть язык, на котором я говорю, но всегда ли я поступаю в соответствии со своей верой? Об этом может сказать только святой. Да и то величайшие святые считали себя величайшими грешниками. Поэтому борьба между замыслом Божьим о тебе, да, и твоей реальной жизнью, поступками, мыслями, отношениями – это и есть жизнь. Жизнь как-то у верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. Знаете? Это всегда взаимодействие с переменным успехом до страшного суда.
0: В одном из своих высказываний вы вспоминали о том, что можно, манипулируя процессы социальные, общественные, добраться до вот этих оболочек и культуру отделить и пытаться разрушить это ядро.
1: Ну, конечно, известно, что Господь попускает демонические силы, да? И поэтому, конечно, в рамках человеческой жизни, в том числе в рамках культуры, государственности, науки, искусства, взаимоотношений между людьми, отношений человека к самому себе, всегда присутствует элемент темного начала, это надо признать. Было бы странно говорить, что мы в какой-то определенный момент истории достигаем абсолютного согласия между ядром и оболочкой. Тогда бы это был рай, что и предполагается, видимо, по замыслу Божию в результате исторического процесса, когда будут отделены агнцы от козлищ. А пока история продолжается, этого разделения нет, вообще оно принадлежит только Богу. Человек об этом судить не может, ибо взять на себя такой суд человек не может. Этот суд принадлежит только Богу. В этом смысле я могу посоветовать очень ценную книгу. Это книга Виктора Ивановича Несмелова, профессора Казанской духовной академии, еще в начале XX века, написанная двухтомной «Наука о человеке». Это удивительно глубокий богословский, философский, культурологический, исторический труд, где Несмелов показывает, что дело Христа на земле заключается не только в том, чтобы простить грехи наши, а в том, чтобы уничтожить грех вообще. Потому что прощенный грех все равно остается грехом. Уничтожить грех путем инициативы, ответственности, воли самого человека, дав ему возможность, такую возможность восстановления райского состояния, вот это и есть дело Христа. Перед нами действительно рисуется наше будущее, как и будущее каждого из нас лично, поскольку смерть каждого из нас есть несомненный факт. Есть вопрос в том, что будет после смерти с каждым из нас. Так и по отношению к истории человечества или отдельных цивилизаций в целом. Потому что, как известно, цивилизация тоже не вечная. Вообще все, что имело начало, будет иметь конец. Это еще Платон об этом писал, да? Конец любой цивилизации, конец истории – это будет плод, результат того, что принесла эта цивилизация в мир Божий. Принесла ли она свою высоту или свою низость, свою святость или свой грех? И чего больше, так сказать, грубо говоря, она принесла, но это уже суд Божий, и тут мы не можем этого касаться, потому что Господь знает все, никакой тайны от Него нет.
0: Возвращаясь к вопросу, изменилась ли молодежь и вообще воспринимает ли она то, о чем вы говорите?
1: Прав был тот же Платон, который говорил, что существует в основном три основных человеческих типа на протяжении истории. Я вот лично тоже наблюдаю эти три основных человеческих типа. Это люди, ориентированные вверх, взгляд которых смотрит и способен созерцать идеи по Платону, или, проще говоря, божественные замыслы, да, и смыслы. Это люди, взгляд которых устремлен вперед, это воины, стражники, или люди честь и воинского долга, стражники по Платону, да, такие люди воли, так сказать. И, наконец, третий тип людей – это люди, которые интересуются в основном материальными интересами, сторонами жизни, да. торговцы там и так далее. Вот я думаю, что я наблюдаю вот эти три типа людей на протяжении всей своей жизни, начиная со школьной скамьи. И в этом смысле вот эта типология, она не очень зависит от каких-то социально-экономических прочих причин. И вообще при любом общественном строе основная типология человека остается вот, как ее в свое время определил Платон, но он, конечно, взял это во многом еще от Востока, там, от Египта, Индии и так далее. Вот это разделение людей. А в христианском, конечно, миропонимании это условно достаточно, потому что каждый человек несет в себе образ Божий. Но, тем не менее, вот такие психосоматические типы людей, они, наверное, действительно существуют. И поэтому современная молодежь, я тоже вижу эти основных типа. Они, конечно, могут меняться, их соотношение во времени, понимаете, когда одно дело было советское телевидение, да, которое показывало прекрасные советские фильмы, а другое дело было перестроечное телевидение, которое показывало порнографию, причем телевидение, общественное телевидение, да, самую натуральную порнуху. Или сегодняшний интернет, где при желании можно увидеть все, что угодно, вплоть до, не буду говорить уж чего.
0: Александр Владимирович, а книги они читают? Или они пишут свои работы благодаря использованию информации с искусственным интеллектом?
1: Вот сразу скажу, что с книгами проблема. Да, есть определенная часть молодежи, которая читает книги. Есть. К сожалению, это, я бы не сказал, что это преобладающая часть современной молодежи, смотря, правда, по разным там по-разному, потому что, да, в условиях колоссального развития вот этой видеосферы всей, не привыкают смотреть, а не читать. И некоторые из них говорят, что я вообще не могу читать сплошной текст, потому что у меня клиповое мышление, да, я привык вот видеть одну картинку, потом другую, потом третью. И вот эта иногда нахватанность интернетовская разными рода сведениями без какой-либо систематизации, это как раз вот оборотная сторона вот всей этой видеосферы, которая заменяет во многом вот ту самую галактику Гутенберга, в которой мы все росли еще в детстве, да, я, например, в детстве у меня даже телевизора не было еще тогда вообще дома.
0: Книга же помогает обобщать информацию, которую ты поглощаешь.
1: Да, я сегодня получаю студенческие работы, написанные искусственным интеллектом, да. Причем иногда очень трудно отличить. Мы уже с вами об этом говорили. Да, это огромная опасность для человечества. Огромная опасность для всего человечества, потому что мы действительно перестанем различать духов, перестанем различать искусственный текст от человеческого, вообще человека от машины. Например, я говорю все, ребята, значит, никаких текстов, только устные ответы на... Вот пишем прямо здесь, ручкой в тетрадке пишем ответ. Чтобы я видел, что вы это написали, что ваша эта мысль, а не скачанная откуда-то с какого-то сайта или там, тем более, сгенерированная вот этой самой машиной, ума-робот. Хотя на глазах этот ума-робот совершенствуется. Повторяю, что лет через 5 мы уже получим какого-нибудь искусственного человека. Да.
0: Александр Ильич, но все-таки есть надежда, что промысел Божий о России, он не уйдет.
1: Понимаете, Бог поругаем не бывает. У него за этот замысел беспокоиться не надо. Замысел о России никуда не денется. Поэтому повторяю, что все, что имело начало, будет иметь конец. Понимаете, никто не гарантировал вечной жизни на этой земле, сказано в Евангелии. Восстанет народ на народ и царство на царство. По причине умножения беззакония воцарится рознь между людьми и печаль. Поэтому это к вопросу о пенале мировой истории, молочных реках, кисельных берегах. Никто нам этого не обещал. И в этом плане, конечно, так же, как и жизнь отдельного человека, так и жизнь целой цивилизации или народа будет оцениваться сверху, да, божественным умом, божественной волей в соответствии с именно замыслом о каждом человеке и о культуре, народе, стране и так далее. И тут уже никуда не денешься. Вот это и будет страшный суд, да? Страшный суд, который страшен будет прежде всего для врагов Христа, потому что называется страшный. И дай Бог нам с вами не попасть в число этих врагов.
0: Будем надеяться на это. Спасибо вам огромное, Александр Леонидович. Бог в помощь вашей просветительской деятельности, здоровья, благоденствия на многое лето.
1: Спасибо большое.
0: Вы прослушали беседу с доктором философских наук, профессором, заслуженным работником культуры России Александром Леонидовичем Казиным. Беседу записала Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Однажды в воскресенье Петер, как обычно, пришел в трактир. «Добрый вечер, хозяин!» — сказал он с порога. «Что, толстый Эзекиил уже здесь?» «Заходи, заходи, Петер!» — отозвался сам Эзекиил. «Место для тебя оставлено!» Петер подошел к столу и сунул руку в карман, чтобы узнать, в проигрыше или выигрыше толстый Эзекиил. Оказалось, в большом выигрыше. Об этом Петер мог судить по своему собственному туго набитому карману. Он подсел к игрокам и так провел время до самого вечера, то выигрывая партию, то проигрывая. Но сколько он не проигрывал, деньги у него в кармане не убывали, потому что Эзекиилу Толстому все время везло. Когда за окнами стемнело, игроки один за другим стали расходиться по домам. Поднялся и толстый Эзекиил. Но Петер так уговаривал его остаться и сыграть еще партию-другую, что тот, наконец, согласился. «Ну, хорошо», — сказал Эзекиил, — «только сначала я пересчитаю свои деньги. Будем бросать кости. Ставка 5 гульденов. Меньше нет смысла, детская игра». Он вытащил свой кошелек и стал считать деньги. «Ровно 100 гульденов», — сказал он, пряча кошелек в карман. Теперь и Петер знал, сколько у него денег. Ровно 100 гульденов, и считать не надо было. И вот игра началась. Первым бросил кости Эзекиил. 8 очков. Бросил кости Петер. 10 очков. Так и пошло. Сколько раз не бросал кости Эзекиил толстый, у Петера всегда было больше ровно на 2 очка. Наконец толстяк выложил на стол свои последние 5 гульденов. «Ну, бросай еще раз!» — крикнул он. «Но так и знай, я не сдамся, даже если проиграю теперь. Ты одолжишь мне несколько монет из своего выигрыша? Порядочный человек всегда выручает приятеля в затруднении». «Да о чем там говорить?» — сказал Петер. «Мой кошелек всегда к твоим услугам». Толстый Эзекиил встряхнул кости и бросил на стол. 15, — сказал он. «Теперь посмотрим, что у тебя». Петер, не глядя, швырнул кости. «Моя взяла! 17! — крикнул он и даже засмеялся от удовольствия. В ту же минуту за его спиной раздался чей-то глухой, хриплый голос. «Это была твоя последняя игра». Петер в ужасе оглянулся и увидел за своим стулом огромную фигуру Михеля Голландца. Не смея пошевельнуться, Петер так и замер на месте. А толстый Эзекиил никого и ничего не видел. «Дай мне скорее 10 гульденов, и будем продолжать игру», — нетерпеливо сказал он. Петер как во сне сунул руку в карман. Пусто. Он пошарил в другом кармане, и там не больше. Ничего не понимая, Петер вывернул оба кармана наизнанку, но не нашел в них даже самой мелкой монетки. —

вспомнил о своем первом желании. Проклятый стеклянный человечек сдержал свое слово до конца. Петер хотел, чтобы денег у него было столько же, сколько в кармане у Иезекииля Толстого. И вот у Иезекииля Толстого нет и гроша, и в кармане у Петера ровно столько же.

хозяин трактира и Иезекиил Толстый смотрели на Петера, вытаращив глаза. Они никак не могли понять, куда же девал он выигранные деньги. А так как Петер на все их вопросы не мог ответить ничего путного, то они решили, что он попросту не хочет расплачиваться с трактирщиком и боится поверить в долг Иезекиилу Толстому. Это привело их в такую ярость, что они вдвоем накинулись на Петера, избили его, сорвали с него кафтан и вытолкали за дверь. Ни одной звездочки не было видно на небе, когда Петер пробирался к себе домой. Темень была такая, что хоть глаз выколи, и все-таки он различил рядом с собой какую-то огромную фигуру, которая была темней темноты. «Но, Петер Мунк, твоя песенка спета», — сказал знакомый хриплый голос. «Теперь ты видишь, каково приходится тем, кто не слушает моих советов. А ведь сам виноват. Вольно же тебе было водиться с этим скупым старикашкой, с этим жалким стеклянным пузырьком. Ну да еще не все потеряно. Я не злопамятен. Слушай, завтра я целый день буду у себя на горе. Приходи и позови меня. Не раскаешься». Сердце похолодело у Петра, когда он понял, кто с ним говорит. Михель Великан. Опять Михель Великан. Сломя голову, Петер бросился бежать, сам не зная куда. Когда в понедельник утром Петер пришел на свой стекольный завод, он застал там непрошенных гостей, начальника округа и трех судейских. Начальник вежливо поздоровался с Петером, спросил, хорошо ли он почивал и как его здоровье, а потом вытащил из кармана длинный список, в котором стояли имена всех, кому Петер был должен. «Собираетесь ли вы, сударь, заплатить всем этим лицам?» — спросил начальник, строго глядя на Петра.

0: лошадей, описали стеклянную посуду, которая стояла в кладовых, и метлу, которой подметает двор. Словом, все-все, что только попадалось им на глаза. Пока они рассказывали по двору, все разглядывая, ощупывая и оценивая, Петер стоял в стороне и посвистывал, стараясь показать, что это его немало не беспокоит. И вдруг в ушах у него зазвучали слова Михеля. «Ну, Петер Мунк, твоя песенка спета». Сердце у него тревожно ёкнуло, и кровь застучала в висках. «А ведь до Еловой горы совсем не так далеко, ближе, чем до тюрьмы», — подумал он. «Если маленький не захотел помочь, что ж, пойду, попрошу большого». И, не дожидаясь, покуда судейские кончат свое дело, он украдкой вышел за ворота и бегом побежал в лес. Он бежал быстро, быстрее, чем заяц от гончих собак, и сам не заметил, как очутился на вершине Еловой горы. Когда он пробегал мимо старой большой ели, под которой в первый раз разговаривал со стеклянным человечком, ему показалось, что чьи-то невидимые руки стараются поймать и удержать его. Но он вырвался и опрометью побежал дальше. Вот и канава, за которой начинается владение Михеля Великана. Одним прыжком перемахнул Петер на ту сторону и, не успев отдышаться, крикнул: «Господин Михель! Михель Великан!» И не успело эхо откликнуться на его крик, как перед ним, словно из-под земли, выросла знакомая страшная фигура, чуть ли не в сосну ростом, в одежде платагона с огромным багром на плече. Михель Великан явился на зов.
1: «Ага, пришел таки», — сказал он, смеясь. «Ну что, дочиста облупили тебя? Шкура-то еще цела, или, может, и ту содрали, что продали за долги?» «Да полно, полно, не горюй. Пойдем-ка лучше ко мне, потолкуем, авось и сговоримся».
0: И он зашагал соженными шагами в гору по каменной узкой тропинке. «Сговоримся?» — думал Петер, стараясь не отстать от него. «Что же ему от меня надо? Сам ведь знает, что у меня ни гроша за душой. Работать на себя заставит, что ли?» Лесная тропинка становилась все круче и круче, и, наконец, оборвалась. Они очутились перед глубоким темным ущельем. Михель Великан, не задумываясь, сбежал по отвесной скале, словно это была пологая лестница, а Петер остановился на самом краю со страхом, глядя вниз и не понимая, что же ему делать дальше. Ущелье было такое глубокое, что сверху даже Михель Великан казался маленьким, как стеклянный человечек. И вдруг Петер едва мог поверить своим глазам. Михель стал расти. Он рос, рос, пока не стал вышиной с кёльнскую колокольню. Тогда он протянул Петру руку, длинную, как багор, подставил ладонь, которая была больше, чем стол в трактире, и сказал своим гулким, как погребальный колокол, голосом: «Садись ко мне на руку, да покрепче держись за палец, не бойся, не упадешь». Замирая от ужаса, Петер перешагнул на ладонь великана и ухватился за его большой палец. Великан стал медленно опускать руку, и чем ниже он ее опускал, тем меньше становился сам. Когда он, наконец, поставил Петер на землю, он опять уже был такого роста, как всегда, гораздо больше человека, но немного меньше сосны. Петер оглянулся по сторонам. На дне ущелья было так же светло, как наверху, только свет здесь был какой-то неживой, холодный, резкий. От него делалось больно глазам. Вокруг не было видно ни дерева, ни куста, ни цветка. На каменной площадке стоял большой дом, обыкновенный дом, не хуже и не лучше, чем те, в

0: которых живут богатые шварцвальдские платагоны, разве что побольше, а так ничего особенного. Михель, не говоря ни слова, отворил дверь, и они вошли в горницу. И здесь все было как у всех. Деревянные стенные часы, изделия шварцвальдских часовщиков, изразцовая расписная печь, широкие скамьи, всякая домашняя утварь на полках вдоль стен. Только почему-то казалось, что здесь никто не живет. От печки веяло холодом, часы молчали.
1: «Ну, присаживайся, приятель», — сказал Михель. «Выпьем по стакану вина».
0: Он вышел в другую комнату и скоро вернулся с большим кувшином и двумя пузатыми стеклянными стаканами, точь-в-точь такими, какие делали на заводе у Петера. Налив вина себе и гостю, он завел разговор о всякой всячине, о чужих краях, где ему не раз довелось побывать, о прекрасных городах и реках, о больших кораблях, пересекающих моря, и, наконец, так раззадорил Петера, что ему до смерти захотелось поездить по белу свету и посмотреть на все его диковинки. «Да, вот это жизнь», — сказал он, — «а мы-то дураки. Сидим весь век на одном месте и ничего не видим, кроме елок да сосен».
1: «Что ж», — лукаво прищурившись, сказал Михель Великан, — «и тебе пути не заказаны. Можно и постранствовать, и делом позаняться. Все можно, только бы хватило смелости, твердости, здравого смысла. Только бы не мешало глупое сердце, а оно мешает, черт побери. Вспомни, сколько раз тебе в голову приходили какие-нибудь славные затеи, а сердце вдруг дрогнет, заколотится, и ты струсишь ни с того ни с сего. А если кто-нибудь обидит тебя, да еще ни за что ни про что? Кажется, и думать не о чем, а сердце ноет, щемит. Ну вот скажи-ка мне сам, когда тебя вчера вечером обозвали обманщиком и вытолкали из трактира, голова у тебя заболела, что ли? А когда судейские описывали твой завод и дом, у тебя, может быть, заболел живот? Ну, говори прямо, что у тебя заболело?
0: «Сердце», — сказал Петер. И, словно подтверждая его слова, сердце у него в груди тревожно сжалось и забилось часто-часто.
1: «Так», — сказал Михель Великан и покачал головой,
2: — «мне вот говорил кое-кто, что ты, покуда у тебя были деньги, не жалея, раздавал им всяким поберушкам да попрошайкам. Правда это?»
0: «Правда», — шепотом сказал Петер.
1: Михель кивнул головой. «Так», — повторил он опять, — «а скажи мне, зачем ты это делал? Какая тебе от этого польза? Ты что получал за свои деньги? Пожелание всяких благ и доброго здоровья? Ну и что же? Ты стал от этого здоровее? Да половины этих выброшенных денег хватило бы, чтобы держать при себе хорошего врача, а это было бы гораздо полезнее для твоего здоровья, чем все пожелания вместе взятые. Знал ты это? Знал. Что же тебя заставляло всякий раз, когда какой-нибудь грязный нищий протягивал тебе свою помятую шляпу, опускать руку в карман? Сердце! Опять-таки сердце, а не глаза, не язык, не руки и ноги. Ты, как говорится, слишком близко все принимал к сердцу».
0: «Но как же сделать, чтобы этого не было?» — спросил Петер. «Сердцу не прикажешь. Вот и сейчас я бы так хотел, чтобы оно перестало дрожать и болеть. А оно дрожит и болит».
1: Михель засмеялся. «Ну еще бы!» — сказал он. «Где тебе с ним справиться? Люди покрепче, и те не могут совладать со всеми его прихотями и причудами. Знаешь что, братец? Отдай-ка ты лучше его мне. Увидишь, как я с ним управлюсь».
0: «Что?» — в ужасе закричал Петер. «Отдать вам сердце? Но ведь я же умру на месте! Нет, нет, ни за что!»
1: «Пустое!» — сказал Михель.
2: Это если бы кто-нибудь из ваших господ хирургов вздумал вынуть у тебя сердце, тогда бы, конечно, не прожил бы и минуты. Ну, а я — другое дело. И жив будешь, и здоров, как никогда. Да вот, поди сюда, погляди своими глазами. Сам увидишь, что бояться нечего. Он встал, отворил дверь в соседнюю комнату и поманил Петера рукой. «Входи сюда, приятель, не бойся, тут есть на что поглядеть».
3: Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко.

0: Продолжение слушайте завтра в 16:40.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В Петербурге учредили премию имени Майи Плисецкой. Новая премия призвана объединить молодых хореографов, композиторов и художников по костюмам для создания балетных спектаклей. Презентация проекта прошла в пресс-центре ТАСС. В прошлом году мы осуществили национальный проект «Моя Майя» к столетию великой балерины и поняли, как ее имя притягивает зрителя. Так родилась идея национальной премии имени Майи Плисецкой. Об этом рассказал генеральный директор премии и директор Центра открытого искусства Сергей Величкин. Больше всего заявок на соискание премии прислали хореографы и композиторы. Сцену для репетиции проекта предоставил Центр современного искусства имени Курехина. Готовые работы презентуют 27 и 28 ноября. Церемония вручения наград запланирована на весну следующего года. В Петербурге готовится к открытию выставка «Шерлок Холмс. Ленфильм». Ее посвятят 95-летию режиссера Игоря Масленникова и 45-летию со дня выхода киноленты «Собака Баскервилей». Экспонатами станут реликвии со съемок, а также различные предметы мебели, реквизиты и костюма. Отдельный стенд посвятят самому режиссеру. Также киностудия вместе с Почтой России выпустит лимитированные открытки. Их можно будет отправить в любую точку страны прямо на выставке. Экспозиция будет работать на киностудии «Ленфильм» с 15 октября по 15 декабря. В Петербурге на международном театральном фестивале «Балтийский дом» проходят «Дни Индии». Основная программа состоится 13 октября. На площадке «Балтийского дома» будет работать выставка фотографий и раритетных предметов искусства, состоится показ национальных костюмов, лекция «Индийский театр. Диалог традиции и эксперимента», урок хинди, выступление вокально-танцевальной группы, пройдет мастер-класс по приготовлению чая масала и дегустация традиционных индийских угощений. Дни Индии завершатся показом спектакля «Белые ночи» по Достоевскому в исполнении индийского коллектива. 13 октября в Большом зале Санкт-Петербургского союза художников состоится открытие выставочного проекта «Глазами мамы». В экспозиции будет представлена живопись, скульптура и графика. Проект был создан в 2020 году. Выставки проходили в крупных музеях России, художественных галереях, библиотеках, зоопарке Петербурга и в родильном доме. Свои произведения представят более 40 профессиональных художниц. Выставка будет открыта до 25 октября со вторника по воскресенье с 12 до 19 часов. Вход на вернисаж свободный, начало в 17:00. Петербург-концерт отметит свое 95-летие большим праздничным вечером под названием «Легенда петербургской эстрады». Концерт состоится 13 октября на сцене Колизей-арены. Об этом сообщили в Комитете по культуре. На сцену выйдет эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга, а также ведущие солисты Петербург-концерта. Заслуженный артист России Сергей Рогожин, заслуженная артистка Петербурга Надежда Фадеева и другие исполнители. Также в праздничной программе выступят ансамбли «Барыня», «Эссе-квинтет», «Атаман» и артисты театра «Арт». 13 октября в 19 часов в Голубом зале Санкт-Петербургского союза художников откроется первая выставка проекта «Ювелиринг», посвященная авторскому ювелирному искусству. Тема экспозиции «Кольцо как арт-объект». История проекта уходит в 80-е годы прошлого века, когда в Голубом зале Союза художников проходили выставки «Ювелирная пластика», объединявшие ленинградских художников-ювелиров. Новый проект продолжит традицию ежегодных выставок авторского ювелирного искусства. Проект «Ювелиринг» задуман как площадка для объединения петербургских авторов и открытое пространство для диалога с коллегами из других городов России. Главной темой первой выставки стало кольцо. Несмотря на узкое функциональное назначение, его форма дает широкое поле для экспериментов. В экспозиции представят как традиционные кольца, так и авангардные поиски новых форм и материалов. Выставка будет открыта до 25 октября. Вход на вернисаж свободный. Санкт-Петербурге с 16 по 24 октября будет проходить 36-й международный кинофестиваль «Послание к человеку». Показы пройдут на нескольких площадках нашего города, среди которых Дом кино, Ленфильм, кинотеатры «Аврора», «Родина» и «Синема Мишель», а также Дом радио, «Новая Голландия», Александринский театр и «Росфото». В этом году организаторы получили более 2500 заявок из 97 стран мира. Фестиваль познакомит зрителей с фильмами, которые редко попадают в широкий прокат, и работами режиссеров из разных стран. В параллельную программу войдут фотовыставка кинооператора Юрия Клименко и реконструкция эпизода нереализованного проекта Сергея Эйзенштейна «Капитал». 21 октября на новой сцене Мариинского театра пройдет творческая лаборатория будущей экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр». Симфонический перформанс станет частью подготовки к фильму до начала его съемок. Чтецами выступят Евгений Водолазкин и актер Юрий Борисов, которому предстоит сыграть главную роль в фильме. В представлении также примут участие хор и симфонический оркестр Мариинского театра. Композитор Петр Дранго сочиняет для проекта музыку, соединяющую средневековые мотивы, современное звучание и тембры этнических инструментов. По замыслу команды, сценическая интерпретация текста, музыкальные и визуальные решения и реакция зрителей станут материалом для дальнейшей работы над экранизацией. Следующий этап творческой лаборатории пройдет в начале ноября на новой сцене Большого театра в Москве. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 9 градусов. Во вторник, 13 октября, будет пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 94%. Ветер восточный 1-3 метра в секунду. В среду, 14 октября, пасмурно, без осадков. Температура плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Итак, во вторник без существенных осадков, плюс 8, плюс 10. В среду без осадков, плюс 7, плюс 9. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в Петербурге 9 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. Программу ведет историк Нина Жерве.

Весной 1894 года перед отъездом в Вичашу Римский-Корсаков получил от одного из своих молодых друзей, Финдейзена, редактора русской музыкальной газеты, план оперы по былине Садко. Природа Вичаши, большое озеро с его лесистыми берегами, гармонировала с мыслями о Садко. Местом для сочинения такого материала часто служили для меня длинные мостки из берега до купальни в озеро. Мостки шли среди тростников. С одной стороны виднелись наклонившиеся большие ивы сада, с другой раскидывалось озеро Песна. Все это как-то располагало к думам о Садко. Так писал Римский-Корсаков в своей летописи музыкальной жизни. Во второе лето, проведенное в Вичаше, композитор закончил в черновом варианте всю оперу, показывал ее тогда же восхищенным друзьям. В создании оперы принимали горячее участие молодые друзья композитора, фанатики русской музыки, как и в шутку называли. Андрей Николаевич, сын композитора, говорит о присутствии в то лето в Вичаше Ястребцова, Финдейзена, Штрупа, предложившего сценарий опер. Участвовал в его создании и Бельский, сотрудничество с которым у Римского-Корсакова началось именно с Садко. Садко – опера былина. Композитор писал, что именно в этой опере реальное и фантастическое, драматическое и бытовое находятся между собой в полной гармонии. Особым приемом, отличающим его оперу, он считал былинный речитатив. Общего колорита русской старины, о котором писал композитор, оказалось возможным достичь в результате упорной работы, изучения народной песни по уже имеющимся публикациям и собственным записям живого исполнения. С песнями Трофима Григорьевича Рябинина, потомственного народного сказителя, композитор познакомился еще в 1876 году. Тогда, работая над своим сборником «100 русских народных песен», он ввел в него записанную Мусоргским у Рябинина былину «Жил Святослав 90 лет». Арину Андреевну Федосову он слушал позже, в 1895 году. Она выступала в Петербурге и пропела, по воспоминанию одного из слушателей, целый ряд причитаний, заплачек, былин. Герой оперы «Былины Садко» – народный певец, гусляр и мореплаватель. Он находится в центре каждой из ее семи картин. Композитор раскрывает его смелость спорить с купцами, находчивость, живое чувство природы и желание не пировать, не бражничать, а служить своим искусством людям. В художественном восприятии Римского-Корсакова большую роль сыграло ощущение картинности, пластичности, красочности. Создавая музыкальный образ, он как бы одновременно видел его. Звучание часто ассоциировалось у него с цветом, краской. Слух окрашивал звук в цвета. И это ощущение также связывалось с восприятием природы. Все тональности, строй и аккорды, по крайней мере для меня лично, встречаются исключительно только в самой природе, говорил композитор одному из своих молодых друзей, Ястребцову. В цвете облаков или же в поразительно прекрасном мерцании цветовых столбов и переливах световых лучей северного сияния. Там есть все, что вы хотите. Отсюда, из ощущения красок природы, возник суровый колорит вступления к опере. Океан, море синее, выдержанный в сумрачной, серо-синеватой представлении Римского-Корсакова окраске.

композитор, ходил специально смотреть на озеро в лунные ночи, в ясные и сумрачные дни. В одной из таких наблюдений он нашел удивительное музыкальное воплощение отблеска лунного света на темной воде ночного озера. Композитор чувствовал творческую удачу, и она его окрыляла. Несмотря на положительные и даже восторженные отзывы об опере ведущих музыкантов-критиков, Римскому-Корсакову было отказано в ее постановке на сцене императорских театров. Николай II, утверждая репертуар театра на следующий сезон, вычеркнул Садко из списка со словами, что нечего ее ставить, пусть вместо этой оперы дирекция подыщет что-нибудь повеселее. Композитор решил не представлять дирекции императорских театров в дальнейшем своих произведений. Его стали все больше привлекать сцены частных театров. Одним из первых опытов такого содружества было участие в деятельности общества музыкальных собраний, которое с успехом поставило «Псковитянку» в окончательной третьей редакции. Следующее такое сотрудничество связано с русской частной оперой в Москве, существовавшей на средства промышленника, любителя искусства и мецената Саввы Ивановича Мамонтова. Это сотрудничество длилось более 10 лет и явилось важным этапом в жизни композитора. Мамонтов был человеком удивительных дарований, талантливый скульптор, певец, страстный любитель театра, режиссер. Он привлек к своим постановкам знаменитых художников Поленова, Репина, Васнецова, Серова, Врубеля. Консультант театра Кругликов был в прошлом учеником Римского-Корсакова и через всю жизнь пронес дружбу с Николаем Андреевичем. Кругликов первым и сообщил композитору об отличных сборах и большом успехе постановки «Псковитянки» у Мамонтова. Летом 1897 года Кругликов, узнав об отказе от Садко императорских театров, предложил композитору постановку оперы у Мамонтова. Мамонтов проявил и талант организатора, и проницательность, формируя состав своей труппы и включая в нее одаренную, голосистую, по выражению Кругликова, молодежь, поддерживая в ней веру в себя, помогая ей творчески определиться. Так безвестным артистом к Мамонтову пришел Федор Шаляпин. Могучий талант Шаляпина словно ждал произведений Мусоргского и Римского-Корсакова, чтобы полностью раскрыться. Создание Шаляпина образа грозного псковитянки явилось событием в музыкальном искусстве, показало глубину и драматичность музыки Римского-Корсакова. В Садко он пел варяжского гостя и в одной песне сумел создать образ сурового, мрачного, воинственного варяга. «Появился передо мною древний скандинавский богатырь, поющий свою варяжскую песнь новгородскому люду на берегу Ильменезера», писал Владимир Васильевич Стасов. «Стоял громадный, опираясь на громадную свою секиру, со стальной шапочкой на голове, с обнаженными по плечо руками, могучим лицом, с нависшими усами, вся грудь в булате, ноги перевязаны

образ волховы морской царевны, воплощает и красоту природы, и пленительность мечты художника Гусляра Садко. Вариации ее колыбельной песни, прощание с Садко и исчезновение считаю за одну из лучших страниц среди моей музыки фантастического содержания, писал сам композитор в летописи. Исполнение этой роли певицы Надежды Ивановны Забелой Врубель, которая в то время пела в опере Мамонтова, поразило Римского-Корсакова кристальной чистотой, красотой тембра ее голоса, полным слиянием со сказочным образом и поэтическим обаянием. Забела вошла в историю русской музыки прежде всего как непревзойденная исполнительница женских образов в операх Римского-Корсакова.

Строгий автор отмечал ряд недочетов постановки. У публики опера имела громадный успех, что и требовалось Мамонтову. Критика оценила оперу чрезвычайно высоко. Так ведущий в то время московский эксперт писал: «Это произведение в высшей степени замечательное, первоклассное. По нашему мнению, русская музыкальная культура со времен Глинки не имела еще такого образца художественного воплощения русского народного стиля. После Садко мы считаем Николая Андреевича Римского-Корсакова решительно не имеющим соперников между современными композиторами в отношении художественного мастерства». В гастролях театра в Петербурге композитор принимал самое горячее участие. Он дирижировал спектаклями, репетировал. Оркестр и ансамбль удалось подтянуть, и исполнением все довольны. Садко шел очень и очень недурно. Даже оркестр хвалят. В пятницу пойдет «Псковитянка». Так писал Николай Андреевич в своей летописи.

новая лирическая струя в его творчестве высказалась прежде всего в романсах, написанных уже весной 1897 года на стихотворение Алексея Толстого. Именно с сочинением романсов Римский-Корсаков почувствовал, что вступает в какой-то новый период и овладевает новым, раньше редко появлявшимся в его творениях приемом. Мелодия романсов, следя за изгибами текста, стала выходить у меня чисто вокально, то есть становилась таковою в самом зарождении своем.

Летом в Смычкове, в любимых Николаем Андреевичем местах за Лугой, Римский-Корсаков сочинял много и безостановочно. Это были и романсы, и это было начало еще одной замечательной оперы – Моцарта и Сальери. Радостно, с юношеским задором он сообщал в Москву: «Известие о том, что я сочинил 39 романсов и оперу «Моцарт и Сальери», действительно ложно, ибо я написал 40 романсов, 2 дуэта «Моцарта и Сальери», кантату для сопрано, тенора и хора с оркестром «Светизянка», да сверх того трио для фортепиано, скрипки и виолончели, но только в наброске». Опера «Моцарт и Сальери» написана на почти полностью сохраненный композитором текст одноименной трагедии Пушкина. Свободный, ариозно-декламационный стиль оперы позволяет передать богатство оттенков текста. В этом смысле особенно замечательны монологи Сальери. «Все говорят, нет правды на земле, и нет, не могу я далее противиться судьбе моей». Несомненно, родство оперы с «Каменным гостем» Дорогомышского, также созданным на полный текст Пушкина. Сальери – характер глубоко противоречивый. И это прекрасно показано в музыке Римского-Корсакова. Композитор опасался, что опера слишком интимна, камерна, может производить впечатление только в домашнем исполнении, в комнате, с фортепиано, и не увлечет театральную публику. Сценическая судьба Моцарта и Сальери рассеяла эти сомнения. Присутствовавший на премьере Кругликов делился с композитором своим и Мамонтовым впечатлением. «Мы были тронуты и очарованы. Именно на сцене, среди суженного павильона, придуманных у Мамонтова декораций, комнаты Сальери и номера в трактире «Золотого льва», под звуки скромного какого-то старомодного оркестра, при весьма толковом, не нарушающем настроение исполнении, Шкафера Моцарта и бесподобном Шаляпине Сальери. Ваша пьеса при внимательном слушании просто потрясает. Я не запомню, что бы меня больше трогало и заполняло, как ваш Моцарт. У меня слезы выступали на глазах, какая-то спазма в горле чувствовалась. Вы по праву должны гордиться». Опера Моцарта Сальери шла в декорациях Врубеля, который создал, вдохновленный ею на эту тему, также замечательные рисунки –

таком же речитативно-ариозном стиле, что и Моцарт и Сальери, была написана следующая одноактная опера «Боярыня Вера Шелога», представляющая собой одновременное самостоятельное произведение и пролог «Псковитянки». Премьера оперы состоялась в Мамонтовском театре в 1898 году. Новый стиль композитора полнее всего воплотился в следующем произведении – опере «Царская невеста». Внимание композитора в этой опере направлено на душевный мир, чувства героев. «Царская невеста» – третья опера Римского-Корсакова на сюжет Мея. Ее действие происходит во времена Ивана Грозного, эпоху, особенно привлекавшую композитора и раньше. Сюжет основан на подлинных событиях. Женитьба царя в 1872 году после смерти второй жены Марии Темрюковны на дочери купца Василия Собакина, красавице Марфе, и ее безвременной кончине. «Царская невеста» – не историческая хроника, а лирико-драматическое произведение. Действие развивается стремительно, в резких столкновениях и конфликтах. Движущая пружина сюжета – любовь опричника Григория Грязнова. Его искреннее, но эгоистичное чувство приводит к гибели и Марфу, им любимую, и Любашу, которую он бросает, и его самого. Светлый, простодушный и нежный облик Марфы и страстный, безудержный Любаши контрастны и противостоят друг другу. Я не знаю лучшего определения мелодического стиля «Царской невесты», чем содержанием, какое заключается в русских словах «напев», «напевать», «напевность». Тут именно мелос, как высказывание душевной жизни. Вот когда хочется напеть свое чувство. Почти все лучшие мелодии «Царской невесты» возникают как вдох из глубины сердца, писал музыковед Борис Асафьев. Кульминация оперы – сцена сумасшествия Марфы, не выдержавшей гибели оклеветанного Грязным и любимого ею прежнего жениха Ивана Лыкова. Тонкий ценитель творчества Римского-Корсакова Бельский писал: «То, что я знаю из последнего действия, так трогательно, что даже при воспоминании о нем плакать хочется. Это такое идеальное сочетание, так часто дерущихся между собой красоты и психологической правды, такой глубокий поэтичный трагизм, что слушаешь, как очарованный, ничего не анализируя и не запоминая. Вместе с тем, это еще новая сторона вашего творческого дара, о котором ни вы, ни мы до сих пор не подозревали». Асафьев назвал «Царскую невесту» музыкой открытого сердца. Мелодическая щедрость, гибкость характеристик действующих лиц в ансамблях роднит «Царскую невесту» с операми Глинки. Композитор сам определил художественные задачи оперы так: стиль оперы должен был быть певучий по преимуществу. Арии и монологи предполагались развитые, насколько позволяли драматические положения. Голосовые ансамбли имелись в виду настоящие, законченные. По просьбе Николая Андреевича необходимые изменения и добавления в либретто оперы сделал бывший ученик композитора, художник, литератор, знаток оперной сцены Илья Тюменев. Опера встретила далеко не единодушное одобрение. Московская критика отмечала поразительную ясность и красоту звучания оркестра, склонность к закругленности и законченности. Господство в опере широкой напевности казалось многим устаревшим. На самом деле, «Царская невеста» – истинно новаторское, реалистическое произведение. Римский-Корсаков это понимал, и «Царская невеста» стала наряду со «Снегурочкой» его любимым творением. Решительно высказывался против нападок на эту оперу, считая ее одной из самых лучших в своем произведении.

Как и в предыдущие оперы Римского-Корсакова, «Царская невеста» шла впервые на сцене русской частной оперы. Побывав на спектакле оперы, Ольга Леонидовна Книпер-Чехова делилась своими впечатлениями с Антоном Павловичем. «Вчера я была в опере, слушала второй раз «Царскую невесту». Какая дивная, тонкая, изящная музыка! И как прекрасно и просто поет и играет Марфу Забелла! Я так хорошо плакала в последнем акте, растрогала она меня». «Царская невеста» быстро стала одной из самых любимых публикой опер Римского-Корсакова. Театры один за другим включали ее в свой репертуар. Наконец, в 1901 году опера «Царская невеста» была поставлена в Мариинском театре.

Этой передаче для вас прозвучали романсы Римского-Корсакова «Не ветер вея с высоты» на стихи Алексея Толстого и «Редеет облаков летучая гряда» на стихи Александра Пушкина в исполнении Ольги Кондиной. Фрагменты из оперы «Садко» в исполнении Сергея Лемешева, Николая Охотникова и Галины Ковалевой. Фрагменты из оперы «Моцарт и Сальери» в исполнении Федора Шаляпина. И фрагменты из оперы «Царская невеста» в исполнении Евгении Гороховской и Галины Ковалевой. Передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.

0: город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Храмы при высших учебных заведениях. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Церковь при коммерческом училище. Она находилась бы в здании современного технологического института холодильной пищевой промышленности. Училище основал в Москве в 1772 году предприниматель Демидов. В этом училище обучались мальчики из купеческих семей, которые после 8 лет обучения получали при успешном окончании заведения вместе с аттестатом почетное гражданство. То есть они становились уважаемыми лицами в своем кругу, и это предохраняло их от высокомерия купцов высоких гильдий, от давления гражданских начальников. Это было очень важным элементом, которое фактически способствовало внутреннему освобождению этих молодых людей. При коронации императора Павла Петровича императрица Мария Федоровна осмотрела это московское училище. Оно ей понравилось, и она поняла его государственное значение и перевела в столицу. Сначала оно располагалось в небольших корпусах на Чернышевом переулке, а в 1836 году архитектор Плавов построил на том же Чернышевом переулке угол Загородного проспекта отдельное здание. И наверху этого здания было большое помещение со сводом, которое и стало домовой церковью. Накануне столетия со дня основания училища в 1861 году решили его перестроить, потому что его функции сильно изменились. Из училища, в котором ученики жили как в интернате, из среднего учебного заведения, оно постепенно превращалось уже в крупное, пусть не высшее, но, мы бы сказали, среднеспециальное учебное заведение. И вот выиграл конкурс архитектор-академик Макаров, и здание начали строить в 1869 году на том же самом Чернышевом переулке в бывшем саду коммерческого училища. Для домашней церкви отвели помещение в центральном корпусе, выходящее на Чернышов переулок тремя огромными арочными окнами, за которыми располагался церковный зал, который находился таким образом перпендикулярно самой линии Чернышева переулка, ныне улицы Ломоносова. 31 августа 1871 года церковь осветили в присутствии принца Петра Георгиевича Альденбургского и дали ей посвящение во имя святых апостолов Петра и Павла. С одной стороны, в честь императора Павла как основателя вот этого петербургского коммерческого училища и в честь тогдашнего опекуна принца Петра Георгиевича Альденбургского, внука императора Павла Петровича. Поскольку церковь находилась внутри учебного заведения, ее закрыли практически сразу, в 1918 году. И в 1924 году храм ликвидировали окончательно. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы при консерватории. Петербургская консерватория, основанная частными благотворителями, ну и прежде всего при дворе великой княгини Елены Павловны, которая и разработала вместе с Антоном Рубинштейном устав консерватории, долгое время

0: время располагалась в частных домах, в том числе в доме Демидова на Мойке, угол Демидова переулка. И открыта была официально в 1862 году. В начале 1890-х годов, после закрытия Большого каменного театра на Театральной площади, его здание передали Русскому музыкальному обществу, которое порешило его перестроить под консерваторию. Проект перестройки составил архитектор Николя, и было много жертвователей, в том числе на оформление храма пожертвовал статский советник Семен Викулин. Кстати, это очень характерно, что у домовых храмов учебных заведений с самого начала появлялись такие постоянные покровители, прежде всего из богатых купцов, но часто просто из соседей, которые становились иногда старостами этих храмов. И вот после того, как Николя перестроил здание Большого театра в северном корпусе лицом на площадь, он предложил оставить зал на 800 человек на третьем этаже, а также предложил оформить храм в стиле 17 века, что было очень модно в то время. Роспись, фриз с фигурами святых исполнили Беляев и Рябушкин, который также написал образа в иконостасе из темного дуба. И, наконец, 18 октября 1896 года ректор Духовной академии архимандрит Тихон осветил храм и все новое здание в присутствии президента Русского музыкального общества великого князя Константина Константиновича. Храм отделялся от соседнего зала раздвижной перегородкой. Его оформление во многом отличалось от традиционных церквей, потому что многие иконы были соименны и посвящены памяти тех лиц, которые были причастны к устройству учебного заведения и к его деятельности. Во-первых, это были соименные иконы императору Александру III, как императору, при котором было построено здание консерватории, директорам Рубинштейну и Варламову. И, как и многие другие церкви учебных заведений, именно это было особенно любимо и украшаемо не только студентами и преподавателями консерватории, но и близкими композиторов, которые составляли и музей консерватории, и которые одновременно вкладывали свои семейные реликвии в храм. Например, в 900 году братья Петра Ильича Чайковского заказали образ святого Николая на деньги за проданные серебряные венки, возложенные на гроб их брата-композитора. Отец Иоанн Кронштадтский подарил церкви серебряные сосуды. И еще храм привлекал многих прихожан, поскольку там пели лучшие голоса столицы, будущие учителя церковного пения. И здесь было много отдельных особых богослужений. Ежегодно служилось несколько панихид, в которых участвовали педагоги и студенты. 2 февраля – панихида по всем русским композиторам. 8 сентября – по учредителям, преподавателям, деятелям консерватории и Русского музыкального общества. 20 октября – по Александру III, покровителю консерватории. 25 октября – по Чайковскому, а 8 ноября – по Рубинштейну. Вот традиция богослужения на 25 октября, а по современному стилю это 7 ноября, она сохранялась даже в советское время. Конечно, не в здании консерватории, но мне неоднократно приходилось в 80-е, начале 90-х годов присутствовать, как в Преображенском соборе хор пел произведения Чайковского на этой панихиде. То есть панихида из этой церкви была перенесена в другие храмы Петербурга. Закрыли эту церковь в 1922 году. Конечно, изъяли церковные ценности. И, несмотря на многие просьбы профессуры, тем более, что многие учителя пения, которые воспитывались в консерватории, проходили класс и духовного пения, но, конечно, церковь закрыли окончательно и более ее не открывали. В 1996 году, накануне столетия со дня освящения храма, ректор, профессор Чернушенко, подписал обращение к студентам и преподавателям, сотрудникам с просьбой открыть этот храм и обратился к митрополиту Владимиру Петербургскому за благословением. И тогда же назначили священника в этот храм, которым был Виталий Головатенко, многие годы руководивший храмом Петербургской консерватории. Надо сказать, что Виталий Головатенко начал свое служение за 5 лет до этого еще регентом в хоре храма Академии художеств и получил там вот это широкое музыкально-церковное воспитание, что и позволило ему потом руководить храмом при консерватории.
1: Церковь Петра и Павла при коммерческом училище, храм Рождества Богородицы при консерватории. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Санкт-Петербургской духовной академии прошел пресс-тур по духовным школам. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Смольном соборе. Об этих и других событиях более подробно. 10 октября в канун недели 19 по Пятидесятнице святых Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в Петропавловском соборе Петергофа. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Петродворцового округа настоятель протоиерей Михаил Тюрюшов с клиром и другие священнослужители. Храма была подарена икона святителя Иоанна Шанхайского. В неделю 19 по Пятидесятнице 11 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Смольном соборе. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Петр Мухин с клиром, иереи Дмитрий Малиновский, Илья Макаров и другие священнослужители. Храму была подарена икона мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву и преподнес ему икону Божией Матери «Взыскание погибших». Состоялось награждение педагогов, чей профессионализм, многолетний добросовестный труд и преданность призванию вносят значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. Ректор педагогического университета имени Герцена Сергей Тарасов был награжден медалью апостола Петра первой степени. Также митрополичья грамота удостоен ряд педагогов. Руководитель городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Иванов огласил поздравительный адрес губернатора Александра Беклова. В подцерковье собора состоялось открытие выставки «Учителя и ученики». В экспозиции представлены живописные работы, запечатлевшие природные красоты России, храмы и монастыри Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Пскова и Великого Новгорода. 12 октября в преддверии празднования 80-летия возрождения Санкт-Петербургской духовной академии состоялся пресс-тур по духовным школам. Журналистов сопровождал руководитель пресс-службы академии иеромонах Хризостом Янкин. Для гостей была проведена экскурсия, которая началась с посещения церковно-археологического музея. Нынешний музей был образован в 1999 году. Патриарх Алексий II подарил музею Тихвинскую икону Божией Матери. Ранее в этих помещениях была резиденция митрополитов ленинградских, поскольку в 1961 году резиденцию в помещениях Александра Невской лавры упразднили. Здесь жили митрополит Пимен, будущий святейший патриарх, и митрополит Никодим Ротов. Последним эти покои занимал митрополит Алексей Ридигер, будущий святейший патриарх Московский и всея Руси. Первый музей при Академии был основан в XIX веке основателем дисциплины церковной археологии Николаем Покровским. После 1917 года музей был разорен, экспонаты переданы в Эрмитаж и Русский музей. Журналисты также посетили домовый Успенский храм, храм апостола евангелиста Иоанна Богослова и библиотеку. Было организовано посещение занятий на богословско-пасторском факультете, иконописном отделении факультета церковных искусств и урока русского языка для иностранных студентов. Параллельно духовную академию посетили руководители средств массовой информации, директор ГТРК «Санкт-Петербург» Виталий Волков, главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Шерих, руководитель новостного отдела Петербургского информационного центра ТАСС Юлия Андреева и главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов. Для них в сопровождении руководителя сектора коммуникации епархиального информационного отдела Натальи Радомановой была проведена экскурсия. Также гости встретились с ректором Санкт-Петербургской духовной академии епископом Петерговским Силуаном. Владыка Силуан рассказал о современной жизни Академии, отметив, что она взяла самое лучшее из дореволюционного опыта, и в новых условиях появились другие направления деятельности. В конце 70-х годов открылось регентское отделение, где стали получать образование девушки. Это произошло благодаря тогдашнему ректору, нынешнему святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Также владыка Силуан ответил на вопросы журналистов. По благословению епископа Гатчинского и Лужского митрофана секретарь Гатчинской епархии протоиерей Владимир Глазунов посетил с рабочим визитом город Кингисепп. Целью поездки стало ознакомление с ходом возведения храма во имя святого равноапостольного царя Константина. На строительной площадке состоялось расширенное рабочее совещание, посвященное актуальным вопросам продолжения строительных работ. В обсуждении приняли участие настоятель строящегося храма иерей Александр Лукин, заместитель главы администрации Кингисеппского муниципального района Евгений Смирнов, а также представители подрядных организаций, благотворители и попечители, принимающие участие в реализации проекта. Участники встречи осмотрели текущее состояние объекта, оценили объем выполненных работ и обсудили график дальнейших этапов строительства. Особое внимание было уделено координации взаимодействия между приходом, профильными ведомствами районной администрации, проектировщиками и строителями для оперативного решения текущих технических и организационных задач. 17 октября в Староладожском Свято-Успенском девичьем монастыре состоится праздник «Великие жены Древней Руси. Вера, семья, служение». Организатором является благотворительный фонд «Возрождение русских традиций» при поддержке гранта губернатора Ленинградской области и Союза православных женщин Петербурга. Мероприятие пройдет на территории монастыря в год его 910-летия. Программа начнется в 12 часов с молебна, который познакомит участников с православной молитвенной традицией и духовной атмосферой древней обители. Далее пройдет историко-просветительский блок о роли женщин в становлении Древней Руси и истории монастыря. Участники праздника посетят тематические мастер-классы «Письмена Древней Руси», «Образ женщины в искусстве Древней Руси», «Рукоделие, семья и традиция», «Нравственный выбор» и другие. В рамках мастер-классов особое внимание будет уделено гастрономии и возрожденным народным художественным промыслам Волховского района Ленинградской области. 19 октября в Верхнем храме Николо-Богоявленского морского собора состоится концерт «Певческие хроники Древней Руси», посвященный памяти исследователя церковного пения Николая Успенского. В программе древнерусские песнопения знаменного, путевого и демественного распевов, образцы раннего русского многоголосия и портесные гармонизации древних распевов. Выступят ансамбль древнерусской духовной музыки «Знамение» и ансамбль кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории. Сольные партии исполнит Анастасия Малышева. Комментарии к программе представит Анна Гаевская. Вход свободный. Начало в 18 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8.10, в 12.10, в 18.10 и в 23 часа 10 минут.
2: Когда изо всех сил ищешь поводы для радости, как-то забываешь, что есть поводы для чего-то другого. Повесть Полианна о том, как важно научиться радоваться самому и научить этому своих близких. Ежедневно в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги Полианна американской писательницы Эленор Портер. Читает Наталья Роснюк.
1: «Я есть путь и истина и жизнь. Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 242-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвую за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самом и вы радуетесь и сорадуетесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною.
0: Послушайте 18-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 5 главы.
2: В то время был Иисус в одном городе, и пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему, слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали очень интересный отрывок из Евангелия, из 5 главы Евангелия от Луки, где Господь очищает прокаженного. Чем же нам он интересен? Ведь много чудес совершил Господь, многих больных исцелил. Почему мы должны обратить внимание на этот отрывок? Он, как ни странно, имеет прямое отношение к нашей с вами духовной жизни. Смотрите. Согласно закону Ветхого Завета, человек, который обнаружил, что он болен проказой, был обязан покинуть то место, где живут люди. Он должен был жить вне того места, где живут люди. Любой прикоснувшийся к нему считался ритуально, религиозно оскверненным. Любой человек, который прикоснулся к одежде или к какому-либо предмету, к которому прикасался прокаженный, считался ритуально, религиозно, пред лицом Божьим оскверненным. Если прокаженный входил в собрание людей, то такового прокаженного должны были побить камнями, ибо он не имел права это делать. Он, получается, как бы сознательно заражал людей этой болезнью. Поэтому прокаженные — это были несчастные люди. Жил нормальный человек, он мог иметь деньги, богатство, дома, поместья, все что угодно. Но вот один прекрасный день, в кавычках, прекрасный. Он вставал и вдруг обнаружил, что на нем проказа. Он должен был все это бросить и уйти, жить, скитаясь в пустыне, одетым в лохмотье. И редко кто ему помогал, редко кто даже кидал ему какой-то кусок хлеба. Все от него шарахались. И вот Иисус, когда к нему подошел такой человек в проказе, и пал перед ним, не шарахнулся от него. Но когда тот сказал ему: «Господи, если хочешь, можешь ли меня очистить?» Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. Давайте подумаем, что произошло с точки зрения ветхозаветной традиции. Да, прокаженный очистился, но до того момента, как его очищение по закону засвидетельствует священник, все равно формально он считается еще прокаженным, ибо свидетельство священника еще не произошло. А кроме того, Иисус в присутствии людей прикоснулся к этому человеку, в тот момент, когда он еще был прокажен. Значит, формально Иисус осквернен. Что он говорит? Иисус повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. То есть Иисус просит его, не говори никому о том, что произошло, но иди исполни законный ритуал, чтобы ты был чист перед лицом народа и мог нормально жить. А далее стоит интересная фраза. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». В параллельном месте, где описывается эта же история в Евангелии от Марка, описывается несколько иначе. Там описывается, что этот прокаженный пошел и всем начал рассказывать, что произошло. И именно поэтому, с одной стороны, огромное количество народа стало стекаться к Иисусу, но именно поэтому Иисус был вынужден не входить в город, но жить в местах пустынных до тех пор, пока не исполнилось время его очищения, потому что формально он считался прокаженным. Вот почему, братья и сестры, иногда, когда мы ради даже славы какого-то человека, даже праведника, начинаем рассказывать о его делах, когда он особенно просит нас о них не рассказывать, на самом деле мы этим делаем ему медвежью услугу. Бывает и так. Вот так произошло с этим прокаженным. Он не исполнил заповедь Господню, не сделал то, что ему велел Иисус, никому не рассказывать, но пойти исполнить положенный ритуал, показаться священнику, принести жертву. А он пошел и стал всем рассказывать, что произошло. И Иисус оказался формально перед лицом людей. Об этом засвидетельствовал бывший прокаженный формально, ритуально нечистым на несколько дней. Но здесь и еще один момент. А ведь как часто бывает, что мы с вами на закон, на правила существующие обращаем большее внимание, чем на то, что на наших глазах произошло действие Божие. Если бы Иисус вошел в город, он бы дал повод тем же фарисеям, тем же своим врагам формально обвинить его в нарушении заповеди об очищении от проказы и буквально схватить и побить его камнями. А при том, что следствием того, что он формально нарушил закон, прикоснувшись к прокаженному, стало исцеление этого самого прокаженного. На это люди, получается, не очень-то обращали внимание, некоторые. Вот и у нас так же бывает. Мы слишком много внимания обращаем на соблюдение внешних правил, внешних ритуалов, порой забывая о том, что за ними стоит суть, которая для нас должна быть важнее всех законов вместе взятых. Ибо христианство есть не вера очередного закона, другого закона, но вера благодати и любви. Если мы веру и любовь имеем, то имеем и надежду быть с Иисусом, быть в Царстве Небесном. А если уже мы не имеем ни веры, ни любви, то и надежды не имеем быть со Христом, даже если формально будем соблюдать все посты, вычитывать все молитвенные правила и так далее. Будем об этом, братья и сестры, помнить в нашей жизни. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: Предначинательный псалом «Вечерний» композитора Сергея Рахманинова в переложении Александра Семенова прозвучал в исполнении мужского хора «Оптина пустынь».
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 13 октября, 30 сентября по старому стилю празднуется память священномученика Григория, просветителя Великой Армении и ее первого епископа, скончавшегося в 335 году. Также сегодня прославляются святые мученицы Репсимия, Гаяния и с ними еще 35 святых дев, пострадавших в Армении в начале IV века. В этот день вспоминается святитель Милетия, патриарх Александрийский. Святитель Милетий Пигас, патриарх Александрийский, родился на острове Крит в 30-х годах XVI века. Учился в Венеции и Падуе. Вернувшись на родину, принял иночество и открыл при монастыре школу древнегреческого языка, которая приобрела большую известность. Впоследствии был настоятелем этого монастыря, митрополитом в Кирене, и, наконец, в 1590 году он был избран патриархом Александрийским. Скончался патриарх Милетий в 1601 году. Участвуя в Константинопольском соборе 1593 года, святитель Милетий содействовал учреждению в Москве патриаршества и образованию новой поместной православной церкви – русской. В канун учреждения патриаршества в России он настойчиво советовал царю Федору Иоанновичу наибольшее внимание уделить образованию и, прежде всего, устроить в России школу. «Заводи у себя, царь, училище греческих наук», — писал патриарх Милетий, «ибо у нас источник мудрости грозит иссякнуть совершенно». Это означало, что духовное образование в России должно было стать значимым центром христианского богословия. Московский патриархат был учрежден в 1589 году, и русская церковь, во многом благодаря патриарху Милетию, обрела самостоятельность. В 1593 году на Константинопольском соборе вселенскими патриархами Иеремием Константинопольским, Милетием Александрийским, Сафронием Иерусалимским было подписано деяние об учреждении новой поместной церкви. На этом соборе постановили, что Московский патриархат в ряду вселенских патриархатов занимает пятое место после Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. В этот день вспоминается еще один святитель, первый киевский митрополит Михаил, живший в X веке. Сегодняшнее празднование его памяти установлено в честь перенесения его честных мощей из Десятинной церкви в Печерскую обитель. Также сегодня мы вспоминаем преподобного Григория Пельшемского, вологодского чудотворца. Он родился в Галиче и происходил из рода дворян Лопотовых. Подвязался на берегу реки Пельшмы в 30 верстах от Вологды. Здесь он основал обитель и ревностно заботился о насаждении благочестия. В 1433 году он ходил в Москву, чтобы убедить галичского князя Юрия, отнявшего у Василия Темного московское княжение, возвратить Москву князю Василию. Князь Юрий послушался преподобного старца. Через год сын Юрия, Дмитрий Шемяка, стал опустошать вологодские земли, принадлежавшие великому князю. Преподобный Григорий отправился к Дмитрию Шемяке и обратился к нему со смелой речью. «Вдовы и сироты христианские вопиют против тебя перед Богом», — сказал преподобный князю. За обличение Дмитрия Шемяки в том, что тот свою Русь воюет, а воинство его горькой смерти предает христиан, святой Григорий по приказанию князя был сброшен с моста на лед. Пролежав несколько часов недвижимо, преподобный старец выжил и возвратился в свою обитель. Его обличения подействовали на князя Дмитрия, и тот вскоре оставил Вологду. После этого события преподобный Григорий еще несколько лет прожил в своей обители и скончался глубоким старцем в 1442 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Прокопия Попова, пострадавшего в 1918 году. Также в этот день вспоминаются священномученики протоиереи Петр Соловьев, Петр Пушкинский, Симеон Лилеев, священники Вячеслав Занков и Василий Гурьев, преподобно-мученица схемонахиня Александра Червякова, мученики Алексей Серебренников, Матфей Соловьев и мученица Аполлинария Тупицына. Все они были расстреляны в этот день в 1937 году на Бутовском полигоне. В том же году пострадал и вспоминаемый сегодня священномученик протодиакон Серафим Василенко. Также сегодня совершается память священномученика протоиерея Леонида Принтковича, арестованного по делу протоиерея Петра Пушкинского и погибшего в лагере в 1938 году. Священномученик Прокопий Попов служил в селе Шолга Вологодской губернии в храме во имя Пресвятой Троицы. Приход состоял более чем из 100 деревень. В храме служили 3 священника, 2 диакона и 3 псаломщика. В 1918 году, перед праздником Покрова Божией Матери, в село пришел большевистский карательный отряд. Его целью было запугивание населения, чтобы подавить даже возможность сопротивления новой власти. Поэтому священников решили расстреливать днем, на глазах у всех. В поле вырыли яму. Привели к ней отца Прокопия. Священник встал перед могилой, помолился, попрощался с прихожанами, земно поклонился им и сказал: «Простите меня, грешного». Затем снял рясу и подал ее сыновьям, которые все это время стояли рядом, и остался в подряснике. Убили его 2 выстрелами и поначалу закопали тут же. Но впоследствии родственники добились разрешения властей перезахоронить священника на сельском кладбище. Завершит наш церковный календарь житие священномученика Петра Пушкинского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Священномученик Петр родился в 1891 году в селе Барково в Московской губернии в семье священника Василия Пушкинского. Он закончил Московскую духовную семинарию и затем в течение года преподавал закон Божий в Орехово-Зуевском народном училище. Женившись, Петр Васильевич был рукоположен в сан священника и назначен настоятелем церкви Илии Пророка в городе Верее. Одновременно он читал лекции на верейских народных катехизаторских курсах. В это время из-за разрухи в стране, наступившей после революции, из-за скученности больных в госпитале началась эпидемия черной оспы и тифа. Отец Петр ходил в лазарет причащать больных и отпевать умерших. Обычно он отпевал один, так как помещение, где лежали инфекционные больные, никого не пускали. И хотя ему самому пришлось переболеть тифом, он не переставал ходить к страждущим. В 1918 году отец Петр был арестован карательным отрядом латышей, направленным большевиками в Верейский уезд для подавления крестьянского восстания. Его арестовали прямо на улице в то время, когда он сопровождал покойника на кладбище, и провели в городскую управу, а затем в тюрьму. В тюрьме отца Петра поместили в камеру, где в качестве заложников были собраны священники, купцы и богатые горожане. Все они вышли на волю, уплатив за себя выкуп, а отец Петр был освобожден бесплатно, как арестованный на улице случайно. Во время гражданской войны отца Петра призвали в Красную армию работать секретарем, но вскоре выслали в Серпухов, где он работал на гарнизонной конюшне, чистил помещения и ухаживал за лошадьми. По окончании гражданской войны отец Петр вернулся служить в Ильинскую церковь Вереи и был возведен в сан протоиерея. В 1920 году епископом Верейским был назначен Илларион Троицкий. Несмотря на многочисленные поручения, которые ему приходилось исполнять как помощнику патриарха Тихона, владыка часто служил в храмах и монастырях Верейского уезда. В это время были нередкостью диспуты между духовенством и безбожниками. Участниками одного из таких диспутов стали епископ Илларион и священник Петр Пушкинский. К концу диспута для всех стало очевидно, что безбожники терпят поражение, и тогда присутствовавшие на нем комсомольцы предложили поставить на голосование вопрос об аресте епископа и священника. Пока обсуждали и голосовали, отец Петр черным ходом вывел епископа Илариона из клуба и привел к себе в дом. Владык поужинал, переночевал у священника, а наутро уехал. Несмотря на гонения и террор по отношению к Русской Православной Церкви, отец Петр создал большой церковный хор, в котором участвовало около 40 человек. Руководил им врач Дмитрий Волков. Среди певчих были люди самых разных профессий. Учителя, врачи, служащие учреждения, городские ремесленники. Спевки устраивались на квартире священника. В 1922 году, во время кампании по изъятию церковных ценностей, к Ильинскому храму подъехала подвода с комиссаром и солдатами. Верующие заволновались и готовы были оказать физическое сопротивление, которое могло окончиться кровопролитием. Отец Петр, зная, что случаи кровопролития уже были в некоторых местах, вышел на паперть и обратился к прихожанам с просьбой успокоиться и не препятствовать работе приехавших представителей власти, так как они исполняют распоряжение правительства, и сопротивление бесполезно. Отец Петр поддерживал близкие отношения с протоиереем Алексеем Мечевым, и когда тот бывал в Верее, то всегда служил в храме Ильи Пророка. После смерти в 1923 году отца Алексея, к отцу Петру стал приезжать его сын, священник Сергий Мечев. Несколько раз к отцу Петру в дом приходили агенты ГПУ и убеждали его оставить священство. «Вы молодой, вы должны уйти, вы должны объявить самому о том, что вы с течением времени отошли, осознали, что вы отрекаетесь от Христа и Церкви», — говорили они и предлагали деньги. Несколько раз его вызывали в Москву, и там также предлагали деньги. Отец Петр отвечал всегда одинаково: «Я категорически против». Из-за постоянных преследований, угроз и вызовов в ГПУ родственники отца Петра стали сторониться его, опасаясь, как бы эти преследования не коснулись и их, не повлияя на их карьеру. Они стали настойчиво уговаривать священника перестать служить, но отец Петр не уступил и им. Священника арестовали 31 июля 1937 года, обвинили в контрреволюционной деятельности и заключили в тюрьму в городе Можайске. Лжесвидетель показал, что священник Пушкинский имел тесную связь со священниками города Москвы, отцом и сыном Мечевыми, известными монархистами, которые под видом благотворительности собирали денежные суммы и помогали репрессированным священникам. Основываясь на показаниях лжесвидетеля, отца Петра спрашивали на допросах о том, знал ли он священника Алексея Мечева и знаком ли с его сыном Сергием Мечевым, который был арестован за контрреволюционную деятельность, а также о том, помогал ли он находившимся в заключении священнослужителям. Отец Петр ответил, что Мечевых он знал, а также помогал жене священника, находившегося в заключении, который являлся его родственником. Обвинение в контрреволюционной деятельности отец Петр категорически отверг. 9 октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Петра к расстрелу. Протоиерей Петр Пушкинский был расстрелян 13 октября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

тропарь новомученикам и исповедникам российским восьмого гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации Собора новомучеников и исповедников российских в Храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире музейный калейдоскоп, ведущая Елена Обламская. В этот раз предлагаю побывать на мультимедийной выставке «Ладожская Гефсимания», устроенной к 910-летию Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге. Надеюсь, что рассказ Ольги Юрьевны Рычек, экскурсовода музейно-выставочного центра «Россия. Моя история», даст вам некоторое представление об этой цифровой экспозиции.
1: Мы оказались с вами перед лентой времени, и здесь, конечно, представлена вот эта богатая история монастыря, которому в этом году исполняется 910 лет, и впервые упоминание в 1116 году, упоминание о строительстве монастыря, и такое сильное духовное место, самый северный храм домонгольского периода, Успенский собор, где чудом сохранились вот те домонгольские фрески. К сожалению, в середине 20-го столетия они были утрачены, в основном их сбили, но, тем не менее, частично впоследствии они были восстановлены. Сейчас это одно из таких уникальнейших мест вообще в истории северных земель, в истории, конечно, Ладожской земли. Ладога, впервые упоминание в 862 году, то есть это древняя столица, первая столица, куда князь Рюрик приходит на княжение, и именно там появляются первые каменные храмы. Это место уникальное. Впервые упоминание в писцовой книге Водской Петины, это уже 1599-1600 год, то есть впервые летописное упоминание об этом монастыре. Ну и на ленте времени далее мы можем проследить вообще историю, судьбу монастыря. К сожалению, конечно, в период смутного времени монастырь очень сильно пострадал. Возрождаться он уже начинает при династии Романовых, при Михаиле Федоровиче впервые, благодаря Акелине, игумене Акелине. Но вообще само основание 1116 год связывают с супругой Мстислава Великого, с шведской принцессой, шведской принцессой Кристиной, или Кристиной, как ее еще по-другому называют, то есть именно с ее именем. Но если мы дальше проследим по ленте времени, то, конечно, тоже одно из самых таких знаменитых, наверное, событий и имен, связанных непосредственно с этим монастырем, это имя первой супруги Евдокии Лопухина, первая супруга основателя нашего города Санкт-Петербурга, Петра Великого. В 1718 году она становится монахиней под именем Елена и проведет в этом монастыре вплоть до 1725 года, до смерти Петра Великого, затем она будет отправлена в Шлиссельбург. Ну а по воле Петра в 1718 году будет построена еще дополнительная ограда вокруг самого монастыря, и будет введен особый режим. Не только монахини Елене Евдокии Лопухиной нельзя будет выходить за стены монастыря, но и всем остальным монахиням, которые проживали на тот момент на территории монастыря. К сожалению, в период секуляризации земель, это период правления Екатерины II, Екатерины Великой, монастырь очень сильно обеднел, будет всего лишь 5 монахинь в монастыре. Но затем монастырь опять же возрождается, связано это с игуменей Проксиипрой, и она станет одна из самых известных настоятельниц монастыря. С 1789 года по 1823 год она будет настоятельницей монастыря. И здесь мы можем увидеть фреску с ее изображением. Фреску с изображением Евпраксии, тоже женщина с удивительной историей, с удивительной судьбой. Она рано останется без родителей, будет воспитываться дядей в Карапетском уезде, а затем отправляется в Арзамас. В Арзамасе она попадает тоже в монастырь, тайно она лежит в Арзамас, именно там она становится, постригается в монахини. И тяжело заболев, ей во сне является Богородица, которая говорит о том, что ты должна для меня сделать еще очень многое. И знаменитый Абрамовский лес, куда она отправляется, провести такой тяжелый путь своей жизни. Именно там она своими собственными руками роет святой источник. Там именно ей будет лично срублена деревянная часовня с крестом. И после того, как в 1814 году в эту часовню попадает молния, крест падает, и тогда она берет этот крест и устраивает его на суку дуба. И регулярно 14 сентября, каждый год, именно 14 сентября мы отмечаем большой праздник, крестовоздвижение, становится 27 сентября, она отправлялась крестным ходом к этому чудесному месту, где совершала молебен. И в 2003 году эта традиция, уже когда будет новое возрождение монастыря, эта традиция будет возрождена. Ну и вот здесь на портрете видим одну из самых знаменитых, наверное, личностей, связанных, монахинь, связанных тоже с этим монастырем. Здесь мы как раз видим первую супругу Петра Великого, Евдокию Лопухину. Ну, здесь же приглашаю тоже в мультимедийном формате, так как все-таки у нас музей мультимедийный, мы увидим видео с вами и портрет портреты монахинь и можем даже полюбоваться современной жизнью Успенского монастыря, который с 2003 года ведет свое возрождение и в этом году отмечает такую большую юбилейную дату.
0: Ладожская Гефсимания – это название не только выставки, но и вышедшей недавно книги, одним из авторов которой является игуменья Евросиния Берлизова, настоятельница Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге.
2: Книга, на основании которого была сделана выставка, она является первым изданием по истории нашего монастыря. Потому что, к сожалению, до начала 20 века никто не знал, что наш храм относится к 12 веку. Поскольку он внешне был немножко перестроен, не внутренне, а именно внешне, имел немножко другой облик, и не проводилось никаких исследований. Раскопки археологической Старой Ладоги происходили в основном на территории крепости. Вот, и поэтому только уже в советское время, когда реставраторы, наши ученые-искусствоведы принялись за памятники до монгольского периода. Они открыли первые фрески в нашем храме и обнаружили, что храм относится к самым первым десятилетиям XII века, потому что фундамент вообще относится к концу XI, начала XII века. Вот, поэтому, естественно, никакой истории, никакой исторических трудов на эту тему написано не было. И это первое издание, которое совмещает в себе и архивные данные, которые были взяты из архивов Государственного фонда и то, что было исследовано уже в 90-е, 2000-е годы нашими реставраторами, их заключения, их видение этой темы. И плюс, конечно, современная история, которая не заканчивается на 12 веке, а продолжается до сегодняшнего дня. Так что всем желающим, кто интересуется историей, кто хочет увидеть историю на протяжении столетий в плане конкретной отдельной такой капли мировой истории нашего монастыря, может тоже познакомиться, узнать для себя много нового интересного.
0: Вопрос, почему латынью написано на этой фреске?
2: Дело в том, что Сигумина Евпраксия, она была канонизирована русской зарубежной церковью до революции. И эта фреска находится в Америке, в монастыре Германа Аляскинского. У нас до революции сестры хотели канонизировать, но не успели. А теперь это уже работа, то, что называется, наша. И я думаю, что мы будем обязательно делать, потому что на самом деле на сегодняшний день у нас собралось уже очень много современных чудес по молитвам Матушки Евпраксии. Свидетельств у нас собирается достаточно большое количество. Так что я думаю, что Матушка Евпраксия достойна того, чтобы ходатайствовать о ее канонизации, безусловно.
0: Матушка, конечно. Да. Так у вас вот этот образ в монастыре?
2: У нас есть современная икона, которая написана по благословению митрополита Владимира Котлярова, который был в 90-е годы митрополитом Санкт-Петербургским, из явления скиегумени Евпраксии великомученицы Варвары. Потому что в жизнеописании Матушки Евпраксии есть

0: Да, благословят, тогда напишем икону, пока в процессе.
1: Скажите, пожалуйста, как у вас почитается память тех монахинь, которые погибли в годы гонений?
0: Да, ну, у нас в нашем монастыре есть подворье, было подворье в Петербурге. В данный момент там сейчас находится подворье Валаамского монастыря на улице Нарвской. Это было подворье Староладожского монастыря. И там до революции подвязались, конечно, сестры. И вот тоже по поводу этих сестер и настоятель подворья, и наши помощники, которые занимаются архивами, исследованием, они как раз сейчас собирают материал по поводу канонизации этих мучеников, потому что они были расстреляны в 37 году. И, безусловно, но большинства мы просто даже не знаем, потому что мы знаем, что в основном все монахини были изгнаны из обители, и многие из них просто погибли от голода и холода. Почему? Потому что многие сестры, то есть большинство сестер, которые жили в обители, это люди, которые приходили туда в детском возрасте и проводили там всю сознательную жизнь. Потому что раньше, так сказать, немножко устроение было у людей более, скажем так, такое верное, да, то есть они не меняли свои намерения в разные зависимости от каких-то ситуаций, а они твердо придерживались верности своему призванию, да. Вот, поэтому, конечно, особенно пожилые сестры, которые провели всю жизнь в обители и были изгнаны, они, конечно, пострадали больше всего, поскольку им у них не было ни дома, ни семьи, ни средств существования, и вот они, и мы даже не знаем, по большому счету, только ориентировочно знаем их количество и имен.
1: Сколько их было?
0: Ну, у нас в обители было 200 человек перед революцией. Поэтому подавляющее большинство, я думаю, больше 150 точно погибло. Часть сестер просто разошлись по местным деревням, и они работали, кто там в детском садике, кто помогал там на каких-то работах. Ну, в общем, пошли уже на какую-то, жили в отдельном доме, там свое правило не совершали, но работали уже в каких-то светских организациях. Но это были единицы. А в основном все, конечно, большая часть, к сожалению,
1: но те персоны, там, которых вы собираетесь канонизировать, они в архиве найдены, да?
0: Да, конечно, да. Это есть, и, безусловно, я говорю, совместно с подворьем Валаамского монастыря, который сейчас занимает вот наше подворье, которое было до революции там, да, мы с ними как раз ведем эту исследовательскую работу и работу по канонизации, по представлению на канонизацию этих мучеников.
1: Матушка, об истории этих настоятельниц, которые здесь, вы знаете?
0: Это не настоятельницы, это монахини. Но мы знаем точно, что вот это монахиня Олимпиада. Дело в том, что рядом с нашим монастырем было имение Томилова. Это очень известный такой меценат 19 века. И его посещали, и в его имении жили очень много наших известных художников. У него жил Рерих, который писал вот его самая знаменитая работа «Замурские гости». Это была написана как раз в Старой Ладоге. И на некоторых таких пейзажах есть даже ограда нашей обители, тоже она фигурирует у него в картинах. Потом Айвазовский молодой был у него, и в том числе и Кустодиев. И Кустодиев жил у него длительное время и писал портреты наших сестер. Это его очень вдохновило по его, так сказать, запискам, описаниям. Он описывал, что когда он увидел эти лица, значит, он очень захотел написать портреты и все переживал, что сестры никак не поддаются у него уговоры позировать. Но в конечном счете он как-то нашел к ним подход и уговорил на позирование. И вот эта известная монахиня Олимпиада, она пришла в монастырь, ей не было еще 30 лет, и она прожила в монастыре до 86 лет. Обладала очень хорошим голосом, очень хорошим чтением, и дикция хорошая, прекрасная. И ее даже Томилов приглашал в гости читать молитвы, молиться вместе с ними, там псалтирь читать, потому что именно ее дикция, ее воспроизведение вот молитв, оно оказывало какое-то особое впечатление вот на соседей. И она и пела, и вот как в ее послужном списке написано, что она была очень способна ко всевозможному послушанию. Вот. И это была последняя сестра, которая была похоронена на территории нашей обители в 1920 году. После этого уже запретили, когда закрыли монастырь.
1: Вторая монахиня?
0: Ну, мы не знаем.
1: Это тоже Кустодиев, да?
0: Да, это тоже Кустодиев, но, к сожалению, мы не знаем ее имен. Вот до нас дошла только монахиня Олимпиада. Этот портрет действительно очень красивый, он находится в Третьяковской галерее, занимает большое такое место и привлекает к себе своим таким величественным образом и таким взглядом интересным.
1: Скажите, да. А как вы думаете, что можно говорить, что Кустодиев, он что, накормлялся именно в монастыре, или не обязательно его интересовало как художника?
0: Нет, конечно, его интересовало как художника. И он вдохновился, потому что, конечно, лица сестер, которые ведут духовную жизнь, они, безусловно, имеют совершенно другой облик. И это не может привлекать именно художника, потому что он видит эту глубину, видит осмысленность, видит нечто глубинное, что ему хочется изобразить.
1: Как вы воспринимаете эту выставку? Что вы для вас эта выставка?
0: Нет, ну, конечно, это для нас большая честь, большая радость, что выставка все-таки открылась в таком значимом месте, месяц. Мы надеемся, что будут посещать и большое количество людей, и приезжих, и местных жителей, и будут, конечно, узнавать о нашей истории, потому что это очень важно.

0: сожалению, история именно нашей обители, она скрыта, покрыта таким немножко туманом, неизвестностью, и особо не то, что не привлекала к себе внимания, а была как бы закрытой. Потому что действительно на протяжении всех столетий, несмотря на то, что это уникальное место, и наша обитель совершенно уникальная в плане истории нашей страны. Но те, которые приезжают в Ладогу, очень часто мы сталкиваемся с тем, что их паломники даже не слышали о том, что есть такой монастырь. И вот когда они приезжают, их это впечатляет, и они говорят, а мы ничего не знали. Вот, поэтому, конечно, мы надеемся, что люди будут узнавать, будут к нам приезжать и будут получать от этого пользу. Потому что, конечно, самая главная задача любой обители, и, ну, как и любого человека, это приносить пользу другому человеку. Поэтому мы своим скромным трудом, конечно, как мы можем уже и стараемся, конечно, и как-то обустраивать и храм, и обитель так, чтобы людям было интересно и приятно это посетить. И, конечно, безусловно, и молитвы совершаем каждый день за всех и сущих, и приставшихся людей. Ну и, конечно, по мере сил стараемся вносить свою лепту в жизнь каждого человека, кто к нам обращается за помощью.
1: Благодарю. Дорогие радиослушатели, игуменья Ефросинья Берлизова, настоятельница Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге, рассказывала о мультимедийной выставке «Ладожская Гефсимания» Музейно-выставочного центра «Россия. Моя история». Музейный калейдоскоп подготовила и провела Елена Обламская. До свидания!

0: прозвучала третья часть концерта «Осень» из цикла Антонио Вивальди «Времена года» в исполнении Берлинского оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культуры. У микрофона Валентина Пас. На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник хореографу Юрию Григоровичу, который скончался в мае прошлого года. Монумент установили на его могиле рядом с захоронением супруги, балерины Большого театра Натальи Бессмертновой. Автор памятника Максим Малашенко, соавторами стали Никита Мазаев и Роман Макаров. Бронзовая скульптура изображает Юрия Григоровича сидящим и обращенным к жене. Фигуры по замыслу создателей словно вступают в диалог, а их балетные позы передают чувства друг другу и к искусству, которым они посвятили жизнь. В церемонии открытия приняли участие ректор Академии русского балета имени Ваганова и Николай Цискоридзе, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов, педагог-балетмейстер Борис Акимов и другие. Народный артист России Андрис Лиепа стал художественным руководителем балета Омского музыкального театра. Об этом сообщили на пресс-конференции 12 октября министр культуры региона Юрий Трофимов и директор театра Илья Киргинцев. Андрис Лиепа рассказал о планах развития балетной труппы и представил педагога-репетитора Андрея Баталова, который является его учеником. С балетной труппой новый руководитель познакомился накануне. В региональном министерстве культуры рассчитывают, что приход известного артиста и режиссера усилит балетное направление театра, который в этом году празднует свое 80-летие. Андрис Лиепа родился в Москве в 1962 году в семье танцовщика Мариса Лиепы и актрисы Маргариты Жигуновой. Окончил Московское академическое хореографическое училище, выступал в Большом и Мариинском театрах, а также в американских балетных труппах. В 90-х годах Андрис Лиепа восстановил балеты Михаила Фокина «Петрушка», «Жар птица» и «Шахерезада». Ранее был художественным руководителем Кремлевского балета и работал в Большом театре Узбекистана. Театральный институт имени Щукина планирует организовать дополнительное образование для школьных педагогов, чтобы они могли вести уроки театра. Об этом рассказал ректор вуза, народный артист России Евгений Князев. По его словам, сейчас происходит активное развитие школьных театров, но преподавателей недостаточно, и вуз готов помочь. Дополнительное образование позволит учителям вовлекать ребят в занятия театром для развития их личности. Полученные знания также могут пригодиться школьникам, которые в будущем захотят поступить в профильный вуз. Евгений Князев считает, что театр в школе необходим. Постановка спектаклей прямо на уроках поможет приобщить детей к культуре. Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил ценный дар – личную библиотеку искусствоведа Дмитрия Сарабьянова. Собрание насчитывает более 6 тысяч томов. Особую ценность представляют трофейные издания в искусстве, привезенные ученым после победы в Великой Отечественной войне, прижизненные альбомы художников Сурикова, Левитана, Поленова, а также книги с автографами, дарственными надписями и пометками видных деятелей культуры. Сын советских и российских искусствоведов Дмитрия Сарабьянова и Елены Муриной Андрей Сарабьянов отметил, что метод работы его отца отличался широтой научных интересов. Он стремился связать искусствоведение с философией и литературоведением, уделяя внимание и смежным гуманитарным областям. Благодаря этому его библиотека стала многогранным собранием. В ней представлены не только труды по русскому и зарубежному искусству, но и издания по философии, литературоведению и другим гуманитарным дисциплинам. Жители России стали чаще покупать виниловые пластинки. Спрос вырос на 10% за год. Средняя стоимость одной пластинки составила около 6 500 рублей, сообщает сайт газета.ру. Чаще всего покупатели выбирают классический и русский рок. Также популярны электронная музыка, джаз и саундтреки к фильмам. Основную аудиторию пластинок составляют мужчины от 35 до 54 лет. При выборе также имеет значение внешний вид. Цветные пластинки встречаются примерно в каждом четвертом заказе. Самый востребованный цвет – синий. Затем идут оранжевые и салатовые. Пики продаж приходятся на период перед Новым годом и 14 февраля. В это время винил приобретают не только для собственной коллекции, но и в подарок. Китай и Монголия глазами современных хабаровских художников. Такова тема новой выставки «Арт Пленэр 2026», которая открывается в Доме творческой интеллигенции в Хабаровске. Свои работы представят преподаватели Краевого колледжа искусств. Летом мастера и их ученики выезжали к бухте Шипалова в Приморье. Также художники посетили несколько городов Китая, а позже побывали в Монголии. Финальной точкой творческого маршрута стали берега Байкала. Киноделы из Якутии и Кореи будут проводить совместные проекты. Ассоциация кинематографистов Республики Саха и гильдия продюсеров Кореи в ходе международного кинофестиваля в Пусане подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны планируют обмениваться опытом и информацией о программах государственной поддержки и финансирования кинопроизводства. Соглашение также предусматривает презентации перспективных проектов, встречи продюсеров и дела сессии для поиска партнеров по международному совместному производству. Отдельным направлением станет продвижение совместных инициатив на международных кинорынках, в том числе в Пусане, Гонконге и Каннах. Как пояснили в ассоциации, это позволит представить проекты якутских кинематографистов зарубежным продюсерам, инвесторам и дистрибьюторам. Ассоциация кинематографистов Республики Саха-Якутия основана в 2023 году и включает 17 представителей региональной киноиндустрии. Ассоциация занимается развитием якутского кино, продвижением фильмов на зарубежных рынках и поиском партнеров для совместного производства. Гильдия продюсеров Кореи объединяет около 300 участников, работающих над полнометражными игровыми и документальными фильмами, а также сериалами. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 8 градусов. Во вторник, 13 октября, будет пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 94%. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. В среду, 14 октября, будет пасмурно, без осадков. Температура плюс 7. Плюс 9. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Итак, во вторник без существенных осадков плюс 8, плюс 10. В среду без осадков плюс 7, плюс 9. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге 8 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: «25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. И я хочу вместе с вами сегодня вспомнить, что 2026 год по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова объявлен годом петербургской культуры. И сегодня, вот в рамках этого года, мы вспомним об известной ленинградской пианистке, ярком представителе ленинградской фортепианной школы Софье Самойловне Лиховицкой. 23 октября, буквально скоро, исполняется 130 лет со дня ее рождения, и о личности музыканта, о ее вкладе в музыкальную культуру нам сегодня расскажет гость нашей студии, пианист, преподаватель и концертмейстер, соискатель кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории, а также преподаватель музыкальной школы имени Софьи Лиховицкой Алина Федосеева. Добрый вечер, Алина.
1: Добрый вечер.
0: Имя Софьи Лиховицкой известен всем, кто когда-либо учился в музыкальных школах, на фортепианном отделении тем более. О ее музыкальном и творческом пути мы знаем гораздо меньше. Может быть, с этого мы и начнем.
1: Спасибо, я очень рада и благодарна вам, что мы сегодня поднимаем эту тему и говорим о личности Софьи Самойловны Лиховицкой, поскольку вся ее деятельность повлияла не только на развитие музыкального образования в нашем городе, но и вообще на музыкальное образование в нашей стране. Поэтому Софья Самойловна Лиховицкая, конечно, выдающаяся пианистка, педагог, общественный деятель, инноватор, можно сказать, в области музыкального образования. Дело в том, что если вы наберете в интернете, просто в поисковике, Софья Самойловна Лиховицкая, вам сразу выпадут ссылки на ее учебные пособия, но никакой информации о ней как о личности, к сожалению, вы не найдете на данный момент. Поэтому вот я занимаюсь в том числе исследованием биографии, творчества, жизни Софьи Самойловны, потому что мне кажется, что важно очень о таких людях помнить. Летом вот я провела немало дней в наших центральных государственных архивах, искала информацию о ней. Она родилась в семье преподавателей. Ее отец Самуил Беркович Лиховицкий был не музыкантом, но преподавателем еврейского народного училища. Причем он работал в разных городах, то есть это как Виленское училище, это современный город Вильнюс, это также Тверь, это также училище в Белоруссии. В общем, Софья Самойловна была вынуждена, конечно, вместе со своей семьей переезжать за отцом, и поэтому училась в разных городах. Родилась Софья Самойловна 23 октября, как уже было сказано, 1896 года в городе Речице. Это один из старейших городов Беларуси. Затем она вот переезжала вслед за отцом, и первые уроки музыки получила от своей матери, которая была учительницей музыки, Эль Хальевна Лиховицкая, в девичестве Мерилинская фамилия у нее была. Вот. И в семье было четверо детей. Софья была самая старшая, еще у нее была сестра и двое братьев. Как я понимаю из документов, которые я нашла, как ни странно, ближе Софья была со своим отцом, нежели с матерью. Здесь я точных причин не знаю, но просто по документам понятно, что отец жил очень, ну, большую свою часть именно с Софьей Самойловной, а мать проживала, ну, уже во взрослом возрасте с другими своими детьми. Была на их содержании. Не знаю, с чем это связано. Но вот, значит, в 1912 году Софья Самойловна окончила Белгородскую женскую гимназию с серебряной медалью. И после этого, через пару лет, она приехала в Петербург и училась в консерватории с 1916 по 1922 годы как пианистка, и преподавал у нее Самуил Моисеевич Майкопар. это легенда, да, петербургской фортепианной школы, педагог, композитор, и тоже, наверное, любой школьник знает пьесы Бирюльки знаменитой Майкопара. Вот именно его ученицей была Софья Самойловна, и мы видим, что довольно долго она у него в классе была, и потом даже взяла какие-то педагогические практики, скажем так, мероприятия, которые были у Майкопара. Это, об этом я, наверное, скажу попозже. Но на этом свое обучение Софья Самойловна не закончила. Она продолжила учиться и в 1930 году снова поступила в консерваторию, но уже на педагогический факультет. Раньше это разделялось. И до 1935 года училась еще вот на отдельном педагогическом факультете в консерватории. Также известно, что она брала уроки у Самария Ильича Савшинского, известного тоже петербургского пианиста и педагога, который основал нашу десятилетку, легендарную школу при Санкт-Петербургской консерватории. Но тут важно отметить, что вот этого факта как-то нигде найти практически невозможно, но в некрологе, который посвящен кончине Софьи Самойловны, указано, что Софья Самойловна является сооснователем вместе с Самарием Ильичем Савшинским этой школы десятилетки, и она после ее открытия, школа открылась в 1936 году, она была в должности зауча 3 года. После открытия десятилетки. Вот. Ну и еще важно тут упомянуть, что также Софья Самойловна училась вот где-то в период с 1917 по 1918. Несколько лет она училась на бестужевских курсах знаменитых, на историко-филологическом факультете. Она их не окончила, но 3 года она все-таки их посещала. Вот такой у нее интересный путь. По поводу личной жизни Софьи Самойловны Лиховицкой совсем нет никакой информации. Я общалась с ее коллегами, и как-то мне не удавалось особо найти подтверждений каким-либо фактом. Говорили, как правило, что у нее не было семьи, но на самом деле это не так. Опять-таки, найдя документы в архивах, я убедилась, что она была замужем. Тоже за учителем, но военным учителем 2-го автомотополка. И также у нее был сын, который родился в 1921 году. В 1927 году, к сожалению, Софья Самойловна развелась со своим мужем, а сын, как выяснила я, погиб, увы, во время Великой Отечественной войны. Софья Самойловна в этот момент была в эвакуации, да, в Свердловске, то есть в современном Екатеринбурге. Вот, поэтому тут как раз мы можем подойти к школе на Садовой, да, знаменитой.
2: Потому что обычно во всех источниках говорится, что моя семья – это моя школа, а мои дети – это мои ученики.
1: Да, но вот здесь как раз, мне кажется, связаны эти все факты, ее биографии. Отец к тому моменту тоже уже скончался, с которым она была близка, мужа не было, сын погиб, и вернулась после эвакуации Софьи Самойловны в Петербург, в Ленинград, и тут ей предложили как раз сразу же занять должность директора в школе. Тогда это была школа Фрунзенского района, это называлось. Вообще эта школа была основана в 1935 году, то есть за год до десятилетки. И Софья Самойловна изначально не имела к ней никакого отношения. Потом она была на долгие годы законсервирована вот из-за войны.
2: Надо сказать, что это так она называлась, школа на Садовой, да?
1: Да, она имела разные наименования в разные годы своего существования. То есть где-то школа на Садовой, где-то когда-то она называлась школа Фрунзенского района, когда Софья Самойловна пришла, когда-то школа номер один, когда-то школа Куйбышевского района. В общем, все время ее, да, наименование менялось. То, как мы знаем сейчас, городская детская музыкальная школа имени Софьи Самойловны Лиховицкой, это название было ей присвоено в 1996 году, в год, когда Софье Самойловне должно было исполниться 100 лет. Вот. И, собственно, когда вернулась Софья Самойловна из эвакуации, поскольку, как я уже сказала, семьи уже, к сожалению, не было, она, видимо, именно поэтому с таким рвением и самоотдачей вот школе и вообще музыкальной всей системе, ну, отдавалась без остатка, потому что это было единственное ее детище, так скажем, пристанище, ради чего она, наверное, жила вообще все годы. И, собственно, она на посту директора была более 25 лет, то есть до самой своей кончины, а не стала ее в 1972 году. Так что школа неразрывно, конечно, связана с офисом Ионы Лиховицкой, с ее методиками, инновациями.
2: Вот я думаю, есть теперь смысл перейти именно к методикам Лиховицкой.
1: По поводу методики. Ну, как вы уже сказали, любой учащийся музыкальной школы сталкивается так или иначе с именем Лиховицкой, даже если он не учащийся школы имени Софьи Самойловны. Дело в том, что есть известная фортепианная школа Лиховицкой. Это такое пособие, которое сделал в свое время издательство «Композитор», в котором он собрал лучшие как бы наработки Софьи Самойловны. Но также есть очень много ее личных именно пособий, есть пьесы ее авторства, которые, конечно, все в основном рассчитаны на начальный период обучения, то есть это примерно до 4-5 класса. Конечно, какие-то сборники охватывают и весь период обучения в музыкальной школе. Важно также сказать, что Софья Самойловна вообще начала заниматься педагогической деятельностью довольно рано, с 15 лет она начала, и работала в разных учреждениях, то есть это были и трудовые школы, и приюты, и детские дома, и дом просвещения, который, как ни парадоксально, находился как раз в доме на улице Садовой, 32, где сейчас находится школа. И по также документам в архиве я обнаружила, что в соседних домах Софья Самойловна жила еще до момента Великой Отечественной войны, то есть этот вообще район тоже с ней был тесно как-то очень связан. Собственно, Софья Самойловна, что такого важного, да, она сделала, почему вообще мы сегодня о ней говорим и вспоминаем? Во-первых, она приглашала в школу, казалось бы, ну, обычная школа, директор. Да, конечно, любая школа выполняет важную, да, роль, но почему она в качестве директора вошла в историю? Она вообще организовала методические объединения городские, и не только по фортепиано. То есть вот у нас сейчас есть ресурсно-методический центр, который находится при Институте культурных программ, и я в нем являюсь тоже координатором городского учебно-методического объединения преподавателей фортепиано, органа и концертмейстеров. И вот эта вся организация, без Софьи Самойловны ее бы просто не было. То есть она
2: это
1: именно
2: её заслуга.
1: Да, это ее заслуга. Она эту работу в нашем городе начала и очень долгое время сама лично возглавляла фортепианную секцию. Еще хотела вернуться немножко назад, забыла сказать по поводу, собственно, учеников, что мы знаем. Потому что, как правило, тоже общаясь с коллегами, они говорят, ну, наверное, она не преподавала, а больше скорее вела методическую, да, такую работу. Но к моменту, когда она стала возглавлять школу, да, с 44-го года, получается, что она уже 33 года преподавала. Ничего не возглавляла, да, никаких учреждений, а именно занималась педагогическим ремеслом, скажем так. Причем преподавала она не только фортепиано, но также слушание музыки, например. Видимо, вот как раз вот в этих детских приютах, да, как-то вовлекала детей в этот процесс. И также она преподавала фортепианный ансамбль. И в школе, когда она стала директором в школе на Садовой, она тоже какое-то время преподавала и фортепиано ансамбль, но недолго, потому что, наверное, масштаб ее деятельности рос, и уже невозможно это было совмещать с педагогической как бы деятельностью, потому что это все-таки требует много времени и сил. Вот. Значит, по поводу методик, что важного? Во-первых, предметы, которые сейчас проходит любой пианист в школе, да, такие как чтение с листа, фортепианный ансамбль, концертмейстерский класс. Сейчас вообще на эти направления очень большой акцент делается, ну, в системе образования, и, наверное, правильно, потому что все-таки солистом, пианистом может стать далеко не каждый, и не каждому это и нужно. Но получить общее развитие да, если человек потом не пошел в профессиональную деятельность. Важно, чтобы он мог сесть за инструмент, разобрать любые ноты, подобрать по слуху песню, которую он услышал, не знаю, со своими друзьями сесть, сыграть что-то в четыре руки. Ведь это самое главное, для чего как бы, ребенок ходит в музыкальную школу, вот для расширения кругозора и приобретения навыков, которые помогут ему в жизни с разных сторон и неизвестно даже с какой. С другой стороны, если человек даже идет в профессиональную сферу, то тем более он должен обладать всеми выше мной перечисленными навыками, уметь хорошо читать с листа, уметь саккомпанировать, неважно, певцу или инструменталисту, уметь сыграть в четыре руки, да, то есть и часто вот сейчас проблема встает, например, того, что нет хороших концертмейстеров, ну, то есть они есть, но их очень мало. Вот. А как раз нам эти кадры очень нужны. Поэтому сейчас в системе образования в целом делается акцент на то, чтобы этими предметами заниматься не постольку поскольку, а все-таки уделять им больше внимания. И вот тоже у истоков этого стояла Софья Самойловна Лиховицкая, которая в целом в своих методических трудах выделяла это как одну из главных проблем, что, во-первых, не хватает интеграции между, там, например, музыкальной литературой, сольфеджио и специальностью. То есть, что каждый педагог работает как-то, вот делает свою работу, делает ее хорошо, да, качественно, но все эти знания и навыки у ребенка как-то вместе не собираются в общую картину, а ведь это очень важно. И вот она очень ратовала за то, что все-таки мы должны в коллективе педагогическом работать сообща. Потом она выделяла такую проблему, как самостоятельность. У нее даже есть отдельное пособие, задание для самостоятельности развития у учащегося, что в целом от детей недостаточно инициативы, они недостаточно самостоятельны. А напомню, что все эти труды писались лет 60-50 назад, а проблема актуальна до сих пор. И тогда не было никаких гаджетов, да, которые бы отвлекали. Вот сейчас все говорят, что вот только в них дело. Не только в них дело. Тогда тоже такие были проблемы, вопрос их решения. Вот Софья Самойловна, например, для этих целей подключала работу с общеобразовательными школами обычными. То есть она, например, проводила мероприятия, в которых учащиеся музыкальных школ играли, ну, там, на инструментах, да, то, что они умеют, а дети, которые не имели отношения к музыкальным школам, они там готовили, что могли. Кто-то нарисовал что-то под произведение, да, кто-то там, не знаю, станцевал, кто-то продекламировал стихи. Она просто считала, что взаимодействие музыкальной школы с общеобразовательной очень важно, потому что музыкальная школа является, по ее словам, эстетическим маяком. Должна являться. И таким образом вот эта коммуникация между детьми, во-первых, она повышала, как сказать, статус товарища, да, вот, который играет на инструменте, что он так может, и дети другие, они как бы, ну, восхищались им, восторгались, что вот он так может, и поэтому тоже говорили потом родителям, что «О, и я хочу пойти в музыкальную школу». Во-вторых, дети, в принципе, общались, коммуницировали активнее, да, творческий какой-то шел процесс. В общем, все эти процессы очень были важны. Но тут важно сказать тоже, когда первый раз Софья Самойловна начала всю эту затею с общеобразовательными школами, она просто там, ну, они развесили, расклеили какие-то объявления, и со всего города на концерт детей, которые подготовили, и там еще и педагоги участвовали, пришла одна учительница. Тоже показательно. Вот сейчас многие жалуются и там говорят, что вот там людей мало ходят, там довольно все-таки элитарная прослойка людей, которые слушают академическую классическую музыку. А вот видите, была такая рассылка в то время, и пришла одна учительница всего, со всего района. Вот, то есть это тоже как бы многие проблемы, они, увы, до сих пор актуальны, да. И были актуальны и тогда, когда не было гаджетов, интернета и прочего. Вот. Также Софья Самойловна организовала такой клуб юных музыкантов, КЮМ, сокращенно он назывался, который функционировал в школе ежедневно, дежурили родители, находили как-то время, менялись. Что там происходило? Ой, чего там только не было. Настоящая творческая деятельность и как у преподавателей, так и между коллегами методические разработки всякие, это я сейчас расскажу, объясню, как это было, так и, конечно, между, самое главное, детьми, которые вели, например, дневник интересов, в котором они описывали, что интересного вообще они узнали за, там, не знаю, месяц условно. Это не обязательно должно было связано быть с музыкой, это могла быть какая-то книга, парк, я не знаю, то, что их впечатлило и заинтересовало. И каждая, в конце каждой четверти вместе со своим педагогом по специальности, вот они всем классом собирались, читали эти дневники интересов, обсуждали все это, играли как раз там с листа какие-то новые произведения, показывали, что они смогли подобрать по слуху. В общем, такая настоящая творческая, интересная жизнь и коммуникация, самое главное, происходила между учителем, да, наставником и детьми. Что касается методических разработок, и как это тоже повлияло на вообще систему образования в стране, не только в городе, в школу, обычную школу. Софья Самойловна приглашала Исаия Александровича Брауда, это основатель нашей органной, так сказать, школы в Петербурге, кафедры в Санкт-Петербургской консерватории, чтобы он прочитал лекцию про полифонию. Также приходил со своими, как сказать, с лекцией, с мастер-классом Генри Густавович Нейгаус, Надежда Иосифовна Голубовская, Владимир Владимирович Нильсон. Ну, то есть это легенды и глыбы нашей фортепианной школы, причем Нейгаус — это московский представитель, да. И вот они приходили в школу и читали вот эти, ну, семинары, наверное, правильно сказать, проводили.
2: Для учащихся или для педагогов?
1: Для педагогов. Угу. Учащиеся могли, как я понимаю, наверное, тоже присутствовать, но больше это, конечно, делалось для преподавателей, угу, как раз чтобы они могли как-то вот как раз разрабатывать какую-то методику, может быть, что-то менять в своей деятельности. И настолько активно разрослась вся деятельность школы, и это влияло на город, что вот, например, центральный методический кабинет, который находился под, ну, Министерством культуры СССР, находился в Москве, они даже издали, если я не ошибаюсь, в 1969 году целую книжку с разработками педагогов школы на Садовой. Ну, то есть это уникальное, мне кажется, явление, да, вот просто школа, которая находится в Ленинграде, да, и центральный методический кабинет выбирает только педагогов этой школы, то есть это не сборник лучших педагогов по стране там, или лучших педагогов города, а вот в одной школе была такая концентрация личностей. Вспомним, например, Антонину Васильевну Барабошкину, которой тоже наверняка знает каждый учащийся, да, ее учебники по сольфеджио, по ним учатся до сих пор. Она тоже работала вместе с Софьей Самойловной. То есть Софья Самойловна еще могла вокруг себя собрать таких личностей, которые трудились на благо нашей культуры. Да? Вспомним тут еще Гацдинера, например, это скрипач, Говорушка, дирижер. То есть люди, которые вообще работали не только в школе на Садовой, они также трудились в консерватории, также работали в десятилетке, то есть в нескольких учебных заведениях и на разных, получается, этапах, да, то есть начальное образование, среднее, старшее, уже вузовское, они курировали вот этот процесс с разных сторон.
2: Я думаю, сейчас есть смысл включить музыкальный фрагмент и показать мастерство уже учеников, которые окончили эту школу на Садовой.
1: Да, я здесь как раз объявлю тогда, кто сейчас будет играть, и скажу, что выпускниками школы на Садовой являются такие пианисты, как Вадим Монастырский, Мирослав Култышев, Елизавета Украинская, Инга Дзекцер, Игорь Урьяш. И сейчас мы послушаем в исполнении Павла Егорова третью пьесу из опуса 111 Роберта Шумана.

0: Алина, вы являетесь выпускником этой школы садовой?
1: Нет, я не являюсь выпускником этой школы, но я в ней работаю, преподаю фортепиано с 2018 года. Но у меня один год там в подготовительной группе училась сестра, но важнее даже другое, что Ольга Андреевна Курнавина, выпускницей которой я являюсь, она работала в этой школе очень-очень долго, и часто мы приходили на уроки в эту школу к ней, потому что она работала и в десятилетке, и в школе вот на Садовой. Какие-то концерты классные у нас проходили в этой школе, поэтому отчасти я к ней была причастна и в годы обучения, ну и плюс еще в этой школе преподает, на мой взгляд, лучший преподаватель по сольфеджио нашего города, ну, одна из лучших точно, это Марина Владимировна Целевич, у которой которой я ходила заниматься вот всю школу в индивидуальном порядке, но благодаря этому человеку вообще, наверное, я во многом тоже состоялась как музыкант, смогла поступить в консерваторию по сольфеджио, сдав экзамены и так далее.
0: То есть у вас связь с этой школой была и до того, как вы стали преподавателем, да, в этой школе. Но вот сейчас, в наши дни, сохраняется ли та методика, которую Софья Самойловна Лиховицкая разрабатывала для детей? А надо сказать, что у нее отношение к детям было совершенно особенное. Вот немногие преподаватели могут похвастаться таким отношением. Очень внимательное отношение, доброжелательное. Она старалась, насколько я понимаю, раскрыть творчество в каждом ребенке очень индивидуально. И, как вы уже упоминали, научить их работать в самостоятельности, что сейчас, вот мне кажется, этого нет в отношениях между педагогами и учителями, и учениками, потому что часто педагоги, давая домашнее задание школьникам, всегда говорят родителям: проследите, посмотрите. Это было в методике Софьи Лиховицкой исключено, да? Она самостоятельно с карандашом в руках заставляла.
1: Ну, у нее там, как бы сказать, творческие, конечно, какие-то задания для самостоятельности. То есть надо было заинтересовать ребенка так, чтобы он захотел дома прийти, домой придя, сесть за инструмент и сделать что-то, подобрать. Самостоятельно. Да. То есть вызвать вот это желание и, собственно, и любовь к музыке. И это очень, конечно, важно делать на начальных этапах, потому что потом уже это сложно, да, если этого нет изначально. Главное потом эту любовь к искусству и к музыке не убить, так скажем, да. Вот. Конечно, сейчас до сих пор методики все Софьи Самойловны Лиховицкой живы и активно используются. И не просто так до сих пор ее вот эту фортепианную школу можно купить, приобрести везде, по ней работают педагоги. То есть это один из лучших до сих пор учебников, так скажем, для начального образования.
0: Вы работаете по этим учебникам?
1: Я в том числе работаю, да. Ну, я в своей работе люблю использовать разные пособия, скажем так. Я редко двигаюсь по одному пособию, вот просто от и до. Но к этому пособию я тоже обращаюсь очень часто. Я веду педагогическую практику в консерватории у студентов, и тоже мы с ними проходим обязательно школу Лиховицкой, обязательно проходим ее и другие разработки, которые живы в стенах школы. Например, такой у нас есть зачет по грамотности, которого нет, насколько я понимаю, в других учреждениях, а жив он вот как традиция именно, и мне кажется, очень важно ее сохранять. То есть, безусловно, вот многие другие работы, которые я узнала, исследуя труды Софьи Самойловны, они, к сожалению, просто не переиздавались, и, наверное, поэтому о них мало кто знает. Но вот ее, например, пособие, в том-то и дело, что она не просто там вводила эти предметы, о которых я говорила ранее, да, и не только призывала к этому, она по каждому этому предмету делала учебное пособие. Общий курс фортепиано делала, слушание музыки делала, сборники таких-то произведений, там, Бетховена, полифонических, да, ее известный сборник вместе с Баренбоймом, который они сделали, который, кстати говоря, переписывала от руки бабушка Ольги Андреевны Курнавиной, она работала библиотекарем, в общем, тут тоже такие есть связи, пересечения. Да, пересечения, вот, просто все эти труды, они есть, но они в библиотеках, И поэтому, конечно, человек, если не занимается и не задается вопросом вот именно, а что же еще есть у Софьи Самойловны, он, наверное, это не найдет, просто потому что так быстро это и не найти. Mm-hmm. А переизданий, к сожалению, вот там с 60-х, с 50-х годов не было многих ее пособий, но найти их можно, то есть они там в той же библиотеке имени Маяковского или Российской национальной библиотеке есть.
0: На ваш взгляд, для современных преподавателей музыки, что самое ценное, что можно взять из методик Лиховицкой? Вот что сейчас современно, актуально, а что, может быть, уже отошло как на второй план?
1: Ну, для меня актуально все, что она сделала, правда. Mm-hmm. Единственное, кстати говоря, возвращаясь к предыдущему вопросу, что не прижилось из того, что она сделала, она вела активную деятельность с ученым, который был приматологом, такой Леонид Александрович Фирсов, достаточно известный ученый. Они с ним искали способы проведения приемных вступительных экзаменов в школу. То есть он приходил, мне даже педагоги и коллеги, которые еще застали Софью Самойловну, рассказывали, что там какие-то датчики на них еще в то время надевали там. И, в общем, они изучали деятельность нервной системы ребенка. И на основании этого сделали свои уникальные приемные вступительные экзамены, которые длились 2 дня для каждого ребенка. То есть первый раз ребенок должен был прийти и в группе из 8 человек. Как-то там в игровой форме взаимодействовали с ними педагоги, а на следующий день он приходил уже один. То есть это делалось для того, чтобы сначала ребенок раскрепостился, mm-hmm. привык к взрослым, посмотреть, как он коммуницирует с другими, какие у него реакции, а потом уже более предметно на следующий день исследовать уже как бы поближе самого этого ребенка. Вот это, к сожалению,

0: годы, чтобы попасть в школу на Садовой, очередь была, с улицы стояла, а школа находится на втором этаже. И вот вся лестница, это вот коллеги мне тоже рассказывали, с улицы прям был, чтобы попасть в эту школу, это для многих раньше была настоящая мечта. Вот. Но а методики Софьи Самойловны, вот как я уже сказала, проблемы основные, которые она перечисляет, актуальны все до сих пор. Поэтому, мне кажется, к ее пособиям нужно обращаться как к настольным вообще трудам. Особенно, мне даже кажется, что к фортепианной школе понятно, что любой обращается, просто там хорошие пьески небольшие, которые рассчитаны на развитие базовых навыков у ребенка. Есть какие-то обращения и к фольклору, да, есть какие-то авторские пьески, есть первые шаги, у нее такой сборник, где красивые красочные иллюстрации, что обычно очень нравится детям помимо пьесок. То есть это все актуально, но таких сборников, наверное, несколько. Собственно, и я поэтому не только ограничиваюсь, когда преподаю сборниками Лиховицкой, обращаюсь там, например, к трудам Елены Фабиановны Гнесиной и других наших великих представителей фортепианной школы. Но вот я бы рекомендовала педагогам, если у них появится такая возможность, время, желание, все-таки обратиться именно к ее статьям, к ее публикациям на темы, чтобы изучить глубже, так сказать, вопрос, а каким способом она решала эти проблемы, потому что там прям много очень заданий. Они ведь даже выпускали настольные игры для того, чтобы увлечь детей, заинтересовать, и это действительно все работало, и творческая жизнь кипела в школе.
1: Да. А школа имени Лиховицкой. Дети, которые сейчас там учатся, знают ли они об этом человеке, чье имя носит школа, что для этого делает школа, чтобы рассказать об этом человеке? Это первый вопрос. И 130 лет исполняется 23 октября. Как будет отмечена эта дата в школе?
0: Ну, это тоже такая тема, которой вот я активно занимаюсь. Вот у нас проходил зачет по грамотности, о котором я уже сказала, которого нет в других школах. Что это означает? Там мы не просто читка с листа, там, гаммы и термины. А еще каждый год, в зависимости от класса, есть какая-то тема на год, условно, крупные формы. И мы обсуждаем с детьми, разбираем, что такое соната, сонатина, вариации рондо. Другой год, например, разбираем какие-то романтические произведения, жанры. Что такое баллада, что такое элегия. Мне кажется, это очень важно, и это как раз про интеграцию между музыкальной литературой, сольфеджио и фортепиано, вот этот зачет. К чему я это говорю? К тому, что вот я выступила, так сказать, с инициативой на методическом совещании нашем, и вот было принято решение, что действительно и педагоги-то не все знают, просто потому что нет в доступе информации. Это вот я так заинтересовалась, что пошла в архив, да, но не у каждого есть такая возможность. Вот я сделала краткую справку о Софье Самойловне Лиховицкой и разослала ее преподавателям, и преподаватели должны были, я надеюсь, они это осуществили, рассказать каждой группе детей о Софье Самойловне Лиховицкой. Сейчас мы делаем стенд в школе, посвященный Софье Самойловне Лиховицкой, с какими-то важными документами, с фотографиями, с какой-то краткой, в понятной форме изложенной информацией о ней. Я своим ученикам лично рассказываю на уроках о Софье Самойловне. А так у нас, ну, в школе висит, конечно, мемориальная доска, висят портреты, которых тоже в интернете, например, не найти, чтобы они хотя бы представляли, кто была эта великая женщина.
1: Да. Ну, хорошо бы, чтобы это выходило за рамки уже школы, и вообще наша культурная столица знала о таких представителях культуры, в частности музыкальной культуры, каким являлась Софья Самойловна Лиховицкая. Алина, наша передача подходит к концу. Я думаю, завершить мы также можем музыкальной иллюстрацией.
0: Да, я хочу пригласить всех, кто вдруг заинтересовался личностью Софьи Самойловны Лиховицкой, 23 октября в ее день рождения. Я всех жду. Вход свободный. В 11:30 в культурном центре Семимостья пройдет семинар, который я проведу, который называется «Софья Самойловна Лиховицкая и

0: ее вклад в формирование методической базы Ленинграда. Кто заинтересовался, приходите, всех жду. Это находится, я точно не помню адрес, можно найти информацию либо на моей страничке ВКонтакте, либо на страничке организации «Музыкальная юность при творческой поддержке семьи Курнавиных». Это находится рядом с Никольским собором. Всех жду, приглашаю, а теперь перейдем к музыке, завершим нашу передачу исполнением выпускницы школы имени Софьи Самуиловны Лиховицкой Лилизаветы Украинской. Она исполнит, мы послушаем фрагмент испанской рапсодии Листа.
1: Я напомню нашим радиослушателям, что гостем нашей сегодняшней программы была пианист, преподаватель Алина Федосеева. Спасибо вам, Алина, за ваш рассказ. Творческих успехов.
0: Спасибо большое. И вам спасибо. Всего доброго.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Назначен новый настоятель Ватиканской базилики. Патриарх Варфоломей получил в дар частицу главы Иоанна Крестителя. Об этих и других событиях более подробно. Католический епископ города Амьен передал патриарху Константинопольскому Варфоломею частицу главы Иоанна Крестителя, которая считается одной из наиболее чтимых святынь христианского мира. Лицевая часть главы святого Иоанна, находившаяся в студийском монастыре Константинополя с древних времен, в XIII веке в ходе IV крестового похода была захвачена крестоносцами и перевезена в город Амьен на севере Франции. Именно для нее был построен один из крупнейших готических соборов мира, в капелле которого она находится до сих пор, являясь самой чтимой святыней города. Патриарх Варфоломей, прилетевший во Францию для участия в конференции, посвященной десятилетию Критского собора, 9 октября посетил Амьенский собор Нотр-Дам, сообщает Orthodox Times. Патриарх и сопровождающие его лица поклонились главе Иоанна Крестителя, а затем католический епископ Амьена Жерар Лестан преподнес предстоятелю Константинопольской церкви частицу этой святыни. Реликвия будет выставлена для поклонения в Патриаршем соборе Святого Георгия на Фанаре. В Иордании после продолжительной болезни мирно отошел ко Господу архимандрит Иустин Маммалос, многолетний настоятель монастыря Иаковлева колодца на Святой Земле и хранитель библейского колодца ветхозаветного патриарха Иакова. Отец Иустин трудился в монастыре более 40 лет. Его жизнь и долгие годы трудов были неразрывно связаны с возрождением и благоустройством обители Иаковлева колодца в Самарии, на территории которой он также возвел храм в честь святой Фатинии Самарянки, женщины, которая, согласно Евангелию от Иоанна, беседовала с Господом Иисусом Христом у этого колодца, сообщает сайт Иерусалимского патриархата. Папа Лев XIV назначил нового архипресвитера Ватиканской базилики Святого Петра. Им стал итальянский архиепископ Франческо Виола, ранее занимавший пост секретаря дикастерии богослужения и дисциплины таинств. Архиепископ Виола также назначен папским викарием Града Ватикана и президентом учреждения Фабрика ди Сан-Пьетро, созданного в 1506 году для надзора над строительством Ватиканской базилики. Фабрика Святого Петра по сей день курирует все работы по реставрации и поддержанию в должном состоянии главного храма католической церкви. Архиепископ Виола сменил на этих постах своего собрата по францисканскому ордену, а также ровесника кардинала Мауро Гамбетти, который 3 октября был переведен из Рима в небольшую епархию в центре Италии. Американское библейское общество опубликовало новый раздел ежегодного исследования состояния Библии, посвященный прощению. Исследование проводилось с 8 по 27 января. 29% опрошенных признались, что им трудно принять себя после совершенной ошибки. Еще 40% сказали, что после плохого отношения со стороны других продолжают плохо о них думать. При этом 80% опрошенных не согласились с утверждением, что совершали поступки, за которые Бог не сможет их простить. И только 10% считали, что такое возможно. Среди разных групп христиан наиболее часто с трудностями в прощении себя сталкивались так называемые непостоянные христиане. Так исследования называют людей, которые считают себя христианами и посещают церковь не реже одного раза в месяц, но не считают веру очень важной частью своей жизни. Опрос 2500 взрослых американцев показал, что христиане, которые нерегулярно участвуют в церковной жизни, чаще испытывают трудности с прощением себя и других, чем активно практикующие христиане. Авторы исследования предположили, что люди с умеренной вовлеченностью в веру и чтение Библии могут осознавать Божьи требования, но при этом недостаточно хорошо понимать Его милость. Также люди, которым было сложно простить себя, чаще испытывали одиночество. По словам главного редактора исследования состояния Библии и директора по инновациям Американского библейского общества Джона Фаркуара Плейка, люди, которые серьезно относятся к своей своей вере и чтению Библии, чаще готовы как дарить, так и принимать прощение. Он отметил, что это соответствует центральному месту прощения в библейском послании. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Глава первая. Мисс Полли. В это июньское утро мисс Полли Харрингтон вошла в кухню своего дома с несвойственной ей поспешностью. Обычно движения ее были неторопливы. Она очень гордилась своей выдержкой. Но сегодня она спешила, действительно спешила. Нэнси, мывшая посуду в раковине, с удивлением подняла глаза. Она работала у мисс Полли всего лишь 2 месяца, но уже заметила, что ее хозяйка никогда не спешит. «Нэнси!» «Да, мэм», — ответила Нэнси с готовностью, но продолжая при этом вытирать кувшин, который держала в руках. «Нэнси!» Теперь голос мисс Полли звучал сурово. «Когда я говорю с тобой, ты должна прервать работу и выслушать меня внимательно». Нэнси покраснела до ушей и сразу же отставила в сторону кувшин прямо вместе с тряпкой, которая его вытирала, отчего он чуть не опрокинулся, что еще больше смутило ее. «Да, мэм, хорошо, мэм», — пробормотала она, одновременно возвращая равновесие к кувшину и торопливо оборачиваясь к хозяйке. «Я продолжала работу только потому, что сегодня утром вы велели мне поскорее управиться с посудой. Вы ведь помните?» Мисс Полли нахмурилась. «Довольно, Нэнси. Я не требую объяснений. Я требую внимания». «Да, мэм». Нэнси подавила вздох. Мысленно она спрашивала себя, удастся ли ей когда-нибудь угодить этой женщине. Нэнси никогда прежде не работала у чужих. Но так как ее больная мать неожиданно овдовела и осталась с нею и 3 младшими детьми на руках, она, как старшая, оказалась вынуждена пойти работать, чтобы поддержать семью. И она была очень довольна, когда нашла место служанки в большом доме, стоявшем на холме в 6 милях от перепутья, как называлась родная ферма Нэнси. Раньше она знала мисс Полли только как хозяйку старого имения Харрингтонов и одной из самых богатых жительниц городка. Так было 2 месяца назад. А теперь она знала мисс Полли как строгую, сурового вида женщину, которая хмурилась всякий раз, когда со стуком падал на пол нож или хлопала дверь, и никогда не улыбалась, даже если ножи и двери вели себя тихо. «Когда ты справишься со своей утренней работой, Нэнси, — продолжала мисс Полли, — освободи маленькую комнату на чердаке и постели там раскладную кровать. Подмети пол и вытри пыль. Разумеется, все это после того, как вынесешь оттуда чемоданы и коробки». «Хорошо, мэм. А куда я должна их вынести?» «На чердак над парадным входом». Мисс Полли заколебалась, но потом добавила. «Я думаю, что могу сказать тебе это сейчас, Нэнси. Приезжает моя племянница, мисс Полиана Уитнер. Она будет жить у меня. Ей 11 лет, и она будет спать в этой комнате». «Девочка приедет сюда? Ах, как хорошо!» — воскликнула Нэнси, подумав о своих младших сестрах, присутствие которых словно солнцем освещало дом в перепутье. «Хорошо? Но я не стала бы употреблять такое слово», — возразила мисс Полли холодно. «Но, разумеется, я намерена сделать все, что в моих силах. Я полагаю, что я добрая женщина и знаю, в чем заключается мой долг». Нэнси залилась ярким румянцем. «Конечно, мэм, я только подумала, что маленькая девочка могла бы скрасить вам жизнь», — запинаясь, произнесла она. «Спасибо за заботу», — ответила мисс Полли сухо. «Однако не могу сказать, чтобы я видела в этом какую-то настоятельную необходимость». «Но, конечно, вы рады ей, вашей родной племяннице», — отважилась заметить Нэнси, смутно чувствуя, что следует тем или иным образом подготовить благожелательный прием для этой неизвестной маленькой и одинокой девочки. Мисс Полли высокомерно вздернула голову. «Право же, Нэнси, я не вижу причины особенно радоваться из-за того, что мне случилось иметь сестру, которая оказалась настолько глупа, чтобы выйти замуж и родить на этот свет и без того уже перенаселенный совершенно ненужных детей, а мне придется о них заботиться. Впрочем, как я уже сказала, я знаю, в чем заключается мой долг».
«Не забудь особенно тщательно вымести в углах, Нэнси», — закончила она резким тоном, покидая кухню. «Хорошо, мэм», — вздохнула Нэнси, берясь за невытертый досуха кувшин, теперь уже совсем остывший, так что его пришлось снова ополаскивать горячей водой, чтобы легче было вытереть. Вернувшись в свою комнату, мисс Полли снова достала письмо, которое пришло за 2 дня до этого из далекого западного городка и которое оказалось для нее таким неприятным сюрпризом. В этом письме, адресованном мисс Полли Харрингтон, Белдингсвилл, штат Вермонт, содержалось следующее. «Сударыня, с прискорбием сообщаю вам, что 2 недели назад скончался преподобный пастор Джон Уитнер, оставив сиротой дочку 11 лет. Имущества он никакого не имел, за исключением нескольких книг, потому что, как вам без сомнения известно, он служил пастором в нашей маленькой миссионерской церкви и получал весьма скудное жалование. Насколько мне известно, он был мужем вашей покойной сестры, но, как он дал мне понять, ваши семьи были далеко не в лучших отношениях между собой. Тем не менее, он полагал, что в память о вашей сестре вы, возможно, захотите взять на себя заботу о девочке и воспитать ее среди родственников на Востоке. Поэтому я и пишу вам. К тому времени, когда вы получите это письмо, девочка будет готова к переезду, и если вы можете взять ее, то просим безотлагательно нас об этом уведомить, так как в скором времени одна супружеская пара отправляется из наших мест на восток, и они могли бы взять девочку с собой в Бостон, а там посадить ее на поезд до Белдингсвилла. Разумеется, мы сообщим вам, в какой день и каким поездом прибудет Поллиана. С надеждой на быстрый и благоприятный ответ остаюсь с почтением». Иеремия О. Уайт. Нахмурившись, мисс Полли свернула письмо и сунула его обратно в конверт. Она ответила на него вчера. Написала, что, конечно же, возьмет ребенка. Она надеется, что хорошо понимает, в чем заключается ее долг в данном случае. Хотя исполнение его и будет неприятным. И теперь, когда она сидела с этим письмом в руках, мысли ее обратились к прошлому. К тому времени, когда ее 20-летняя сестра Дженни, вопреки возражениям всей семьи, настояла на своем браке с молодым священником. Был тогда и другой, богатый человек, который хотел жениться на ней, и ему отдавали предпочтение все Харрингтоны, но не сама Дженни. Этот богатый жених был и старше, и денег имел больше, что говорило в его пользу. А у пастора не было ничего, кроме молодости, любящего сердца и головы полной юношеских идеалов и энтузиазма. Но Дженни предпочла именно это, что, впрочем, вполне естественно. А потому она вышла замуж за пастора и уехала с ним в один из южных штатов, куда он отправился миссионером. Тогда и произошел разрыв. Мисс Полли хорошо помнила эти события, хотя в то время ей, самой младшей в семье, было только 15 лет. После этого семью почти ничто не связывало с женой миссионера. Правда, Дженни писала им иногда и даже назвала свою последнюю дочку Поллиана в честь своих сестер Полли и Анны. Остальные дети Дженни умерли в младенчестве. Это была последняя весточка от нее, а через несколько лет сам пастор в коротком, но горестном письме, отправленном из маленького городка на западе страны, сообщил о ее смерти. Между тем, и для обитателей большого дома на холме время не стояло на месте. Мисс Полли, глядя из окна на простирающуюся вниз долину, думала о переменах, которые за эти 25 лет произошли в ее жизни. Теперь ей было 40, и была она совсем одна на свете. Отец, мать, сестры — все умерли. Уже давно она стала единственной хозяйкой большого дома Харрингтонов и денег, оставленных ей отцом. Были люди, которые открыто жалели ее,
сокрушались из-за ее одиночества и уговаривали взять к себе в дом какую-нибудь подругу или компаньонку. Но мисс Полли оставалась равнодушной и к их сочувствию, и к их советам. Она говорила, что совсем не чувствует себя одинокой, что ей нравится жить одной, что она всему предпочитает покой. Но теперь... Мисс Полли поднялась, брови ее были по-прежнему сдвинуты, а губы плотно сжаты. Ей, конечно, было приятно сознавать, что она добрая женщина и не только знает, в чем состоит ее долг, но и обладает достаточной силой воли, чтобы его исполнить. Но Поллиана, какое смешное имя!

Глава вторая. Старый Том и Нэнси. В маленькой комнате на чердаке Нэнси яростно мела и скребла пол, уделяя особое внимание углам. Бывали, разумеется, моменты, когда пыл, с которым она относилась к своей работе, проистекал не столько от усердия, сколько от желания дать выход чувствам. Нэнси, несмотря на обычную пугливую покорность своей хозяйки, отнюдь не отличалась терпением святой. «Хотела бы я вычистить и углы в ее душе», — бормотала она отрывисто, подкрепляя каждое слово свирепым движением своей жесткой швабры. «А многие из них не мешало бы почистить. Именно так, именно так. Хорошенькая идея, ничего не скажешь. Затолкать бедного ребенка в эту маленькую раскаленную солнцем каморку. А зимой она даже и не отапливается. И это когда в доме полно отличных комнат, только выбирай. Ненужные дети тоже мне». «Хм», — ворчала Нэнси, выжимая тряпку с такой силой, что даже пальцы у нее заныли. «А я думаю, что это совсем не дети самые ненужные. Не дети, не дети». Некоторое время она трудилась в молчании. А затем, закончив уборку, оглядела голую комнату с явным отвращением. «Ну, все готово. По крайней мере, мое дело сделано», — вздохнула Нэнси. «Пыли тут теперь нет, да и почти ничего другого тоже». «Бедняжка, ну и выбрали место для одинокой, истосковавшейся по семейному очагу сиротки», — заключила она и вышла, хлопнув дверью. «Ох!» — тут же вскрикнула, закусив губу. Но потом добавила запальчиво. «Ну и пусть, мне все равно. Я даже надеюсь, что она слышала. Надеюсь, да, да». После обеда Нэнси улучила минутку, чтобы поговорить со старым Томом, садовником, который с незапамятных времен пропалывал клумбы и разравнивал дорожки в саду этого дома. «Мистер Том», — начала Нэнси торопливо, бросив взгляд через плечо, чтобы убедиться, что никто за ней не наблюдает. «А вы знаете, что сюда приезжает маленькая девочка и будет жить у мисс Полли?» «Кто?» — спросил старик, с трудом распрямляя согнутую спину. «Девочка будет жить у мисс Полли!» «Рассказывай кому-нибудь другому!» — недоверчиво усмехнулся Том. «Ты бы еще мне сообщила, что солнце завтра зайдет на востоке!» «Но это правда? Мисс Полли сама мне сказала?» — настаивала Нэнси. «Это ее племянница, ей 11 лет!» Старик разинул рот от удивления. «Да, интересно!» — пробормотал он, и вдруг в его выцветших глазах засветилась нежность. «Не может быть!» «Но должно быть, это дочка мисс Дженни. Только одна из сестер вышла замуж. Да, да, Нэнси, это должно быть дочка мисс Дженни. О, слава Богу! Подумать только, что я увижу такое на старости лет!» «А кто была эта мисс Дженни?» «Ангел, сошедший с небес», — прошептал старик с глубоким чувством. «Но для старого хозяина с хозяйкой она была старшей дочкой. Ей было 20, когда она вышла замуж и уехала далеко отсюда, много лет назад. Как я слышал, все ее дети умерли, кроме последнего ребенка. Вот эта девочка, наверное, и приезжает. Ей 11 лет». «Да, похоже», — кивнул старик. «А спать ей придется на чердаке». «Да как ей не стыдно!» — возмутилась Нэнси, еще раз оглянувшись на дом. Старый Том сдвинул брови, но в следующую минуту странная улыбка тронула его губы. «Интересно», — сказал он, — «что мисс Полли будет делать с ребенком?» «Хм, а мне интересно, что ребенок будет делать с мисс Полли?» — огрызнулась Нэнси. Старик засмеялся. «Боюсь, не очень-то ты любишь мисс Полли». «Как будто кто-то может ее любить», — презрительно отозвалась Нэнси. Старый Том загадочно улыбнулся, склонился и снова занялся прополкой. «Похоже, ты ничего не знаешь о любовной истории мисс Полли», — процедил он сквозь зубы. «Любовная история? Это у нее-то?» «Нет, не слыхала. И никто другой, думаю, не слыхал». «Слыхали, слыхали», — возразил старик. «Он и теперь живет здесь, в нашем городке». «Это кто же такой?» «Этого я не скажу. Не должен я этого говорить». Старик снова выпрямился. В его тусклых голубых глазах, устремленных на дом,
светилась явная гордость за семью, которой он верно служил и которую любил много лет. «Но это кажется просто невероятным. Она и любимый», — по-прежнему настаивала Нэнси. Старый Том покачал головой. «Ты не знаешь мисс Полли так, как я ее знаю», — возразил он. «Она была настоящей красавицей, да и сейчас была бы, если бы захотела». «Красавица? Мисс Полли?» «Да, говорю тебе, если бы она только распустила волосы свободно и небрежно, как прежде, да надела бы этакую шляпку с цветочками, да платье из белых кружев, ты бы увидела, что она красавица. Мисс Полли еще не старая, Нэнси». «Не старая? Да ну! Значит, она очень хорошо притворяется. Очень, очень!» — презрительно фыркнула Нэнси. «Да», — кивнул старый Том, — «это началось, когда вышли неприятности с ее любимым. Так с тех пор и кажется, будто питается она лишь полынью да осотом. Такая она желчная и колючая, что трудно ее выносить». «Да уж», — заявила Нэнси раздраженно, — «никак на нее не угодишь, как ни старайся. Если б не жалование, да голодные рты дома, я бы и минуты здесь не осталась. Но когда-нибудь я уж все выложу, что у меня на душе, и, разумеется, придется мне тогда распрощаться с этим домом. Так и будет, так и будет». Старый Том снова покачал головой. «Да, я знаю, у меня тоже было такое чувство. Это естественно. Но это не лучший выход, детка, не лучший. Поверь мне, не лучший». И он опять склонил свою седую голову над клумбой. «Нэнси!» — раздался вдруг резкий голос. «Да, мэм!» — запнувшись, откликнулась Нэнси и поспешила к дому.

Дорогие друзья, страницы повести Эленор Портер «Поллианна» для вас читала Наталья Роснюк. Продолжение слушайте завтра в 20:10.

Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Иерей Евгений Тимофеев, клирик храма святого пророка Божия Ильи на Пороховых. И сегодня наша традиционная рубрика «Пасторский час». Напоминаю, что вопросы в студии можно задать как минимум двумя способами. Один – это посредством сайта grad-petrov.ru с помощью специальной рубрики «Задать вопрос». И также посредством комментирования в трансляции нашей передачи в группе ВКонтакте. Сегодня у нас есть некоторые вопросы, которые давайте будем рассматривать. Если останется время, то будем еще кое о чем говорить. Значит, Павел 9 октября задал вопрос. Вопрос был задан в 21:29, поэтому могу предположить, что на него ответ еще мальчик не успел дать. Ну, если успел, то что ж, продублирую. Значит, Павел спрашивает, как изгнать из себя ненависть, себялюбие, как постоянно стать искренним и добрым человеком. То есть, как быть постоянно искренним и добрым человеком. Павел сам предлагает возможные варианты. Молитвой, постом, добрыми делами, стараться любить близких, даже принуждать себя к этому, стараться не делать замечания. Что ж, я буду краток. Мне вот на этот самый вопрос очень как-то отзываются слова двух людей, оба жили в 20 веке. Один из них известный христианский богослов, он был протестантом, он являлся автором знаменитой сказки «Хроники Нарнии», Клайв Льюис, филолог и, ну и автор ряда богословских сочинений. И в своем трактате, называемый «Просто христианство», Льюис пишет, что не нужно долго задаваться вопросом, люблю ли я ближних, нужно стараться поступать так, как будто я их уже люблю. И вот это как бы ощущение, да, состояние любви, оно придет задним числом. Что-то похожее я нашел совсем недавно, значит, в жизни преподобного Силуана Афонского, который однажды, согласно Сафронию Сахарову, автору его жития, отвечал на вопрос одного монаха, у которого были очень сложные взаимоотношения с его игуменом. И старец Силуан ответил: «Как полюбить игумена? Говори сам себе: я люблю игумена, я люблю игумена, я люблю игумена». И молись за него. И действительно, как свидетельствует отец Сафроний, вот постепенно у этого монаха изменилось его отношение к его вот игумену. Что ж, ну, действительно, наверное, ждать, когда наши ощущения станут такими стерильными, идеальными, наверное, это не самая лучшая стратегия, пожалуй, наверное, трудиться и поступками выражать это отношение, даже если его на эмоциональном таком уровне нет, наверное, это то, чем мы можем себя как бы занять. Да, как мы можем себя на путь
спасение как-то направить. Другой вопрос. Когда начинаю бороться со страстью, то больше гораздо искушений и скорбей. Понимаю, что все равно надо бороться, но получается только вынужденно смириться, не согрешать и тому подобное. Как помочь самой себе? Да, пожалуй, такая. Вы знаете, меня всегда поражает, когда вот я общаюсь с людьми уже даже в преклонном возрасте, ну, скажем, бабушка не так давно прочищала рядом с нашим храмом бабушку. Она пережила блокаду в нашем городе. Такая уже 90 с лишним ей годиков. Она никогда не исповедовалась во всю свою жизнь. Я, как священник, ну, мне пришлось, да, ее исповедовать, и я спросил, в чем вы хотите покаяться перед Богом? И вот она ответила, что она ничего плохого за жизнь не совершила. Действительно, если мы не боремся со своими страстями, то возникает ощущение, что и страстей-то нет. И сам вот чуть ли не нимб. Уже надо, так сказать, под размер подгонять. А как только начинаешь бороться с одной даже маленькой, так сказать, занозой, то сразу же вылезает вторая, третья, четвертая и так далее и тому подобное. То есть борьба с грехом, когда мы гладим себя, так сказать, не по шерсти, а против шерсти, она способствует тому, что мы больше видим. Или, скажем так, больше ситуаций в нашей жизни возникает, где мы вот эти страсти проявляем. Ведь, опять-таки, вот страсти, искушения, соблазны, если действовать по принципу «больше спишь, меньше грешишь», то есть сидишь дома, ничего не делаешь, ну тогда и страсти-то негде проявлять, да, и согрешить-то особо негде, ну разве что вот холодильник там, да. А вот если человек внезапно попадает в какую-то ситуацию, сложную, экстренную, со сложным моральным выбором, тут и согрешить проще, и ошибиться проще. Поэтому не будем смущаться тому, что наша борьба со страстями, с грехами, она вызывает их больший наплыв. Наверное, это свидетельствует о том, что мы на правильном пути. Этим и утешайте себя, что идете по верной стезе. Вот. Да и в конце концов, надо помнить о том, что ведь борьба со грехами, со страстями, это же не наша цель. Порой как-то забываем об этом, да, что цель вообще-то приобщение божественной жизни. Цель это благо, да, божественное благо, а не борьба с грехами. Борьба с грехами это лишь побочная задача, так сказать, попутная. Вот. Поэтому надо нам больше стараться преуспевать в добре, больше наполнять себя Словом Божьим. Вот. Наполнять себя присутствием Бога в своем сердце. А с грехами бороться в той степени, в которой они нам мешают Богу приближаться. То есть не превращать саму борьбу в самоцель. Может быть, эта мысль тоже вас как-то сможет направить. Эдуард, традиционно в нашу студию
присылает цитату. На сей раз это преподобный Никон Беляев. И его слова. «Спасение ваше и погибель ваша в ближнем вашем. Спасение ваше зависит от того, как вы относитесь к своему ближнему. Не забывайте в своем ближнем видеть образ Божий». Действительно, хочется вспомнить слова соборного послания на Богослова. Кто говорит, что он любит Бога, которого не видит, а брата, которого видит, ненавидит, тот лжец, и нет ли он любви, да? Потому что если мы не любим Бога, не любим ближнего, которого любим, которого видим, простите, то как мы можем любить Бога, которого не видим? Анна из Санкт-Петербурга присылает цитату преподобного Роси Оптинского с вопросом. Значит, цитата. «Потерпи, может откроется тебе откуда-то клад. Тогда можно будет подумать о жизни на другой лад. А пока вооружайся терпением и смирением, трудолюбием и самоукорением». О каком кладе идет речь? Ну, видите, к большому сожалению, мне, чтобы понять значение этих слов, необходим контекст. Если это такая вот, скажем так, короткая его реплика преподобного, можно предположить, что имеется в виду, что терпение помогает человеку вот, раскрыть себе добродетели, Божьи дары, таланты. Как-то так. Вот, пожалуй, такое предположение. Александр из Санкт-Петербурга, возможно, является автором двух вопросов. Такое предположение. Возможно, только одного. Ну что ж, Александр номер один, во всяком случае. Почему Господь объяснял притчу только ученикам? Ведь ученики тоже не понимали их. Почему Он не объяснял притч не ученикам? Это очень интересный вопрос. Для того, чтобы нам понять, почему Господь Иисус Христос использовал притчи как один из основных жанров своей проповеди, необходимо обратиться в целом к библейской традиции. Притча по-еврейски «машаль», по-гречески «параболи» является одним из излюбленных библейских жанров. Еще в книге «Судей» мы читаем замечательную такую притчу про деревья. Такой рассказ образный, да? Значение притчи очень хорошо, скажем так, можно связать с греческим переводом этого слова по-гречески «параболи». Отсюда наша парабола. Вот представьте себе параболу. Y равно x квадрат, предположим, да? То есть что такое парабола? Это путь, обходной путь, скажем так, да? То есть притча — это жанр, призванный донести какую-то важную мысль, так скажем, месседж, сообщение, но не в лоб, не напрямую, а каким-то, скажем так, обходным путем. Замечательная притча, просто очень поучительная. Содержится
автором этой притчи является пророк Божий Нафан. И адресовал он эту притчу никому другому, как царю Давиду. Значит, эта притча была сказана в том контексте, что Давид совершил великое зло, великий грех перед Богом. Он, воззрев на красоту женщины по имени Версавия, вот как-то возгорелся к ней такой нечистой любовью. Она была замужней женщиной, ее муж Урия был воином. И он не только совершил прелюбодеяние, согрешив с Версавией, но после этого он присовокупил к прелюбодеянию убийство, дав преступный приказ, чтобы на войне Урию оставили одного перед лицом врага, и Урия действительно погиб. Вот Давид, царь, сделал такой величайший грех. Два греха. И к нему приходит пророк Нафан. Представим себе эту картину. Великий царь Давид, прославленный Богом еще с детства, облеченный могучей властью, почетом, уважением, и Божий пророк Нафан. Как мог Нафан обратиться к Давиду? Ведь если бы он сказал ему напрямик, вполне возможно, что Давид не воспринял бы его проповеди, не покаялся бы, не сокрушился бы о своем грехе, а наоборот, пришел бы в гнев, в раздражение, в ненависть. В конце концов, убил бы Божьего пророка Нафана. Могло быть и такое. Во всяком случае, в истории Израиля было всякое. И тут Нафан использует притчу. Вот я прочитаю эту притчу, 12 глава, 2 книга Царств. В одном городе были два человека. Один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота. А у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник. И тот пожалел взять из овец своих и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. И дальше внимание, вот вся соль. 5 стих. Сильно разгневался Давид на этого человека. Смотрите, даже Нафан не спрашивает его. То есть сама по себе возникает реакция у Давида. Он сам разгневался, просто выслушав эту притчу. Сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить 1/4, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек, который сделал это». То есть, смотрите, в чем здесь соль этой притчи.

сможет правильно оценить свой собственный поступок. Вот в чем заключается в традиции библейской значение притчи. Это способ донести до человека информацию, мысль не прямым путем, но вот таким обходным. Для того, чтобы нам понять, зачем Христос использовал притчи, очень важен также эпизод, связанный с притчей о добром самарянине. Давайте откроем Евангелие от Луки и проследим одну маленькую деталь из повествования до и после того, как Господь эту притчу произносит. Значит, притча является ответом на вопрос. Вопрос законника, это у нас 10 глава, который спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Ну, закон, вопрос-то странный, да, то есть ответ на этот вопрос был в Писании: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя», да, ссылается Христос на Пятикнижие. Эти слова цитирует законник, и Христос подтверждает, да, что ты правильно отвечал. Значит, поскольку законник, то есть специалист в законе, попал в глупое положение вот этим своим вопросом, получается, что он задал вопрос, сам же зная ответ, да, то он хотел себя, как говорит евангелист, оправдать, то есть выставить в более приглядном свете. И он спросил: «А кто же мой ближний?» Ну, такой как бы вроде бы каверзный вопрос. В иудейской традиции было такое понимание, что ближний – это единоплеменник, это член народа Божьего, то есть для израильтянина это израильтянин. И заметьте, как отвечает Христос. То есть вот здесь, да, внимание наше надо сфокусировать. Вопрос: «Кто мой ближний?» И дальше Христос не отвечает. Он не говорит, скажем, «всякий человек, которого ты видишь рядом с собой». Да? Или, скажем, «ближний – это тот человек, которого Господь посылает тебе в твою жизнь». Он не произносит этого ответа. Почему? Потому что такой ответ мог у человека не удовлетворить, либо не убедить. И что делает Христос? Он произносит притчу о добром самарянине, которая вам всем прекрасно известна, не буду сейчас пересказывать. И обратите внимание на 36 стих, завершение притчи. Кто из этих троих, как ты думаешь, был ближний попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». То есть в чем педагогика Христа в данном эпизоде? Он подвел человека самостоятельно к этому выводу. Не Христос за него, как бы в готовом виде, дал ему этот ответ, а сам законник, который, причем задает вопрос такой, можно сказать, несколько такой каверзный такой вопрос, да, вроде бы, может быть, даже настроенный несколько как-то, скажем, отрицательно, как Христу, или с подозрением. Что важно? Он сам приходит к тому выводу, который Христос заранее, да, как бы дал как результат своей притчи. То есть вот это важный аспект. Это не все, что я скажу сейчас про притчи, да? Значит, аспект самостоятельности. То, что слушатели Христа делают самостоятельный вывод, как Давид,

Так вот этот законник. Так и давайте вспомним тоже из синоптических Евангелий, то есть первых трех, Матфея, Марка, Луки, притчу о виноградниках, винограднике, да, и виноградарях в этом винограднике. Христос произносит притчу и спрашивает у своих оппонентов, после того, как он рассказал притчу о том, как вот злые виноградники убивали посланных хозяином виноградника, значит, рабов, потом даже сына его не постыдились и убили. И он спрашивает самих своих оппонентов, как вы думаете, что сделает с ними хозяин виноградника? И они говорят, злых зле погубит, а виноградник передаст другим делателям. Да, это по-славянски. То есть смысл в том, что этот хозяин виноградника наймет других рабочих. И таким образом Христос сам привел своих слушателей к этому выводу. Это один из аспектов. Еще важный аспект притч – это их аспект мнематический, то есть, значит, что притчи имеют свойство хорошо запоминаться людьми, особенно сюжетные притчи. Ну, любой прихожанин может пересказать притчу, скажем, о блудном сыне, о мытаре фарисее, не знаю, о 10 девах, пожалуй. То есть такие притчи с развернутым интересным сюжетом, которые захватывают внимание слушателей, и детали, которыми Христос эти притчи снабжает, они для слушателей Христа знакомы, понятны. Значит, эти детали, они застревают в памяти слушателей. И таким образом учение Христа становится доступным его слушателям в силу того, что люди сами пересказывают его друг другу, а те вторым, третьим и так далее. Наконец, третий аспект выражен очень хорошо в Евангелии от Марка. Ну, в целом, все синоптики в этом едины. В том аспекте, что притчи Христа связываются со словами пророка Исаии. Значит, например, у Евангелиста Матфея это 13 глава. Как-то удачно сегодня у меня все так сразу открывается. Значит, перед притчей о сеятеле, точнее, между самой притчей и ее объяснением ученикам, есть объяснение, почему Христос говорит притчами. Объяснение выглядит странно для нас с вами, особенно на русском языке. Давайте прочитаем. Ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Матфея 13, 10. Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И далее. Потому говорим притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, и сбывается над ним пророчество пророка Исаии,
И дальше вот те же самые слова, очень похожие. «Ваши же блаженны очи, что видят», 16 стих, «и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, слышите, и не слышали, и не видели». Что здесь вызывает недоумение при прочтении, особенно на русском языке? «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и, слыша, не слышат и не разумеют». То есть, может сложиться впечатление у читателя синодального перевода, что Христос специально говорит притчами, чтобы они ничего не поняли. Но, конечно, здесь специфика перевода греческого словечка, которое звучит так, «ина». В большинстве мест Нового Завета оно переводится двояко, либо «чтобы» или «так что». Разница кажется незначительной, а на самом деле разница очень большая. Значит, первое «чтобы», то есть цель. Например, Христос говорит притчами, чтобы они не слышали, да? Ну, какая-то что-то невразумительное, да? Или «он говорит притчами так, что они, видя, не видят и слыша, не слышат». Смысл другой. Получается, что Христос произносит притчи, но в силу своих, скажем так, не только познавательных способностей, но и духовных качеств, такой воли, да, внутренней, его слушатели не могут прорваться сквозь пелену непонимания. Во втором послании к Коринфянам, в третьем главе, апостол Павел так говорит о своих единоплеменниках: «Покрывало лежит на их лице при чтении Ветхого Завета». То есть вот эта неспособность понять смысл притч Христа, это не просто, скажем, отсутствие интеллектуальной подготовки или какая-то глупость. Это следствие ожесточения сердец людей. И их забвение о главном, что хранит Священное Писание. Ученики Христа тоже плохо понимают притчи, что вызывает очень яркие такие категоричные слова Христа, что особенно в завершении его земного служения перед Гефсиманией, что «так вы непонятливы». То есть все это время, сопровождая Христа, они все еще не понимают суть его служения. Настолько вот они далеко отстояли от истинного понимания закона, пророков и писаний. То есть давайте резюмируем вот эту тему так. Притчи, слова Христа имеют несколько аспектов. Во-первых, педагогический. Значит, взывают к собственному вниманию, к собственному поиску слушателей, заставляют их принимать собственные решения и это способствует большему принятию учения Христа в силу того, что сам человек находит эту разгадку, и ответ, к которому человек сам пришел, уже является не данным, в готовом виде
каким-то тезисом, а найденным им самим этим человеком, такой, да, им самим найденным таким ответом истины, найденный им самим. Это один аспект. Второй аспект мнематический, то есть образность, сюжетность притч способствовала их запоминанию. И, наконец, третий аспект. Слова Христа, которые Он произносил в притчах, должны были изменить в корне представление его слушателей о том, каким Бог хочет видеть отношения людей друг с другом, каким Бог видит этот мир и так далее. То есть притчи требовали определенной, очень серьезной ревизии тех взглядов, воззрений, убеждений, которые были у людей, слушателей Христа. И если бы эти вещи Христос озвучил напрямик, то такая проповедь могла бы быть не принята его слушателями. Можно еще добавить, что в целом притчи, использование притчи как жанра заставляет слушателей трудиться над пониманием, то есть провоцирует усердие его слушателей. Некоторые из наших коллег, которые слушают нашу передачу, пишут, что, по их мнению, Давиду была сказана не притча, а аллегория. Не хочу спорить о терминах. На мой взгляд, рассказ из 12 главы Второй книги Царства больше похож на притчу в силу того, что аллегория — это немножко другое. Аллегория — это когда берется какое-то понятие, скажем, из богословское понятие, нравственное понятие, и это понятие вот таким метафорическим языком как бы кодируется. То есть какие-то отдельные термины, понятия в аллегории выступают такими маркерами, указателями на понятия богословские, нравственные и так далее. Самый, пожалуй, известный из Библии пример, вот именно, скажем, аллегории, да? Мы можем взять, например, такой момент. Небесный Иерусалим, да? Замечательная аллегория. То есть образ небесной реальности, который, конечно, не стоит понимать буквально, что это какой-то конкретный город с конкретными стенами, там, значит, зданиями и так далее. Аллегория Царства Небесного. Вот что такое аллегория, да? К аллегории, к жанру аллегории, да, к тропу аллегории, больше близятся притчи о Царстве Небесном из
Евангелие от Матфея. Скажем, Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Да? Или Царство Небесное подобно зерну горчичному. Или Царство Небесное подобно закваске. Все та же 13 глава Евангелия от Матфея. Вот это в чистом виде аллегории. Хотя, кстати, в Новом Завете называется параболи, притча. Да, ну в целом притча, параболи, может означать также иносказание, да. Поэтому я в целом не могу согласиться, что Давиду была сказана аллегория, поскольку Давиду была рассказана история, история, имеющая сюжет, персонажи, действующих лиц. И эта история, такая притча в такой форме, имела свою цель. Вот, поэтому, простите, не могу согласиться, что это аллегория. Есть также комментарий. Притчи даны, чтобы проявились ученики. Ну, я не до конца понимаю, что именно значит это, и последующие слова Алексея, которые нам в студию их адресовал. Ну, наверное, отчасти могу согласиться. Наверное, отчасти это совпадает с тем, что я сказал выше. Так, значит, ну, надеюсь, что ответил на этот вопрос про притчи. Так, значит, следующий вопрос. Какая может быть связь между талантами из притчи о талантах и талантами в притче о немилосердном должнике? Можно ли одним и тем же словом обозначать совершенно разные значения? Ну, словом не обозначают, а значение. Да, слово имеет значение. Но в целом, что можно сказать? Слово «талант» обозначало меру веса и, в частности, меру веса драгоценных металлов, например, серебра. Для Евангелия, для, скажем, притч Христа, слово «талант» выступает как денежный эквивалент, то есть денежная единица, причем очень большая денежная единица. Собственно, этим объясняется взаимосвязь, что в притчах, имеющих, так сказать, финансовый такой аспект, употребляется оно это же понятие. По сути, речь идет о мере денежных средств. А наше слово понятие «талант» как дарование, оно взято как раз-таки из притчи о талантах. Просто слово «талант» стало обозначать дарование. Дарование. Вот. Но это значение позднее, то есть оно взято как раз из этой притчи. А в словах Христа оно не имело значения. Дарование означало меру веса, точнее, денежную единицу. Как-то так. Так, значит, Эдуард, в скобочках сегодняшний, значит, то есть сегодня присылал нам слова. Иисус Христос дал смысл земной жизни, Он объяснил страдания. Он один утирает слезы плачущих, дает терпение страждущим, спасает от ожесточения несправедливо гонимых, научает любви, спасает от отчаяния. Он вызывает ласковую улыбку на лице больного и дает бодрость труженику, священномученик Аркадий Остальский. Очень теплые, добрые, умилительные слова. Действительно, Он, наш Господь, единственный является утешением
Пожалуй, единственное, что я бы вот прокомментировал из этой строчки, он объяснил страдания. Не стоит понимать эту фразу в том духе, что страдание объясняется Христом в какой-то понятной человеческой схеме. Ну, скажем, страдание нужно для того-то и того-то. Да? Парадоксально, но Христос, если мы внимательно почитаем текст евангелистов, как раз-таки именно этим не занимался. Он не объяснял причину страданий. Самый запоминающийся эпизод, я уже неоднократно его цитировал в этой студии, это эпизод из Евангелия от Иоанна, исцеление слепорожденного, где как раз-таки апостолы просят Христа объяснить страдания родившегося слепым человека, который много-много лет уже страдал от того, что не мог видеть этого мира, людей, жизни. И они даже сами предложили варианты, например, он согрешил в утробе матери, либо родители его согрешили. Но Христос отвергает эти объяснения страдания. Он говорит, не он согрешил, не родители его, но да явятся дела Божии на нем. Вот, по сути, Христос уходит от этой парадигмы, что нужно искать причину страдания в каком-то событии прошлого, в грехе, совершенном каким-то человеком. Страдание является следствием не греха отдельного человека, а падшести этого мира в целом. Вот. А что касается объяснения, то Христос дает лишь один комментарий. «Да явится дело Божие на нем». И здесь опять-таки вот это словечко «ина». И вот опять-таки удивительно. Можно перевести двояко. Можно перевести либо «чтобы явились дела Божие на нем», а можно сказать так «так, что на нем являются дела Божие». Опять-таки, кажется, что разница очень мала. А давайте вдумаемся. Первый вариант. Значит, он родился слепым, чтобы на нем явились дела Божии. Получается, что Бог специально все эти годы держал его слепым, чтобы потом показать вот это чудо, и оно было, стало частью священной истории, да? Вот такая логика. И другая. Так что на нем явились дела Божии. Логика такая, что почему человек родился слепым, неизвестно. Но это событие стало частью священной истории, и на нем явились Божьи дела. То есть не стоит искать причин. Не стоит Бога винить в том, что вот этот человек родился слепым. Объяснение как раз-таки Господь не дает. Вспомним книгу Иова, вот тоже потрясающий пример. Страдания Иова, так красочно описанные в начале этой книги, дальнейшие вот эти беседы Иова с его так называемыми друзьями. Что мы слышим в конце книги, когда Бог сам общается с Иовом? Ведь мы, как читатели книги, мы прекрасно знаем, почему Иов страдает. Мы могли бы легко Иову объяснить. Совершенно, очень легко. Все просто. Дьявол пришел к Богу и просил, значит, Бога разрешения вот испытать Иова. Бог попустил с определенными условиями. Вот поэтому, собственно,
Иов и страдает. Но так ли отвечает Бог? Объясняет ли Бог Иову вот эту всю цепочку событий? Говорит ли он, что, понимаешь, Иов, твои страдания были вызваны тем, что вот дьявол пришел к нам, он просил, и так далее, и так далее, и так далее. Нет. Бог вообще отказывается играть в эти кошки-мышки. Почему? Да зачем? Он просто оставляет Иова в другой перспективе. А ты был, когда я творил небеса, когда я полагал пределы морям? Ты знаешь, как рождаются птицы в горах? То есть весь, в хорошем смысле, пафос вот этих речей Божьих книги Иова, он вообще уходит от темы объяснения страданий. Он весь о том, что человеку просто невозможно постигнуть Божьи дела. Невозможно. Пути Господни неисповедимы. Да, другая библейская цитата очень как бы просится в этом контексте. Поэтому вот эти слова священномученика Аркадия, да, Христос объяснил страдания. Можно прокомментировать так, что своими страданиями Христос дал смысл всему, что происходит с нами. Но это не значит, что для каждого индивидуального человека есть какая-то своя папочка должных объяснений. Такая логика, она делает Бога каким-то сухим бухгалтером, который в своей небесной канцелярии для каждого подготовил какой-то банк плохих событий с какой-то, естественно, справедливой целью. Но в такую логику совершенно не вписываются страдания, которые превышают всякое вообще понимание, типа смерти младенцев и так далее. И очень досадно слышать, когда православные христиане пытаются такую логику транслировать, да еще перенося это не на свою жизнь, а на жизнь других людей. Скажем, вот твое страдание в жизни, да, я его запросто готов объяснить. Да, все дело просто в том, что ты грешный человек, или что просто это было нужно, чтобы ты там пришел к этому, там, осознал это. То есть все легко объяснить. Вот Библия в этом плане более скромная. Библия не дает объяснений таким, такого рода страданиям, экзистенциальному вопрошанию о страдании. Она оставляет этот вопрос открытым. И нам вот тоже следует быть более в этом плане трезвыми, целомудренными, смиренными, сдержанными. Не навязывать, во-первых, ближним своих, так сказать, интерпретаций бед и невзгод, которые с ними случились. Да и самим не тратить слишком много времени на вот эти бесконечные поиски причин, потому что в конечном счете, все эти объяснения лишь гипотетичны. Они могут коррелировать с истиной, а могут и нет. А ведь главное не это. Главное не в том, нашел ли я подходящую гипотезу под мои страдания. Главное в том, смог ли я быть верным Богу, несмотря на них. Смог ли я, вопреки страданиям, остаться верным Богу человеком, любящим человеком? Смог ли я не возроптать? Вот в чем вопрос. И вот именно вот в этом плане потрясающий вклад в богословие страданий вносит очень недооцененная библейская книга. Называется книга Тавита. Потрясающая книга,
Очень всем советую прочтению эту книгу. По сюжету благочестивый еврей, находящийся в Ниневии. Ну, книга претендует на то, что события, описываемые ей, относятся к эпохе ассирийского плена, когда в 8 веке, в конце 8 века до Рождества Христова, Ассирия увела в плен Израиль, то есть большую часть еврейского народа, а именно 10,5 колен Израиля, которые жили севернее, нежели чем те оставшиеся колена, которые составляли Иудейское царство. Так вот, значит, благочестивый Давид, он занимается тем, что погребает людей, которые были убиты в ходе всяких репрессий, невзгод, и терпит за это великие гонения, притеснения и от царя, и вообще по жизни. У него трудная жизнь. Он в результате несчастного случая теряет зрение. И вот опять-таки вот эта мысль, что вот он творит добро, он творит благо, он занимается таким благочестивым делом, погребает совершенно никак с ним не связанных людей. И почему-то вот у него такая скорбь. В семье не все хорошо, да. Сын его отправляется, чтобы получить ту денежную сумму, которая была отложена ранее его отцом, доверена в надежные руки, и отправляется туда. И ангел Господень Рафаил в итоге помогает ему найти хорошую жену, принести эти средства и исцеляет, в конце концов, самого Давида. Но ведь что интересно, да, вроде бы, так скажем, хэппи-энд, да? Но на самом деле объяснений-то страданий нет. То есть от Рафаила мы не слышим вот этой подробного объяснения. Так, значит, ты потерял зрение по той-то причине, тебя выгоняли из Ниневии по той-то причине и так далее. То есть не будем вопрошать Бога излишне о том, что Он сохраняет тайны, а именно причины человеческих страданий. С вами был священник Евгений Тимофеев, книга «Храма Слова Пророка Божия» Ильина Пороховых, в нашей рубрике «Пастырский час» на радио «Град Петров». Всем хорошего вечера, благодарю за ваши вопросы. До свидания.

0: «Тропарь, Богородица, Дева» композитора Бориса Литковского прозвучал в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: В прошлых моих беседах я говорил о символах и символизме как неотъемлемом, извечном, необходимом выражении человеком того, что составляет духовную его сущность — любовь, дружбу, веру, общение, все то иными словами, что выходит за пределы его чисто физического, материального существования. Сегодня от этих общих рассуждений я хотел бы перейти к символизму тех обрядов, которые для многих людей составляют в наши дни одно из главных препятствий, или, может быть, сказать, недоразумений в их подходе к религии. Для многих, очень многих, эти древние, непонятные церемонии есть как бы одно из главных доказательств архаичности религии, оторванности ее от жизни, от проблем и исканий сегодняшнего дня, от всего того, что мы выражаем словом «современность». Для чего все это нужно? Эти странные одежды, непонятные телодвижения, вся эта мистика и туман обрядности. Не сказал ли Христос «не многословьте в молитвах»? Не сказал ли Он также, когда молишься, войди в свою комнату, закрой дверь и помолись тайно, а Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно? А вы, христиане, говорят эти люди, настроили огромных храмов, в которые целые часы проводите в непонятных церемониях. Часы, которые с гораздо большим успехом могли бы быть посвящены заботе о людях, интересу к их жизни, творчеству и так далее. Зачем все это нужно? Так или приблизительно так обращается современный мир, сухой, деловой, научный, прагматический, к церкви, и, не получая вразумительного ответа, слишком часто списывает ее, так сказать, со своих собственных интересов, поворачивается к ней спиной. А бывает и наоборот. Человек, уставший как раз от сухости и суеты этого современного мира, попадает в храм и увлекается этим необычным миром обрядности, и действительно становится для него это как бы уходом, бегством из постылой повседневности. Действительно погружается он в своеобразный духовный эгоизм и самоуслаждение. Так вот, поэтому к богослужению, к обряду нужно подходить с вопросом, символом чего она является, и это значит, что выражают, о чем говорят, к чему призывают, чему учат человека, участвующего в них эти обряды. Возьмем для примера первое и самое универсальное, самое изначальное из всех христианских богослужений – обряд крещения. Вот и сейчас мы знаем, даже малоцерковные, малорелигиозные люди очень часто стремятся так или иначе, хотя бы тайно, но окрестить своих детей. Как будто есть какая-то глубокая, разуму непонятная нужда отметить появление человека в мир. Казалось бы, мы все знаем теперь о физиологии, анатомии, о процессе зарождения человека и так дальше. И все же, всякий раз, как зажигается внезапно огонек этой доселе небывшей жизни. Мы, помимо всех знаний, ощущаем это как чудо, как тайну. И это чудо, эту тайну, эту радость мы неизменно хотим выразить, и выразить только и можем через символ, через акт, который воплотил бы, выразил бы все то, что мы чувствуем и переживаем. Отсюда возникли, и можно думать вместе с самим человечеством, обряды, связанные с рождением человека. И, конечно, христианское крещение в каком-то смысле связано с этими обрядами, является их увенчанием и завершением. Но не только. Ибо с христианством вошло также в мир и новое, бесконечно глубокое, бесконечно высокое понимание самого человека, его жизни, его места в мире и в истории. В Евангелии от Иоанна Христос противопоставляет физическое рождение человека новому, духовному рождению, рождению, как он говорит, свыше. «Кто не родится свыше, — говорит он, — не может войти в Царство Божие». Человек одновременно снизу и сверху, свыше. Он часть этого природного мира, часть всецело от него зависящее, всецело ему подчиненное. Но он также носитель Божественного Духа, призванный над миром воцариться. Эта двойственная природа человека составляет как бы первое измерение христианского о нем учения, учения, как мы увидим в дальнейшем, выраженного и в обряде крещения. Второе измерение состоит в учении Христа о человеке как существе павшем и потому требующем возрождения и спасения. Низшее, материальное начало в нем возобладало над высшим и духовным. Человек, как говорится в христианском писании, покорился суете и тлению, покорился бессмыслице, утерял свое царственное достоинство в мире. Но во Христе это достоинство возвращено ему. Христос восстанавливает падший образ, являет человеку его подлинную природу и призвание. Вот это возрождение, восстановление, очищение человека для новой, чистой, возвышенной и божественной жизни и составляет второе измерение и обряда крещения. Это крещение как омовение от зла, как рождение от воды и духа в новую, духом озаренную жизнь. И, наконец, третье измерение – это измерение личное. По христианской вере каждый человек, как бы в дар от Бога, получает свою личность, самого себя, ту абсолютную единственность, неповторимость своего «я», которая является, быть может, самой удивительной чертой человечности. Таким образом, из этих кратких замечаний видно уже, что обряд крещения – не древняя и магическая, никому непонятная церемония, а сложный и многостепенный символ, в котором вечно является снова и снова единственный, ни на какой другой не похожий замысел о человеке, интуиция человека. Понять этот замысел – это понять также и то, почему все то, что отрицает свободу, личность, дух, вечность, все то, что сводит все в мире к одной бездушной материи, ненавидит христианство и всеми силами борется с ним. Если кто не родится свыше, вот этого-то рождения свыше, и не желают те, для кого человечество – это безличная масса и муравейник, строящие материальное благополучие и больше ничего. Об этом рождении свыше, водою и духом, мы и будем говорить в следующей нашей беседе.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона Петр Евгеньевич Бухаркин, и мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных воздействию династии Романовых на русскую культуру, диалогу между династией и русской культурой. На прошлой встрече нашей, во время прошлой беседы, мы остановились на облике императора Павла I. И действительно, вкусы, устремления, человеческие качества этого сложного, одаренного, изломанного, несчастного, нездорового человека оказали довольно существенное влияние на русскую культуру. Более того, мы в ходе наших бесед не раз говорили о том, что не только геополитические представления монархов воздействовали на развитие русской культуры, но их личный вкус. Алексея Михайловича, например, любовь к театру, или Петра I, и тем более Елизаветы, Анны, Екатерине, мы об этом говорили. И вот в этом ряду должен быть назван император Павел I с очень существенным добавлением. Это был последний император, личные вкусы которого, личные устремления которого, человеческий облик которого отразился на искусстве его времени, в общем-то, в полной мере, на разных видах искусств. В том числе и в литературе, хотя к литературе Павел I, в общем-то, был довольно равнодушен. И не был, в отличие от своей матери, талантливой писательницы, литературно одаренным. И не был даже таким любителем литературы, как его внук, император Александр II, который, как известно, с большим чувством обращался к произведениям русских писателей. Нет, в такого рода свидетельства Павла мы, в общем-то, наверное, не найдем. Но, тем не менее, его человеческий облик оказал сильное влияние на его эпоху. Может быть, слово «влияние», хочу сам себя чуть-чуть поправить, тут и не совсем точно. Не всегда понятно, где влияние, а где просто параллельность. Но в любом случае, своими человеческими чертами, своими культурными устремлениями Павел I очень многое выразил из того, что сформировалось в то время в русской культуре, что было для русской культуры очень актуально. И тут надо прежде всего обратить на те черты Павла I, которые мы можем назвать рыцарственными чертами. Ведь Павла довольно часто называют рыцарем на троне. И действительно, в поведении Павла I проявлялись качества, которые говорят о его человеческом благородстве, о его готовности признать свои ошибки и постараться их исправить. К сожалению, его недуг, который все более и более увеличился, придавал вот этим крайне симпатичным чертам довольно странный и часто пугающий характер. Например, резкие переходы от опалы, наоборот, фавору, когда он вдруг начинал возвышать человека, а потом внезапно его отправлял в ссылку. Таких случаев довольно много. Он мог рассвирепеть, утратить человеческий облик, а потом попытаться это загладить. Но при всей дикости проявлений вот этих человеческих свойств императора, они во многом действительно связаны с благородством его натуры, которое так проявлялось в его юности. В тинейджерские, как мы бы сейчас сказали, в подростковые и ранние юные годы об этом очень хорошо свидетельствует дневник конкретного воспитателя Павла Петровича, Семёна Порошина. Сохранился дневник, где Семён Порошин записывает, кто приходил к Павлу Петровичу, о чем они говорили, какие были темы. И в этом дневнике Павел предстает действительно крайне симпатично. Вот в связи с этим и возникает представление о рыцаре.
о рыцарских чертах императора. При этом эти черты стали приобретать очень определенный культурный характер. Это интерес к рыцарству, не как к метафорическому обозначению человеческого благородства, а как к культурному социальному институту. Мы ведь используем слово «рыцарь» часто в переносном значении, когда хотим похвалить человека за помощь слабым, за готовность выступить в защиту добра, за готовность защитить невинного от злобы сильных противников, за галантность, когда мы говорим, вот он, какой он рыцарь. Вот это понимание этого рыцарского начала в человеке очень хорошо выражено в знаменитой опере Рихарда Вагнера «Лоенгрин». Лоенгрин – это и есть рыцарь, в частности, в переносном значении. Рыцарь как благородный, смелый, мужественный человек. Но рыцарь одновременно – это представитель определенной социально-культурной группы, очень внятный, связанный со средневековой жизнью. И вот человеческие благородные качества Павла, они соединились с его особым интересом к рыцарству как историко-культурному феномену, что проявилось, в частности, в его архитектурных начинаниях. Например, знаменитый Приоратский замок в Гатчине. Любопытно, кстати, что строил Приоратский замок Николай Львов, достаточно близкий Екатерине человек, очень близкий к знаменитому дипломату екатерининского и павловского времени, канцлеру империи при Павле, графа Безбородко, человек. Львов был человек вроде бы эпохи Екатерины, но в своих культурных начинаниях он действительно проявляет интерес к средневековью, к необычным формам, к чему-то таинственному. Тут же надо назвать, наряду с Приоратским замком, другое архитектурное сооружение Львова. Это так называемая церковь Куличи Пасх, которая ведь тоже отражает совсем другой характер культуры. Может быть, в интересе к рыцарству, к средневековой культуре, к неклассической архитектуре проявился и интерес Павла к масонам. Павел не был масоном, но, тем не менее, он к масонам относился очень сочувственно. Надо сказать, что вот этот готический характер, средневековый характер, ведь свойственен и грандиозным дворцам Павла, и Михайловскому замку, и недаром название Михайловский замок, и к дворцу в Гатчине, не к Приоратскому замку, а к дворцу в Гатчине. Конечно, дворец в Гатчине не раз перестраивался, но по замыслу своим он, конечно, в чем-то напоминает рыцарские замки, старые, английские, например, замки. Тут же можно и назвать другие произведения такого же рода. Вот, например, церковь Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове, вообще архитектурную деятельность Фельтона. Также можно вспомнить и интерес к другим паркам, английские парки. Вот это тенистые парки, романтические парки. И это отражает стремление к какому-то новому культурному типу, к новым культурным доминантам. Если говорить о парковых предпочтениях императора Павла, то, конечно, это прежде всего Павловск, парк в Павловске. Свободный, нерегламентированный, не лишенный таинственности, живописные виды. И это вполне совпадает с личными выборами императора. Это проявляется и в литературе. В литературе мы ведь тоже находим нечто подобное. Вот, например, так называемый готический роман. То есть произведение, действие которого происходит в средние века, в таинственных местах, ночь, зловещие крики совы, замок,
Наиболее выразительными произведениями в этом отношении были произведения Николая Михайловича Карамзина «Сиерра Морена» и особенно его замечательная повесть

Гаврила Романовича держают, поэта Екатерины, и тем не менее в «Водопаде» возникает готический пейзаж. Писатель Каменев в этом смысле очень характерен. Если говорить о готической теме, то, вновь повторю, наверное, наиболее выразительным является сочинение Николая Михайловича Карамзина «Остров Борнуголь». Путешественник, главный герой, плывет из Англии домой, в Кронштадт, в Петербург. Это произведение является как бы завершением по сюжету писем русского путешественника, когда русский путешественник из Англии плывет в Россию домой. Но по тону, по характеру это сочинение Карамзина уже совершенно другое. Оно совсем не похоже на письма русского путешественника, хотя в чем-то глубокая связь этих произведений присутствует. Вот путешественник садится на корабль, выходя в море из Темзы, корабль, встретив встречный ветер, ждет попутного ветра в Грэмзене, Грэмзенский порт. Корабль там ожидает попутного ветра, и путешественник выходит на берег. Он гуляет по берегу, он засыпает, и его пробуждает печальная песня, которую поет незнакомый ему молодой человек. Эта песня, если передать краткое ее содержание, заключается в глубокой тоске любящего человека по возлюбленной. «На острове Борнуголем находится моя возлюбленная. Мое сердце разбито, я не могу с ней встретиться, и жду только смерть». Вот тут начинается попутный ветер, путешественник идет на корабль, грэвзенский незнакомец остается в Грэвзене, в Англии, а корабль плывет по направлению к Петербургу и бросает якорь у острова Борнуголем. Путешественник выходит на этот остров, он гуляет по этому острову и приходит к таинственному замку. Он входит в этот замок, почтенный старый слуга ведет его к хозяину замка, старцу, благородному, убеленному сединами. Они беседуют. Путешественник остается на ночь. Ночью он просыпается от бури, выходит в сад и вдруг видит в глубине сада грот, подходит к нему, видит, что там в заключении, за решеткой, содержится юная девушка. Она говорит ему, что она не ропщет на свою судьбу. Она благословляет руку, карающую ее, вспоминает своего возлюбленного. Путешественник утром встречается с хозяином замка. Слуга говорит хозяину, что путешественник видел девушку. И хозяин тогда рассказывает, а что происходит? Раскрывает путешественнику тайну этих двух разлученных людей. Тайна была ужасна. Какая это тайна, читатель так и не узнает, кроме того, что она была ужасна. Путешественник садится на корабль и отплывает по направлению к Петербургу. Перед нами действительно выразительный фрагмент из готического романа. Об этом писал многие десятилетия тому назад один из самых глубоких, тонких, блестящих, остроумных, квалифицированных знатоков русской литературы конца XVIII, первой трети XIX века, даже первой половины XIX века, как безвременно ушедший из нашей жизни Вадим Эразмович Вацура. В начале 70-х годов еще совсем молодым исследователем, он написал блестящую статью об острове Борнгольме, где он действительно показал, что перед нами произведение, явно ориентированное на готический роман, то есть роман ужасов и тайн, самым крупным представителем которого в то время была знаменитая английская писательница Анна Рэдклифф. И именно связь с готическим романом позволяет читателям догадаться о том, а какова была ужасная тайна любящих людей. Судя по всему, это брат и сестра.
тема инцеста, кровосмешения, кровосмесительной любви, которая часто

что возникало в готическом романе, тут тоже присутствует, только на нее лишь упоминается. Судя по всему, старец – это отец, который вынужден разлучить своих детей, охваченных преступной любовью друг к другу. Хочу обратить ваше внимание, что тема эта сейчас кажется очень резкой, безнравственной, глубоко нехристианской, вполне понятно. Но в ту эпоху целый ряд выдающихся христианских писателей обращались к этой теме. И прежде всего надо назвать имя в чем-то близкого к Карамзину, великого французского писателя виконта Рене де Шатобриана, и его самую знаменитую повесть, повесть «Рене», которую он включил в свой текст «Гений христианства», то есть «Дух христианства», «Гений» в значении «Дух христианства». Шатобриан – это настоящий глубокий католический писатель. И вместе с тем эта тема его очень волновала и очень интересовала. Возможно, этот интерес к инцесту связан с ощущением какого-то глубокого слома, который происходит в сознании европейского, как мы видим в случае Карамзина, и русского человека на рубеже 18-19 веков. При этом он, конечно, не оправдывается. Попытка понять, почему в созданном Богом мире может возникнуть такое противоестественное чувство, и что тут надо делать. И, конечно, инцест, кстати, эта тема возникает и в «Страшной мести» Гоголя, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Конечно, инцест обличается, конечно, инцест критикуется. Но, тем не менее, само обсуждение этой темы ни в коей мере не говорит о опровержении основ христианской нравственности. И Гоголь, и Карамзин, и Шатобриан – были замечательные христиане, и все они обращались так или иначе к этой теме. И вот такая готическая тема очень выразительно отражает какое-то глубокое изменение в культуре, которое происходило в павловское время. Культура ощущала что-то совсем иное. Культура движется к чему-то другому, чем раньше, отказывается от этих ясных, четких, простых, рациональных начал, связанных, прежде всего, с разумом, которые доминировали прошлым, и которые так поддерживала императрица Екатерина II. Так что мы видим, что в павловскую эпоху династия действительно по-прежнему воздействует на культурную жизнь, в частности, воздействует личными вкусами монарха, который очень многое определяет в эпоху абсолютизма. А эпоха Павла I, конечно, является примером доведенного до абсурда абсолютизма. К сожалению, нездоровый император считался только с одним, со своей собственной волей, и ничего выше себя, кроме Бога, он не ощущал, и в себе он видел, конечно, посредника между его подданными и Богом. Даже уроки просвещенного абсолютизма, они были Павлом отброшены, и в результате культурные элиты, и не только культурные элиты, начинают ощущать глубокую тревогу, связанную с монархом. Монах не просто не борется с злоупотреблением или борется недостаточно. Монах не просто не готов услышать голос общества. Монах разрушает нормальную жизнь государства. Именно с этим связано, конечно, мартовское убийство императора Павла I. Одного из трех убитых, четырех убитых русских императоров. Петр III, Павел I, Александр II, Николай II. Отец, сын, внук и внук Александра. Да? Николай II, внук Александра II.
При этом убийство императора Павла I очень хорошо показывает те грозные проблемы, которые возникли в развитии русского общества как раз на рубеже XVIII-XIX веков, показывает, что в какой-то степени вестернизированное русское общество вместе с тем в других своих плоскостях осталось еще в известной мере варварской. Поясню, что я имею в виду. Современник императора, старший современник императора Павла I, английский король Георг III, страдал психическим недугом. Это постепенно стало ясно. В результате король был отстранен от власти, он жил в своем дворце вполне комфортно, а его сын, будущий Георг IV, получил титул принца-регента и выполнял функции своего отца. С Павлом I в 1801 году стало проявляться то же самое. И дело не только в том, что политика Павла резко менялась. Дело в том, что его безумие, которое все более и более овладевало императором, стало приобретать угрожающий характер, угрожающий для его семьи, угрожающий для государства. Достаточно вспомнить знаменитое распоряжение Павла I донским казакам отправиться на завоевание Индии. Донское казачье войско какое-то время двигалось по направлению к Индии. Защитники императора Павла, люди увлеченные, интересны, сложные его фигуры, склонны объяснять его грустный конец его политикой. И убийство Павла I объяснять с резкой сменой его государственной внешней политики. Действительно, Павел I незадолго до своего убийства порвал привычный, начиная с Великой Французской революции, союз с континентальными державами, с Пруссией и Австрией, с Англией, направленный против Франции. И, как известно, стал устанавливать дружеские отношения с Францией. И очень часто убийство Павла I объясняют английскими кознями и английской интригой. Также говорится о том, что некоторые антидворянские указы Павла I вызвали глубокое недовольство дворянства. И гибель Павла и убийство Павла во многом связаны с тем, что дворянство было недовольно его реформами, его политикой. Но тут надо сказать, что у Павла не было особенной политики. Его недовольство дворянами, которое вызвало встречное недовольство дворянами, было связано с его склонностью полного контроля над гвардейскими полками, непрерывного требования соблюдать жесткую дисциплину, его абсолютного неуважения к отдельным людям. Незадолго до своего убийства Павел издал приказ, что при встрече с императорской каретой все другие кареты должны останавливаться, из карет должны выходить люди и кланяться императору. Это и вызывало протест. Это казалось проявлением безумия, в конечном счете это и было проявлением безумия. Поэтому все-таки думаю, что горестный, несчастный конец этого замечательно одаренного, но сломленного во многом своей матерью и судьбой императора был все-таки обусловлен не политическими причинами, а тем, что безумец не может обладать абсолютной властью. Конечно, можно привести пример Ивана Грозного, но Иван Грозный жил все-таки в XVI веке, а не уже в XIX веке, когда убили императора Павла I. Мы, казалось бы, последние несколько минут нашей беседы отошли от главной темы, которой посвящены нашей встрече – династии Романов и русской культуры. Но это не так. А мы ведь действительно, говоря о Павле, прежде всего говорили о том, как личные качества императора воздействуют на культуру. И что Павел в этом смысле является последним императором династии Романовых,
который по-настоящему активно влиял на всю культурную жизнь, на разные сферы искусства. Возможно, потому что он выразил вот это ощущение нового, отказ от рационального классицизма, которым отмечена культурная жизнь конца XVIII, начала XIX века, в частности, в литературе. При этом пример Павла уже как политика очень хорошо демонстрирует главную проблему, которая уже в этот момент стала ощущаться во взаимоотношении династии Романовых и русского общества, русского народа. Это нежелание дальнейших реформ. При этом в случае с Павлом I это особенно удивительно, казалось бы. Человек, воспитанный Никитой Ивановичем Паниным, сторонником конституционной монархии, приверженцем шведского или английского варианта государственной власти. Человек, для которого Денис Иванович фон Визин писал рассуждения о непременных государственных законах, вдруг обнаруживает полную глухоту к перемен. Не государственные законы, которым подчиняется монарх, а его прихоти, импульсы, возникающие в его нездоровом уме. Вот что определяет политику императора. И в частности, его общение с близкими людьми, даже с придворными. Никакого желания слушать другие голоса, готовности к диалогу. То, что уже проявляется у Екатерины II. С одной стороны, Павел, так же, как и Екатерина, выросли в духе просвещенного абсолютизма, опирались на эту идею, но они не хотят соответствовать тому, что уже становится реальностью. Тут, конечно, главная ответственность Екатерины II. Именно политика Екатерины II способствовала появлению просвещенного абсолютизма. Но просвещенный абсолютизм требует дальнейшего развития, требует все большего и большего предоставления обществу, элитам культурным, прав хотя бы обсуждать насущные вопросы. А Павел предлагает резкий контроль, в том числе контроль, доходящий до абсурда, над модами. Были запрещены круглые шляпы, так они были связаны с французской революцией. Даже моды император пытается регламентировать. И за этим стоит та острейшая проблема, трагическая проблема, которая определяет взаимоотношения династии Романова с русской культурой, соответственно, с русскими культурными элитами именно в XIX веке. Мы несколько раз говорили с вами о том, что Екатерина и Павел не проявили способность осознать необходимость дальнейших реформ. Сказав «А», они не сказали «Б». Они занесли ногу, особенно Екатерина, создавая просвещенный абсолютизм и призывая своих подданных жить в этом духе. Но второй шаг – дать этим подданным возможность хотя бы выразить свое мнение, хотя бы легально выражать свои суждения, они не дали. Но обвинить их за это нельзя. Я говорил, говоря о императрице Екатерине, что для Екатерины Великая Французская революция была все-таки аномалией. Она воспринималась скорее как какое-то случайное, хотя и совершенно страшное событие. Но вот постепенно, уже в эпоху Александра I, стало ясно, что Великая Французская революция при всей жестокости, при море крови пролитой в ходе Великой Французской революции, при несправедливости, при цинизме революционной власти, я имею в виду директории, вместе с тем не случайность, а закономерность. Ведь ход истории остановить нельзя. И доминирующих на земле странах, в христианском мире, в западном мире, действительно ход истории требовал
постепенного преобразования абсолютизма, сначала в просвещенный абсолютизм, а потом, так или иначе, в конституционный абсолютизм. Пусть формы конституции будут очень мягкими. Это особенно было заметно после наполеоновских войн, когда вернувшиеся на штыках союзников во Францию бурбоны, а привели их англичане, пруссаки, австрийцы и русские. И доминирующей фигурой был Александр I.

0: прозвучало «Анданте кантабеле» для виолончели с оркестром, приложение второй части струнного квартета номер один Петра Ильича Чайковского в исполнении Мстислава Ростроповича и Берлинского филармонического оркестра.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячего из цикла «Катехизация».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев. Мы продолжаем катехизические беседы. И закончили мы с вами большой цикл, который был посвящен оригинальной интерпретации слов Спасителя «Я есть истина». И переходим к другой глобальной теме, посвященной пути. Потому что, как мы с вами говорили в прошлый раз, недостаточно знать истину, надо знать дорогу, по которой до нее добраться. И вот если предлагать это рассуждение с точки зрения подготовки катехуменов к крещению,

то, конечно, здесь самый раз поговорить о подготовке. Что делает нормальный, обычный православный христианин для того, чтобы убедиться, что его участие в моральной и мистической жизни не будет пустым, пустопорожним. Вот. И здесь напрашивается такой простой ответ. Он кается, он молится, он постится. И вот, в общем-то, тема подготовки условная, конечно, потому что он не только это делает, но если речь идет о каких-то ключевых понятиях, то, конечно, об этом надо рассказать в первую очередь. И покаяние как подготовка – это, конечно, некая условность, потому что, во-первых, это таинство наряду со всеми, которые мы уже с вами разобрали. Вот, с другой стороны, это не разовое действие. Это то, что не может заканчиваться, пока мы живем в этом мире. Вот. Но все-таки для того, чтобы дать какие-то элементарные понятия, лучше всего говорить о покаянии именно как о подготовке. Ну, начнем с некоторых вопросов. Покаяние. Есть ли разница между покаянием и раскаянием? Или это одно и то же? Забегая вперед, скажу, что есть, потому что Священное Писание содержит оба термина, и они не одинаково осмысляются. Если даже хотите, они существуют во взаимном противоречии, потому что о Иуде сказано, что он раскаялся, вот, и это не привело его к спасению. Вот. А проповедь Иоанна Крестителя и Спасителя начинается со слов о покаянии, с призыва к покаянию, как к действию спасительному. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ну, в конце нашей беседы о покаянии мы ответим на эти вопросы, в чем разница между тем и другим. А пока хотел бы начать с самых, что называется, азов. Но дело в том, что неплохо посмотреть на это слово с разных точек зрения. И начнем мы с лингвистической стороны. Дело в том, что впервые этот термин или это слово вошло в мир среди народа Завета, народа Откровения, богоизбранного народа. И, как я уже сказал, Иоанн Креститель, а следом за ним Спаситель, произнес эти слова. И, может быть, для нас немаловажно то смысловое наполнение, которое и по сей день существует в еврейской языковой среде. «Покайтесь». На иврите покаяние звучит как «чува». И переводится этот термин как «поворот». Это очень важно. Почему? Потому что именно с разворота начинаются многочисленные символические действия внутри церкви. В момент крещения человеку предлагают повернуться от востока к западу для того, чтобы отречься от сатаны. Затем повернуться вторично для того, чтобы соединиться со Христом. Многочисленные символические действия, связанные с другими элементами богослужения, тоже происходят через разворот, через поворачивание, через хождение по кругу. Вот. Там, конечно, есть и другие элементы, потому что круг тоже обладает колоссальным духовным богословским наполнением. Но вот то, что в церкви случается поворачиваться, и это не случайно, позволяет нам говорить о покаянии как о повороте, как о чем-то очень важном. Но вот в чем смысл именно поворота, как начало покаяния? Дело в том, что это, если хотите, постановка диагноза. Потому что если человек не признался самому себе, если он не поставил себе диагноз, лечить его бесполезно. Ведь что греха таить? У человека может быть очень серьезное заболевание. И даже если опытный врач сможет это установить, человека не заставить лечиться, если он не признает себя больным. Вы знаете, у вас там опухоль головного мозга, срочно требуется хирургическое вмешательство. А больной говорит: «Вы знаете, а я вам не верю, мне вообще завтра в экспедицию, или у меня там на Гаити куплены путевки, поэтому я поеду, чего бы мне это ни стоило, ничего у меня нет, я хорошо себя чувствую». Как остановить такого человека? Поэтому, если человек не признается самому себе в чем-то, то тогда общение с ним затруднительно. И теперь, если с этого бытового рассуждения перейти на почву покаяния, то мы могли бы сказать так. Каяться нужно именно в тот момент, когда человек осознал, что он грешен. Ведь вот если человек не считает себя больным, помочь ему нельзя. Но если он больным себя считает, это полдела. Потому что выздоравливает не тот, кто считает себя больным, а тот, кто лечится. Поэтому смысл поворота заключается в том, что человек ставит себе диагноз, поворачивается в нужном направлении и делает первый шаг.
Ну, вот чтобы это пояснить примером из другой области, припомню иллюстрацию к этой теме из юмористического журнала. Толпа людей, и все они идут за вожаком, в руках у которого плакат с нарисованным солнцем. А настоящее солнце восходит у них за спиной. Поэтому, когда Бог говорит «покайтесь», это в первую очередь означает «повернитесь в нужном направлении», «повернитесь в мою сторону». Поэтому постановка диагноза заключается в том, что человек как бы говорит «я поворачиваюсь в сторону Божью». Я признаю в том, что вся моя жизнь до этого момента была обращена на какие-то другие цели, вот, на какие-то другие задачи. И теперь я в этом признаюсь, я ставлю себе диагноз. Я смотрю в ту сторону, в которую до этого не смотрел. Поэтому вот этот очень важный, ключевой момент следует учитывать. Это именно поворот. Но, согласитесь, если я повернулся, важно после этого сделать шаг. И здесь, мне кажется, следует учитывать тот перевод, который был сделан в другой языковой культуре. Ведь после того, как вера стала распространяться, она стала распространяться в греко-римском мире. Эйкумена — это как раз эллинизированный мир. Поэтому тшува еврейская была переведена как метаноя. И вы все знаете о том, что у этого слова как бы две основы. Метафизика, метапсихоз, в общем-то, однокоренные слова показывают о том, что нечто должно произойти в одном и перейти в другое. Поэтому, когда переводили покаяние на язык греческой культуры как метаноя, это означало о том, что перемены в разуме должны привести к перемене в поступках. И это на самом деле тоже очень глубокая мысль. Почему? Потому что каждый человек, он представляет из себя мировоззрение и поведение. Как я мыслю об этой жизни, об этом мире, так я и поступаю. Перемена моего мировоззрения непременно должна привести к перемене моего поведения. Если я утверждаю одно, а живу совсем иначе, значит, я лгу. Значит, мое мировоззрение где-то в глубине совсем иное, нежели то, которое я декларирую. Ну вот, я все время привожу такой пример. Припомните детство, когда мы спрашиваем у своих родителей, откуда мы пришли в этот мир. Вот. И совершенно обоснованно, ничего там плохого нет. Родители почуют нас аистами, капустами, магазинами. Почему? Потому что, может быть, отвечать с физиологическими подробностями на этот детский вопрос, это только прибавить вопросов. И потом ведь ребенок в своей простой детской глубине спрашивает не о физиологии, он спрашивает о тайне жизни. Вот. И мы сами можем себе, даже взрослые, задавать этот вопрос. Потому что зачатие, даже наукообразное, да, расчлененное, расщепленное, донесенное до моего сознания, все-таки не доносит до меня самую суть, тайну меня, как я прихожу в этот мир. А это действительно воля Божья. Поэтому действительно ребенку говорят то, что он может понять и принять, о том, что его нашли в капусте там и так далее. И вот этот мальчуган или девчушка живут со своим детским мировоззрением, вполне им удовлетворяются. Ничего в этом, как бы сказать, зазорного и страшного для них нет. И их поведение, их мировоззрение абсолютно адекватны, созвучны друг другу. Но наступает момент там, гормональных бурь. Вот, иногда это раньше, иногда позже, особенно в наше время, когда детей, ну, скажем так, болезненно, вот, совершенно неоправданно просвещают в тех вопросах, до которых они не доросли. Иногда это происходит в подворотне, чаще всего. Иногда это происходит через какие-нибудь школьные программы, в тактичной форме, через педагогов или родителей. Вот. Молодой человек узнает или девушка о механизме зарождения жизни. И все мы помним этот момент. Меняется наше мировоззрение, очень резко меняется наше поведение. Я стал другим в своих мыслях, я становлюсь другим в своих действиях, в своих интуициях. Вот вам пример покаяния из другой области. Поэтому, когда мы говорим о покаянии с этой точки зрения, мы понимаем, что как только я осознал, что есть Бог, как только я осознал, что у меня с этим Богом личные и доверительные отношения, как только я осознал, что я виноват перед Ним, вот, то, конечно, моя жизнь должна измениться. Если она не меняется, значит, мера моего осознания очень поверхностна. Ну, русское слово небезынтересное, покаяние, оно как бы по-разному интерпретируется. Вот я не берусь судить за адекватность своих филологических изысков,
Но здесь действительно можно припомнить о том, что раскаяние — это желание перестать быть каином. Вот. Но это очень сомнительная интерпретация. Почему? Потому что ведь, в общем-то, не все люди грешат грехом Каина. Вот. Конечно, он отступник, конечно, он богопротивник, богоборец, если хотите. Вот. Но все-таки его грех носит очень специфический характер. Вот. Поэтому мне ближе понимание этого слова в связи с другой лингвистической основой или ситуацией. «Поят Адам Еву жену свою, и зачала и родила ему сына». Покаяться, поят, да? То есть мы видим некое сходство. И вот, на мой взгляд, можно покаяние понимать еще в связи с этим, уже на славянской и русской почве, именно как древнейшую библейскую символику брака. Почему? Потому что мы видим о том, что Бог говорит о своих отношениях с человеческой душой именно в символике свадьбы, супружеских отношений, где Бог — жених и любящий супруг, а душа — невеста. Поэтому всякий раз, когда Он призывает нас к покаянию, Он свидетельствует тем самым о том, что этот союз, брачный союз, нарушен неверностью невесты, неверностью человеческой души своему мужу и господину. И покаяться — это значит восстановить этот разорванный союз, да, перестать быть неверным. Вот. Но я не настаиваю на этой интерпретации, просто она мне очень близка, именно потому что символика брака действительно прослеживается и в Ветхом, и в Новом Завете. Но вот если отойти от филологической стороны и попытаться теперь поразмышлять о практиках покаяния, то мы должны признаться в том, что покаяние, хотя и связано с исповедью, тема исповеди отдельная, мы будем об этом много говорить, но все-таки не жестко. Покаяние начинается не на исповеди и не заканчивается ей. Вот. И когда мы обращаемся к практике, которая существовала в Древней Церкви, мы видим, что момент покаяния, предшествующий самой исповеди, заканчивался уже после того, как исповедь состоялась. Но я хотел бы остановить ваше внимание, дорогие братья и сестры, на том, что исповедь в Древней Церкви носила публичный характер. Вот сейчас, когда выносится евхаристическая чаша, священник говорит: «Верую Господи и исповедую». Что значит «исповедую»? Открыто признаю то-то и то-то. Вот, поэтому исповедь носила публичный характер, и, собственно говоря, человек признавался в присутствии общины в том, в чем он виноват, в чем он провинился, в чем он грешен. Я убил, я украл, я отрекся, я соблудил. Вот. И все собравшиеся переживали это как свою беду. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы община братьев и сестер, это не только метафора. Почему? Да потому что в семье, и мы об этом тоже с вами уже говорили, мы переживаем чужую радость как свою собственную, чужую боль или чужой порок как свою боль, как свою ответственность, как свой позор. Вот. Поэтому, когда человек признавался в том, что он согрешил, другие люди не указывали на него пальцем с презрением, не шикали на него, а они действительно плакали вместе с ним, переживали, потому что грех одного становился болью и ответственностью всех остальных. Не случайно это рассуждение связано с идеей Церкви как тела Христова. Ведь никто из нас не говорит: ну вот болит у меня зуб, но это же зуб, а не я, не буду обращать на него внимания. Поэтому, когда какая-то часть нашего тела нас тревожит, мы понимаем, что болит палец, а больно мне. И вот люди в теле Христовом, в теле христианской общины, они именно так переживали друг за друга. Это и было то духовное братство и сестричество, о котором возвестил миру Господь Иисус Христос. И поэтому вот исповедь носила публичный характер и перестала быть таковой именно с момента, ну что ли, признания государством Церкви как таковой. После того, как крестился император, он стал постепенно делать империю христианской, но не какими-то особыми указами и декретами, это тоже было, а, скажем так, задним числом, если хотите. Потому что люди, ну, пофантазируем, которые увидели императора, придерживающегося другой религиозной традиции, и, может быть, это не нравилось, но они понимали, что это мощный, это сильный император, поэтому, скажем, убить его, составить заговор — это сложно. Вот. Но в то же время жить с ним в той системе ценностей, носителем которой он теперь является,
Очень сложно, потому что он христианин, мы язычники, как быть? Но больше всего этих людей волновало даже не то, как быть с таким императором, а как быть со своими местами в этой империи. Потому что, как и сейчас, все люди работали, ну, мужчины, вот, занимали какие-то должности, а мы все понимаем, что если кабинет сменился, то новый начальник предпочел бы видеть на важных должностях, на местах, которые для него являются ключевыми, тех людей, на которых он мог бы рассчитывать, на которых он мог бы полностью полагаться. Желательно, если бы это были люди сходного мировоззрения. Поэтому язычники при христианском императоре очень обеспокоились. Он же теперь начнет ставить кругом христиан. И что нам делать? Я привык к определенному уровню жизни, к доходу, если хотите. А теперь что? И спонтанно, это никто не оформлял в особую доктрину, вот, родилась идея о том, что можно только одним образом сохранить за собой места, стать христианами. Вот, незачем императору искать других людей. Мы все следом за ним станем христианами, и тогда сохраним и свои посты, должности, и свой достаток материальный. И вот еще недавно гонимую церковь, да, просто захлестнуло наводнение вчерашних гонителей, язычников, которые еще недавно кричали «христиан львам», вот, они просто стали толпами приходить к епископам и говорить о том, что «а мы хотим быть христианами, крестите нас». Вот, конечно, их готовили, но какой-то длительной подготовки речи не было. Но, что интересно, даже если бы речь о такой подготовке и шла, когда человек усиленно хочет обмануть и готов принять формально все правила игры, пройти через все катехизации, через все посвящения, сказать везде «да», где надо сказать «да», но это не требует от него никаких жертв, никто его львам не кидает, то, конечно, рано или поздно его крестят. Но вот мотив-то изначально был другой. Люди хотели стать христианами не потому, что они полюбили Христа, не потому, что они ему поверили, не потому, что признали в нем Бога, а потому что захотели в христианской империи не остаться без своих должностей. Это, кстати, очень напоминает 90-е годы. Вот это вообще такая, знаете, картина старая, как мир. Вот, дельцы от религии. И, конечно, этих людей поготовили, крестили, но вот когда дошло дело до покаяния, до исповеди, если хотите, здесь и произошла первая накладка. Потому что эти люди готовы были усвоить церковные доктрины, но они не готовы были каяться, так как это делали настоящие христиане. Поэтому мы можем предположить, что в какой-нибудь бане сидят два бывших язычника, а теперь новоиспеченных христианина, вот, и рассуждают по поводу произошедшего вчера в храме. Ну, какой-нибудь Марк говорит Геронтию: ты видел, что этот там Галий устроил? О чем он говорил на исповеди? Что он такое себе рассказывал? Да, я ни за что бы в этом не признался. Зачем это надо? То есть эти люди превратили чужую боль, чужое страдание в банную или в кухонную сплетню, как бы мы сейчас сказали. Вот. И, конечно, от этого церковь понесла большой урон. Собственно говоря, даже есть идея о том, что монашество возникло как реакция на обмершляющуюся церковь. Церковь, которая подорвала свой нравственный идеал, который был очень высок в эпоху гонений. Вот. И, собственно говоря, монахи — это те, кто уходили из церкви с тем, чтобы вот не участвовать во всем этом. Но если от этого общего рассуждения перейти к теме исповеди, то именно из-за этих людей исповедь, и значит покаяние, перестало быть публичным и сделалось частным. То есть для того, чтобы не затруднять этим людям момент публичного раскаяния, исповедь стала той, которая она существует и по сей день. Бог, кающийся грешник и священник, присутствующий свидетель этого покаяния. Конечно, смысл церковь попыталась сохранить тот же самый, что и при публичном покаянии. А какой смысл? Господи, мне так стыдно за ту боль, которую я тебе причинил, за ту рану, которую я нанес тебе своим грехом, что я от этого отказываюсь. Я это вырываю из себя, это больше не мое. Не запомни меня таким. А каким, человек говорил на исповеди? Вот поэтому вот этот момент узловой церковь, конечно, сохранила. Потому что, согласитесь, дело ведь не в том, что мы скажем на исповеди. Бог и так это знает. Священнику от бесконечных исповедей это в каком смысле даже не интересно. Все люди примерно одинаковые. Дело не в том, что мы скажем, а как мы это сделаем.
И вот этот момент, он сохранился, конечно, и на частной исповеди. Поэтому, когда сейчас говорят о

0: конечно, Бог об этом знает, но для всех других я вот человек, ничего такого не совершающий. Вот. Я, конечно, могу сказать в пользу защиты частной исповеди, что, конечно, попытка сейчас ввести институт публичной исповеди приведет к катастрофе. Не тот народ, не тот был момент, когда империя становилась христианской, не тот и сейчас. Поэтому, скорее всего, это вызовет соблазн. И лучше все оставить как есть. Но в малых общинах, где действительно есть вот этот элемент любви, приязни, семейственности, если хотите, ничего страшного, если такая публичная исповедь будет спонтанно возникать. Почему? Потому что действительно такие случаи бывают, и никто такого человека не презирает, не укоряет, потому что его публичное исповедание воспринимается именно по-семейному.
1: Отец Евгений, не могли бы вы немножко просветить нас по такому вопросу? Отпущение грехов на смертном одре. И более частный момент. Часто в художественной литературе или в кинематографе мы можем видеть, как священник отпускает грехи человеку, который находится уже в невменяемом состоянии, практически одной ногой на том свете, и не может участвовать в этом процессе и никак реагировать. Поясните, пожалуйста, суть этого таинства или чина.
0: Спасибо. Но исповедь на смертном одре ничем не отличается от всякой другой. Поэтому человек должен исповедоваться в каждом своем грехе, в том, что мучает его совесть регулярно в течение всей своей жизни. Вот. А смертный одр предполагает такой момент, когда он уже сам к священнику прийти не может, священник приходит к нему. И, собственно говоря, те грехи, которые человек совершил с момента своей последней исповеди, отпускает ему. Вот. Ну, бывает, конечно, бывает, все бывает. Бывает, что человек о чем-то может поговорить только на смертном одре. Вот. То есть он лукавил, не полностью исповедовался в течение всей жизни. И здесь момент непосредственного перехода в вечность понимает, что дает ему какое-то мужество, он понимает, что дальше запираться бессмысленно, скоро это все станет явно, да. Вот, он все-таки проговаривается о самом главном, о самом наболевшем. Вот это не очень, конечно, хорошо, потому что, а будет ли такая возможность? Дождусь ли я смертного одра с тем состоянием души, которое надо? Может, в ком упаду и, не приходя в себя, умру, и что тогда делать? Вот. А что касается глухой исповеди, то, конечно, это злоупотребление. То, как вы это описали, когда священник приходит, человек в невменяемом состоянии, то есть он потерял сознание, и читаются молитвы, он покрывается и петрохилию, вот, с разрешительными словами. «Прощаю там и разрешаю тебя от всех грехов твоих». Дело в том, что церковь настаивает на том, что участие в таинствах – это всегда личный сознательный момент. Ни одно из таинств не может быть совершено над человеческим существом в бессознательном состоянии. Вот дети на крещении исключение, потому что мы уже говорили с вами на эту тему, они крестятся по воле своих родителей. Вот маленьким детям, поскольку они грехов не совершали, грехи не отпускают. А вот что касается исповеди взрослого человека, то, конечно, не за него другой человек не может покаяться. Вот. Ни он сам, будучи в бессознательном состоянии, не может получить отпущение грехов. Вот в данном случае только сам за себя. Поэтому если это существует, если некто практикует это, то, конечно, он нарушает все церковные каноны. Еще можно в глухую, в бессознательном состоянии человека причастить или, там, скажем, совершить над ним таинство соборования. Но это подразумевает, что вся жизнь этого человека до этого была церковной. Поэтому он причащался и может получить причастие, даже если вот он не в себе. Вот. Или там может быть пособорован. И в данном случае таинство это воспринимается как облегчение его страданий. Вот. Но делать это над тем, кто не был воцерковлен, кто никогда не ходил в церковь, тоже запрещается, именно потому что у человека не было активной воли к участию в церковной жизни. И поэтому совершенное над ним глухую первое соборование или первое причастие будет навязыванием ему того, чего он не хотел. Вот. Но исповедь возможна только над человеком, который находится в сознательном состоянии. Принятие исповеди возможно только у человека в себе. Если он сознание потерял, молебен о здравии, соборовании, причастие, если он был церковным человеком. Да, но не исповедь. Ну, о других особенностях разговора, связанного с исповедью, с покаянием, мы поговорим.

0: говорим в наших следующих встречах. Всего доброго. С вами был протоиерей Евгений Горячев.
1: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: прозвучала степенно от юности Моия Богданова. Исполнял хор собора Святой Живоначальной Троицы в Санкт-Петербурге под управлением Юрия Володковского. Запись сделана во время богослужения.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Санкт-Петербургской духовной академии прошел пресс-тур по духовным школам. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Смольном соборе. Об этих и других событиях более подробно. 10 октября, в канун недели 19 по Пятидесятнице святых Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в Петропавловском соборе Петергофа. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Петродворцового округа настоятель протоиерей Михаил Тюрюшов с клиром и другие священнослужители. Храма была подарена икона святителя Иоанна Шанхайского. В неделю 19 по Пятидесятнице 11 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Смольном соборе. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Петр Мухин с клиром, иереи Дмитрий Малиновский, Илья Макаров и другие священнослужители. Храму была подарена икона мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву и преподнес ему икону Божией Матери «Взыскание погибших». Состоялось награждение педагогов, чей профессионализм, многолетний добросовестный труд и преданность призванию вносят значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. Ректор Педагогического университета имени Герцена Сергей Тарасов был награжден медалью апостола Петра первой степени. Также митрополичья грамота удостоен ряд педагогов. Руководитель городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Иванов огласил поздравительный адрес губернатора Александра Беглова. В подцерковье собора состоялось открытие выставки «Учителя и ученики». В экспозиции представлены живописные работы, запечатлевшие природные красоты России, храмы и монастыри Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Пскова и Великого Новгорода. 12 октября в преддверии празднования 80-летия возрождения Санкт-Петербургской духовной академии состоялся пресс-тур по духовным школам. Журналистов сопровождал руководитель пресс-службы академии иеромонах Хризостом Янкин. Для гостей была проведена экскурсия, которая началась с посещения церковно-археологического музея. Нынешний музей был образован в 1999 году. Патриарх Алексий II подарил музею Тихвинскую икону Божией Матери. Ранее в этих помещениях была резиденция митрополитов ленинградских, поскольку в 1961 году резиденцию в помещениях Александра Невской лавры упразднили. Здесь жили митрополит Пимен, будущий святейший патриарх, и митрополит Никодим Ротов. Последним эти покои занимал митрополит Алексей Ридигер, будущий святейший патриарх Московский и всея Руси. Первый музей при Академии был основан в XIX веке основателем дисциплины церковной археологии Николаем Покровским. После 1917 года музей был разорен, экспонаты переданы в Эрмитаж и Русский музей. Журналисты также посетили домовый Успенский храм, храм апостола-евангелиста Иоанна Богослова и библиотеку. Было организовано посещение занятий на богословско-пастырском факультете, иконописном отделении факультета церковных искусств и урока русского языка для иностранных студентов. Параллельно духовную академию посетили руководители средств массовой информации, директор ГТРК «Санкт-Петербург» Виталий Волков, главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Шерих, руководитель новостного отдела Петербургского информационного центра ТАСС Юлия Андреева и главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов. Для них в сопровождении руководителя сектора коммуникации епархиального информационного отдела Натальи Радомановой была проведена экскурсия. Также гости встретились с ректором Санкт-Петербургской духовной академии епископом Петерговским Силуаном. Владыка Силуан рассказал о современной жизни Академии, отметив, что она взяла самое лучшее из дореволюционного опыта, и в новых условиях появились другие направления деятельности. В конце 70-х годов открылось регентское отделение, где стали получать образование девушки. Это произошло благодаря тогдашнему ректору, нынешнему святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Также владыка Силуан ответил на вопросы журналистов. По благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана, секретарь Гатчинской епархии протоиерей Владимир Глазунов посетил с рабочим визитом город Кингисепп. Целью поездки стало ознакомление с ходом возведения храма во имя святого равноапостольного царя Константина. На строительной площадке состоялось расширенное рабочее совещание, посвященное актуальным вопросам продолжения строительных работ. В обсуждении приняли участие настоятель строящегося храма иерей Александр Лукин, заместитель главы администрации Кингисеппского муниципального района Евгений Смирнов, а также представители подрядных организаций, благотворители и попечители, принимающие участие в реализации проекта. Участники встречи осмотрели текущее состояние объекта, оценили объем выполненных работ и обсудили график дальнейших этапов строительства. Особое внимание было уделено координации взаимодействия между приходом, профильными ведомствами районной администрации, проектировщиками и строителями для оперативного решения текущих технических и организационных задач. 17 октября в Староладожском Свято-Успенском девичьем монастыре состоится праздник «Великие жены Древней Руси. Вера, семья, служение». Организатором является благотворительный фонд «Возрождение русских традиций» при поддержке гранта губернатора Ленинградской области и Союза православных женщин Петербурга. Мероприятие пройдет на территории монастыря в год его 910-летия. Программа начнется в 12 часов с молебна, который познакомит участников с православной молитвенной традицией и духовной атмосферой древней обители. Далее пройдет историко-просветительский блок о роли женщин в становлении Древней Руси и истории монастыря. Участники праздника посетят тематические мастер-классы «Письмена Древней Руси», «Образ женщины в искусстве Древней Руси», «Рукоделие, семья и традиция», «Нравственный выбор» и другие. В рамках мастер-классов особое внимание будет уделено гастрономии и возрожденным народным художественным промыслом Волховского района Ленинградской области. 19 октября в Верхнем храме Николо-Богоявленского морского собора состоится концерт «Певческие хроники Древней Руси», посвященный памяти исследователя церковного пения Николая Успенского. В программе древнерусские песнопения знаменного, путевого и демественного распевов, образцы раннего русского многоголосия и портесные гармонизации древних распевов. Выступят ансамбль древнерусской духовной музыки «Знамение» и ансамбль кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории. Сольные партии исполнит Анастасия Малышева. Комментарии к программе представит Анна Гаевская. Вход свободный. Начало в 18 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 242-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвую за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною.
0: Послушайте 18-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 5 главы.
2: В то время был Иисус в одном городе, и пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему, слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали очень интересный отрывок из Евангелия, из 5 главы Евангелия от Луки, где Господь очищает прокаженного. Чем же нам он интересен? Ведь много чудес совершил Господь, многих больных исцелил. Почему мы должны обратить внимание на этот отрывок? Он, как ни странно, имеет прямое отношение к нашей с вами духовной жизни. Смотрите, согласно закону Ветхого Завета, человек, который обнаружил, что он болен проказой, был обязан покинуть то место, где живут люди. Он должен был жить вне того места, где живут люди. Любой прикоснувшийся к нему считался ритуально, религиозно оскверненным. Любой человек, который прикоснулся к одежде или к какому-либо предмету, к которому прикасался прокаженный, считался ритуально, религиозно, пред лицом Божьим оскверненным. Если прокаженный входил в собрание людей, то такого прокаженного должны были побить камнями, ибо он не имел права это делать. Он, получается, как бы сознательно заражал людей этой болезнью. Поэтому прокаженные — это были несчастные люди. Жил нормальный человек, он мог иметь деньги, богатство, дома, поместья, все что угодно. Но вот один прекрасный день, в кавычках «прекрасный», он вставал и вдруг обнаружил, что на нем проказа. Он должен был все это бросить и уйти, жить, скитаясь в пустыне, одетым в лохмотье. И редко кто ему помогал, редко кто даже кидал ему какой-то кусок хлеба. Все от него шарахались. И вот Иисус, когда к нему подошел такой человек в проказе и пал перед ним, не шарахнулся от него. Но когда тот сказал ему: «Господи, если хочешь, можешь ли меня очистить?» Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. Давайте подумаем, что произошло с точки зрения ветхозаветной традиции. Да, прокаженный очистился, но до того момента, как его очищение по закону засвидетельствует священник, все равно формально он считается еще прокаженным, ибо свидетельство священника еще не произошло. А кроме того, Иисус в присутствии людей прикоснулся к этому человеку, в тот момент, когда он еще был прокажен. Значит, формально Иисус осквернен. Что он говорит? Иисус повелел ему никому не сказывать, а пойти, показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. То есть Иисус просит его, не говори никому о том, что произошло, но иди, исполни законный ритуал, чтобы ты был чист перед лицом народа и мог нормально жить. А далее стоит интересная фраза. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». В параллельном месте, где описывается эта же история в Евангелии от Марка, описывается несколько иначе. Там описывается, что этот прокаженный пошел и всем начал рассказывать, что произошло. И именно поэтому, с одной стороны, огромное количество народа стало стекаться к Иисусу, но именно поэтому Иисус был вынужден не входить в город, но жить в местах пустынных до тех пор, пока не исполнилось время его очищения, потому что формально он считался прокаженным. Вот почему, братья и сестры, иногда, когда мы ради даже славы какого-то человека, даже праведника, начинаем рассказывать о его делах, когда он особенно просит нас о них не рассказывать, на самом деле мы этим делаем ему медвежью услугу. Бывает и так. Вот так произошло с этим прокаженным. Он не исполнил заповедь Господню, не сделал то, что ему велел Иисус, никому не рассказывать, но пойти исполнить положенный ритуал, показаться священнику, принести жертву. А он пошел и стал всем рассказывать, что произошло. И Иисус оказался формально перед лицом людей, об этом засвидетельствовал бывший прокаженный, формально, ритуально нечистым на несколько дней. Но здесь и еще один момент. А ведь как часто бывает, что мы с вами на закон, на правила существующие обращаем большее внимание, чем на то, что на наших глазах произошло действие Божие. Если бы Иисус вошел в город, он бы дал повод тем же фарисеям, тем же своим врагам формально обвинить его в нарушении заповеди об очищении от проказы и буквально схватить и побить его камнями. А при том, что следствием того, что он формально нарушил закон, прикоснувшись к прокаженному, стало исцеление этого самого прокаженного. На это люди, получается, не очень-то обращали внимание, некоторые. Вот и у нас так же бывает. Мы слишком много внимания обращаем на соблюдение внешних правил, внешних ритуалов, порой забывая о том, что за ними стоит суть, которая для нас должна быть важнее всех законов вместе взятых. Ибо христианство есть не вера очередного закона, другого закона, но вера благодати и любви. Если мы веру и любовь имеем, то имеем и надежду быть с Иисусом, быть в Царстве Небесном. А если уже мы не имеем ни веры, ни любви, то и надежды не имеем быть со Христом, даже если формально будем соблюдать все посты, вычитывать все молитвенные правила и так далее. Будем об этом, братья и сестры, помнить в нашей жизни. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: предначинательный псалом «Вечерний» композитора Сергея Рахманинова в переложении Александра Семенова прозвучал в исполнении мужского хора «Оптина пустынь».
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 13 октября, 30 сентября по старому стилю празднуется память священномученика Григория, просветителя Великой Армении и ее первого епископа, скончавшегося в 335 году. Также сегодня прославляются святые мученицы Репсимия, Гаяния и с ними еще 35 святых дев, пострадавших в Армении в начале IV века. В этот день вспоминается святитель Милетий, патриарх Александрийский. Святитель Милетий Пигас, патриарх Александрийский, родился на острове Крит в 30-х годах XVI века. Учился в Венеции и Падуе. Вернувшись на родину, принял иночество и открыл при монастыре школу древнегреческого языка, которая приобрела большую известность. Впоследствии был настоятелем этого монастыря, митрополитом в Кирене, и, наконец, в 1590 году он был избран патриархом Александрийским. Скончался патриарх Милетий в 1601 году. Участвуя в Константинопольском соборе 1593 года, святитель Милетий содействовал учреждению в Москве патриаршества и образованию новой поместной православной церкви – русской. В канун учреждения патриаршества в России он настойчиво советовал царю Федору Иоанновичу наибольшее внимание уделить образованию и, прежде всего, устроить в России школу. «Заводи у себя, царь, училище греческих наук», — писал патриарх Милетий, «ибо у нас источник мудрости грозит иссякнуть совершенно». Это означало, что духовное образование в России должно было стать значимым центром христианского богословия. Московский патриархат был учрежден в 1589 году, и русская церковь, во многом благодаря патриарху Милетию, обрела самостоятельность. В 1593 году на Константинопольском соборе вселенскими патриархами Иеремием Константинопольским, Милетием Александрийским, Сафронием Иерусалимским было подписано деяние об учреждении новой поместной церкви. На этом соборе постановили, что Московский патриархат в ряду вселенских патриархатов занимает 5-е место после Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. В этот день вспоминается еще один святитель, первый киевский митрополит Михаил, живший в X веке. Сегодняшнее празднование его памяти установлено в честь перенесения его честных мощей из Десятинной церкви в Печерскую обитель. Также сегодня мы вспоминаем преподобного Григория Пельшемского, вологодского чудотворца. Он родился в Галиче и происходил из рода дворян Лопотовых. Подвязался на берегу реки Пельшмы в 30 верстах от Вологды. Здесь он основал обитель и ревностно заботился о насаждении благочестия. В 1433 году он ходил в Москву, чтобы убедить галичского князя Юрия, отнявшего у Василия Темного московское княжение, возвратить Москву князю Василию. Князь Юрий послушался преподобного старца. Через год сын Юрия, Дмитрий Шемяка, стал опустошать вологодские земли, принадлежавшие великому князю. Преподобный Григорий отправился к Дмитрию Шемяке и обратился к нему со смелой речью. «Вдовы и сироты христианские вопиют против тебя перед Богом», — сказал преподобный князю. «За обличение Дмитрия Шемяки в том, что тот свою Русь воюет, а воинство его горькой смерти предают христиан, святой Григорий по приказанию князя был сброшен с моста на лед». Пролежав несколько часов недвижимо, преподобный старец выжил и возвратился в свою обитель. Его обличение подействовали на князя Дмитрия, и тот вскоре оставил Вологду. После этого события преподобный Григорий еще несколько лет прожил в своей обители и скончался глубоким старцем в 1442 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Прокопия Попова, пострадавшего в 1918 году. Также в этот день вспоминаются священномученики протоиерей Петр Соловьев, Петр Пушкинский, Симеон Лилеев, священники Вячеслав Занков и Василий Гурьев, преподобно-мученица схемонахиня Александра Червякова, мученики Алексей Серебренников, Матфей Соловьев и мученица Аполлинария Тупицына. Все они были расстреляны в этот день в 1937 году на Бутовском полигоне. В том же году пострадал и вспоминаемый сегодня священномученик протодиакон Серафим Василенко. Также сегодня совершается память священномученика протоиерея Леонида Принтковича, арестованного по делу протоиерея Петра Пушкинского и погибшего в лагере в 1938 году. Священномученик Прокопий Попов служил в селе Шолга Вологодской губернии в храме во имя Пресвятой Троицы. Приход состоял более чем из 100 деревень. В храме служили 3 священника, 2 диакона и 3 псаломщика. В 1918 году, перед праздником Покрова Божьей Матери, в село пришел большевистский карательный отряд. Его целью было запугивание населения, чтобы подавить даже возможность сопротивления новой власти. Поэтому священников решили расстреливать днем, на глазах у всех. В поле вырыли яму. Привели к ней отца Прокопия. Священник встал перед могилой, помолился, попрощался с прихожанами, земно поклонился им и сказал: «Простите меня, грешного». Затем снял рясу и подал ее сыновьям, которые все это время стояли рядом, и остался в подряснике. Убили его 2 выстрелами и поначалу закопали тут же. Но впоследствии родственники добились разрешения властей перезахоронить священника на сельском кладбище. В продолжении церковного календаря послушайте житие святителя Михаила Киевского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой Михаил, первый митрополит Киевский, был послан греческим патриархом в новокрещенную страну как епископ-миссионер. В 988 году великий князь Владимир, завоевав у греков Херсон, заключил с ними мир, приняв святое крещение, и женился на сестре императора Анне. Возвратясь из Херсона, он крестил Русь. Тогда Константинопольский патриарх поставил Киеву первого митрополита Михаила. По Иоакимовской летописи он был родом сириец, по другим летописным сообщениям – болгарин или серб. Нелегкое, но благодатное служение выпало на долю первоначальника русской церкви. С ревностью обходил он обширные пространства новопросвещаемой земли, не спровергая идолов, крестя и поучая, основывая первые храмы и духовные училища. Посетив Новгород и землю ростовскую, святитель здесь обратил многих ко Христу, разгоняя словесами Евангелия тьму языческую и укрепляя верующих отеческими беседами. Митрополиту Михаилу приписывают построение Злато-Верхо-Михайловского монастыря в Киеве, а прибывшим с ним из Царьграда монахом основание Киева Межигорской обители. По немногим сохранившимся свидетельствам, святой Михаил отличался кротостью, смирением и неутомимостью в трудах. Представился он в 992 году, 15 июня, и был погребен в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы. Около 1103 года при Печерском святом игумене Феоктисте мощи первосвятителя были перенесены в Антониеву пещеру. Оттуда 1 октября 1730 года в Великую Печерскую церковь Успения, где почивали открыто, окруженные железной кованой решеткой, в которую помещена была краткая биография митрополита. В 1942 году Великую Лаврскую церковь взорвали при сдаче Киева немцам. Судьба же гробницы до сих пор осталась неизвестна.

0: В продолжении церковного календаря послушайте житие священномученика Григория, просветителя Армении. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Григорий, просветитель Великой Армении, родился в 257 году. Он принадлежал к царскому роду Арсакидов. Отец Григорий Анак домогался армянского престола. Совершив измену, он убил царя Курсара, с которым состоял в родственных отношениях, за что весь род Анака подвергся избиению. Младенец Григорий был спасен своим родственником, отослан из Армении в Римскую империю и воспитан в Кесарии Каппадокийской, в христианской вере. Достигнув зрелого возраста, Григорий женился, имел от брака двух сыновей, но вскоре овдовел. Своих детей он воспитывал в благочестии. Один из них, Арфан, впоследствии удостоился пресвитерского сана, а второй, Арастан, стал иноком-пустынножителем. Стремясь искупить грех своего отца, Григорий вступил в свиту царевича Тиридата, сына убитого его отцом Курсара. Григорий верно служил Тиридату и был им любим, хотя и терпел от него поношение за то, что был христианином. Тиридат же был возведен римлянами на армянский престол, сделавшись царем. Он стал принуждать святого Григория отречься от Христа. Непреклонность святого ожесточила Тиридата, и он предал своего служителя жестоким пыткам, но сила Божия сохраняла его живым. Наконец, так и не добившись отречения, Тиридат бросил святого в смрадный ров, где тот провел 14 лет. В это время царь совершил еще одно ужасное злодеяние. Он замучил святую Репсимию, старицу игуменью Геогонию, и с ним еще 35 дев. Господь покарал нечестивого царя и поразил его беснованием. Тиридат потерял человеческий образ и, испытывая страдания от мучившего его беса, грыз свое собственное тело. Сестре царя во сне было возвещено: если Григорий не будет изведен из рва, царь Тиридат не исцелится. Приближенные царя подошли к рву и спросили: «Григорий, жив ли ты?» И Григорий отвечал: «Благодатью Бога моего я жив». Тогда святой был выведен из рва, почерневший, высохший, обросший волосами, но по-прежнему твердый духом после 14-летнего заключения. Святой повелел собрать останки замученных дев и с честью похоронил их. Потом велел построить церковь над их гробами. В эту церковь привел бесноватого царя и приказал ему молиться святым мученицам об исцелении. Исцеление совершилось, и царь Тиридат покаялся и был крещен святым Григорием со всем своим домом. Следуя его примеру, и весь армянский народ, просвещенный светом христианской веры святым Григорием, также принял святое крещение. Святой Григорий направился в Кесарию Каппадокийскую, и там архиепископ Леонтий поставил его епископом армянским. Он получил наименование просветителя Армении. Святитель обратил ко Христу также много людей из соседних стран – персов, ассирийцев и медян. Устроив армянскую церковь, святитель Григорий поставил в ней вместо себя епископов своего сына Арастана, пустынножителя, а сам удалился в пустыню, где мирно и скончался.

0: Песнопение вечерни, свете тихий, знаменного распева в гармонизации Николая Кедрова сына прозвучало в исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тяго уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно,

небесных Твоих благ. Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня. Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление и оставите лукавое деяние и получите блаженство Твое. На Тяба, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Весе Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши, и благая творите да бодасими. Весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуду я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая.

и благословенная, ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Творения схиархимандрита Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве, читает народный артист России Георгий Крольчук.
2: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью. Но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах. Читает Людмила Зотова. Цикл под общим названием «Святые отцы богословы» продолжает серия передач, посвященных святителю Василию Великому. В передачах делается акцент на значении этого святого для современного христианства. Ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут о великом святителе Кесарии Каппадокийской рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.
1: Бедный угольщик из Шварцвальда Петер Мунк тяготится малодоходным и, как ему кажется, непочетным ремеслом, унаследованным от отца. Он мечтает о богатстве и готов на все, чтобы получить его, даже отдать свое сердце. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 слушайте в нашем эфире сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Читает Зинаида Грицаенко.
2: Обычный прохожий, идущий по улицам Петербурга, видит лишь красивые фасады домов. Кто и как жил в этих зданиях, к чему стремился, что сумел сделать для своего города и страны. Передачи, объединенные рубрикой «Невидимый Петербург», знакомят нас с замечательными людьми и деятелями столицы Российской империи, являющими нам высокие образцы духовного и гражданского подвига. Программа выходит по вторникам в 14:30. Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения? Почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, каждение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности? Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
2: Когда изо всех сил ищешь поводы для радости, как-то забываешь, что есть поводы для чего-то другого. Повесть Поллианна о том, как важно научиться радоваться самому и научить этому своих близких. Ежедневно в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги Поллианна американской писательницы Эленор Портер. Читает Наталья Роснюк.
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

люди – носители лишь относительной правды. В фанатической борьбе за торжество их идеи разлагают цельность бытия и в конечном итоге приводят все к гибели. В своем ослеплении они абсолютизируют положительный аспект их политической доктрины и готовы отстранять всех тех, кто хотел бы увидеть жизнь Вселенной, построенную на лучших, более гуманных началах. И, конечно, прежде всего, на заповедях Христа, убитого за свою проповедь любви. В современном мире евангельские слова Христа принимают особенно актуальный характер. «Услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. И вы, христиане, будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, и по причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь, и тогда придет конец». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 6-14. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас и мир Твой. Мир весь погружен в распри. Между государствами с различными социальными строями, между расами и классами, верованиями и идеологиями и подобное, при современных средствах массовых разрушений и уничтожения – все и повсюду живут в атмосфере ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. И вот мы стоим перед сплетением трудноразрешимых парадоксов. С одной стороны, мы не можем оставаться спокойными, ибо мы принадлежим к семье людской с общими во многих моментах судьбами. С другой, слова Христа. Когда начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Евангелие от Луки, глава 21, стих 28. Не здесь подробнее останавливаться над описанием уже создавшихся положений апокалиптического напряжения, но мы не оставим сильного оружия, которое дал нам Господь, молитвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живого, помилуй нас и мир Твой, и доколе это будет практически возможным, совершение литургической жертвы. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Бытие, глава 2, стих 7. И мы влечемся к Нему, томимые жаждой соединиться с Ним вечным образом. И Сам Он ждет нас с любовью. Жажда Бога — постоянная окраска нашего земного пребывания. С ней собираемся мы и умирать. Сам Христос при кончине на кресте воскликнул «Жажду!». Он и алкал, и жаждал, и томился, чтобы мы познали Отца. И мы томимся на земле, опечаленные кошмарным беспрерывным зрелищем насилия, убийств, ненависти, и жаждем прийти к Отцу, и призываем имя Единородного Сына Его, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя Его покаянию во всех народах». Евангелие от Луки, глава 24, стихи 45-47. «Если имя Его дает нам радость познания тайны любви безначального к нам, то, конечно, возлюбим мы и самое имя. В нем содержится
домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, избравшим нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный, помилуй нас. Многолетняя молитва трансформирует нашу падшую природу настолько, что она становится способной воспринять освящение через открывшуюся нам истину. И это прежде, чем мы покинем сей мир. Господи Иисусе, помилуй нас. Безмерное величие, стоящее перед нами задачи, внушает нам страх. Нам сказано, что царство силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Длительный подвиг покажет нам, что в евангельском откровении все принадлежит иному высшему плану. Ослепительный свет божества отражается в нашем плане, как заповеди «любите врагов ваших, будьте совершенны, как совершен Отец». Только вселение того, кто дал нам сии заповеди, поможет исполнить поведанные. Отсюда наш крик к Нему, Господи, Иисусе Христе, Сын Бога Живого, помилуй нас. Призывание имени Господа постепенно соединяет с Ним. Частично это происходит даже тогда, когда молящийся еще не разумеет, кто это, и еще неясно ощущается исходящая от имени сила освящения. Всякое дальнейшее продвижение, однако, непременно связывается со все углубляющимся осознанием нами греховности, доводящей нас до отчаяния. Тогда мы с возрастающей энергией призываем чудное имя Иисусе, спаси мой, помилуй мя. Святое предание — драгоценнейшее наследие нам от самого Господа через апостолов и отцов Церкви учит нас пребывать в нищете духовной, в сознании нами присутствующей в нас смерти греховной, если мы действительно стремимся стоять в истине. Если говорим, что не имеем греха, обманываем себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Первое послание Иоанна, глава 1, стихи 8-10. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй мя грешного. С каким напряжением претерпевают люди, постигающие их смертельные болезни, например, рак. С таким же, а иногда и большим ужасом воспринимают некоторые присутствие в них греховных страстей, отлучающих от Господа. Таковые истинно сознают себя хуже всех, искренне видят себя во тьме кромешной, тогда внутрь их собирается наибольшая энергия молитвы покаяния. Последнее может достигать такой степени, что ум их останавливается и не находит слов, кроме Иисусе «спаси мя грешного». Спасительно для нас, если растет в нас отвращение от греха, переходящее в ненависть к самому себе. Иначе мы в опасности сжиться с грехом, который так многогранен и тонок, что мы обычно не замечаем его присутствия во всех наших действиях, даже по виду благих. Труден, но и прекрасен подвиг погрузить наш верховный ум в невидимый центр нашей личности с призыванием имени Иисуса Христа, без веры в которого никто не может прозревать действующего внутри нас смертельного яда греха.
Через такую борьбу со злом, живущим внутри нас, нам откроются не только глубины нашего собственного бытия, но и таинственные бездны космической жизни. Тогда дух наш отойдет от мелких и поверхностных явлений повседневности и в ужасе от самого себя познает святую силу иной молитвы, иного плана, взывая: «Господи Иисусе, спаси мой, помилуй, помилуй мя, окаянного».

о молитве именем Иисуса Христа можно говорить в терминах Писания и творений святых отцов, а именно, она есть пожирающий страсти огонь, она есть свет, просвещающий наш ум, делающий его проницательным и дальнозорким, способным видеть все совершающееся внутри нас. Про нее достойно говорить словами послания к евреям: она действенна и острее всякого меча, обоюдоострого она проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помыслы и намерения сердечные, и нет ничего в глубинах духа нашего, сокровенного от нее, но все обнажено и открыто при свете ее. Делание этой молитвы приводит человека к встрече со многими силами, скрытыми в космосе. Она вызывает великую брань против него со стороны этих космических сил, лучше сказать, мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных. Победа, однако, приходит при покаянии до ненависти к себе. Образ всей битвы описан в Откровении святого Иоанна. «Они победили его, дьявола и сатану, обольщающего всю вселенную, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Апокалипсис, глава 12, стих 11. При пламенном покаянии молитва сия возносит дух человека в сферы, лежащие за пределами достижения мудрости мудрецов века сего. Страшно говорить о ней. Проведя предварительно по бездным тьмы кромешной, скрытой внутри нас, она затем соединяет дух наш с Духом Божиим воедино. И еще отсюда дает нам войти в святую вечность. Во все века отцы поражались величием дара сего падшему миру, Господи Иисусе Христе, едине святый, едине истинный Спаситель всех, помилуй нас и мир Твой. Восторгает нас красота тварного мира, но в то же время с еще большей силой влечется наш дух к нетленной красоте безначального божеского бытия. С поразительной ясностью Господь Иисус приоткрыл нам надмирный свет Небесного Царства. Созерцание сего великолепия освобождает нас от последствий падения, и благодать Духа Святого восстанавливает в нас первозданный образ и подобие Божие, явленный нам Христом в нашей плоти, и теперь призывание Его имени является нашей непрестанной молитвой: «Господи Иисусе Христе, спаси наш, помилуй нас и мир Твой». Эта молитва в своей последней реализации соединяет нас вполне со Христом. Человеческая ипостась при этом не уничтожается, не растворяется в божественном бытии, как капля воды в океане. Личность человека неразрушима в вечности. «Аз есмь» — «Я есмь истина и жизнь», «Я свет миру». Бытие, истина, свет — не суть отвлеченные понятия, безличные сущности. Что? Но кто? Там, где нет персональной формы бытия, там нет и живущего. Подобно тому, как нет там ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы. Там вообще ничего не может быть. Без него ничто же бысть, еже бысть. В нем была жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 3-4. Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живого, помилуй нас и мир Твой.
когда с призыванием имени Иисуса соединяется пришествие несозданного света, тогда особенно ясно открывается нам значение сего имени. Тогда возможен опыт Царствия Божия, пришедшего в силе, и Дух молящегося улавливает голос Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». И мы молимся: «Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне Отца, помилуй, спаси нас». Христос явил нам в себе Отца. «Видевший Меня, видел Отца». Теперь мы знаем Отца в той мере, в какой познали Сына. «Я и Отец едино есть мы». Итак, Сын являет Отца. И Отец свидетельствует о Сыне. И мы молимся: «Сыне Божий, Единородный, помилуй, спаси нас и мир Твой». «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 27. «Сына же мы знаем постольку, поскольку пребываем в духе Его заповедей. Без Него мы бессильны подняться до заповеданной нам высоты, так как в заповедях раскрывается жизнь самого Бога. Отсюда крик наш к Нему: Господи Иисусе Христе, собезначальный Отцу, Сыне, помилуй мя, приди и вселися в мясо Отцом и Духом Святым по обетованию Твоему». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. «Господи Иисусе, помилуй мя грешного». В Ветхом Завете имя Отца было ведомо, но созерцался Он во мраке непостижимости. Христос же явил нам Отца с предельной конкретностью в Себе. Он раскрыл истинный объем всего, что было дано до Него через Моисея и пророков. «Я во Отце, и Отец во Мне». «Я и Отец едино есть мы». «Я открыл им имя Твое и открою до полноты». «Да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Познание имени Отца есть познание и Его, Отче, к нам, любви. Призывая имя Иисуса, вводимся в область божественной жизни. И Отец, и Сын, и Дух Святой даны нам в имени Иисуса. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас и мир Твой. Призывать имя Иисуса с, возможно, полным сознанием того, что оно несет в себе, значит уже реально быть в единстве с Богом Святой Троицей. Сей Бог открылся нам в Его новом отношении к человеку уже не как Творец, но как Спаситель мира, как свет истины и истинной вечности. Господи Иисусе Христе, Сыне предвечного Отца, помилуй нас. Богословие имени и богословие иконы имеют общие черты. Взирая на икону Христа, мы духом восходим в личный контакт с Ним. Мы исповедуем Его явление во плоти. Он и Бог, и человек, всецелый человек и совершенное подобие Божие. Мы идем дальше красок и линий, в мир умный, духовный, так и в призывании имени мы не останавливаемся на звуках, но обращаемся к смыслу. Звуки могут изменяться в зависимости от различия языков, но содержание познания, заключенное в имени, пребывает неизменным. Господи Иисусе Христе, спаси нас! Одно звуковое призывание имени Божия недостаточно.
Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Нелегко нам слышать эти слова. Страшен суд Божий. Господи Иисусе, помилуй и спаси меня, грешного.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Заключительное песнопение божественной литургии «Буди имя Господне», знаменного распева в гармонизации композитора русского зарубежья Александра Жаворонкова, прозвучало в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.

Евгения Ивановна Исаева. Наконец мы доехали до Кирова. Нас выгрузили, построили и под усиленным конвоем вели в кировскую тюрьму. Дорогой, пока мы шли, увидели, что стекла в домах были заклеены крест-накрест полосками белой бумаги. Мы поняли, что и сюда, в глухой тыл, ждали прихода непрошенных гостей. Мы с Ольгой попали в очень большую камеру с верхним балконом, где тоже были нары. Свободных мест для всех не оказалось, и меня с Ольгой поместили на полу, как и многих других. Для подстилки дали мешковину и рваные половики. Мы были так измучены и так устали, что и этому были рады. Мы постелили себе и легли рядышком, благодарные, что нас не разлучили. Какие-то женщины, пробираясь на указанное им место, неловко переступая, задели нас. Вот тут-то мы и вспомнили предсказание слепой Кати в Казани, что через нас будут перешагивать люди, нас будут пожирать насекомые, и люди не помогут, а кусочки черного хлеба будут казаться слаще меда. И мы не поверили тогда, не задумались. Все это показалось нам бредом. Как-то в нашу камеру уже под вечер втолкнули новую жертву. Это была очень красивая молодая женщина с большими испуганными карими глазами. Одета она была очень элегантно, в пальто с чернобуркой. На голове у нее была шапочка-феска с длинной кистью, которая ей очень шла. Это была Павла Александровна Мочало, с которой мне довелось пробыть все последующие тяжелые годы. Она стала моим большим другом. Целый месяц мы просидели в этой жуткой обстановке. Нас поедали клопы и вши. Наконец начальство решило сделать дезинфекцию, обработать камеру зажженной серой. От этого дыма должны были погибнуть все насекомые. Для этого нас перевели в две камеры поменьше. И тут нас с Ольгой разделили, узнав, что мы сестры. Это нас очень опечалило. Ольгина камера была напротив нашей, и когда нас выводили в коридор на поверку, то я старалась встать позади всех. В двери Ольгиной камеры была щель. Я остановилась около этой щели, Ольга уже ожидала, и мы потихоньку разговаривали с ней по-французски. Их камеру тоже готовили на отправку по этапу, но мы с ней попадали в разные места, что было очень больно и грустно. Это были наши прощальные последние слова. Больше нам не пришлось встретиться в этой жизни. На другой день нас погнали в баню. После бани нас повели на медицинский осмотр. Нас голыми проверяли и определяли, на какую работу мы годны. Выяснилось, что тройка нас уже заочно осудила. Каждый из нас прочитали приговор. Мне зачитали: осуждена по статье 58.10 сроком на 5 лет. Вятлак Кировской области. Медицинская комиссия признала меня годной к лесоповалу. После этой процедуры стали готовить этап. Нас повезли до узловой станции Верхнекамская, где нас высадили и под усиленным конвоем отвели к стоявшему в стороне поезду. Подъезжали мы к Вятлагу уже в темноте. Зычным голосом нам было приказано готовиться к выходу. За время пути мое пальто так примерзло к стенке вагона, что я смогла отодрать только с помощью друзей. Вырвался кусочек, так и осталась дырка. Конвой объяснил нам, что мы должны идти гуськом по тропинке друг за другом. По бокам тропинки высились снежные стены. Конвой нас не сопровождал. Следили за нами люди, поддерживающие костры. Бежать никому не приходило в голову. Путь казался бесконечным. Я шла как во сне. Пальцы ног в летних туфлях болели, будто зажатые щипцами. Продрогла я до самых костей. Наконец добрались до вахты, освещенной фонарями. Там еще пришлось стоять и долго ждать, пока вахтер, не торопясь, проверил формуляры каждого и впускал за ворота вахты. Нам были приготовлены два хорошо натопленных барака. Один для женщин, другой для мужчин. Не помню, как я добралась до него и повалилась на первые же нары, уже не сознавая ничего.

Наталья Андреевна Абаза. Из Оренбурга я дала телеграмму моей подруге, Марусе Досымбетовой, с просьбой нас встретить. Наконец, после этого тяжелейшего пути, мы подъехали к Актюбинску. Я с великой радостью увидела на платформе моих подружек Марусю и Розу. Они помогли нам выгрузиться, и я тут же рассказала им о всем, что с нами случилось, и сказала, что совсем не представляю, что теперь делать и как жить. Маруся сказала, что ее папа только что приехал из командировки, и нужно с ним посоветоваться. Он работал агентом по заготовке зерна и ездил по всяким районам. А тут, на наше счастье, он как раз приехал ненадолго. Маруся привела нас к себе. У них была большая семья. Отец — казах Камал Досымбетович, мать — русская, тетя Нюра, и 7 человек детей. Старшая дочь только что вышла замуж и жила отдельно, а остальные все здесь. Встретили нас приветливо. Мы все откровенно рассказали. Камал Досымбетович был партийный человек, очень начитанный и очень доброкачественный. Он все выслушал внимательно и сказал, чтобы мы оставались пока у них, и строго придерживались своей легенды. Никому не говорили всей правды. Так мы остались у Досымбетовых. Первое время было все терпимо, потом стало труднее с продуктами. Тетя Нюра привыкла к многочисленному семейству и как-то умудрялась всех накормить. Деньги наши катастрофически улетучивались. Пришли вещи, которые были посланы малой скоростью. Нужно было искать мне какую-то работу. Наши друзья Барвинские, которые остались в Актюбинске, устроили меня на работу в швейную мастерскую, ученицей в массовый цех, который шил обмундирование и белье для фронта. Меня посадили метать петли и пришивать пуговицы. Я быстро привыкла к напёрстку и 1,5 года сидела на этой работе. Люня с Лёшей пошли в школу. Люня в 6-й класс попала к моей бывшей учительнице по русскому языку Марии Николаевне. Она очень тепло и сочувственно отнеслась к нашей истории. Наступила зима. Мария Николаевна стала меня убеждать отдать Люню и Алёшу в детский дом, что мне самой их не поднять, убеждала меня настойчиво и убедила. Я согласилась. Стали убеждать в этом Люню и Алёшу. Алёша был мал и плохо все понимал, но раз надо, значит надо. А Люня, бедная, совсем стала дичком. И так с ней трудно было, тут совсем не смотрит на меня. Я очень переживала, мучилась. Мария Николаевна со всеми договорилась. Детский дом оказался очень далеко, в районе. В городе почему-то нельзя было. Я все собрала им в дорогу, что могла и что полагалось. Накануне вымыла их в корыте. Утром надо было идти в назначенное место, нужно было прощаться со всеми. И тут со мной что-то случилось, что-то во мне сжалось. Я села и сказала, что не могу их отводить. Пусть будет, что будет, но мы будем вместе. Что тут случилось? Как они оба бросились ко мне, обхватили меня. Все мы плакали втроем, и так втроем и остались. С Люней как что-то спало, какой-то груз, который ее давил. Она совсем другой стала. С этого момента наша жизнь пошла совсем по-другому. Раньше, еще при мамочке, мы часто ссорились с Люней. Теперь все наши ссоры прекратились. Она стала настоящей моей помощницей. Постепенно все наше немудреное хозяйство перешло в ее руки, а на мне осталась работа.

1942 год. К зиме Досымбетовы переехали в Уилский район. Камала Досымбетовича перевели туда на работу. Старшего сына взяли в армию. Маруся поступила в геологический техникум и жила где-то в общежитии. Мы остались в этой же квартире, заняли бывшую кухню в 6 квадратных метров. Электричество сначала не давали на весь дом. Это был двухэтажный деревянный дом на 4 квартиры. В нашей были еще 2 комнаты и одна проходная, довольно большая, в которой никто не жил. За наше пребывание там за 5 лет сменилось несколько соседей, с которыми мы жили в основном дружно. Люди были разные. Время было очень тяжелое, и материально мы никакой помощи не получали. Было еще помещение из кладовки и маленького сарайчика, где находился уголь, которого лично у нас не было. В нашей комнате кухни была печка-плита. Отапливать ее мы не могли из-за отсутствия угля. Отопили маленькую печку-мангалку. Люня сама ее смастерила из старых ведер. Делался колосник из толстой проволоки, а внутри обмазывалось ведро глиной. Сверху находились чугунные кольца с плиты. Труба небольшая вставлялась в отверстие в плите. Отопление производилось углем-шлаком, который выбрасывали после отопления в больницах и учреждениях. Этим ведал уже наш Алёша. Это была его обязанность. Он знал уже эти места, знал, когда чистились печи, и выбрасывалась зола. Задача заключалась в том, чтобы не пропустить нужного момента и успеть собрать нужные, недогоревшие черные куски угля. Особенно хороши они были от каргандинского угля. Этот уголь хорошо растапливал нашу мангалку, которую уже топила Люня. Алёша пошел в 1 класс, в железнодорожную школу. Там были сравнительно лучшие условия. В дальнейшем он получал там и обед, что для нас было спасением. Люня совсем перестала ходить в школу, отстала, чем-то прибаливала и, в конце концов, бросила школу после 6 класса. Стала заниматься только нашим хозяйством, которое заключалось в том, что ей нужно было ходить на базар, продавать наши вещи, которые еще оставались, и покупать еду. Еда была весьма относительная. Люня покупала пол-литровую баночку муки или пшена, из которых готовила суп-затируху, пшеничную похлебку. Лук и жиры полностью отсутствовали 3 года. Потом уже Люня больше приспособилась, подросла. Мы получали по карточкам хлеб. У меня была рабочая 500 грамм, а у Люни с Алешей иждивенческий по 300 грамм. Хлеб бывал всякий, и хороший, и комбинированный. Это был далеко не хлеб, но и его нам не хватало. Через 1,5 года меня перевели работать на машину. Машины были ножные. Я научилась и стала работать уже как все работницы. Работали мы в 2 смены. Посылали работать еще и на другие работы. Ездили мы на разгрузку угля зимой на открытых платформах. Еще на какие-то полевые работы. Потом с фронта стали приходить простреленные шинели, многие в крови. Мы должны были стирать их, а потом чинить. На починку брали уже очень рваные шинели. Вот тут я смогла подзапастись кусками от этих шинелей. Потом я шила из этого материала бурки, и мы все трое носили их зимой. Валенки смогли купить подшитые только одни, в которых Люня ходила на базар. Морозы стояли большие, а торговля ее не всегда была удачная и требовала много времени. Без валенок она пропала бы. Когда я стала работать на машинке, я могла иногда намотать лишнюю катушку или 2 для себя. Нитки для шитья были в больших мотках. Бригадир держала на своих руках моток, а мы на машине наматывали их на катушки. Приходилось ловчиться и экономить, чтобы оставить нитки для себя. Люня наматывала их уже дома на маленькие моточки, как мулинная, и продавала на базаре. Потом мне давали иногда в закройном цехе лоскутки пачкой от закроя. Из этих лоскутов я тоже много чего нашила. Если были лоскутки от гимнастерок или бушлатов, то я шила из них телогрейки. Алёша целый костюм сделала. На лето шила всем тапочки из этих лоскутков. Когда их мелко настрочишь в несколько рядов, получались довольно крепкие подошвы. Дождей в Актюбинске почти не было, и мы ходили все эти годы вот в таких тапочках. Делала на заказ. Постепенно мы немного обжились.

Евгения Ивановна Исаева. Зима 1942 года стояла лютая, с небывалыми морозами и снежными завалами. Шла война, которая требовала для поддержки армии много провианта. А концлагеря все умножались и умножались. Столько оказалось врагов народа. Их тоже нужно было содержать. Им отпускали пищевые отбросы. В больших котлах варилась баланда из плохо промытого несвежего рубца. Зарядит это кушанье на неделю, пока не кончится запас этой тухлятины. Многие это есть не могли, нутро не принимало, в том числе и я. Вот тюрю из кормовой свеклы все приветствовали, но она была редкостью. Никаких овощей, мы забыли, как они и выглядят. Голод властно вошел в свои права. Зэки на лагпункте переловили и съели всех кошек и собак. Появились большие стаи крупных крыс с коричневой полосой на спине. Они бегали по лагпункту, не боясь людей. Уголовники и ими не брезговали. Ловили и варили в своих котелках, распространяя противный запах. Некоторые зэки из Прибалтики и Кавказа получали продуктовые посылки. Они сдавали на хранение эти сокровища, за мзду, конечно, в коптерку. Коптер подвешивал эти посылки на крюках, приделанных к потолку, чтобы не расхитили это добро двуногие и четвероногие воры. Несчастные люди стали пухнуть от голода, болеть разными неизвестными нам раньше болезнями — пеларгой, голодным поносом, цингой, нервной экземой и другими. И в довершение всех этих бед вспыхнула эпидемия сыпного тифа, которая быстро распространялась. Начальница нашей санчасти Мария Николаевна, тоже политзаключенная, с помощью фельдшера пересмотрела наши формуляры. Ей нужно было срочно выявить людей, которые переболели сыпным тифом, чтобы поставить их на уход за больными. Таких набралось 16 человек, в том числе и я. Попала со мной и Зина Куркуль, с которой мы жили в одном бараке. Нас проинструктировали и сочли возможным поставить медсестрами. Мы измеряли температуру, давали лекарства, поили больных отваром хвои и вели списки. 4 санитарки-уборщицы и 4 санитара для тяжелых работ. Страшно вспомнить, что пришлось нам пережить морально и физически в этом бараке смерти. Барак был набит больными. Несчастные лежали в бреду, метались. Некоторые пытались вскочить, кричали, ругались. Иные пели, а другие почти не шевелились. Нам, сестрам, трудно было обходить всех больных. Больные лежали рядами. Смертность была необычная. Каждый день по утрам выносили покойников по несколько человек. Около барака смерти соорудили деревянный сарай из досок, куда выносили умерших. Раздевали их догола и вынимали изо рта золотые коронки, у кого находили. Укладывали их штабелями, чтобы хорошо заморозились. Вазы с замороженными мертвецами периодически вывозились. Однажды, заканчивая дежурство, я без сил направилась в свой барак на отдых. Смотрю, нагруженные сани, покрытые рогожей, двинулись по направлению к вахте. Мне было по дороге, и я пошла сзади. Воз подъехал к вахте. Вахтер открыл настежь ворота. Одна половина ворот, когда сани проезжали через них, резко закрылась и ударила нагруженный доверху воз. И лежавшие наверху мертвецы скатились, полетели вниз, и некоторые раскололись на части. На дорогу отскочили кисти рук, ноги. На миг я остановилась в ужасе, а потом, опомнись, побежала в свой барак. Так шло время. Эпидемия тифа начала заметно стихать. Новые больные не поступали. Барак смерти закрыли на дезинфекции. Зиночку назначили на работу в рукодельный цех, а меня послали медсестрой в общий мужской барак, где были разные больные, преимущественно из преступного мира. Приличных людей было мало, тяжелых больных не было, все ходячие. Работа была не очень тяжелая, но условия были трудные. Смены мне не было. В моем ведении была, кроме всех положенных процедур, и раздача хлеба. Мне была предоставлена небольшая кабина, где находился топчан, на котором я спала, и стояли 2 шкафчика. Один был с медикаментами, а в другом я держала продуктовые посылки, которые получали некоторые больные.
Держать их в общем бараке было нельзя, так как воровство было ужасное. А я пользовалась доверием, поэтому мне приносили посылки на хранение. Это было моим постоянным беспокойством. По распоряжению начальства на всех лагпунктах были заведены клубы, где заключенные в свободное время могли найти себе интересное занятие. Стали показывать фильмы, ставить любительские спектакли. Нашли среди заключенных толкового художественного руководителя, которому удалось составить неплохой хор. Клуб оживил и украсил нашу мрачную арестантскую жизнь. Так я стала по возможности посещать клуб и принимала участие в спектаклях. Мне отдавали главные роли, я имела успех. Это меня радовало и развлекало. А впереди меня ждало большое и тяжелое испытание. В палате у меня был один больной, весьма неприятный молодой человек по прозвищу Мишка Чахлый. Он ни с кем не дружил, держал себя развязно и нагло. Виртуозно крал по мелочам все, что плохо лежало, мутил всю палату. Ожидалась врачебная комиссия, и я включила Мишку Чахлова в список выздоравливающих. Он действительно уже давно лежал с нормальной температурой. Узнав об этом, Чахлый подошел ко мне и с улыбочкой спросил, правда ли, что я его включила в список на выписку. Я ответила, что это правда. И он мне с ехидством пригрозил, что я за это запомню его на всю жизнь. Комиссия утвердила мой список. Прошло несколько дней, ко мне подходит «Орел» и по секрету сообщает, что наш уполномоченный вызвал и допрашивал нескольких больных. Правда ли, что я веду антисоветскую агитацию среди больных? И что утверждала, что наследник, цесаревич Алексей, уцелел и скоро будет царствовать? Я рассмеялась на это и не придала серьезного значения. Но вышло наоборот. Как-то поздним вечером, когда мы выходили из клуба после репетиции и, распрощавшись, побрели к своим баракам, ко мне из темноты вышел уполномоченный с незнакомым мне сопровождающим и велел мне следовать за ним. Когда мы отошли от наших артистов, он мне резко сказал: «Именем закона вы арестованы». «Это не новость для меня, я ведь давно заключенная», — ответил я. Он

его вопросы я отвечала, что все это неправда и клевета, и что все это произошло по доносу Чахлова. «Почему вы это предполагаете?» — спросил уполномоченный. «Потому что он мне пригрозил, что отомстит за то, что я выписала его из больничного барака», — ответила я. Но уполномоченный стоял на своем. Ему, очевидно, очень хотелось создать дело и показать начальству свою бдительность. Он сказал, что не только больные подтверждают мое вредительство. Обвинение это я не признала, ничего не подписала, а еще укорила его в недопустимой жестокости, без вины держать меня в голоде и холоде. «Я чувствую себя совсем больной и требую врачебной помощи», — закончил я после первого допроса. Очевидно, решили взять меня измором. Неожиданно на третий день в сопровождении конвоира пришел ко мне доктор, член нашего клуба, очень приятный, культурный, молодой еще человек, эстонец Эдуард. Конвоир встал у двери. Эдуард поприветствовал меня по-французски, и дальнейший наш разговор был непонятен конвоиру. Эдуард принес мне пуховое одеяло от Дины и подушку и сказал, что ее вызывали на допрос, и она с перепугу признала и подписала, что я не сочувствую советской власти. Теперь раскаивается и плачет, что предала меня. Мне было тяжело поверить этому, но, зная способы, какими вынуждали к таким признаниям, мне стало жалко Зиночку. И я передала ей привет, сказала, что не сержусь на нее, и благодарю за одеяло и подушку. На шестой день меня с конвоиром отправили в соцгородок, в здание второго отдела. Управляющий этого отдела был Грозой Ветлага. Это был полковник политической части, еврей, широкоплечий, с густой рыжей шевелюрой. Войдя в здание, я неожиданно столкнулась лицом к лицу с Зиночкой, вызванной сюда как свидетель. Она, бледная, дрожащая, чуть не кинулась мне в ноги со словами, что на суде откажется от своих показаний. Нас сразу развели в разные стороны. Меня отвели в другое помещение и сунули в узкий шкаф. Дверь закрыли на ключ. Теснота шкафа позволяла только стоять на вытяжку, руки по швам. Нос почти касался створок. Рядом в комнате слышны были голоса, очевидно, разговор двух конвоиров. Мое грозное начальство ждало выездную сессию суда из Кирова. Когда они прибыли, меня выпустили из шкафа. Ноги мои дрожали, тело и голова болели, и в таком состоянии я предстала перед судом. Я еле стояла на ногах, но спокойно и твердо отвечала на вопросы. Мне опять был задан вопрос, признаю ли я себя виновной, на что я отвечала отрицательно. Я опять объяснила причину ложного доноса, сделанного Мишкой Чахлом, и сказала о его угрозе. Зиночка отказалась от своих слов, заявив, что ее запугали и вынуждали сказать неправду. Ее тоже сажали в такой шкаф, где ей стало дурно, ее вытащили еле живую. Свидетели из больных не подтвердили факты моей агитации. Суд удалился на совещание. Для верности меня все же решили наказать и прибавили к моим 5 годам еще 8 лет концлагеря. Дело этим закончилось, и меня возвратили в 3-й лагпункт. Возвращение мое было встречено громким дружеским приветствием. Все, знавшие меня, сочувственно радовались, что я вернулась из плена невредимой и неунывающей. Забрав из карцера мою подушку и одеяло, я отправилась в баню отмываться. Там мне тоже обрадовались. Поздравляли и помогли вымыться. Я почувствовала себя пострадавшей героиней. Из бани я забежала в нашу контору, где бухгалтером работала Татьяна Александровна Гаугер, с которой мы подружились при первой встрече. Она тоже была из Ленинграда, и скоро кончался ее 10-летний срок. Она должна была освободиться. Но в Ленинграде ее не прописали, и начальство предложило ей остаться работать в лагере вольнонаемной. Ее ценили как опытного и добросовестного работника. Татьяна Александровна согласилась, но прежде хотела побывать короткое время в Ленинграде, чтобы повидаться с мужем. На это она получила разрешение. Зная об этом, я просила Татьяну Александровну разыскать моих абазят и дала ей адреса наших друзей и знакомых, какие помнила. Она любезно согласилась. Я была очень рада, так как чувствовала, что Татьяна Александровна такой человек, что исполнит мою просьбу. Временно меня направили на работу плести лапти. Я приспособилась к новому для меня труду и стала выполнять норму.

0: «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «До-мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В самой высокой точке Приморского края установили поклонный крест. В Минске освящен храм преподобного Сергия Радонежского. Об этих и других событиях более подробно. 11 октября, в день памяти преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил в храме Христа Спасителя божественную литургию с переводом на русский жестовый язык. Богослужение было приурочено к столетию Всероссийского общества глухих и 35-летию возрождения церковного попечения о людях с нарушением слуха, сообщает патриаршая пресс-служба. Для участия в богослужении в храм Христа Спасителя прибыли более 300 человек из 27 епархий и 35 православных общин глухих. Священнослужители, знающие жестовый язык и окормляющие глухих прихожан с нарушениями слуха, а также члены православных общин глухих и Всероссийского общества глухих из разных регионов России. Богослужение на русский жестовый язык переводили диаконы, владеющие жестовым языком, и церковные добровольцы-переводчики. Также священники на жестовом языке принимали у глухих людей исповедь. По завершении литургии президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков обратился к предстоятелю Русской Церкви через переводчика Иерея Игоря Шиляева и вручил патриарху Кириллу подарок, подготовленный Всероссийским обществом глухих – картину глухого художника Геннадия Фадина, на которой изображена императрица Мария Федоровна с глухим мальчиком. Картина стала логотипом празднование столетия юбилея Всероссийского общества глухих и 220-летия попечения церкви о глухих. В 1806 году императрица Мария Федоровна открыла в Павловске, пригороде Петербурга, первую школу для глухих. Всероссийское общество глухих было создано в 1926 году для поддержки людей с нарушениями слуха, их социальной реабилитации и интеграции в общество. Общество объединяет более 74 тысяч человек, его структура включает 86 региональных и 716 местных отделений по всей России. 11 октября патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский Заславский Вениамин совершил освящение храма преподобного Сергия Радонежского города Минска, а затем возглавил в нем божественную литургию. После сугубо ектени патриарший экзарх вознес молитву о восстановлении мира и поздравил всех присутствующих с освящением храма и обратился к пастве со словом назидания. Владыка передал в дар приходу одно из напрестольных Евангелий, переданных святейшим патриархом Кириллом для новоосвященных храмов Белорусского экзархата и икону Божией Матери. Во внимание к усердным трудам и в связи с освящением храма ряд прихожан и благотворителей были отмечены грамотами патриаршего экзарха. Пятиметровый поклонный крест установили, осветили 8 октября в самой высокой точке Приморского края на горе Облачное на отметке 1854 метра над уровнем моря. Крест установлен к празднованию годовщины Чугуевского района в честь 15-летия Арсеньевской епархии, а также ко дню образования Приморского края, сообщает епархиальный сайт. История создания поклонного креста началась с инициативы казаков села Изюбрины, которые обратились к епископу Арсеньевскому и Дальнегорскому Гурию. Владыка Гурий поддержал данную инициативу. Эскиз креста разработала архитектор епархии инокиня Феодора Симбирцева. Крест был создан на собранные средства. Его изготовил иеродиакон Досифей Зыков. На одной стороне поклонного креста размещена памятная табличка, а на другой – текст молитвы «Отче наш» и иконы архангела Михаила и великомученика Феодора Тирана. Установить крест помог губернатор Приморского края Олег Кожемяка, который скоординировал финальные договоренности с авиаторами. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

В исполнении Константина Качолиса прозвучала пьеса Августина Бариуса Монгаре «Вечерний шорох». Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Радио Град Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях психолог Марина Вениаминовна Архипова. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Я очень рада, Марина, что вы нашли время для того, чтобы прийти к нам. И тему для разговора предложили невероятно интересную. Это психология путешествия и, как частный случай путешествия, психология паломничества.
1: Да, психология поездки. Да, спасибо, Мариночка, большое за это предложение. И это действительно тема важная. И мы с вами любим путешествовать. Я знаю, что вы любите поездки, любите путешествия. И я люблю тоже поездки. И это очень интересный феномен в нашей жизни. Ну, в нашей современной жизни. Хотя, конечно, этот феномен, он присутствовал всегда. Потому что всегда жизнь человека, она делится на как бы такие пространственно-временные локации. Есть дом, где человек живет, чувствует себя более или менее в безопасности, где организован какой-то быт, где организована повседневная жизнь, и есть выход из этого дома. И этот выход, он может быть, ну, таким кратковременным, как, например, в современной жизни мы идем прогуляться, едем на работу, едем по каким-то делам, идем в гости, и это выход из дома. Либо это может быть какой-то выход из дома на несколько дней или даже недель или несколько месяцев. То есть поездка — такое путешествие, как выход из повседневности. И это, конечно, очень интересный для психологов, это интересный момент, это интересная практика, можно сказать, которую можно анализировать и о которой можно говорить, потому что есть люди, кто любит путешествовать, есть люди-странники, кто живет в путешествиях, даже есть такие работы, специальности, которые связаны с путешествиями. Например, геолог, дальнобойщик, там, не знаю, моряк. Это люди, которые путешествуют месяцами и живут, практически живут в такой реальности. И есть люди, обратная сторона или такой другой конец этой линейки, так можно сказать, люди, кто боится путешествовать, не любит, кто держится очень за дом и боится выходить, боится поездок, потому что дом — это, кажется, очень такое безопасное место. Но да, это интересный феномен, об этом стоит поговорить.
0: Очень даже стоит. И, ну, вот здесь две вещи мне как-то сразу пришли в голову, пока я вас слушала. Первая вещь — это невероятное чувство свободы. Вот я помню, как однажды мне нужно было поехать там на конференцию в другой город много лет назад. И, ну, было так много работы, каких-то домашних забот, хлопот, там, я плохо себя чувствовала. И я думала, ну, зачем вот я согласилась ехать на эту конференцию, сидела бы сейчас спокойненько дома и все такое. Но как только я вот, взяв свой чемодан, вышла из дома и закрыла за собой дверь, я вдруг почувствовала, что все хорошо. Потому что вот этот огромный груз обязательств, проблем, каких-то неразрешимых вопросов, он как будто перестает существовать в тот момент, когда ты закрываешь за собой дверь своего дома. И это, мне кажется, очень драгоценное такое чувство и состояние. Да? Вот об этом, вот об этой свободе можем поговорить. А вторая вещь, просто я сразу сейчас вот закину это, чтобы не забыть, это история вот про что. Все-таки наш дом — это пространство контролируемое. Это то место, которое мы устроили по своему разумению. А там все вещи стоят на своих местах. Я точно знаю, сколько гречки осталось, да? А когда ты оказываешься в путешествии, то в определенном смысле ты попадаешь в зону неконтроля. Даже если ты купил там, не знаю, какой-то тур по нашим временам, мы понимаем, что не факт, что ты куда-то доберешься вот в то время, в которое ты планировал. Не факт, что ты окажешься именно в таких условиях, которые ты заказывал. То есть все это очень подвижная, текучая ситуация. И я понимаю, что она может пугать и нервировать, но мне кажется, что для христианина это очень благодатная вещь, потому что это вот то самое хождение по водам, когда ты выходишь из зоны контроля, и ты попадаешь в руки Божьи. Да? И теперь уже Он определяет твой путь, результаты каждого дня, условия, в которых ты окажешься, Мне кажется, что это очень полезный и важный опыт.
1: Да, ну вот вы очень два таких важных аспекта здесь вы говорите о свободе, и это, ну, правда, да, в этом есть терапевтичность путешествия, и поэтому очень часто вот современники, наши современники предпочитают отпуск проводить вне дома, потому что если когда ты едешь в поездку, едешь в путешествие, тогда ты откладываешь все повседневные дела, и ты от них освобождаешься. И в этом есть много терапии. Это очень терапевтичная ситуация сама по себе. Потому что, во-первых, ты освобождаешься от всех дел, от всей этой повседневности, а во-вторых, ты от нее дистанцируешься. И ты можешь иначе выстраивать повседневность, но и потом, вернувшись, ты вот повседневность можешь перестроить. Потому что мы видим многие тонкости, многие нелепости мы замечаем издалека. На них сложно обратить внимание, когда ты находишься внутри. Но, оказавшись в поездке на 3 дня, на неделю, там, на 10 дней, как бы себя отлепив от этой повседневности, ты начинаешь повседневность видеть иначе. И таким образом можно ее как-то иначе организовать, иначе потом сделать, посмотреть иными глазами, что-то поменять в своей жизни. И, кстати, второй аспект, который вы затронули, это аспект безопасности, небезопасности, определенности, неопределенности. Действительно, в нашей повседневной жизни, обычной жизни, которая отрегулирована, настроена, все быт, семья, работа, как-то все прописано, все более или менее понятно. Когда приходят изменения, они приходят, как правило, очень медленно, то есть как-то ожидаемо происходит. Но путешествиями мы оказываемся в таком потоке неопределенности. И есть люди, для кого неопределенность выдержать очень просто, то есть люди, которые выдерживают неопределенность. И, кстати, это часто люди творческих профессий. Вот художники, почему с художниками жить сложно со многими? Потому что это люди, которые часто живут в ситуации высокой степени неопределенности. И те, кто рядом с ними, они говорят, ну скажи да или нет, сделай там конкретное что-то. Я хочу знать конкретный ответ. Это, ну, довольно для человека, у которого высокая степень неопределенности внутри, для него это сложно. Но это то, что приводит к творческим решениям. Неопределенность напрямую связана с творческостью человека. Потому что когда все определено, здесь нет места творчеству. Здесь нет места творчеству. Но в ситуации, когда у меня нет конкретного решения и нет конкретного четких каких-то рамок, то в этой ситуации моя творческость проявляется. Потому что мне надо придумать, мне надо что-то сделать, мне надо как-то выйти из этой ситуации. И для людей творческих профессий неопределенность часто очень важна, потому что это, ну, характеристика, которая позволяет им находить новые какие-то новые формы, новые сюжеты, новые интересные решения. Ну, а для людей, ну, так скажем, для большинства людей, которые живут обычной, довольно определенной жизнью, такой выход в неопределенность, он важен тоже для того, чтобы начать немножко иначе смотреть на какие-то моменты, для того, чтобы позволить себе расслабиться и действительно отдаться такому потоку ситуаций, которые могут быть по-разному устроены, и попробовать решать эти ситуации, эти вопросы.
0: Да, и однажды у нас здесь на радио «Град Петров» был замечательный такой православный польский священник, который учился в Америке, вот в той самой знаменитой Свято-Владимирской семинарии, которую организовал отец Александр Шмеман. И он несколько лет прожил в Америке. И он сказал тогда, что я понял, что я уехал в Америку ради того, чтобы вернуться в Польшу. Потому что именно благодаря вот этой большой дистанции, культурной и географической, стали ему какие-то вещи понятны, какие-то вещи его особенно тронули именно на расстоянии. И вот, мне кажется, даже просто прогулка по скверу и возвращение домой — это тоже опыт отстранения. Ну, то есть я ухожу из дома, чтобы вернуться домой. Это, конечно, абсолютно так. И в этом смысле вот эта дистанция, о которой вы говорите, она очень как раз творческая, да? Увидеть, как живут другие люди, как они думают, ну, как вообще все устроено, даже пусть за углом. А потом прийти к себе и более ответственно, осознанно, творчески отнестись к своей повседневности.
1: Да, это удивительно. Вот вы говорите вернуться к себе, то есть имелось в виду вернуться в дом.
0: Да.
1: А вернуться к себе ведь можно и уйдя из дома. Потому что как раз вернуться к себе, как к внутреннему себе, к себе настоящему. И часто как раз это помогает выход из дома или выход в путешествие, выход в поездку, где действительно могут подстерегать много неожиданных ситуаций. И там я могу себя вести неожиданно, так как я не веду себя нигде и ни с кем. Знаете, я сейчас вот вспомнила такую историю. Это история одной женщины, с которой я была знакома в начале 90-х годов. У нее была строгая мама, и мама такая немного невротичная. И у нее были проблемы с едой. Она дома ела мало что, была очень худенькая, и все время с мамой они пререкались, ей было около 30 лет, когда мы познакомились. И она поехала однажды в туристическую поездку.
0: Они... То есть прям в поход?
1: В поход, да. Угу. При этом это была девушка из такого дома. Ну, она никогда никуда ни разу не ездила, и для нее это был, конечно, такой экстрим — ночевать в палатке.
0: Ну, да.
1: И есть из котелка, где, ну, все санитарные нормы были все попраны просто.
0: Ну, это кажется только. На самом деле, мне кажется, что иногда в походе все чище намного, чем в большом городе, где все прямо насыщено.
1: Да, пылью.
0: И пылью, и такой, бактериями, да, и чем угодно. А там, ну что там, ну песок попадет тебе в котелок.
1: Да. Лес.
0: Что такое?
1: Да, лес, прекрасный хвойный лес. Да, и она вот на третий день, она стала там все есть. И она полюбила походы, она стала ходить в походы, потому что поход — это то место для нее оказалось, где она может вот ту практику, которую она получила с воспитанием в семье, и она была очень деструктивна, она смогла отказаться от той практики. И она говорила, я еду в поход для того, чтобы там свободно, нормально пожить и чтобы там нормально питаться. Как ни странно,
0: удивительно,
1: да? Да, приезжая в город, как ни странно, она опять возвращалась вот к тем навыкам, которые у нее были с детства в семье.
0: Вот это важный вопрос, и мне кажется, об этом интересно поговорить. А как сохранить вот этот ветер дальних странствий, не знаю, вот эту свободу, этот простор, этот воздух? Ведь всякий раз, вот я не знаю, как у вас это бывает, но когда я должна вернуться после путешествия домой, то последние там несколько денечков, ну, меня посещают всякие какие-то правильные, хорошие мысли. Ну, то есть, как я буду жить, когда вернусь? Что я буду там каждый день, не знаю, там, ходить пешком по 5 километров? Ну, что-то такое. И самое главное, это вот это внутреннее чувство простора, которое обретается во время паломничества, путешествия. Однако, когда ты возвращаешься домой, вот это все, наверное, знают, что приехал из отпуска, и через 2 дня уже у тебя такое чувство, что ты ни в каком отпуске не был. Потому что все опять на тебя вот так сверху наваливается, обрушивается. И я всегда вот думаю о том, что обрести вот этот момент равновесия и свободы, это не так трудно. Ну, вот иди в поход действительно, да, или поезжай в какой-то другой город. Это легко. А как сохранить потом вот эту расчищенность внутреннего пространства, возвратившись в свою обычную жизнь? Ведь никто не отменяет наши и обязательства, и какие-то стеснения. У каждого они есть, так или иначе, да?
1: А, ну да, это, конечно, это вопрос, ну, это важный вопрос. Но здесь такой момент, я бы не стала, может быть, ставить так вопрос, как сохранить. Потому что все-таки каждому времени свое, каждая ситуация свое. Угу. И то, что есть в поездке, в путешествии, в паломничестве, это одна история, она прекрасна. И то, что есть дома, это другая история, она тоже прекрасна. И дома можно как-то для того, чтобы спокойно, полноценно, хорошо организовать свой быт, свое время, для этого можно обращаться к поездкам, но важно и внимательно вернуться, посмотреть, что и как устроено у меня. То есть можно и другие ресурсы здесь использовать. Но, конечно, поездка — это то, что вдохновляет, часто вдохновляет, дает какую-то новую жизнь, новую волну для жизни дома и для жизни с людьми, которые рядом, для работы, для рабочих отношений, для рабочих проектов дает какую-то новую волну. Ну и в этом, несомненно, ценность большая поездок.
0: Угу. Друзья, у нас сегодня в гостях на радио «Град Петров» психолог Марина Архипова. И у нас сегодня такая тема замечательная — психология поездки, ну или психология путешествия, психология паломничества. Это Град Петров, культурная реакция, и психолог Марина Вениаминовна Архипова.
1: Вот интересно, знаете, Марина Валентиновна, то, что вы, о чем вы проговорили, о том, что перед тем, как уезжать в поездку, возникает такое ощущение, зачем я туда еду,
0: да-да-да,
1: надо было бы хорошо мне дома здесь быть. И это очень часто возникает такое сопротивление. Оно нормальное, оно обычное. И еще у нас есть такой феномен, как дорога в дороге.
0: Это что такое?
1: Ну, вот, например, одно дело, если мы едем путешествовать, например, паломничество, где проводим день, два, три, неделю, всю неделю в дороге. Угу. Это одна история, да? И другая история, когда мы едем куда-то пожить, например, на море летом.
0: И оттуда путешествовать.
1: Да.
0: Вот это и есть дорога в дороге?
1: Дорога в дороге, да. И дорога в дороге — это тоже такой всегда момент волнительный. Или момент переезда, например, перелета куда-то. Да, дорога в дороге. Это момент такого особого безвремения, так можно сказать. Потому что в этот момент даже то, чем я буду заниматься в путешествии, невозможно этим заниматься. То есть я нахожусь в самолете или я нахожусь в автобусе. Я планирую, что в автобусе я буду слушать или я буду общаться с кем-то, с кем я еду. Или я буду читать, беру с собой книжку, или я посплю. И в этот момент, когда я оказываюсь в автобусе, в этот момент что-то меняется, и там оказывается совершенно другая ситуация. Я не могу делать то, что я делаю. В какой-то момент человек, который ведет автобус, он замолкает и говорит: сейчас мы с вами давайте помолчим, насладимся видами из окна, новыми ландшафтами. И совершенно я оказываюсь в другом пространстве. То есть я в пространстве, в котором я никогда не бываю в обычной жизни, как правило. Человек никогда не бывает в обычной жизни. И человек как бы вынужденно остается сам с собой наедине. Такой, это интересный феномен. Ну и переход в другое пространство, например, из дома в дорогу, конечно, вот из ситуации определенности в ситуацию неопределенности, он вызывает часто страхи, тревожность и нежелание идти, потому что здесь у меня все вроде бы все нормально, все хорошо, все устроено. Зачем мне туда шагать? Это и возвращение вызывает тоже такое некоторое сопротивление. Ой, я не хочу возвращаться, сейчас опять надо будет что-то, какими-то делами заниматься. То есть момент перехода, он всегда у человека, всегда в большинстве случаев вызывает сопротивление определенное.
0: Ну, это правда, но мне кажется, что это такая репетиция самого серьезного перехода, который нам всем предстоит совершить когда-нибудь. Ну, это вот одна моя мудрая такая родственница. Она всегда говорила, что когда что-то теряла, она говорила: ну, когда-нибудь тебе всю жизнь придется потерять. Что ж, ну, ладно. Минус кошелек, но это полезный опыт. То есть мне кажется, что вот этот опыт перехода, конечно, он может быть очень дискомфортным. Но он необходим. Он необходим для того, чтобы не прилепляться всей своей душой к какой-то единственной жизненной ситуации.
1: Да, то есть такая, ну, тренировка, не тренировка, а потеря, да? И в этом есть обретение себя, конечно, когда мы можем отказаться от вещей, от ситуаций, то мы обретаем себя и настоящего. Кто я? Да, как я себя чувствую?
0: Ну да, вот что у меня нельзя отнять? Ну вот можно отминусовать вот это, это. А что нельзя отнять? Да, и получается, что... Ну, я сейчас читала книжку замечательной такой голландской христианки в результате. Этти Хиллесум, такая еврейская молодая женщина, которая очень сложным и непрямым путем пришла к христианской вере. И вот она закончила свою жизнь в концлагере. Ну, это было в 43-м году, да, где многие евреи закончили свою жизнь. Но закончили по-разному. Кто-то сделал это в смертельном ужасе и сожалениях, а кто-то вот действительно шагнул в такую невероятную свободу. И она в своем дневнике, в своих письмах уже из лагеря, Там им можно было раз в 2 недели, по-моему, или в 2 месяца написать письмо. Она говорит именно об этом, что вот то, чего невозможно утратить, это веру Богу, доверие к Богу и возможность помогать другим людям, любить других людей. Вот все можно отнять у человека, но это нельзя. И это какой-то потрясающий опыт тоже, да?
1: Да, да, это потрясающий опыт, правда. Но тем более это трогает тем, что это в концлагере, и человек, который стоял перед лицом со смертью, да? Перед лицом, перед тем переходом, о котором вы говорите, стоит. Да. Вот я вспоминаю, у меня есть один знакомый, который занимается, профессионально занимается поездками, и он небольшие группы, туристические группы небольшие возит. И он говорит о том, что для него это ценно тем, что люди раскрываются в поездках.
0: Это правда. Как цветы прямо, да.
1: Да, и когда это небольшая группа, там до 10 человек, то совершенно иные отношения складываются у людей. И когда люди входят в эту поездку, то у них есть уже какие-то отношения, они как-то знакомы друг с другом, кто-то глубже, но есть отношения. В поездке они полностью меняются. И когда выходят из поездки, то уже совсем другим отношением друг к другу. И, несомненно, еще наша жизнь, она настолько... Мы настолько часто далеки друг от друга, особенно в большом городе. Я вот сейчас ехала сюда, к вам на радиостанцию, ехала в метро, поднималась на Василеостровской по эскалатору, и ехали люди, и люди, многие были в телефонах, естественно.
0: Ну, как и когда, обычно. Да.
1: Да, и когда мы были, ехали в поезде тоже, многие в телефонах, и было видно, что когда мы встречаемся взглядом, я встречаюсь взглядом с другим человеком, человек отводит взгляд. Он не хочет
0: не готов
1: смотреть. И в большом городе есть такая опасность, что мы перестаем людей замечать как людей. В маленьких городах этой опасности меньше, в маленьких городах люди готовы реагировать на другого человека как на человека.
0: Говорят же, что если ты хочешь спрятаться, то тебе лучше отправиться в большой город. Потому что в большом городе все на тебя смотрят, но не видят тебя.
1: Да, как будто бы
0: такая в деревне,
1: слепота, да, такая слепота наступает. И в поездке эта слепота, если едет какая-то группа небольшая или даже больше, все равно это группа людей, которые общаются друг с другом, общаются иначе, чем в городе, чем в обычной жизни. И это ценность повседневного, внимательного общения с другим человеком, она восстанавливается. В поездке она, как правило, восстанавливается. Потом, когда мы едем в другое место, мы начинаем внимательно присматриваться к другим людям. Тоже то, что часто мелькает, проходит мимо нас в родном городе. Потому что в другом месте мы начинаем, нам очень важны становятся особенности людей. То, как они говорят, то, как они делают, то, как смотрят, то, что происходит вокруг. То есть становится очень важно. И поэтому часто бывает так, что это... Поездка — это еще и возвращение к такому глубокому, я бы сказала, не глубокому, а нормальному человеческому общению.
0: Без сомнений.
1: Когда мы замечаем другого человека рядом с собой как человека реагируем.
0: Мы однажды ездили в... Это был фестиваль хоровой. И это было в городе, где родился Чайковский. Там на Урале. Забыла, как называется город, потом вспомню. Ну, неважно. Важно, что вот в Петербурге люди, которые пели в хоре Института кино и телевидения, сели в поезд и отправились куда-то. И вот мы провели там несколько дней, спели там все, что полагается на этом фестивале, все было очень хорошо. Едем домой, и вдруг один из наших музыкантов загрустил. Причем это был не молодой мальчик, а довольно взрослый человек, профессиональный музыкант. Ну, уже там отец семейства. И он что-то такой сидит грустный. Я им говорю: Саша, а что же случилось-то? А он мне говорит: вот жили как семья. И так было хорошо. А теперь вот мы выйдем из поезда на вокзале и разойдемся в разные стороны. И это удивительно, потому что этот человек ехал к себе домой обнять свою жену и детей. То есть он не был каким-то несчастным, одиноким беднягой, да? Но все равно вот он пережил этот опыт такого простого человеческого братства, когда мы действительно жили как одна семья и веселились, и работали вместе, и утешали друг друга, и преломляли хлеб. И вдруг все это кончается. И от этого вот в какой-то момент даже печали, потому что мне кажется, что путешествие дает ну, совершенно евангельский такой общинный опыт. Когда мы не просто связаны, там, когда мы работаем вместе или мы родственники, то это прекрасно, это тоже божественно. Но здесь есть конкретная цель. Да, вот нам надо там семья, хозяйственная ячейка общества. На работе, вот если мы хорошо работаем, зарплата будет, плохо работаем, не будет. То есть там есть какая-то, ну, такая вполне себе материально конкретная жизненная цель. А здесь вот просто нас Господь собрал на время, чтобы мы там поехали туда, и все.
1: Да, да. Ну, в этом есть, конечно, опыт. Ну, этот опыт, он останется с этим человеком. В этом есть грусть такого расставания. Но здесь парадокс заключается в том, что если эта ситуация бы, путешествие продлилось на год, на два, на три, то она бы стала такой же бы стабильной.
0: А хотел бы ты так всегда? Вряд ли.
1: Да, она бы не стала такой всегда. Она бы, знаете, это чем-то похоже на такое явление, как влюблённость. Есть влюблённость и есть любовь. И это два разных состояния. И влюблённость — это всегда ожидание, это всегда немножко розовые очки. Это всегда, ну, такая романтика.
0: Сиреневый туман, как
1: сиреневый
0: я это
1: туман,
0: называю.
1: Да. И часто говорят, что влюблённость очень важна для любви, потому что когда человек в любви уже в каких-то длительных отношениях, если мы берем отношения, длительные супружеские отношения, то это очень важно, чтобы когда вот этот период влюблённости он был, потому что когда человек проходит кризис, он обращается к влюблённости и потом вспоминает. И это то, что позволяет выдерживать кризисы семейные. Вот здесь это похоже, ситуация поездки, она чем-то похожа на влюблённость. В поездке еще есть ведь всегда такой момент приятного ожидания. Потому что я поеду, там будет хорошо, там будет интересно, у меня еще нет этого опыта, но у меня есть много ожиданий, которые связаны. Они могут оправдаться, могут не оправдаться, а может быть, будет еще лучше, чем я думаю. И поездка точно совершенно будет не такой, как я думаю. Но это ожидание есть. Ожидание приятного, оно нас вдохновляет. Я хочу это. И вот такое ожидание приятного — это то, что дает определенный ресурс. Определенный ресурс. Конечно, такие ситуации, если они есть в моей жизни, то это то, что позволяет мне и мою повседневную жизнь дома, мою повседневную жизнь рабочую, семейную, позволяет ей быть более устойчивой, более гармоничный, позволяет эту романтику немножечко включать в жизнь, рассматривать эту стабильную жизнь под другим углом, просто к ней обращаться.
0: Вспомнила, как город называется, Воткинск. Это прекрасный такой город, русский, очень интересный. Да. А вот и наоборот ведь верно. Когда, например, в походе каком-нибудь льет дождь, у меня мокрые ноги и пересоленный там этот суп, да, я думаю, ну ничего-ничего, это же не будет вечно. А вот когда-нибудь этот поход кончится, мы дойдем до конца, и я скоро приеду домой, и там будет у меня ванная комната, и все, холодильничек там, достал еду, все. То есть вот мне кажется, что эти два полюса жизни в неопределенности и в стабильности, они как будто бы помогают друг другу, да, и бросают отсвет друг на друга. Ну то есть нельзя сказать, что там одно нужно, другое не нужно, или одно полезно, другое вредно. Это просто вот полнота, когда человек может жить и так, и так.
1: Да, когда есть и тот, и другой опыт есть в жизни человека. Да, и когда человек еще это понимает и может включать опыт поездок в свою жизнь для того, чтобы свою повседневную жизнь ее как-то ну, вдохновлять, ее немножко налаживать в плане такого спокойствия и в плане более здравого отношения ко всем процессам, в плане своего отдыха, в плане так и более гармоничных отношений с другими людьми. Потому что если я немножко дистанцируюсь или если я вхожу с близким мне человеком в другое пространство, например, еду вместе в поездку, поездки немножко иначе все организуются.
0: Конечно, конечно.
1: Да, то это то, что дает отношениям новую струю. так скажем, новые возможности. Но это интересная тема, когда поездки не складываются, потому что есть здесь много историй, конечно, в нашем опыте. Я думаю, что и наши слушатели вспомнят такие истории. Есть истории, когда люди вспоминают поездку и говорят, как там было тяжело, как там было очень-очень... Ну вот поездка прямо не удалась. И это тоже отдельная тема, как поездки удаются или как они не удаются, как мы готовимся к поездкам. Потому что поездки ведь начинаются не в момент, когда я выхожу из дома, а поездки начинаются задолго до, как правило, задолго до вот, начала физической поездки. Как мы планируем, что мы думаем, что мы вкладываем в это. Некоторые поездки складываются за полгода, за год. И некоторые поездки требуют определенной подготовки, в том числе и подготовки, такой внутренней подготовности пройти этот путь, пройти эту дорогу. Но есть очень часто бывает так, что трудности, с которыми люди сталкиваются в поездках, вот дождь или... Я недавно была в таком загородном лагере, и да, там прямо случился дождь. Мы жили в палатке, и ливень хлынул, и по дороге, по скользкой, по глиняной дороге я пошла и упала. И синяки оказались на коленях.
0: Да,
1: да. Но, слава богу, там я ничего не сломала, и все в порядке обошлось. И сейчас я вспоминаю об этом, ну, это такое как милое приключение, потому что, ну, мы его преодолели, и в том числе я преодолела совершенно спокойно. Можно было там с одеждой что-то сделать. Но это было приятно. Вот я, если бы вы меня спросили, захотела ли бы я еще раз пойти в эту поездку поехать, я бы сказала «да, конечно». Потому что там были люди рядом, которые тоже как-то на это отреагировали. Там, ну, я оказалась в такой ситуации совершенно нестандартной для себя. И да, это было интересно. То есть любой опыт, вопрос же не в том, что с нами происходит, а вопрос, как мы к этому относимся. И поездка как раз... Она требует такого здравого смысла в плане организации, в плане того, как я могу, какие-то вещи я могу предусмотреть, и это важно сделать, довольно здраво все организовать, сделать это. Но и в то же время возникают события неожиданные, на которые надо реагировать, и тоже здесь есть много моментов, которые позволяют пройти эти события.
0: Вот я сейчас вспоминаю апостола Павла, который говорит же нам, что помните, что вы странники на земле, что истинное ваше Отечество на небесах, и вы проходите свой путь как паломничество, ну, как путешествие. То есть получается, что вот этот опыт претерпевания каких-то трудностей, да, радости от встреч, какого-то любования жизнью или, наоборот, оплакивание, потому что иногда же мы в путешествиях видим и то, что, ну, заставляет наше сердце разрываться иногда. Это же тоже часть опыта, да? Что это все необходимо для нас ради того, чтобы мы оказались способны, ну уж извините за такие слова возвышенные, но к Царствию Небесному. Потому что Царствие — это такая очень сложная реальность. С одной стороны, оно действительно в глубине нашего сердца, и это наш родной дом, а с другой стороны, это то, к чему нужно долго идти. И это путешествие, ну, оно вот имеет все характеристики путешествия. Да, в нем есть и прекрасное, и тяжелое, и всякое-всякое. Поэтому мне кажется, что психология путешествия — ну, это в некотором смысле психология вообще проживания жизни.
1: Да, это красивая метафора, и она действительно, наша жизнь — это путешествие. И думаю, что когда человек об этом забывает, это проблема.
0: Очень много разочарований тогда. Потому что, ну, вот мне кажется, что мы часто печалимся и горюем, и впадаем в депрессию даже из-за того, что нам почему-то кажется, хотя эта мысль довольно, если... ну, призадуматься, абсурдное. Нам почему-то кажется, что наша жизнь принадлежит нам. Что вот я спланировал, там, расчертил все, закончил там правильный институт. Ну и что? И все должно быть так, как я хочу. А потом раз, и жизнь нам показывает: нет, дружок, ты пойдешь по другой дороге. И человек очень сильно начинает обижаться на судьбу, как-то расстраиваться, злиться на окружающих.
1: Да, планы не реализуются, да, мои, то, что я хотел, ничего не получается делать. Это, да, это такая действительно большая проблема для многих людей. И есть люди, которые видят свою жизнь как нечто, что важно законсервировать, максимально законсервировать. И эта консервация, она дает, как будто бы дает чувство безопасности. Хотя мы знаем многое в истории нашей страны и нашего народа, когда консервация оказывалась абсолютно бесполезной.
0: То есть она... И даже взрыв происходил из-за того, что...
1: Да, да. То есть то, что все есть в динамике, все есть в нашей жизни, это динамика. Наша жизнь — это путь. Путь, в котором я меняюсь, путь, в котором меняется мир вокруг меня. И мне важно обретать себя в этом пути. Такое отношение к жизни, оно позволяет... И оно христианское, конечно, оно христианское. Если я иду по направлению к Господу, да, или вместе с Господом иду.
0: Ну да, и вот тоже я сейчас слушаю вас и думаю про то, что ведь Господь нам дал два образца жизни каких-то очень мощных. Но, как правило, мы больше думаем про вот эти последние 3 года его жизни, когда он действительно находился в странстве, да, что там лисы имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет где главу преклонить. То есть мы про это очень много знаем, вот про то, как Иисус с учениками идет, там пересекает эти горы и равнины и все такое. Но ведь до этого-то 30 лет, ну не 30, там в Египет еще, да, они спутешествовали, тоже вынужденным образом беженцами были, но все-таки он был очень маленький в тот момент. А вот сколько лет человек жил себе спокойно на своем месте, трудился, да, у него была такая устроенная жизнь, жил как все. Вот этот назарецкий опыт тихого и такого как будто бы бессобытийного, да, пребывания, он тоже ведь Господень опыт, который он тоже нам дает. Вот жил, возрастал в премудрости, да.
1: Да, это такая удивительная история земной жизни нашего Господа, когда первые годы спокойной жизни в доме с родителями, спокойной жизни, и 3 года — это годы служения, и это совсем другая жизнь. То есть 2 периода, они очень разные. Да. В путешествиях меня удивляет еще путешествие Авраама, когда...
0: Да, ну это совсем прекрасно.
1: Да, когда Господь сказал: «Выйди из родства своего».
0: 70 лет человеку было.
1: Да. И он взял и пошел. И дальше потом всю жизнь он путешествовал. Он всю жизнь он вышел из родства, то есть он оставил свой род полностью и пошел в другую землю. И это и духовный, конечно, путь, потому что он вышел в другое духовное пространство, в совсем другое духовное пространство, очевидно, в котором невозможно было находиться, очевидно, обрести это духовное пространство, оставаясь в своем родстве, было невозможно. Возможно, точно так же и для Господа нашего Иисуса. Служение, конечно, требовало того, чтобы он, ну, путешествовал, ходил, чтобы общался с людьми, чтобы появились ученики, апостолы, конечно, требовалось как передвижение. Но насколько было бы возможно его служение, если бы он остался в Назарете?
0: Ну, теоретически. Он же мог, например, родиться царским сыном, да? И вот сидишь на престоле, ты великий царь Израилев. Ну, как к Соломону все ходили послушать его мудрости. Ну и... Ну, то есть какие-то образцы вот этого царственного священства, такого как бы стабильного, человек на престоле и в венце, с мудрой думой на лице. Но он не выбрал это. То есть он нам показал, что вот так и так можно жить, и то, и другое необходимо.
1: Ну, смотрите, здесь, мне кажется, есть разница все-таки. Вот она очень укладывается в наше представление, то, о чем мы говорим, в наше представление о дороге, о пути, о том, что и Господь Иисус, и Авраам, им надо было выйти в новое духовное пространство.
0: Конечно.
1: В отличие от Соломона, от царя Соломона, который был мудр и царствовал, Но говорить о каком-то новом духовном пространстве здесь, мне кажется, что для меня это было бы странно.
0: Ну, он просто утверждал старое. Собственно говоря, уже книги записаны, вот он построил храм ведомому вполне, ну, то есть такому богу, которому они служат уже много-много времени. Он такой был как раз стабилизатор.
1: Созидатель.
0: А Авраам и Господь — это, наоборот, открыватели нового. То есть вот открываешь дверь, и врывается какой-то свежий воздух.
1: Да, то есть получается, если мы хотим свежего воздуха, если мы хотим свежий воздух...
0: Во всех смыслах.
1: То важно отправиться в путешествие, выбрать это путешествие хорошо. Куда я поеду? По душе, чтобы было.
0: И не бояться ничего. И попросить Господа, чтобы Он нам спутешествовал.
1: Аминь.
0: Ну что же, я тогда последний вопрос задам, потому что, мне кажется, мы на какой-то вышли хороший такой горизонт. А вот простой такой вопрос. Как вам кажется, что самое важное для человека в внутренней подготовке к путешествию? Как можно вот подготовить свое сердце, свой ум к любому путешествию?
1: Да, это вопрос прямо, ну, такой очень непростой. Это, правда, очень важный вопрос и очень непростой. Я думаю, что здесь важно ехать, путешествие важно, чтобы оно было в ту сторону, в том направлении, в котором лежит мое сердце.
0: И укажи мне, Господи, путь, дальше пойду, да?
1: Да. И в этом смысле так дальше уже Господь покажет сердце свое подогревать, и пусть все сложится, дорога эта сложится, состоится.
0: Аминь. Друзья, у нас сегодня в гостях была Марина Архипова, психолог. И у нас сегодня была такая замечательная тема, летняя тема, да, как раз. Ну, хотя, впрочем, путешествовать можно и осенью, и зимой, и вообще в любое время жизни и года. Это тема путешествия, паломничества и внутренние условия, необходимые для того, чтобы путешествие состоялось. Марина, спасибо. Я надеюсь, что вы к нам еще не однажды придете на радио «Град Петров».
1: Спасибо. Благодарю вас за эту беседу.

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала соната-элегия Николая Метнера.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько.
1: Александр Крупинин.
0: Сегодня мы продолжим разговор о Дмитрии Шостаковиче. В прошлой передаче мы затронули ту глобальную тему, да, естественно, не уложились в рамки одной программы.
1: Да, но я хотел добавить, что на этой неделе, 8 числа, объявили нового лауреата Нобелевской премии по литературе, стала канадская писательница Энн Карсон, и мы, по нашей традиции, обязательно познакомим наших слушателей с ее творчеством, с ее биографией, но в следующей передаче, когда закончим с Шостаковичем.
0: Да, поэтому будем сегодня продолжать это в календарной нашей рубрике. Начнем мы программу по традиции с вопроса на нашу викторину. У меня есть сегодня вопрос к радиослушателям, как обычно, простой, но, мне кажется, очень интересная тоже у него этимология. Ну, а после нашей программы будет следующая программа «Поговорим о театре», где я жду гостей. Вот это я сразу же такой анонс сделаю заранее. И не знаю, что касается кулинарной нашей части, осветим мы сегодня ее или нет? Это зависит от Саши.
1: Я думаю, что личность Дмитрия Дмитриевича Шостаковича настолько многогранна и велика, что мы, наверное, не успеем ни перейти к кулинарной части.
0: Но если что, есть такая возможность, да?
1: Лучше поставим какую-нибудь хорошую музыку.
0: Хорошо. Ну, начинаем с викторины.

0: Итак, я готова задать вопрос. Прошу Сашу напомнить условия нашей викторины.
1: Условия крайне простые. Как только будете знать правильный ответ на Машин вопрос, звоните по телефону 328-29-32. 328-29-32. Давайте правильный ответ. Представляйтесь обязательно по имени-отчеству. После чего тот, кто первым правильно ответит на вопрос, будет иметь возможность получить любую книжку или диск из тех, которые издает радио «Град Петров». Вот, собственно говоря...
0: Телефон еще раз 328-29-32.
1: Ну, я думаю, наши слушатели хорошо знают этот телефон.
0: Да, ну, для вновь присоединившихся. Итак, сегодня по традиции я загадываю слово. Угадывать мы его будем по его этимологии, по его значениям. И слово это заимствованное, как в большинстве, наверное, случаев. Но иногда мы касаемся и славянских корней. Но сегодня вот заимствованное слово. Слово это означает некое понятие, некий термин, побольше подскажу попозже немножко. Но вот интересно, что в древней латыни, значит, слово это существительное, да, существительное обозначает некое понятие. В древней латыни изначально это сугубо пространственный термин, то есть буквально это слово переводится как то, что движется прямо вперед, не совершает никаких разворотов, поворотов. Да? Потом, то есть пространственный термин. Потом он попал в сферу филологии и лингвистики, где сейчас и остается. То есть это термин, который имеет отношение к литературе. Ну да, к литературе, к лингвистике, к речи к нашей. Вот так вот пока скажу общо, потом подскажу поконкретнее. И также это слово расширило значение и перекочевало еще и в бытовую нашу речь, то есть распространилось, ушло за пределы филологии, и мы используем это слово в бытовой речи, когда хотим сказать о чем-то лишенном романтического ореола.
1: Ух ты. А в филологии?
0: Но сейчас, может быть, уже по радиослушателям по этим подсказкам. Да, я уже и звонок даже слышу. Да. У тебя есть идеи?
1: Я еще не успел даже осмыслить такие вот странные слова. Да, слушаем вас.
2: Добрый день.
1: Добрый.
2: Подскажите, пожалуйста, речь идет о прозе.
0: Да.
1: А как ваше имя, отчество?
2: Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна.
0: Совершенно
1: прекрасно.
0: Верно. С первого раза сегодня действительно проза. Проза, мы ее сейчас используем, да, и в нашей обычной речи, но, конечно же, это...
1: Касается литературы, в первую очередь.
0: Да, касается литературы, касается вообще нашего языка, нашей речи, да, как две такие вот формы, противопоставленные друг другу, поэзия и проза, да, означала она то, что...
1: Как герой идёт... Мольера удивился, когда ему сказали, что он разговаривает прозой.
0: Да, да,
1: очень,
0: да.
1: Был очень этому рад.
0: Это тоже моя была следующая подсказка. Ну что же, совершенно верно, мы можем продолжать разговор о Шостаковиче. Переходим в следующую нашу рубрику.

0: Итак, Дмитрий Шостакович, в прошлый раз мы говорили о его жизни до конца 30-х годов примерно. Вот наступает 41-й год, и лето 41-го года застает Дмитрия Шостаковича в Ленинграде. И известно это факт, что ему тогда 35 лет было, он идет на призывной пункт, но его признают негодным к службе, потому что у него очень сильная близорукость была, он не может воевать, но он добивается зачисления в ряды добровольной пожарной дружины, и до сих пор мы, наверное, помним снимок известный.
1: Да, конечно,
0: такой, каски. Да, круглые очки, да, в такой вот он в робе брезентовой, в каске, дежурит на крыше Ленинградской консерватории под бомбами. И Шостакович до последнего не хотел ехать в эвакуацию, он находился в городе и в перерывах между воздушными налетами писал музыку, то есть вот первые три части 7-й его блокадные симфонии рождались именно в Ленинграде, да, в осажденном городе.
1: Хотя надо сказать, что вообще-то вот основную тему нашествия первой, в первой части – он ее начал писать еще раньше, еще в 30-е, в конце 30-х годов.
0: Ну да, об этом мы тоже упоминали.
1: Да,
0: что он... Нет, мы упоминали в прошлый раз, что он потом отложил на какое-то время.
1: Да,
0: но
1: там начал... такая тема, которая бесконечно возвращающаяся, одна и та же тема, такая вот, которая она прозвучит, самая известная тема из первой части 7-й симфонии. Он ее писал еще до войны, начал и... как бы по типу Болеро Равеля, где вот тоже одна тема все время повторяется в разные инструментовки, да?
0: Угу. Да, но...
1: Но потом она очень удачно попала, конечно, в эту, так сказать, в Ленинградскую симфонию.
0: Ленинградскую симфонию. Про саму симфонию Шостакович вспоминал о работе над ней. Я писал ее быстро, как никогда раньше. Не писать я не мог. Вокруг рвались снаряды, рушились дома, город пытались задушить голодом. Нашей обязанностью было доказать, что дух человека сильнее этой звериной силы. Моя музыка была моим оружием, моим вкладом в оборону. Вот таким образом, да, вот он послужил Ленинграду. А дирижер Карл Элиасберг вспоминал, Дмитрий Дмитриевич в те месяцы поражал своей ледяной, почти сверхчеловеческой собранностью. Вокруг паника, истощение, люди замертво падают на улицах, а он сидит в промерзшей комнате, пальцы синие, опухшие от голода, но он с феноменальной скоростью исписывает партитурные листы. В его движениях не было суеты, только абсолютная концентрация воли. Он будто отгородился стеной от звуков надвигающейся смерти. Но вот заканчивал он уже в эвакуации Ленинградскую симфонию.
1: В Куйбышеве,
0: да. И первое исполнение этой симфонии именно в Куйбышеве состоялось в марте, да?
1: Да.
0: В марте 43-го года.
1: Да.
0: А уже позже... В Ленинграде. Ну вот интересно, вообще мы послушаем сейчас кусочек, но я хотела еще сказать об обстоятельствах. Я упомянула Карла Элиасберга, да? Помнишь вообще, как пришли к этому исполнению? Потому что все-таки...
1: Не помню, я не был тогда.
0: Да, ну, историю саму, потому что все-таки город в блокаде, да, и вот тоже уже тут прозвучало, что люди умирали, замерзали на улицах, да, и Карл Элиасберг вспоминал, что собирали людей, да, тех, кто остался жив, тех, кто мог доехать, дойти, привозили его самого на саночках, он не мог, он шатался от голода, да, и еще существуют разные легенды о том, что даже ходили по моргам, и в морге нашли музыкантов, которые еще были живы. То есть таким образом и в поисках исполнителей спасали жизни. То есть вот сами обстоятельства, конечно, были экстремальные. Как собирали вот этот оркестр для исполнения 7-й симфонии. А какой мы отрывок послушаем?
1: У меня есть запись очень интересная. Это записанное на кинопленку, потому что, конечно, целиком нам какую-то часть 7-й симфонии здесь не послушать, а это запись самого Шостаковича. Она сделана на кинопленку как раз в те времена, 40-е годы. Шостакович рассказывает о... Ну, в общем, мы услышим голос Шостаковича, а потом он играет на фортепиано сам фрагмент 7-й симфонии. Давайте послушаем.

Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение. Сейчас я сыграю отрывок из первой части седьмой симфонии.

0: Ну вот, это был сам Дмитрий Дмитриевич Шостакович, играл на фортепиано свою Ленинградскую симфонию. Я думаю, что можно узнать было, да, эти звуки.
1: Да, ну вот она прозвучала как раз в 43-м году в Ленинграде. И после 7-й симфонии в 43-м году еще 8-я появляется.
0: Да, 8-я. Это же очень серьезная симфония.
1: Симфония, да. Ну, она как трагедия создавалась. И именно масштабное произведение. То есть сама... Конечно, это военные годы, да, и вроде бы она о вот этих событиях, но она еще и за пределы конкретного исторической точки выходит. Да, это вообще трагедия бытия человеческого. Наверное, можно и так сказать, да, то есть вот такие суровые условия, в которые попадает человек, там описаны, и, конечно, здесь вот личность человеческая, ее свобода, да, ее крик такой. Существует и 8-я симфония. Вот уже закончилась война.
0: 8-я, конечно.
1: И 9-я симфония. Уже закончилась война, и от Шостаковича ждут такого произведения в духе 9-й симфонии Бетховена. Мы сегодня про 9-ю симфонию говорили, Саша сказал, что не слышал 9-ю симфонию Шостаковича, а слышал Бетховена. Вот в духе Бетховена и ждали от Шостаковича произведения вот такого тоже грандиозного, да, где как раз... сама вот империя как российская, да, вот эта вот личность вождя бы встала на известный пьедестал. Но вот вместо этого Шостакович пишет совершенно другую по стилю музыку. Она почти классическая, сравнивает ее с Гайденом, такая легкая, ироничная, то есть в ней нет ожидаемого величия, но есть вот такая с чем несравнимая грусть. Очень грустная лиричная мелодия. То есть вот таким образом он тоже боролся с навязыванием ему каких-то догм. Ну, а тем не менее, это никогда не проходило даром, да, и наступает 48-й год.
0: Да, ну это вообще, конечно, на самом-то деле страшные времена в истории нашей страны. Обычно всегда вот 37-й год говорят, вот это вот такие состояния.
1: Ну, для Шостаковича это тоже страшно.
0: Да, тоже страшно. Но вот 48-й, вот позже, поздние годы до смерти Сталина, это, я бы сказал, даже в каком-то смысле более страшные времена, чем 30-е годы. Потому что, понимаешь, как бы страна победила, да, народ и власть все вместе в едином порыве, и казалось, что вот все, мы все здесь, друзья, мы сделали это для них, они для нас, все, мы, значит, сейчас будем вместе счастливо жить, свободно, да?
1: Ну, конечно.
0: А вот нет, понимаешь, вот нет. Вот надо было показать, что ничего такого ожидать не приходится. И начались всякого рода нападки на науку, на генетику, да, на кибернетику, на языкознание, я не знаю, там, на музыку, на поэзию. То есть все стали очень жестко зажимать. Какие-то вот именно чтобы постараться вернуть народ вот в это стойло, в котором он был до войны, чтобы он не расслаблялся, не радовался. Ведь даже День Победы не праздновали, ведь не было выходного дня в День Победы. То есть старались это забыть. А вот вернуть всех на свои места. И очень была тяжелая атмосфера в стране. И было принято постановление о формалистах в музыке,
1: да,
0: в которое попал Шостакович. После того, что он сделал, да, для всей страны, даже 7-я симфония, это же огромный вклад. После этого, значит, он попал в какие-то формалисты, антинародные, там, он был исключен из профессоров Ленинградской, Московской консерватории, да, лишен всех званий.
1: Запреты на исполнение.
0: Да.
1: Ну, вот формалисты, он попал вместе с Прокофьевым, вместе с Хачатуряном.
0: Ну, да. Все, кто умел писать музыку, туда и попали, понимаешь?
1: Да.
0: И, после этого он написал несколько произведений так называемом социалистического реализма, да, такая вот была у него кантаты, наверное, или оратория, не знаю, называется она «Песнь о лесах». «Песнь о лесах». Это о том, что должны... Вернее, был такой план Сталина по лесополос, насаждению лесополос для защиты там полей. Там, вот такая вот проблематика музыкальная, да? И вот там у него там разные вещи, пионеры там сажают деревья, там хор мальчиков, там такое, этаки, вот такие вот помпезные советские произведения. Что интересно, его за это стали награждать, получил он сталинскую премию. И когда, вот рассказывает его ученица Галина Уствольская, композитор, когда они вот исполнили в филармонии в Ленинградской эту «Песнь о лесах», они повернулись в гостиницу европейскую, там они жил, там Шостакович, и он лег на кровать и в подушку горько заплакал.
1: Да, это вот не одно такое воспоминание, но конкретно после «Песни о лесах» действительно, потому что это как бы была дань вот режиму.
0: Это страх, на самом деле.
1: Это страх, да.
0: Эту «Песню о лесах» мог бы написать любой более-менее как бы человек, который окончил консерваторию там. То есть вот я специально послушал сейчас, когда готовился к этой передаче. Ну, такая музыка, как бы, ну да. Она грамотная, она вполне такая, да, но для этого не требовалось быть гением Шостаковича.
1: Конечно, конечно.
0: Его загоняли в такие вещи. Но, правда, та же Уствольская пишет, что после того, как он поплакал, там на столе стояла водка и закуски, он выпил немного и немного утешился.
1: Утешился.
0: Он ведь часто решал этот вопрос с помощью водки, но, правда, говорит, пьяным никто его никогда не видел. Ну, то есть это давило, конечно, страшное дело.
1: Да, и его же заставляли там и извиняться. Он вспоминал вообще, что такое публичное унижение его ждало в эти годы. Одно из воспоминаний: меня вывели на трибуну Союза композиторов как преступника. Я должен был зачитывать покаянную речь, которую для меня написали чиновники. Я стоял перед залом, где сидели мои вчерашние коллеги, и читал этот бред, эти извинения перед партией за свою неправильную музыку. Я чувствовал себя автоматом, пустышкой. Они выпотрошили мою душу, растоптали достоинство, а потом велели улыбаться и благодарить суровую, но справедливую критику. Это было страшнее физической смерти.
0: Это откуда воспоминания?
1: Это его воспоминания. Откуда? Это из мемуаров его. Но...
0: Есть просто дело в том, что есть такие... Единственное, вот у него мемуаров таких особо не было никаких. А есть такие беседы с Шостаковичем Соломона Волкова.
1: Соломона Волкова, ну...
0: И вот такое по стилю похоже, что это оттуда.
1: Ну, что он немножко пересказывал их.
0: То есть он их пересказывал, да. И насколько как бы они соответствовали тому, что говорил Шостакович, в общем-то, никто точно сказать не может. Это надо иметь в виду просто, я к чему хочу сказать.
1: Ну, это да. Но еще вот вспоминал Исаак Гликман, музыковед, да, о котором мы тоже упоминали в прошлый раз, на прошлой передаче. После 1948 года Митя надломился психологически, но не творчески. В его поведении появилась эта знаменитая маска абсолютной, почти карикатурной покорности. Когда чиновники говорили ему глупости, он суетливо кивал, быстро-быстро повторял: «Да-да, конечно, вы совершенно правы, я согласен». Он стал подписывать статьи, которые даже не читал, вступал в комитеты защиты мира. Это была его броня, его окоп. Он говорил мне шепотом: «Пусть пишут и говорят что угодно, мое дело ноты. Главное — сберечь право писать музыку». Но вообще вот эти вот «Песни о лесах», там музыка для фильмов о Сталине, которую он тоже сочинял, да. Вот это и была в какой-то степени его броня, потому что при этом в стол он писал и серьезную музыку в те же самые годы.
0: Серьезно, да, действительно писал серьезную музыку. Но мы сейчас подойдем к музыке, может быть, не очень серьезной. Это так называемый антиформалистический раёк. Было такое произведение «Раёк», которое написал Мусоргский в свое время. Оно тоже такая была сатирическая мини-опера против там консервативных музыкантов, как бы против тех, которые выступали против «Могучей кучки». Там, ну, те времена, мы сейчас не будем туда. И вот написал Шостакович антиформалистический раёк. То есть он взял газету, где была опубликована вот доклад, так сказать, стенограмма совещания, в котором разбирались формализм музыки. Там выступали Жданов, Сталин, там. И весь этот текст напрямую положил на музыку. И когда он одному из своих друзей это продемонстрировал, тот ему сказал: уничтожь вообще немедленно это, уничтожь немедленно. Тебя просто расстреляют, если это вылезет. И тем не менее, как бы говорят, что он был запуган, Шостакович, вот, и он действительно был запуган, но не уничтожил он это произведение, оно сохранилось.
1: Так.
0: И оно было поставлено, уже стало ставиться и записываться уже в перестроечные времена. И вот я хотел небольшой фрагмент продемонстрировать этого антиформалистического райка, где пародирует, вообще полностью пародируется Сталин, сам Сталин пародируется, и его стиль выступления, да?
1: Давайте послушаем.

0: Ну, вот это фрагмент этой оперы, оперы, так называемой. Да. Да, она идет минут 20, наверное, примерно. С большим удовольствием ее послушаем.
1: Да, целиком. Ну вот мы о ней заговорили в связи с 48-м годом, и действительно, первая редакция этой оперы и была написана в 48-м году. Но, конечно, как мы понимаем, ее не исполнили в то время, да, то есть вообще он ее никому не показывал тогда. Писал разные редакции, в принципе, большой период создания был с 48 по 68 год. И вот то, что я упомянула, что в стол, в общем-то, он писал то, что он сам хотел писать, да, это тоже относится и к этой опере. И впервые Райок исполнил. Он был в 89-м году в Вашингтоне. То есть какой-то момент, даже говорят, Шостакович отдавал ее на хранение, да, и там вот как-то даже тайными тропами музыкальный критик Лев Лебединский, он вывез эту оперу, да, партитуру, и передал ее Ростроповичу, который исполнил. Но в 89-м году, если я не ошибаюсь, она и в СССР уже попозже была тоже исполнена.
0: Я видел ее в исполнении Спивакова, оркестра и там солистов, и дирижировал Спиваков.
1: Когда?
0: Когда видел?
1: Когда, да.
0: Я видел-то ее недавно, но я видел ее на Ютубе. А когда он ее исполнял, я, по-моему, в 89-м году, если не ошибаюсь.
1: Да, ну вот тогда самый пик такой был. Но интересно очень, она написана, конечно, и самое главное, что сами партитуры основаны на реальных высказываниях. То есть там есть цитаты.
0: Так в том-то и дело. Там все как бы взято с этих... Я говорил, что оно все взято с этих речей.
1: Да, да.
0: Брежнева, Сталина,
1: Жданова. Сталина, да-да-да. То есть не только там они как-то осмысляются, а это прямые цитаты. А от этого тоже сатира набирает высоту определенную, очень такой масштаб приобретает. Да, 48-й и после 48-го тяжелейшие были времена для Шостаковича. Вообще тяжелые времена не прекратились даже после смерти Сталина. В 53-м году вроде бы Шостакович вернулся в прежнее свое положение уважаемого музыканта. Но вот так ли ему было легко в то время?
0: Нет,
1: но это же вроде оттепель.
0: Ну, в 53-м году еще как бы так не было особо оттепели,
1: конечно, но уже...
0: даже и дальше, понимаешь, ведь на самом деле они все любили, эти вот наши вожди, они любили лезть и туда, все... куда те вещи, в которых они ничего не понимали. То есть они пытались поставить искусство на службу своему режиму. Вот
1: да,
0: в чем дело.
1: Да,
0: и Хрущев
1: да.
0: же обожал. Вот он, мы недавно только про Эрнста Неизвестного, когда рассказывали, это же там обсуждали там картины, там скульптуры. То есть они не могли понять, что такое свобода художника, и она была им совершенно неприемлема. Им нужно было, чтобы художники работали на упрочение их власти. Ради этого они как бы государство этих художников и содержит. Так что... И я думаю, что и никогда не было хорошо, и спокойно, и весело, и свободно Шостаковичу. Но это как бы в какой-то степени, понимаешь, это и из-под прессы позволяло его как-то, вот его музыка, она совсем другая, чем если бы, допустим, он бы, ну, эмигрировал бы, например, и жил бы там, я не знаю, в свободном мире, там, писал бы музыку. Угу. В ней не было бы такого вот, как бы, вот... напряжение, да, вот именно такого вот напряжения эмоций, всех эмоций, которые... Ведь в его последних симфониях тоже это все есть, на самом деле.
1: Да, да, да. Но вот
0: хотя они считали, он как бы писал там симфония 1905 год, симфония 1917 год у него есть, там они как бы все такие вроде как бы правильные, там такие советские, советская музыка довольно она, но все равно там все есть вот это напряжение человеческой личности все равно
1: проявляется. Конечно, как мы говорили еще на прошлой передаче, в определенном сюжете он мог раздвинуть границы какой-то точки, да, и вроде бы власть там воспринимала это как что-то победное и посвящение себе, да, ну а другие люди, зрители, слушатели, слышали скрытые в ней вот эти вот ноты и его собственный язык какой-то. Ну, да, уже и во время оттепели он чувствовал себя в чрезвычайно зажатом состоянии, и в 60-м году его заставили вступить в КПСС, он там, ну, чтобы он потом был и председателем Союза композиторов, и вот это вот вход в эту такую партийную номенклатуру для него это личная трагедия становится.
0: Ну да, он был совершенно не склонен же к какому-то административному был далек от этого, но ему пришлось там быть председателем там, Союза композиторов.
1: Композиторов, там. Да. И вот Вишневская вспоминала тоже. Дмитрий Дмитриевич пришел к нам в дом в тот день, когда его заставили написать заявление в партию. Он был мертвенно-бледный, руки тряслись, он заперся в ванной, и мы с Ростроповичем слышали, как он там навзрыд истерически плакал. Он кричал: «Они поймали меня, меня сломали, я теперь партийный чиновник». Он ненавидел себя за эту слабость, но его внутренняя стойкость переплавила это унижение в музыку. В том же году он пишет 8-й квартет, официально посвященный памяти жертв фашизма, на самом деле автобиографический реквием по самому себе. То есть вот его какое-то личное переживание было в каждом его произведении.
0: Я еще подприготовил, знаешь что, для того, чтобы с чем закончить нашу передачу, это альтовая соната. Альтовая соната, которую он написал в 75-м году. То есть он ее писал, он последние годы очень тяжело болел, у него был рак, и он...
1: С рукой у него большие проблемы.
0: С рукой-то ладно, рак.
1: Да, да, да.
0: И он вот лежал в больнице, и вот он писал альтовую сонату, это как бы последнее его произведение, последние правки в эту альтовую сонату он внес за 4 дня до своей смерти. Я вот хотел бы, чтобы в конце нашего разговора о Шостаковиче прозвучал хотя бы кусочек. Это третья часть альтовой сонаты, который посвящен Бетховену, где он последние годы вообще очень часто обращался к музыке разных композиторов, как бы такая вот, может быть, постмодернистский подход такой. Он цитировал свои ранние вещи разных композиторов.
1: Но при этом музыка его обретала все больше и большую строгость, такую лаконичность, да, вот из нее выходилось.
0: И вот хотел бы кусочек альтовой сонаты, чтобы прозвучал.
1: В завершении уже нашей передачи, да, а ушел он из жизни 9 августа 1975
0: вот
1: года.
0: Она где-то вот в это время была написана. Очень... И потом Сокуров же снял фильм «Альтовая соната», посвященная Шостаковичу, как раз вот в честь вот этого произведения.
1: Да, вот тогда мы будем слушать и прощаемся с радиослушателем в рамках этой передачи.
0: Да. До свидания.

Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена

Традиционно в Петербурге называли особняками даже очень богатые дворцовые здания, потому что в столице государства дворцами можно было называть только жилища членов императорской фамилии или других владетельных персон. В отличие от всей остальной России, где дворцом могли назвать и жилище купца. И вот одним из тех зданий, которые в 20-м столетии называли дворцом, а до этого он всегда числился особняком, было жилище, построенное на рубеже 1790-х годов Воронцовым для своей супруги Ирины Ивановны и своих детей на Фонтанке, ныне участок 21. Тогда это был классический особняк с колонным портиком, с проездом во двор и входом из-под арки этого проезда. И многие считают, что это было строение, принадлежавшее к Варенге. Но, скорее всего, это построил кто-то из людей его круга. Может быть, это был Николай Александрович Львов, с которыми Воронцовы были в близком знакомстве и также были знакомы со многими его друзьями. Ирина Ивановна, быстро овдовевшая, в общем-то, хозяин дома не дожил до окончания строительства, в середине 1790-х уехала за границу, имея в виду здоровье своего маленького сына Ивана Илларионовича, и продала этот дом одному из близких к Екатерининскому двору лиц Дмитрию Львовичу Нарышкину при его женитьбе на Марии Антоновне Святополк-Четвертинской. Когда молодые въехали во дворец, большую оду на новоселье написал Гаврила Романович Державин. Мария Антоновна Нарышкина известна сегодня даже гораздо лучше, чем ее супруг, потому что она была официальной фавориткой императора Александра I, и в этот дом, который как раз на рубеже XIX века приобрел особый блеск, многие стекались не только, чтобы полюбоваться замечательной красавицей или послушать разговоры, отличавшиеся особым юмором ее супруга, но и для того, чтобы привести в порядок свои дела, увидать хоть издали императора или цесаревича Константина Павловича, который тоже любил бывать в этом доме. У Марии Антоновны Нарышкиной от Александра была дочь София и еще сын Эммануил. И вот к тому времени, когда Софии надо было выходить замуж, отчасти для того, чтобы вывозить ее в свет, Нарышкины покупают соседний дом для того, чтобы устроить там большой столовый зал, парадный кабинет хозяина и большой танцевальный зал. Вот этот танцевальный зал сохранился до нашего времени, расписанный фресками, украшенный замечательными барельефами на темы Троянской войны, соперничества великих властителей из-за красивой женщины. Само оформление зала, назначение его как место, окружавшего эту замечательную красавицу Марию Антоновну Нарышкину, которую спустя полвека описал в «Войне и мире» Лев Николаевич Толстой, которая, конечно, осталась в воспоминаниях современников, то есть даже спустя несколько лет после смерти императора, с которым она уже 10 последних лет его жизни и практически не встречалась, тем не менее, народ стекался, чтобы просто на нее посмотреть, полюбопытствовать, ею полюбоваться. А для всех остальных петербуржцев этот дом стал интересен тем, что супруг ее, Дмитрий Львович, имевший роговой оркестр, как многие тогдашние аристократы, собирал в большом зале так называемую Нарышкинскую музыкальную академию. И вот описание дворца того времени оставлены нам многочисленными посетителями Нарышкинской академии, в том числе известным мемуаристом Никитенкой. Он описывает, что приходили не только на самый концерт академии, но и на репетиции, для того, чтобы полюбоваться коллекциями художественными хозяина, купленными в Италии, Австрии, Германии, там, куда не попадал обычный петербуржец, но где смогли побывать высокие хозяева этого дома. В 1834 году в этом доме Петербургское дворянское собрание давало большой бал в честь совершеннолетия цесаревича Александра Николаевича, будущего императора Александра II. Тогда сняли не только Нарышкинский двойной дом, но и соседний особняк Абазы.
и устроили зал еще под временным навесом во дворе. Этим занимался молодой, но уже известный архитектор Александр Брюлов. После смерти супруга оказалось, что Мария Антоновна почти разорилась. Дочь ее, Марина, вышла замуж. Сын Эммануил, в общем, тоже нуждался в деньгах, и поэтому мать и сын продают свой дворец, этот участок на углу Итальянской улицы, следующим владельцам, дальнему родственнику хозяйки Льву Александровичу Нарышкину. Он собирается сделать этот дом обиталищем своей любимой дочки Софьи Львовны и приглашает лучших архитекторов 1840-х годов Николая Ефимова и Бернарда Симона для того, чтобы отделать интерьеры и фасады. Наконец, два разноплановых по фасадам дома Нарышкина приобретают общее лицо уже в модном тогда стиле итальянского Ренессанса с большими арочными окнами второго этажа, с обильной лепниной, и тогда утрачивается колонный портик. На месте въездной арки появляется роскошный вестибюль, и, видимо, этот вестибюль строил как раз Николай Ефимов, потому что это очень похоже на работы Ефимова по оформлению нового Эрмитажа. Замечательная мраморная лестница, мраморная отделка стен, верхняя галерея является своеобразным музеем для демонстрации прекрасных мраморных статуй. А вот Бернардо Симон оформлял большую анфиладу гостиных фасада, где хозяйка дома Софья Львовна и ее матушка, еще молодая Ольга Станиславовна Нарышкина, принимали многочисленных гостей в своих салонах. Они были музыкальны, они были очень светскими дамами. Известно, что Софья Львовна любила домашние спектакли, и даже когда уже была не первой молодости после смерти супруга, устраивала детские спектакли для своих маленьких внуков. Здесь родились четверо дочерей и сын Софьи Львовны Нарышкиной, вышедший замуж за Петра Павловича Шувалова. Этот молодой человек делал прекрасную карьеру и к началу 1860-х годов занимал видное положение в петербургском обществе. Но он имел смелость критиковать в своем письме императору Александру II методы освобождения крепостного крестьянства. Не сам факт освобождения, а именно методы, которыми это было сделано. И поэтому впал в немилость и фактически был выслан из страны. Перед отъездом Шуваловы написали своеобразное завещание, распределив свои многочисленные имения, свои доходы, и в том числе этот дом передавая своему сыну, ну а другие имения деля между ним и своими дочерьми, которые выходили замуж за графа Бобринского, князя Долгорукова и тоже нуждались в хорошем содержании. Им было, видимо, тяжело покидать этот дом, который они отремонтировали незадолго перед отъездом. Молодой архитектор Роман Бернгард возвел тогда беломраморной лестницей роскошный лепной купол. Даже современники и даже мы, потомки, не совсем понимаем, как это внешне отягощенное многочисленное

0: владельцы и их гости могли полюбоваться этими художественными сокровищами семейства. И вот этот уютный и такой модный дом Шуваловы покидают фактически навсегда. Возвращаются туда только в начале 1870-х годов, закончивший немецкий университет, их сын Павел Петрович. Женится он на знаменитой петербургской аристократке Елизавете Владимировне Борятинской. Княжна Борятинская происходила из семьи начальника кавалергардского полка, была внучкой военного министра, и семья Шувалова знаменита своими государственными деятелями точно так же, как и, например, фельдмаршалом Александром Борятинским, родным дядюшкой хозяйки. Но для молодых отделывается новая квартира в первом этаже, очень светлая, современная. В ней устраивается в большом салоне даже театр, отделывают его лепными композициями с театральными масками, потому что Елизавета Андреевна привыкла к шумной жизни дома своих родителей. Но здесь это невозможно. Ее супруг, который был близким человеком к великому князю Владимиру Александровичу, был человеком мнительным, был человеком странных взглядов, и он наполнил, например, большой танцевальный зал старыми предметами, превратив его буквально в склад мебели. Иногда, правда, ее выносили, и тогда использовали большой зал как теннисный корт. То есть никаких балов дома. С другой стороны, Елизавета Владимировна была желанной гостьей во Владимирском дворце, и, собственно говоря, светской жизни в Петербурге ей с ее многочисленной родней, конечно, хватало. Хозяин дома вынужден был уйти с военной службы по состоянию здоровья в середине 90-х годов. Тогда он занялся своими коллекциями и устройством дел своих лысвинских пермских заводов. Но в начале 20 века он скончался. Это было незадолго перед русско-японской войной. И Елизавета Владимировна тогда стала, как было свойственно ее характеру, активно заниматься общественной деятельностью и, собрав санитарный поезд, отправилась на поля русско-японской войны. Женщина была удивительного мужества, и даже в Первой мировой войне, в следующей войне, в ее судьбе, она и то ездила на поля военных действий тоже с этими санитарными поездами. Она была знаменитой петербургской благотворительницей, участвовала в организации так называемых кустарных складов, то есть мест, где собирались произведения мастеров народных промыслов. И она устраивала благотворительные учреждения на окраинах Петербурга, в гавани, за Нарвской заставой был приют, которому она попечительствовала. И много она делала в системе общин сестер милосердия России, Русского Красного Креста. Но и светскую жизнь она восстановила в этом доме. Здесь ставили замечательные спектакли, которые остались в мемуарах современников. Например, на лестнице режиссер Александринского театра Азаровский поставил «Горе от ума». А в Большом зале она давала знаменитые балы и банкеты, которые имели названия, которые потом повторяли в Москве и по всей России. То бал в цветных париках, то бал в белом и черном. И многочисленные фотографии этих собраний украшали страницы журнала «Столица и усадьба». К счастью, Елизавета Владимировна смогла перевести часть своих капиталов за границу, и при появлении в ее особняке большевиков она уехала за границу и прожила еще пару десятилетий в Германии. А сам дворец, который сначала первые 10 лет был музеем истории отжившего быта, превращен был потом в дом культуры для работников инженерного труда, как тогда называлось «Дитер». И после войны, когда во время блокады туда попала бомба, разрушив дворовые помещения и повредив танцевальный зал, после была проведена реставрация дома, и он стал домом дружбы с народами зарубежных стран. Надеюсь, что скоро новая реставрация этого особняка будет закончена, и мы опять увидим замечательные интерьеры его парадных покоев.
1: Особняки и их владельцы. Особняк Воронцовой, Нарышкиной, Шуваловых. Набережная Фонтанки, дом 21. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем цикл передач о священномученике Иоанне, архиепископе Рижском. В 1876 году на хуторе Илзессала Прауленской волости в семье крестьянина родился мальчик. Первенцу дали имя Иоанн. Родители его были люди набожные и благочестивые. Православие вошло в жизнь семьи Поммеров еще при прадеде, осмелившемся принять русскую веру, несмотря на жестокое преследование православия со стороны немецких землевладельцев. За свой смелый поступок он подвергся травле не только при жизни, но и после смерти. Как предводители окрестных бунтовщиков, местные власти не позволили похоронить его на лютеранском кладбище. Православных же кладбищ на этой земле в то время не существовало, и он был погребен вне кладбищенской ограды. Земляки на месте его погребения насыпали курган и поставили православный восьмиконечный крест, снесенный затем местными властями. Тяжелый крестьянский труд был знаком маленькому Иоанну с детства. Отец не позволял детям лениться и пребывать без работы. Каждый должен был выполнять свое задание. Послушание и трудолюбие, заложенные в маленького Иоанна с детства, принесли свои плоды в его взрослой жизни. Первым его послушанием было пасти стадо. Сожалея, что не смог окончить учебного заведения сам, отец Иоанна мечтал дать образование своим детям. Начальной грамоте мальчика обучил отец, и настолько хорошо, что тот, минуя основную школу, сразу мог поступить в министерскую двухклассную школу. В августе 1887 года, после успешно выдержанного конкурса, Иоанн Поммер зачисляется в Рижскую духовную школу стипендиатом казны. Бедному сельскому мальчику предстояла десятилетняя учеба на чужбине, в далекой Риге, но таков был промысел Божий. В июне 1897 года Иоанн Поммер окончил полный курс семинарии с дипломом первой степени. 19-летний юноша, приобретя в семинарии теоретические знания и заложив духовный фундамент всей своей последующей жизнедеятельности, совершенно не знал реальной жизни. Он принимает решение работать в школе народным учителем. Здесь ему пришлось выдержать сильную конкуренцию со стороны лютеранской школы, опекаемой местными влиятельными кругами. Эту проверку Иоанн выдержал блестяще. Школа, которой он заведовал, была переполнена. Начальство обратило внимание на молодого работника, и весной 1899 года Иоанн получает повышение, его переводят в город Лиепаю. В 1900 году Иоанн Поммер поступает в Киевскую духовную академию.